самоуправления, у них был еще войсковой круг. У гетмана Запорожского этого не было. Донские казаки подчинялись посольскому приказу, а для гетманства был создан специальный малороссийский приказ, который согласовывал кандидатуры гетмана. То есть вроде как выбирали казаки, но Москва давала согласование. После долгой войны с Речью Посполитой, после того, как земли гетмана войска Запорожского вошли в состав Московского царства, государь Алексей Михайлович Тишайший к своему официальному титулу «Господарь земли русской» или «Государь всея России». Теперь он конкретизировал. «Всея великая, малая и белая Россия самодержец», добавил «малую Россию». «Малая Россия» откуда взялась? Сам термин «малая Русь». Миллион объяснений есть на эту тему. «Малая Россия», потому что она маленькая, а «великая», потому что она большая. Не очень для малороссов приятное объяснение, но есть такое. Есть другое объяснение, гораздо более, на мой взгляд, комфортное. Это как малая родина, малая Россия. Это исконная Россия. Она оттуда пошла, с берегов Днепра. Потом двигалась, колонизировалась на северо-восток, на север, во все стороны. Исконная Россия, малая моя, родная. Вот белая Русь. Белая, потому что чистая, потому что она свободная от выхода Орде, от дополнительных налогов. Там были территории, которые какое-то время сохраняли независимость, потом попали под Литву, но ордынского выхода не платили. Поэтому Белая Русь, чистая, свободная. Малороссийский приказ, потом Малороссийская коллегия, потом была канцелярия малороссийских дел при Сенате. И вот так постепенно за всеми этими территориями закрепилось название Малороссия. Еще раз возвращаюсь, Малороссия – это что? Черниговская, Полтавская, Киевская и кусочек Брянской области. Все. Причем даже без Запорожья, потому что понятие Запорожья тоже очень расплывчатое. Было Запорожское войско низовое, ниже порогов. Какое-то время земли Сечи Запорожской признавались автономными, пограничье между Крымским ханством и землями, вошедшими в состав Московского государства, а с этой стороны пока остающиеся в составе Речи Посполитой. Вот это вот пограничье, сечь. Нет границ, население очень маленькое, сечи там было 50-60 тысяч казаков мужского пола, всего-навсего, на всю эту огромную территорию, опасная зона, там гуляют крымчаки, жить там сложно. Были периоды, когда их подчиняли гетманству, как матрешку, входило в состав гетманства. Ну и потом, в конце концов, эту сечь просто упразднили после всех потемкинских и екатерининских завоеваний, когда вся вот эта вот территория, все, вошло в состав империи, то, собственно, зачем прослойка сечь, эти пограничники, кого они охраняют внутри нас? Ну, войско упразднили просто, и все. Предложили переехать на новые места. Главным образом на Кубань. Уже охранять рубежи империи на границе с Северным Кавказом. Поэтому кубанское казачье войско – это в огромной степени наследники запорожцев. Там даже говор такой похожий. Следующий вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ будет. Алина Новикова спрашивает. Сыграл ли Мазепа положительную роль в истории украинского народа или он исключительно обманщик? Ну, у меня большая лекция есть про Мазепу. Можно послушать. Понимаете, положительная роль, чем можно ее определить? Часто бывает так, что какой-то политик, облеченный властью, может быть, крупный чиновник, он о народе не думает, он думает только о себе. И все делает в своих личных интересах. Еще и он на всех плевать хотел. Но так получается, что сам, обогащаясь, расширяя свою власть и удовлетворяя свои низменные амбиции, но вот так получается, что вектор его действия совпадает с вектором народных чаяний. И в итоге людям при нем живется лучше. Хотя, в общем-то, он мало заботился там о людишках. Вот в случае с Мазепой ситуация, к сожалению, другая. Я даже не буду говорить о том, чем он руководствовался. Какими-то мифическими интересами казачества или не существовавшего еще тогда в современном виде украинского народа. Или малой Малороссии.
Результат-то какой был? Первое. Шведов на свою землю позвал, их надо было кормить. Шведы, как вы понимаете, СКВ не платили. Кронами не расплачивались. Народ разорил. Раз. Второе. Измена вызвала, естественно, наказание. Это же измена. Сепаратизм. Поэтому на эти земли вторглась уже армия Петра. Петр писал грозные директивы. Народ не обижать, Мазепа предатель, казаки не виноваты, малоросы. Ну, все равно же жизнь. Продовольствие реквизировали. Там, где пытались защищаться, Батурин, известная история со штурмом, большие жертвы человеческие. Никакого там геноцида малоросов не было. Это все придумали как раз современные украинские историки. Это Соловик лекция о Меньшикове. Но все равно люди гибли, так либо иначе. Ну и, наконец, самое главное, что после измены Мазепы Петр сначала стал гетмана назначать сам, без всяких выборов. Потом полковников стал назначать сам. Потом учредил уже малороссийскую коллегию, передал ей все финансовые вопросы, но малороссийская коллегия до такой степени контролировала уже эту гетманщину и казацкое самоуправление, что можно сказать, что из-за Мазепы с автономией на Украине современной и было покончено. Вот результат его правления. Разорение, гибель людей, и он все, за что боролся Богдан Хмельницкий, все погубил. Так что дальше судите сами. Вопрос. Разумовский, Безбородко, Заводовский, получается, при царском дворе были сплошные малоросы. Да, это известная тема. В советские времена говорили, что Российская империя была тюрьмой народов. Все народы в этой тюрьме страдали. Но мы знаем с вами, как страдали грузины, куда ни посмотришь, одни князья при дворе, Багратион, как страдали остзейские немцы, все эти Барклаи, Бенкендорфы, армяне, Лорис Меликов, второй человек в империи. Но если уже говорить о страданиях малоросов в Российской империи, то это становится совсем смешно, потому что Разумовский, фаворит генерал-фельдмаршал, брат его младший Кирилл, генерал-фельдмаршал, последний гетман, кстати, войска Запорожского даже ради него должность эту восстановила, Елизавета, Безбородько, канцлер, Заводовский, министр просвещения. Министерство просвещения было оккупировано малоросами. Там просто передавалось от малороса малоросу. Заводовский, потом Разумовский, другой. Потом после Разумовского его зять Уваров. Вот мы сегодня поставили памятник Уварову, открыли у центрального входа университета петербургского. Мы помним с вами, да, что Уваров – воссоздатель Петербургского университета. Можно сказать, что и создатель во многом в современном виде Петербургского университета. Я считаю, что это большая справедливость, замечательный памятник. Придите, посмотрите, вам понравится. Очень такой питерский, такой имперский. Иван Паскевич с Полтавщины, который потом усмирял Польшу, граф Иванский, князь Варшавский. Я не знаю, почему до сих пор на Украине не поставили в центре Киева памятник Паскевичу. Уж дал ляхам, так дал. Генерал Котляревский. Я посмотрел перечень царских министров после того, как были учреждены министерства. Министр юстиции Трошинский, министр внутренних дел Кочубей, Перовский, все с Малороссии, Вронченко, министр просвещения Ковалевский уже после Уварова, морской министр Григорович, ну, в общем, одни угнетенные, понимаете. А вот поэт, автор слов романса «Очи черные» Евгений Гребенкин, он приехал из Полтавщины в Петербург, писал следующее, кавычки. «Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены моими земляками». 1834 год. Но если говорить серьезно, малоросов нельзя считать инородцами, потому что инородцами, угнетенными в Российской империи, считали кого? Это народы были Сибири, Кавказа, Средней Азии и Иудеи. Они были страшно угнетены, поэтому были освобождены от воинской службы, отрекручены. Малоросы официально считались частью русского народа, поэтому никаких ни угнетения, ни льгот на них не распространялось. Никаких. Это русские. Ну, про СССР говорить нечего на ключевых должностях. Хрущев, хотя родился в Курской губернии, переехал на Украину в подростковом возрасте, у него жена была из Западной Украины, но в вышиванке ходил. Главный был украинофил. А там вообще считать не пересчитать. При правлении Брежнева, который из Екатеринославской губернии,
то есть Днепропетровской области. Такая шутка была, что вся история России делится на крупные эпохи. Основные эпохи три у нас. Это Допетровская Россия, Петровская Россия и Днепропетровская. Так что Щербицкий, Подгорный, представитель Президиума Верховного Совета, там Кириленко, ну и же при Брежневе, все из Днепропетровска были. Следующий вопрос. Малороссия, Новороссия, в чем разница? Как происходило заселение Новороссии? Здесь можно рассказывать долго. При Екатерине покончили с многовековой угрозой, которая сдерживала возвращение в Причерноморье и заселение этих вот земель всех славянами. Это постоянные набеги со стороны Крыма. Угроза оказаться в рабстве у турок. И вот эти территории стали называться Новороссией. В широком смысле слова это историческая область, прилегающая к Черному Азовскому морю от Прикубанья до Бессарабии. Но я расскажу подробно, как понятие Новороссии формировалось. Сначала Новороссийская губерния на момент ее создания в 1764 году. Еще Крымское ханство живет и прекрасно себя чувствует. Крыма даже и не видно. Азов еще нейтральный, но уже появляется Новороссия. Это Екатерининская провинция к югу от Слободской украинской губернии, то, что я вам говорил, Харьков. Видите, знакомое название Бахмут, Белевская крепость, Полтава, Кременчук. И Елизаветградская провинция с этой стороны Днепра. Там еще были поселения, которые назывались Славяно-Сербия и Ново-Сербия, заселялись частично сербами. Южнее огромная неконтролируемая или плохо контролируемая Запорожская сечь. Так появилась Новороссийская губерния. Дальше она стала расширяться. В конце концов превратилась в совсем уже огромное образование в результате нескольких войн с Турцией. Я нюансы всякие пропущу. В 1775 году Запорожскую сечь упраздняют. Проходит сначала Румянцевская победная война, потом Потемкинская победоносная война. Крымское ханство, территория его присоединяется к Российской империи. И вот территория Новороссийской губернии. Представьте себе, это больше, чем половина Украины современной. И часть России. Значит, Крым, земли войска Черноморского, Ростовский уезд, Азов. Каждый из этих уездов – это современная область и даже больше, чем область. Вот что Новороссия. Надо понимать, что были еще земли, вот земли войска Донского. Вот в этих местах были земли кочевья Ногайской степи, там даже были не запорожцы, там были ногайцы. Тюркская народность, родственники еще тех ногайцев, с которых Иван Грозный присоединял к России. Они то откочевывали, то прикочевывали. Был даже указ Екатерины 1795 года о дозволении перехода татарам-ногайцам с Кизлярской степи в Таврическую область на молочные воды. Молочные воды, Кисельные берега – это все в районе Мариуполя современного. Сам Мариуполь появился позже, как и Бердянск, основанный Воронцовым. Но вот пытались ногайцев привлечь туда, потому что земли пустые, огромные. Запорожцев там почти не было. С ногайцами было тяжело, их хотели использовать как кавалерийские части для войны. Не очень получалось с этим делом. А заниматься оседлым земледелием ногайцы не хотели. А политика имперского правительства была развивать всячески оседлое земледелие. Про перипетии ногайцев расскажу вам отдельно. Они потом частично эмигрировали в Османскую империю. Все-таки мусульмане были, им было ближе. Мы им даже помогали в этом деле, потому что у нас была такая идея, что к нам переедут все христиане. А те, кто хочет эмигрировать мусульмане, пусть уезжают. Прошло несколько лет, они стали все писать письма, проситься обратно. Забавные такие воспоминания. 1861 года фрегат Илья Муромец причалил к бухте в Сирии. На причале собрались тысячи ногайцев из некогда Ставропольской губернии. Выяснилось, что, капитан пишет, что османские власти расселили их в самых безлюдных районах, где бедняги страдали от нищеты, голода и болезни. Моя команда, русские офицеры, сбросились кто сколько мог и передали деньги самым нуждающимся. Они нам передали письма в Петербург с мольбами о возвращении, которые я по прибытии передал в соответствующие инстанции. Россия согласилась потом принять ногайцев обратно, но их уже давали им землю для занятия хлебопашеством и статус
государственных крестьян. Было еще так называемое поле Очаковское, это турецкие владения, которые тоже перешли к нам. Примерно в районе современного Приднестровья Молдавии, там от Буга до Днестра, плюс Одесса и Очаков, вот эти части нынешней Украины, Очаковское поле, абсолютно безлюдная пустыня. Потемкин сформировал там наместничество, учредил города, Николаев, стал разрастаться Очаков, Одесса. Потом эти территории тоже были включены в состав до неприличия разросшейся Новороссийской губернии, и туда тоже в Очаковские поля переселяли кого угодно. Молдаван, русских, старообрядцев. Туда возвращали старообрядцы из Турции. Туда везли крестьян из Костромской губернии. Наши посылали секретно тайных агентов, вы не поверите, выманивать польских крестьян. Жить-то кому-то надо, а в Польше тяжело. Угнетение, налоги, земли мало. Ну, бегите к нам, мы вам землю дадим. Расселяли туда отставных солдат и матросов, у которых рекрутчина закончилась. Много армян переселяли туда из Армении. Мест тоже там не хватало, персы давили, турки. Там есть такой город армянский, Григориополь, сейчас район в Приднестровье. Значит, очень были выгодные условия получения земель в Новороссии. 10 лет освобождения от всех налогов, от любых повинностей и много земли. Это, знаете, как вот у ковбоев на Диком Западе. Ну, те, кто побогаче, кто мог прогарантировать, что он будет эту землю как-то возделывать, перевезет из Центральной России своих крестьян, могли получить бесплатно имение в Новороссии десятки тысяч десятин, то есть десятки тысяч гектаров. Тот, кто переселялся, просто получал какой-то земельный надел под возделывание. В конце концов, образовалось в итоге две губернии, Новороссийская и Азовская чуть-чуть, раздробили, и средний размер на одну душу мужского пола, то есть на одного крестьянина, знаете, какой был размер земли? 83 гектара. Бери, не хочу. Переселили по указу Екатерины 20 тысяч государственных крестьян из центральной губернии. При этом разрешили богослужение старообрядцам, невиданная вещь, по старым книгам. Переселяли евреев с польских территорий, разрешали местное самоуправление. Делайте, что хотите, только живите. Кагальное устройство, так называемое. Много болгар переселилось по соседству с Очаковым. Кстати, очень успешно занимались садоводством, привили земледельческую культуру. Интересная история с переселением немцев в Новороссию. Немцы получали 10 лет освобождения от любых податей, освобождение от обязательных работ, освобождение от постоев, это когда армия идет, надо предоставлять, освобождение от военной службы. Немцам выдавались деньги на путевые расходы, на переезд, деньги кормовые, дальше суда 500 рублей на семью на обзаведение хозяйством, бесплатно семена для посева, ну и всяческие права заводить фабрики, заниматься торговлей, и по 65 гектаров земли на человека. Бесплатно. С обязательством через 10 лет начать платить за эту бесплатно предоставленную землю 15 копеек за гектар. Ну, десятина тогда говорили, я современным языком. Да, ну и бесплатно еще лес на постройку домов, амбаров и всего остального. В итоге, к временам Николая I в Новороссии обитало 100 тысяч немцев в Новороссийской губернии. Если на момент образования Новороссийской губернии со всем, что можно было представить себе, совокупное число жителей этой земли не превышало 100 тысяч человек, то к моменту воцарения Александра I, то есть это начало 19 века, сколько прошло? Ну, лет 30. 1,5 миллиона. Население увеличилось в 15 раз. Были, конечно, переселенцы, я думаю, из Киевской губернии, из Малороссии, но, как вы видите, в основном это очень пестрый состав. Корректно ли называть то, что происходило с Польшей, разделами? Нет ли в этом политической подоплеки? Что произошло с Польшей три раза при Екатерине? 1772 – первый раздел Польши, 1793 – второй, 1795 – так называемый третий раздел Польши. Что это было и при чем здесь Россия? Точки над «и» расставим. Кому отошли исторические польские земли в результате этих разделов? Пруссия и Австрия. Так очень просто, если Краков и все, что вокруг Австрии, а Варшава и все, что вокруг Пруссии. Вот два агрессивных германских соседа поделили между собой Польшу.
Почему мы называем это разделами Польши, вы мне объясните. Надо говорить о разделе Речи Посполитой. Но Речь Посполитая состояла из двух частей. Из земель польских, конфедерация, и земель Великого княжества Литовского, земель русских православных. Екатерина каждый раз, когда поднималась речь о разделе земель Речи Посполитой, во-первых, она этого категорически не хотела. Почему не хотела? Женщины поймут. Кто был королем? Станислав Понятовский. Их вообще всем обязаны Екатерине. Ну, всем. Первая любовь, понимаешь? Зачем? Он находился там на русских штыках. Он поддерживался постоянно из бюджета империи. Зачем с кем-то делиться? Когда у тебя такой хороший союзник рядом, вообще человек приличный. Во-первых, он сам не твердо держался. Во-вторых, конечно, давили соседи, немцы. Ну и в-третьих, самое главное, речь шла по большому счету о внутригосударственной проблеме. Это разделение населения на первый сорт и второй сорт. Первый сорт – шляхта-католики, второй сорт – крестьяне-православные. Даже дворянство православное – это люди второго сорта. Тянулись к России. Оставить это таким образом, что все поделят между собой Австрия и Пруссия? Ну а нам-то это зачем? Ну нам как смотреть на это, на все? Екатерина упиралась до последнего. В конце концов, когда поняли, что дальше уже невозможно, первый раздел к России отходит только самая восточная часть Белоруссии. Гомель, Могилев, Витебск, Полоцк. Австрия забирает Западную Украину, кстати, вот со Львовом. Второй раздел к России отходит Минск и правобережная Украина. Ну и, наконец, опять восстание, Костюшка. Наши историки очень жестко по этому поводу писали. Например, Сергей Соловьев. Главной причиной произошедшего были не захватнические устремления России, а мощное русское национально-освободительное движение против польского ига. Представляете, писали историки либеральные, польского ига. Борьба русских за равноправие под религиозным знаменем. Ключевский, большой либеральный историк. Цитата. «Дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, диссиденты – это не католики, об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины». Она занималась, как бы сейчас сказали, защитой русскоязычного населения. Костомаров, наиболее проукраинский из классических историков. «Приобретение Екатерины от Польши русских провинций едва ли не самое правое дело всего ее правления». То есть защита соотечественников за рубежом. Вот такая государственная политика. И, конечно, никакие не разделы Польши, а разделы Речи Посполитой. Польшу делили Австрия и Пруссия. Мы их понимаем, поляков, это большая для них национальная трагедия. Но мы здесь совершенно ни при чем, ни в какой степени. Другое дело. Россия, когда занималась, давайте с нашей точки зрения судить, воссоединением русских земель и воссоединением единого русского народа, ей пришлось предоставить Пруссии и Австрии свободу рук в отношении польских земель. Вот в этом нас попрекали такие известные либералы, как Ключевский. Они говорили, что да, косвенно Россия виновна в том, что Польшу, собственно, Польшу разодрали соседние германские государства. Тут вопрос в том, что Россия по-другому поступить не могла. Любая попытка в одиночку вернуть себе любую часть западно-русских земель вызвала бы просто новую Крымскую войну. Тогда бы вся Европа объединилась просто против нас. Екатерина была очень хитра. Она понимала, что надо использовать вот эту жадность своих соседей, Австрии и Пруссии, и тогда никто не будет мешать нам действовать. Вот это вот короткое окно возможности, которое перед Россией открылось, окно возможности, Екатерина как раз максимально использовала. Политика вообще искусство возможного, а Екатерина, получается, совершила невозможное. Она без пролития моря крови провела воссоединение великороссов, малороссов и белоруссов, освободив их не нашим языком, языком современников той поры. Тех людей, они жили в тех реалиях, освободив их от польского, религиозного, католического и государственного ига. Вот за это Екатерине стоят памятники. Дальше произошла уже другая история. После наполеоновские войны, присоединение, собственно, польских земель к Российской империи. Александр I сражался за это на Венском конгрессе, запугивал всех. Помню с вами, да, что на Венском конгрессе уже договорились
наши союзники начать второй фронт против России. Если бы не Наполеон, если бы не его 100 дней, никто не может исключить, что после окончания разгрома Франции наши союзники объединились бы против России, началась бы новая война. Ну, повезло. Ради чего мы сражались, зачем нужна была нам исконная Польша, Варшава. Что мы от этого получили, какие плюсы, какие минусы, ну, это тема для отдельного разговора. Наверное, минусов на выходе было гораздо больше, чем плюсов. Гораздо. Что говорит, кстати, о чем? Своей земле отдавать не надо, а чужая не нужна. И заключительным вопросом подходим. Марина Малахова. Как вы считаете, какие процессы способствовали делению русских на украинцев? Интересный вопрос. Ладно. Начнем с происхождения слова «Украина». 22 ноября 1801 года в городе Лугань, сегодня это Луганск, родился Владимир Даль, создатель толкового словаря живого великорусского языка, друг Пушкина, как мы помним с вами, выдающийся мыслитель, их очень хороший военный врач, учился вместе с Пироговым. Процитирую Украину по словарю Даля, поскольку вот тогда, в начале 19 века, они ведь сильно ближе были, и меньше политики было в этом во всем. Писали как есть. Поэтому цитирую словарь Даля. Украина, Укра – женская, область, Украй – мужское, область с краю государства или украинная. Примеры. Латины, взяши Украины несколько псковских сел. Пример. Далее до Украины нашей страды Молдавской. Пример. На Украине, на студеном Северном море. Ныне Украиной зовут Малую Русь. Украины, либо Украины, есть крайние. У краю, на краю чего находящиеся, дальние, пограничные, порубежные, что на крайних пределах государства. Сибирские города встарь назывались украинными, а город Соловецкий есть место украинное. Украиться, стать, поселиться с краю, прийти к концу, покончить с чем-либо. Владимир Даль. Что означает слово «Украина»? После манифеста 17 октября 1905 года ограничения монархии на волне демократической эйфории, свободы, специальная комиссия по русскому языку при Академии наук показала в карманы фигу самодержавной власти и признала украинский язык не малороссийским наречием, а самостоятельным языком в 1905 году. Голосование разделило Академию наук, и украинский язык появился с большинством в один голос. Правда, в реальности это мало что изменило, поскольку население всех малороссийских губерний от Булгакова до Скоропадского продолжало говорить на русском языке. В какой момент все стали обособляться, это на самом деле, если говорить серьезно, то вопрос очень сложный, потому что когда стали понимать жители Малороссии, что они обладают какой-то самостоятельной, отдельной идентичностью, особой украинской, ну, невозможно определить. Мы помним с вами, что даже в середине 19 века Гоголю, уроженцу Малороссии, в голову не приходило, что малороссы – это особый народ, а не часть со своими этнографическими особенностями единого русского народа. Тарас Бульба у него, обращаясь к казакам, говорит о чем? О русском товариществе, так строго в соответствии с источниками, если брать Тараса Бульбу, вот примерно с эпохой Богдана Хмельницкого. Свой вклад, безусловно, внесла и политика украинизации, которую проводили большевики в 20-е годы. Называлось это коренизацией, так если точно. Вот тогда миллионы людей, заполняя анкеты, получая паспорт, вдруг узнавали, что они должны были определиться в паспорте. Раньше не было такой графы никогда в имперском паспорте. Национальность не было. А тут появилась. И обязательно, если ты проживаешь на территории новообразованной Украинской СССР, которую сложили, как мы помним с вами, из трех республик как минимум, а потом стали наращивать, увеличивать в 1939 году, потом после 1945 года, потом в 1954 году еще раз. И уже площадь этой огромной, богатой, густонаселенной Украинской Советской Социалистической Республики превышала площадь этой изначальной Малороссии, гетманства
в 2, в 3, в 4 раза, а население, наверное, в 10, может быть,

семьи он будет, да? У него толстая такая круглая ножка. Вот этот муравей, его называют Макси, подходит к этому листу и ножкой за один раз отрезает лист. И лист падает вниз. И крутиться там вверху не надо. Он просто ходит, эти большие муравьи, и отрезает вот эти листья. И листья падают. Прям дождем, вот если так можно видеть, вот так. Прям падают на землю. Но это большие листья. А внизу, под кроной дерева, на земле, ждут средние рабочие. Которые, вот там уже не болтаясь в поднебесье, и не надо им вообще туда лазить, незачем, разрезают эти, разделывают эти листья на фрагменты, а там подходят третьи, еще чуть-чуть поменьше, и уносят все это в гнездо. Неплохо, да? То есть реальное разделение функций, причем как бы, ну, с прогнозированием, с элементами прогнозирования событий. Но эти муравьи вообще, то, что они реально делают, это иначе как ну, культурой не назовешь. А вот, ну, это отдельный вариант, это долго. Значит, а вот здесь, вот это немножко другая ситуация. Вроде бы два муравья всего-то, и вообще они друг на друга не глядят. А почему? Потому что это наблюдатели. Они стоят на куполе гнезда, и им надо обеспечить контроль за ситуацией. И туда, и сюда. И они как двое спиной у мачты стоят. Этот наблюдает в этот сектор, а вот этот другой, противоположный. А в это время вокруг идет жизнь, идет работа. Муравьи таскают, тащат хвою, палочки, там, какую-то добычу, все это приносят в гнездо, все это жизнь кипит, все продолжается своим чередом, как будто ничего, никаких опасностей нет. До того момента, пока такая опасность появилась. И тогда вот эти муравьи поднимают вверх брюшко и брызгают муравьиной кислотой вверх. А это уже сигнал тревоги. И как только этот сигнал раздастся, появится, а, значит, все муравьи остальные, которые там что-то делали, творили, создавали, строили, они все бросают и идут, готовы защищать муравейника. Эти муравьи очень интересны по своей, как бы, по своему онтогенезу. Они, дело в том, что фуражир, который появляется, выходит из гнезда молодой, его отправляют сразу на конец территории. А, значит, и там он начинает свою внегнездовую именно жизнь, как фуражира. А потом постепенно те муравьи, которые были ближе к гнезду, они там кто погиб, кто, значит, постарел, кто еще что-то, и освобождается вакансия. Его все время как бы прогоняли все дальше и дальше на край территории, а тут он останавливается немножко ближе, ближе, ближе, ближе и набирает опыта. Что важно при этом? Он получает информацию о структуре всего кормового участка, на котором он работает. Это не весь кормовой участок муравейника. Это тот сектор, узенькая эта полосочка, от гнезда до конца территории, по которой он прошел. Но он прошел вот по этому лепестку, да? Вот по этому. А другой по этому, третий по этому и так далее. И в итоге получается, что на куполе гнезда собирается энное количество стариков, муравьев, самых опытных. Они опытные, они уже там прошли огни и воды. Это же надо было там 100 метров пройти по территории, чтобы потом добраться

0: и стать наблюдателем на куполе гнезда. Так, а ежели что случится, вот, скажем, на территории погибли рабочие фуражеры, и там есть, стоят колонии тлей, есть места, где можно спрятаться, а, значит, ну, такие павильончики, укрытия, убежища, есть дорога, по которой можно туда прийти. Вот есть особые места, где всегда много добычи. Все есть. Только некому туда прийти. Потому что для того, чтобы туда прийти, а для семьи очень важно, чтобы не было сбоя в работе. Значит, она ж не может, там личинки просят есть, температура должна быть в гнезде. Все должно быть, все должно функционировать непрерывно. Это не разговор, это мы можем там принять постановление, там, пообещать и там что-то такое, а потом забыть. Они этого не могут. Если они это так сделают, то у них погибнет поколение рабочих, а если погибнет поколение рабочих, муравейник сядет и по численности, и по размерам, потеряет территорию и, в общем-то, под вопросом окажется само его существование. Поэтому надо, чтобы был какой-то, была какая-то возможность, какой-то резерв, дабы можно было бы восстановить эту систему в случае, если вот такая беда произойдет. Ну, скажем, взяли и опрыснули гнездо там каким-нибудь ядохимикатом. Или там дымовую шашку, вот пришли мы погулять в лес, и там для хохмы что-то там зажгли. И муравьи, которые оказались в этом месте, они погибли. А это фуражиры, это все-то вот то и было, чем располагал муравейник вот на этой территории. Значит, этот кусок территории может выпасть. Ну, со всеми дальнейшими последствиями. Но этого не произойдет. Пока на куполе гнезда будут муравьи-наблюдатели. Потому что они являются хранителями информации о кормовом участке. И когда, значит, подобную ситуацию мы делали, ну, имитировали, но мы делали это как? Мы брали и всевозможными там разными ловушками отбирали всех фуражиров весной, которые были на территории. И в течение дня. А в течение дня фуражир какой-то, значит, каждый фуражир должен выйти на территорию. Мы их всех отобрали, и территория осталась пустой. У муравейника есть резерв, которым, при помощи которого он может компенсировать потери буквально особей, но не потери информации. Для того, чтобы информация осталась, и вот это все, что они создали на территории со всеми этими когнитивными картами там, и всем прочим, значит, чтобы это все осталось, нужно, чтобы остались носители этой информации. И когда это произошло, вот мы сымитировали это, а муравьи, понятно, что были, которые на куполе сидели, и на территории фуражеры, они там, фуражеры были помечены групповыми метками, а наблюдатели индивидуальными. То есть у каждого муравья была своя индивидуальная меточка. И, значит, ее они сошли с купола, и пошли на территорию. Причем они пошли как? Они вышли, стали у ворот, у выходов из гнезда, откуда должны выходить молодые рабочие. Они рады выйти, но, во-первых, страшновато первый раз, а во-вторых, куда идти? А муравьи, в принципе, вот фуражеры выходят группами из гнезда. Если на дорогу смотреть и там считать, то получается, что они идут группами. Эти группы устойчивые. Их называют бригадами. Вот. А вот эти вот бригады, они как бы молодых рабочих, молодые рабочие вышли и готовы стать такой бригадой. Лидера нет. И вот выходит этот муравей, наблюдатель, и становится лидером первым. И ведет за собой эту группу, там 6-8 муравейшек в такой группе. И выводит их на территорию. И разводит их по местам. Кого напасть, кого, значит, там на колонию, кого в это, на охотничий участок. В общем, кому куда надо. И через несколько дней вся структура территории восстанавливается. Как прям вот поднимает. А в тех случаях, когда забирали на одном, один раз только такое сделали, забрали на время, а, значит, и наблюдатели, ничего не произошло. Началась суматоха, вот такое вот беспорядочное движение, а муравейник оказался, в общем-то, парализованный. Но беда в том, что не беда, а, так сказать, суть всех этих экспериментов в том, что те муравьи, которые были изъяты, они никуда не делись, их посадили в большие садки, там кормили, поили, а потом через некоторое время, через пару недель, вернули в гнездо, их с удовольствием приняли. И
1: А
0: это вот хороший вопрос, потому что действительно, как же так? Вот мы были, взяли гнездо, ну, правда, это было гнездо не рыжих лесных муравьев, о которых в основном я говорю, а такие есть муравьи-фаэтончики, я потом дальше покажу его. Значит, они быстрые, одиночные охотники, значит, пустынные. А семья вся, там где-то 3-3,5 до 4 тысяч муравьев. То есть небольшая. Вот забрали оттуда всех фуражиров первого дня. Пометили, ну и отставили. Прошло 3 дня, вышло второе, ну, первый резерв. Они заняли все, ну, у этих, чем эти муравьи удобнее для такого эксперимента, они все действуют на территории как одиночные охотники. То есть важно, чтобы они вообще в принципе вышли на территорию и смогли бы принести в гнездо столько еды, сколько надо. То есть задача простая, вот там держать эту дорогу, этот там, это не надо. Вот. Надо просто поработать и принести это. Но, тем не менее, задача непростая, потому что они же должны как-то распределиться по территории. Они же не в одно место побегут, а они друг друга избегают на территории. Поэтому вот такой рассев происходит. Он происходит там где-то за 2-3 дня. Все, значит, они всю территорию опять освоили. И еще им пару дней даешь, и после этого выбираешь вторую, как бы, второй контингент уже фуражеров. После этого задержка. Это очень тяжелый удар, второй уже. Они же уже один резерв выставили. А, значит, их отдельно, они все помечены. И другим цветом уже, эти одним, этим, там, положим, красные были, теперь эти белые. И выходит с трудом уже, со скрипом, третье поколение, третья группа, третий резерв, последний резерв семьи. Там уже среди вышедших на охоту муравьев были недоокрашенные. То есть они еще вообще не закончили своего онтогенеза, морфогенеза, а, значит, им уже их уже вот семья надо, и они их толкают, выводят на территорию. И они вышли. Их опять всех пометили, но выбирать не стали. Сейчас, минуточку. Морфогенез, ну, это развитие. Вот, говорят, онтогенез. Слышал это слово, да? Нет? А, ну, каждый организм, он проходит путь. Вот, так скажем, муравей отложил яичко. А, значит, из него вывелась личиночка. Потом куколка получилась. Потом вышел взрослый муравей. И этот муравей прожил еще какую-то жизнь, в ходе которой он там сменил функции, свои задачи. Он профессию свою сменил. То он был нянькой побыл, потом он там гнездо построил, потом он занялся охотой. И вот все это вместе, его развитие и развитие, ну, как экземпляра, как особи, да, и развитие как индивида. То есть он вот функции менял, он работал, он менялся. И это все, в общем, и называется, это есть онтогенез. Но при этом внутри этого онтогенеза он же, вот он был личиночкой, он перешел, значит, потом стал окуклился. А, значит, личиночка росла, росла, росла, потом окуклился он. Потом из этой куколки, в этой куколке, внутри этой куколки сформировался уже взрослый рабочий. Потом он вышел. И он, когда вышел, он такой еще беленький, светленький, уже покровы у него еще мягкие. Он еще такой, ну, немощный, собственно. И первое время он нуждается в помощи и уходе. А потом он постепенно крепнет. У него появляется хитин такой мощный в покрове. Он приобретает окраску уже взрослого муравья. Но это параллельные процессы. Просто потому, как он окрашен, мы можем судить о том, насколько он уже, так сказать, морфологически созрел. Да? А морфология, ну, это вот часть, из которого состоит наука о частях, из которого конструкции, что ли, из которой состоит конкретный экземпляр, организм, любой организм. Есть морфогенез у человека, есть вот там маленький ребенок, потом он взрослеет, растет, да, потом он становится взрослым. Это вот тоже, так сказать, этапы онтогенеза. Понял, да? Вот. И, значит, я просто... Ваш сеанс будет завершен. Очень такой строгий этот вариант тут. Значит, чем дело кончилось? Да, сейчас, минуточку, я одну фразу просто. Чем дело кончилось в этом эксперименте? Когда этих муравьев, третья уже группа, уже всю прометили, и, значит, стало ясно, кто они, всех их пометили, а, значит, взяли и вернули вторую группу. Вторую, среднюю. Когда ее вернули, и она сразу, как ее пылесосом всосала в это гнездо, так, обновление опять. Значит, они вошли в гнездо, и те рабочие из третьей группы, самые молодые, вот они все тут же радостно побежали в муравейник. Никто из них не сопротивлялся и не возражал. Они все вернулись в муравейник, и каждый занялся каким-то там делом внутри гнезда. Лишь несколько экземпляров остались как фуражиры, но те, которые уже были наиболее по внешним признакам готовы для этой деятельности. После того, как это завершилось, вот этот процесс с этими, вернули первую группу. И от второй группы, вторая группа тоже задвинулась, Но там в силу того, что там несколько муравьев погибло там во время, пока передерживали, потом, значит, кто-то там, значит, ну, видимо, они там как-то переосмыслили свой статус. Но большинство этих муравьев второй группы тоже ушли во внутрь муравейника, на внутригнездовые работы. Вот. И в конце получилось примерно так. 70% первая группа, 25% вторая группа. Это те фуражиры, которые образовались в итоге. Тот контингент фуражиров. И где-то меньше 5% – это третья группа. То есть все восстановилось, как буквально, вот их вытягивали, мы вот выбирая, мы их вытягивали, а потом отпустили. И оно все втянулось обратно. А? Ну вот сейчас это телевизор включит, и я покажу там, как... Он не отползает, он отбегает или отходит. Он не гусеница. Он у него ножки, у него ходильные или бегательные ножки. Поэтому он не ползает. Ну, это, конечно, разные. Муравьев 12 тысяч видов. И они разные по размеру. Есть муравьи, которые размером 4,5 сантиметра. Когда он идет по лесу... А? Мезоструктор – это порядка 15 метров. Вот. А, значит, это зависит еще от размеров семьи. Чем больше семья, тем дальше будет это, больше будет это расстояние. Если мы имеем в виду вот фаэтончиков, о которых я рассказывал вот только что, они могут уходить от гнезда на 50-60 метров. Вот, а формите вот рыжие лесные муравьи наши основные, ну, зависит от размера гнезда. Если большой муравейник, то, значит, может быть до 150 метров. Так, а вот вопрос, мальчик. А? Грибной сад. Ну, давайте, пока все равно другого вариантов нет, я расскажу про, значит, грибные сады. Это одно из самых удивительных творений муравьев. То, что можно назвать настоящей технологией. Муравьи – листорезы. Они живут, значит, только в Америке, в тропической и субтропической зонах Америки, Северной и Южной Америки. У них огромные гнезда. Гнездо размером, если по площади смотреть сверху, это где-нибудь 6 на 10 метров. Это вот примерно вот с эту комнату. Вот. Да, ну вот чуть поменьше, ну так оно круглое и не таких рубленых форм. Вот, а значит, глубиной такое гнездо, оно может быть до 6-7 метров. Значит, причем основные жилые камеры, они опущены вниз. Там сверху слой почвы, которым все там всякие личинки, там звери, грибы, там все это там перемешано. Вот. И эта зона, этот слой, он, в общем-то, не стерилен. Там очень много всевозможных, ну, всякой грязи, и главное, что очень много грибов. Всяких мицелий различных грибов, которые, ежели туда что-то опустить подходящее, то они тут же заселят это и, значит, ну, будут поедать. А муравьи, они, вот эти листорезы, они их зовут Атта. Вот. Четыре буквы. А? Почему их так назвали? Ну, видишь, в чем дело? Тут каждый автор, тот, кто нашел этого муравья и его описал, он имеет право, согласно Международному зоологическому кодексу, он имеет право дать этому муравью имя, которое он пожелает. Вот так. Он же его нашел, он его описал. Он первый, кто его узнал, вот, кто познал его, да? И как бы в награду, в память и за то, что он вот совершил это, так сказать, это действие научное, вот за это он получает право назвать этого муравья или там какого-то другого, какой-то другой объект тем именем, которое он сочтет нужным. Там есть, правда, ограничения, чтобы это название было, ну, приличным, удобным к произношению, чтобы оно не повторяло какие-нибудь другие названия близкие. Вот. И, значит, ну, не было слишком длинным. Чтобы, короче говоря, чтобы им можно было удобно пользоваться. Так вот, понятно, да? А, значит, вернемся к листорезам. Они получили свое название за то, что они все время срезают листья с деревьев. В большом лесу деревьев много, и деревья эти огромные, там и мерженты стоят, они там по 40-60 метров высотой. А ствол диаметром, ну, там, 1,5-2 метра там внизу. Ну, хорошее дерево. Вот, значит, и... А муравьи часть листьев с этого дерева срезали или там побросали вниз. А если там удобно работать, ну, там дерево большое, много веток, там ветра нет, но они могут тогда залезть там и быстренько там собрать какое-то количество листьев, прямо оттуда унести. А вот потом еще зависит от того, какова фактура листа. А эти листья они приносят в гнездо. И чтобы из этой листовой массы они вот так станут в круг, кругами такими, и пережуют все эти листья. Пережуют до того, что получается такая масса, как ну, желе. Вот. Только такое густое, крепкое. Вот. И одновременно они, когда пока пережевывают все это, они обрабатывают эту массу специальными ферментами, которые защищают эту массу от всевозможных грибов. То есть они ее стерилизуют. Получается такая стерильная пульпа. А потом эту пульпу отдают самым маленьким муравьям, членам этой семьи. Там у них, я говорил, что 5 размерных каст. Помните, да? Так вот, самый крупный – это где-то 1,5-2 сантиметра. А, значит, самый маленький – 2 миллиметра. Малюсенькие они такие, желтенькие. И, они такие маленькие для того, чтобы им было удобно работать в грибном саду. Значит, что же это представляет собой этот сад? А муравьи лепят... Вот вы видели кораллы? Представляете, что это? Вот они бывают такие плоские, вот из многих плоскостей слеплены, как будто мозги, вот только много-много-много там всевозможных извилин. И они такие, вот эти мини, этих муравьев зовут, эти мини, они значит, лепят из вот этих элементов, значит, вот пульпы, они лепят вот такой вот, вот буквально вот такого размера такой коралл. Зеленый, яркий. Вот. И, а для этого коралла есть специальная камера, которая стерильна, которая вся закрыта, и вход туда только для вот этих маленьких, для муравьев мини. Они все это вот готовят, а потом, значит, засевают уже семенами, значит, этого своего гриба. У каждого муравейника, да ладно, сейчас, ну, кончится это через 75% уже обновилось. Я пока про этих, про листорезов да расскажу, и будет как раз, и тут все кончится. Вот. И они засевают, значит, и на всем этом объеме начинают расти грибы. Грибы маленькие, базидиомицеты, у них есть грибные тела, малюсенькие, как настоящие, там шляпка, ножка, все, гименофор, все есть. Только малюсенькие, размером там где-то, ну, первые миллиметры. И, значит, эти грибы начинают расти. И растут, и живут они за счет этой вот грибницы, вот которой, и этой массы вот этого коралла, на которой построили эти муравьи. И постепенно эта грибница, она, значит, разрастается, и весь этот сад, он, значит, покрывается, вот, ну, прорастает вот грибами. А эти муравьишки малюсенькие, они все это время за этим садом ухаживают. И у них в гнезде целый такой каскад этих садов. Первый сад, вот они взяли территорию, эту камеру большую. Каждый вот участок – это большая камера, ну, примерно одинакового размера. В первой камере, значит, ее всю вычищена, она простерилизована, весь мусор оттуда вынесен, и там есть в муравейнике огромные такие емкости, туда человек может поместиться, встать спокойно. Просто для сравнения, чтобы вы представили, что это не шутки. Значит, и вот в этот сосуд туда все эти остатки сбрасывают. Сбросили, вычистили, все. Это в это время во второй камере строят вот этот, значит, коралл. Уже 84%, сейчас все кончится. Вот, строят коралл. В третьей камере коралл засевают спорами гриба, своего гриба. У каждой семьи, ну, есть там такие расы этих грибов, штаммы, а, значит, которые есть только у этой семьи, ну, или у каких-то группы родственных семей. И вот именно этими спорами, вот когда собирают муравьи урожай, они собирают отдельно споры. Представьте себе, что вот так вот какое-то животное, ну, кроме человека, отдельно, специально сидит и отбирает налево. Вот как сейчас пытаются внедрить у нас там пластмассу налево, там это железки направо, да? Вот, а здесь сидят, вот плодовое тело, вот из него это плодовое тело пойдет на еду, а из этого плодового тела вытрясут споры, соберут и посеют в другом месте. Технологии, да?
1: И они большие вырастают?
0: Ну, в зависимости от размеров семьи. Ну, в общем, может быть, так, с качан капусты. Все нормально. Вот. И, значит, в третьем этот сад растет. В четвертом он начинает прорастать уже плодовые тела. В пятом, значит, начинается уборка урожая. Вот. А в шестом идет чистка. И вот в каждой, и вот таких, ну, если большой муравейник, то в каждом из этих, ну, в каждой из этих серий идет непрерывный, вот этот, работает этот непрерывный конвейер. А, значит, серий, то есть конвейеров, в большом муравейнике может быть, ну, много там, ну, по крайней мере, больше 10. Вот. А надо просто тут один момент не упускать из виду, что численность семьи.
1: А? Семей в
0: муравейнике одна семья. Муравейник – это одна семья. А, значит, ну, у Атты. Тут надо все время оговариваться, о ком мы говорим. А, вот, у Атты это будет, ну, семья – это муравейник. И в этой семье может жить до 20 миллионов имага. Взрослых муравьев. 20 миллионов. Вот. Ну, соответственно, можете представить себе размеры. Ну, и гнездо вот. Вот как раз вот что-то соответствует этой... Эта комната вот соответствует размерам одного муравейника Атта. Вот. А когда самки... выведутся, они у этого муравья крупные, большие такие, и зеленые, ярко-зеленые. Единственный муравей, у которого зеленые самки. Здорово, да? А причем они такие прям здоровые, вот, ну, вот с фалангу этого пальца, вот такой, такая самочка. Когда оно улетает из муравейника, ей... рабочие, которые ее провожают и снаряжают, у нее на ножках вот там есть специальные кармашки. В эти кармашки эти рабочие кладут ей споры своего гриба, своего гнезда. И все они разлетаются, уже заряженные своей культурой. Вот. А для того, чтобы... Это очень, очень тяжелая, большая работа и опасная основать новое гнездо. Тем более ухаживать за вот, культурой грибов. Но самка большая, сил у нее много. И поэтому на нее сверху, у нее там она мохнатая такая, есть там несколько мест. И вот в этой мохнатости собирается несколько десятков рабочих мини. Самка, она буквально вот почти 3 сантиметра размером. А эти 2 миллиметра, помните, да? Вот. И вот они залезают на нее и среди, ну, держатся за волоски, за хеты, которые растут на это, и вместе с ней улетают. И когда она прилетит на новом месте, то у нее будет хотя бы первые, сразу же самого начала помощники, которые помогут ей уберечь и вырастить первую грибницу. А здесь как раз уже 94%. Да.
2: До каких размеров обычно эти грибы вырастают?
0: Грибы маленькие сами. Если говорить о грибнице, то грибница будет размером с тот сад, который построят муравьи. А сам грибочек, он малюсенький, он там первый, там, 1-2, там, до 3 миллиметров максимум. А они их собирают, их жуют, передают уже дальше по кашицу.
2: Они берут эти семена, откуда они берут?
0: А это их родовая культура. Это их как достояние этой семьи. Это культурное, причем я обращаю внимание, да, что это именно культурное достояние этой семьи. Это они его когда-то где-то получили или там на первых этапах когда-то в давности, значит, они его, селекцию провели, там отобрали, выбрали этот штамм. Вот. А дальше они его берегут, как берегли люди, первые люди, ну, в смысле, давние люди, это огонь. Это вот эти споры, это культура этого гриба для этих муравьев, это то же самое, сохранить ее, что для первобытного человека сохранить огонь. Погибнет огонь. И, скорее всего, особенно там зимой, там, скорее всего, это племя, вот он, какой-то родовая общинка, она погибнет тоже вместе с ним. И здесь также. Если самка улетела, она большая, красивая, здоровая, все, вроде все при ней. Есть эти рабочие, которые это. Но по какой-то причине, я уж не знаю, там она потеряли, там птичка ее напугала или там крылом ударила. Выспались, потерялись эти споры. Все.
2: Матка умрет?
0: Конечно, а что ей делать? Без грибов. Она отложит яйца, но без грибов и делать нечего. Единственное, что, какой шанс остается, если уж... О, еще несколько минут. Единственное, что остается, какой вариант... А эти муравьи, ну, как и все другие муравьи, у них действует такой принцип концентрации населения. То есть, если много-много где-то разных муравьев погибло, и уже каждый из них по отдельности выжить фактически не может или шансы очень малы, то они что делают? Они собираются все вместе, кто бы ни был, разных видов, все равно собираются все вместе, образуют смешанные семьи и выживают, набирают силу. А когда наберут силу, то те, кто уже набрался, достаточно поднялся до нужного уровня, до необходимого уровня, они уходят, отделяются. А те, кто еще не добрался, те могут продолжать жить вместе. Вот такая интересная штука, да? То есть, вроде бы, там мы много говорим про, так сказать, всепобеждающую генетику, а оказывается, социальность, просто если так уж очень понадобится, просто перешагивает это, даже не заметив. И это обновление помогает защитить вас в интернете. Вот в следующий раз, когда вы будете в интернете, у вас будет защита. Что?
2: С помощью усиков,
0: все сказано.
2: Да.
0: да, пожалуйста.
3: Можно еще чуть-чуть подробнее про вот это тогда снимать? Очевидно, что процесс воспитания, социализации все-таки, ладно, выкормили. Как они их обучают социализации?
0: Вы знаете, все замечательно. Даже то, что... Можно уже включать, да, вот это?
4: Да.
0: Дело-то в том, что, ну, согласно этой презентации, мы должны были немножко другое обсуждать. Вот, ну, вот видите, компьютер сломался.

Все, да? Значит, ресурса является порядка 95% особей семьи. То есть все теперь на зиму хранят, берегут этот значит, запас, который им пригодится, благодаря которому они переживут всю зиму, потом они, значит, весной проснутся, выкормят за счет этого запаса первое поколение расплода следующего года и разогреют муравейник. И вот этого, то, что они запасли, хватит на все это. Так, а сколько мы уже... Я думаю, уже мы больше 2 часов. Так что я могу только поблагодарить вас за внимание. Вот. А ежели Бог даст, мы как-нибудь в следующий раз продолжим или закончим эту беседу. Вот здесь земляное гнездо, просто напоследок, раз уж картинка стоит, это земляное гнездо лязиусов, фляус, они ебионты, то есть они живут только, всю жизнь проводят под землей. Вот. Это вот гнездо из растительных, с куполом из растительных остатков, это формика. А это гнездо картонное. Это муравьи, южноамериканские муравьи из сельвы Ацтека. Вот, очень красивые тоже. Это вот, видите, это вот мачете, вот размер этого гнезда, чтобы это метровая мачете.

0: Доброе утро, уважаемые гости и подписчики канала. Сегодня я вам хочу рассказать потрясающую новость. Оказалось, что вид морской змеи, а именно коротконосая оливковая морская змея, которую уже 23 года не встречали и считали, что она вообще вымерла, оказывается, не совсем вымерла. Может быть, и совсем не вымерла. Дело в том, что научная экспедиция, там международный коллектив ученых на корабле, который называется «Фалькор», и принадлежит он Океаническому институту Шмидта. Это благотворительная организация, которая вот этот корабль купила и бесплатно его предоставляет для работы ученых. Они работали рядом с Австралией на большом рифе Эшмор. Он в 320 километрах от побережья Австралии находится. И это такое место, горячая точка биоразнообразия морских змей. Их там было какое-то несметное количество, но за последние 20 лет их численность упала, а некоторых видов вообще сократилась до полного нуля. Исследователи, которые там работали, отмечают, что если в конце 20 века можно было за одну экскурсию по этому рифу встретить 50 экземпляров змей, то в 2002 году уже количество их вдвое сократилось, а к 2012 году сошло до нуля. То есть можно там за целый день не встретить ни одной морской змеи. Чем это связано, непонятно. Разные версии высказаны, в том числе и вот эта болезнь обесцвечивания коралловых рифов, но обесцвечивание морским змеям в других местах не мешает, они там себе живут. Поэтому предстоит узнать, почему это происходит, но вот эта оливковая коротконосая морская змея последний раз видели 23 года назад. И с тех пор ее нет, уже пора ее признавать вымершим. Но в 2016 году открыли несколько мест уже у побережья, совсем близко к побережью Австралии, несколько мест, где похожих змей нашли, вроде бы тех же самых. Но они довольно серьезно отличались все-таки морфологически, а генетически уже не очень проверишь, потому что считанные экземпляры в музеях есть, из них ДНК оказалось сложно выделить. Но вроде бы по морфологии это другой вид. И теперь оказалась вот эта экспедиция, в которой участвовали наши коллеги из Музея Западной Австралии и сотрудники Музея морских исследований австралийского. Они там на этом корабле самая передовая аппаратура. Вообще вот этот фонд Шмидт очень интересный. Это Эрик Шмидт с супругой этот фонд поддерживает, выделяет средства. Сейчас они заявили о выделении миллиарда долларов на исследования. И приобрели другой корабль, более крупный, и сейчас происходит его переоборудование, придет на смену старому кораблю «Фалькору». Там есть подводный робот, называется «Субастиан», и он оборудован камерами, манипуляторами, и вот ученые сидели, управляли им дистанционно и хотели со дна собрать какую-то раковину большую. И вдруг там на краю совсем изображения увидели что-то такое. Они все морские биологи, поэтому не специалисты по какой-то конкретной группе, хотя и это тоже. Но они более-менее себе представляют все разнообразие, которое могут увидеть на экране этой камеры. И увидели на краю совсем изображение, такое привлекшее их существо. И это оказалось морская змея. Увеличили изображение. Это да, коротконосая, это морская змея. Она очень характерный вид имеет. Но ее поймать не удалось. Поэтому это такая большая заявка на будущее исследование. Самое интересное, что эту змею увидели на большой глубине, 70 метров, почти 70 метров. Это уже так называемая мезофатическая зона или сумеречная зона, про которую я рассказывал в одном из роликов, и о сложностях, которые преодолевают исследователи работы в этой глубине. Там или подводный беспилотный аппарат должен работать, либо очень сложная система дыхания, погружаемых этих в аквалангах. Наши коллеги из Калифорнийской академии наук очень активно исследуют эту мезофатическую зону, и о Калифорнийской академии наук я тоже уже рассказывал. Так вот, увидели на такой большой глубине. Для вообще морских змей это не очень характерно. Морские змеи очень интересная группа рептилий. Видимо, в какое-то время, ну довольно давно, там, наверное, 300 миллионов лет назад, когда уровень Мирового океана сильно колебался, какая-то часть змей встала перед выбором или им утонуть. Они обитают там на каких-то коралловых островках при подъеме уровня воды. Либо выжили те, кто смог приспособиться к водному образу жизни. Так появилась вот эта группа морских змей, которые по-разному, ну, зависит от того, как подходишь, какая система классификации и на чем она основана. Ну, там порядка 70 или даже сотни видов в этом подсемействе. А семейство самое большое, туда входят самые ядовитые змеи, например, кобры. И морские змеи тоже ужасно ядовиты. Вот эта оливковая морская змея, вообще оливковые морские змеи, это род. Вот один коротконосый морская змея, это один из видов, который считался вымершим 23 года, пока его опять не увидели. они обладают одним из самых сильных нейротоксинов. То есть, если вот попалась она в сети, как это бывает, или там где-то в море встретилась, если она укусит, это практически верная смерть. Но другое дело, что они не очень-то кусаются. Потому что у них очень флегматичный такой мирный нрав, и надо как-то случайно так вот. Ну, потому что бывают животные, которые не представляют себе, что можно кусаться для самообороны. Ну, их укус – это чтобы поесть или там поймать рыбу. Для этого как раз такой сильный яд, потому что рыба, они хладнокровные, обмен веществ другой, поэтому, чтобы яд на них подействовал быстро, она куда-то не успела там уплыть, он должен быть очень сильным. Так вот, эти морские змеи, они приспособились к условиям жизни в море. Удивительно, потому что змеи – это рептилии, а покровы рептилий, они как раз служат таким скафандром, который предохраняет от высыхания, поэтому рептилии – это первый класс позвоночных животных, который действительно освоил сушу. А у них покровы стали тонкими, и через них стало возможно получать кислород из воды окружающей. Это позволяет морским змеям до 2 часов под водой находиться и даже дольше. Но кроме того, они еще могут набирать в рот довольно много воздуха, богатые кровеносными сосудами, у них полость рта, и они таким образом тоже получают дополнительный кислород. Кроме того, легкое, а вы знаете, что у змей практически у всех одно всего легкое. Все, еще одна интересная тема – анатомия змей, потому что кто-то думает, что змея, она такая вся сплошная, как колбаса, но глубоко заблуждается. Там очень сложное строение мышц, каждая мышца имеет свое название, там есть внутренние органы, они, конечно, вдоль туловища вытянуты, и одно легкое остается, обычно правое у большинства змей. И оно вытягивается во всю длину тела. Опять же спрашивают, а где у змеи тело, а где хвост? Там хвост, наверное, прям сразу за ушами начинается, на самом деле тоже нет. Хвост от анального отверстия, от клокального отверстия считается хвост. Так вот, у морских змей легкое настолько длинное, что оно заходит даже в хвост. Все интересные змеи, вот у них покровы тоже интересные, с одной стороны проницаемые для кислорода, а с другой стороны морские змеи, как и все змеи, часто линяют, полностью сбрасывая свою шкурку. И морские змеи линяют чаще, чем сухопутные. Почему? Потому что в море там всякие есть микроорганизмы и паразиты, которые норовят прикрепиться к коже и на ней обосноваться. Поэтому чем чаще шкурку меняешь, тем ты чище, и никто там на тебе не поселяется. Так что вот теперь есть, опять переоткрыли эту морскую змею, и возникает вопрос, а это с вот этими прибрежными популяциями в каких отношениях находится? Может быть, эти оливковые морские змеи обитают глубже, чем это считалось? Потому что вообще морские змеи на глубине там, от поверхности до 10 метров, а тут 70 метров, это совсем другие условия, там темно, там вообще по-другому все. Может быть, как раз основная популяция на такой большой глубине обитает, просто ее видели меньше. Может быть, это змеи, которые с побережья второй раз колонизировали этот риф. Ну что там, 300 километров, можно проплыть. Вот. Так что есть вариант, что это вот та самая вымершая морская змея, просто популяция основная находится, живет на большой глубине, либо где-то еще, где пока не нашли, либо это повторная колонизация вот этих береговых популяций, но они отличаются морфологически. Вот можно посмотреть, теперь предстоит исследователям все-таки как-то добраться до этой змеи, получить ДНК и провести анализ, выяснить, все-таки это два разных вида или один и тот же. Помимо самой змеи, мне было интересно, как вообще была устроена экспедиция, которая это открыла. Экспедиция была большой коллектив ученых из разных организаций, в данном случае в основном австралийских, которые совершал плавание на научно-исследовательском судне «Фалькор». Судно принадлежит Океаническому институту Шмидта. Это такой благотворительный фонд, который поддерживается Эриком Шмидтом и его супругой. Он был с 2001 по 2011 год главным исполнительным директором Гугла. То есть фактически тем человеком, который сделал Гугл тем, что он сейчас есть. Потом он переходил на другие должности. Сейчас там какой-то техническим консультантом работает. И он как раз вот создали они такой фонд, приобрели корабль, оборудовали по самому последнему слову научной техники. И самое интересное, что как раз в этом году был приобретен другой корабль, который должен заменить вот этот старый «Фалькор». Он называется «Фалькор» и в скобочках тоже. Он такой подлиннее в 1,5 раза. И там еще более современное оборудование будет поставлено. Интересно, что этот корабль, он плавает, у него маршрут уже разработан на много лет вперед. Сейчас вот произойдет смена, так скажем, коня, то есть корабля. И он предоставляется для исследований ученым бесплатно. Там, конечно, большая очередь стоит. из ученых. И определенный конкурс и соревнования, кто же будет, когда на этом фольклоре плывет и какие исследования проводит. Но сам факт очень интересный. То есть там команда поддерживает, вся инфраструктура, оборудование. И ученые, пожалуйста, давайте становитесь в очередь, работайте, используя вот эти вот средства научные. Интересно очень, мне показалось интересным и корабль, и открытия, которые там делаются. Открытий вообще-то на этом корабле сделано уже множество. Для животных, которые должны дышать воздухом, вот эта глубина погружения в мезофатическую зону кажется такой большой, 70 метров, там надо каждые 2 часа или чаще выныривать, чтобы в воздух хлебнуть. Но есть животные, которые гораздо глубже погружаются, например, кашалот. Представляете, такой вот размер там, с вагон, существо ныряет там глубже 3 километров, по некоторым данным. Ничего, успевает и поесть, и подышать, и все успевает. И при этом еще издает невероятные звуки, которые вас сегодня разбудили. Хочу пожелать всем интересной жизни, интересной работы, интересных мыслей и плодотворного интересного дня. Не забывайте про колокольчик, смотрите наш канал. А следующее, в следующем выпуске я вам расскажу про удивительную подземную фею, которую открыли вот совсем недавно. В январе вышла статья, и опубликована эта новость была в журнале «Подземная биология». Есть и такой журнал. А кто нас разбудит в связи с этим? Корабельный гудок какой-нибудь? А, кстати, между прочим, морские змеи, что интересно, есть же... А, вот тоже, опять же, интересно. Морские змеи, казалось бы, морей-то везде полно, да? Понятно, там какие-нибудь полярные не для них, но их нет в Атлантическом океане, морских змей. Так сложилось, что, по всей видимости, они заразились в рифовой зоне Тихого Индийского океана и до сих пор не проникли в Атлантический. Потому что ну, вокруг мыса Доброй Надежды и вокруг мыса Горн там уже слишком холодно для них, чтобы пройти. Правда, прорыли же каналы, известно, Суэцкий и Панамский. А в Красном море есть эти самые морские змеи, но они Суэцкий, насколько я знаю, еще не преодолели, и Панамский канал, вот только они начали в Карибский бассейн проникать. Довольно долго уже прошло, потому что там пресные озера, но в Карибском бассейне уже они появляются. Интересно, что морская змея, один из видов, двухцветная пеламида, даже был в наших водах российских в свое время замечен, ну как дохлую эту пеламиду выбросила в районе, в Приморье, в нашем, на берег. Это единственный случай, когда в наших водах была зарегистрирована морская змея. Но в южном полушарии они все дальше и дальше идут на юг, в сторону Антарктиды, в холодные воды, потому что вроде как потепление климата. Так что можно рассчитывать, что и в наших морях дальневосточных они появятся. Страны Европы нет в Атлантике морских змей. Так вот, исследователи говорят, что морские змеи, они очень любопытные. Если там, в том месте, где они есть, погружаются аквалангисты, они подплывают посмотреть, что это происходит, но довольно быстро теряют интерес и продолжают заниматься своими делами. Но у них органы чувств, поскольку вода совершенно отличается по свойствам, как среда от воздушной среды, там можно применять органы чувств, которые на воздухе не работают. В том числе у них повышенная чувствительность разных кожных образований есть, и они вроде бы как цокают языком. Я вот не понял, что это такое, но я особо не вчитывался. Но они издают какие-то звуки, морские змеи. Среди направлений деятельности Эрика Шмидта был и, поскольку он очень видную должность занимал в Гугле, в частности, о приобретении канала YouTube и решения этого человека, они как раз влияют в том числе и на развитие нашего канала.
1: Не нашего канала, нашего любимого видеохостинга.
0: Нашего канала, но через любимый видеохостинг. Но это ты вот и свои слова вставь из-за кадра, а что, нормально мы обсуждаем вопрос. Оказывается, вон оно в чьих этих самых цепких лапах-то все находится. И тебе, пожалуйста, и флот, и YouTube, и все, что хочешь.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Почему Соединенные Штаты откладывают полет на Луну? Правда ли, что на Земле есть следы черных дыр? И как искусственный интеллект поможет понять инопланетян? Я астроном Владимир Сурдин. Это «Неземной подкаст». Эти и другие новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Начну с новости, заголовок которой звучит очень привлекательно. Искусственный интеллект поможет нам понять инопланетян. Правда, здорово. И про инопланетян, и про искусственный интеллект. Два таких важных современных события, понятия в одном флаконе. Речь-то о том, что недавно, в 2016 году, вышел хороший художественный фильм «Прибытие». Там фабула связана с прибытием инопланетян, которые хотят с нами наладить контакт, они уже тут. Они начинают с нами общаться. Но очень трудно расшифровать их язык. Какие-то палиндромные фразы, которые можно слева направо и справа налево читать. Непонятные знаки. В общем, весь фильм – это попытка понять друг друга. Мы и они никак не можем найти общий язык. Это, наверное, правда будет нелегко. Но фильм хороший, его стоит посмотреть. Однако зачем нужен был этот зачин автору статьи? А непонятно зачем. Дело в том, что он занимается обучением искусственного интеллекта, диалогом с другим искусственным интеллектом. Как бы им, двум компьютерным программам, наладить диалог, найти общий язык. И, собственно, их метод, насколько я понял, заключается в том, что они демонстрируют картинку, а потом произносят слово. Например, зеленый показывает траву, а полет показывают ракету, чай показывают чашку чая и так далее. И аналогия с изображением позволяет понять смысл слов, произносимых, ну или компьютерно транслируемых друг другу. Итак, два интеллекта находят общий язык, выстраивают общий словарь. Ну, вообще говоря, нормальная работа на уровне среднего программиста. Однако автор этой статьи утверждает, что именно это происходит сегодня во всех системах, которые так или иначе используют искусственный интеллект для диалога. Ну, например, автомобили без водителя. Они все время общаются с окружающими автомобилями, ну, чтобы найти общую стратегию движения, чтобы не пересекаться, не ломать друг друга, а так вот плыть, как рыбки в стае плывут, и поворачивать очень ровно по дороге, не пересекая друг другу путь. Видимо, автор не знает, что как раз здесь никакой адаптации в программах диалога нет. Программы, написанные для автомобилей без водителя, работают по строгому протоколу, по единому языку. Представляете, если бы, встретив соседний автомобиль, эти компьютеры начинали искать общий словарь. То пока они это будут сделать, они давно же столкнутся. Наоборот, у них единый словарь с самого начала, единая логика с самого начала. Поэтому они быстро выстраивают программу взаимного движения. Вот это то, что называется мусорная информация. Статья написана исключительно для того, чтобы привлечь внимание к собственной, пусть и неплохой, научной работе. Здесь использованы как раз чисто журналистские подходы, когда в заголовок выносятся очень яркие, очень привлекательные слова, которые либо пугают, и когда ты напуган, ты обязан прочитать текст, а вдруг это что-то важное для тебя, для сохранения твоей жизни, либо привлекают своей современностью, своим передовым качеством. Искусственный интеллект и диалог с инопланетянами. На самом деле содержание статьи ни к тому, ни к другому практически никакого отношения не имеет. Вот извините, но я решил это прочитать вам, чтобы показать, не каждую новость надо дочитывать до конца, если вы увидите, что автор просто занимается саморекламой. Ну что, все загадали себе самый активный год в жизни? Готов поспорить, что вы хотите больше путешествовать, регулярно заниматься спортом и читать как минимум час в день. Уверен, что многие всерьез задумываются о карьерных переменах. Но ведь всегда хочется заниматься любимым делом и при этом больше зарабатывать. Если это про вас, то подберите себе обучение в Skillbox, лидере онлайн-образования в России. Вы точно найдете что-то для себя. В каталоге более 700 программ по самым разным направлениям. Любая из них поможет вам стать востребованным специалистом вне зависимости от возраста и географии. Занятия проходят онлайн, на лекциях разбирают реальные рабочие задачи специалистов, поэтому после обучения вы сможете сразу претендовать на новую должность. Среди партнеров ВКонтакте, Альфа-Банк, Рамблер и другие крупнейшие компании. С работой, кстати, тоже помогут. С первых месяцев студенты создают портфолио. В конце обучения Центр развития и карьеры помогает с поиском интересного места. И очень успешно. Работу нашли 26 тысяч выпускников онлайн-школы. Оплатить обучение можно сразу или в рассрочку, без переплаты. В Skillbox постоянно обновляются программы и проводятся бесплатные мероприятия для клиентов. Конференции и вебинары с главными экспертами рынка. А теперь внимание! В январе Skillbox дает бонусы, скидку до 60%, год английского и два курса в подарок. А если вы еще не определились с выбором, начать обучение можно с бесплатных уроков или пройти профориентацию. Узнать подробнее о программах и протестировать формат занятий вы можете по ссылке в описании. Обучайтесь на практике в Skillbox. НАСА, американское космическое ведомство, откладывает полет людей на Луну. Запланирован, а в рамках программы «Артемида» был второй полет. Вы помните, первый полет был без экипажа. Просто испытывали ракету. Ракета показала себя неплохо. Тяжелая, мощная ракета, Space Launch System. А вот космический корабль «Орион» немножко подвел своих изобретателей. Корабль новый, правда, там очень много новых систем. Это не старый «Аполлон», но некоторые системы не очень надежно сработали. И поэтому американское руководство НАСА решило отложить полет. Первый полет с экипажем к Луне без посадки с облетом Луны с возвращением на Землю был назначен на сентябрь 2025 года. Однако теперь он отложен и состоится не раньше апреля 2026 года. Соответственно, и третий полет отодвигается, а третий уже предполагался с посадкой на поверхность. Теперь «Артемида-3» полетит, ну, наверное, не раньше 27-го года, где-то не раньше середины, а я думаю, что не раньше конца 27-го года. Это, в общем, обычное дело, постепенно оттягивать сроки. Ну, ничего страшного, 27-й год не за горами, дождемся. А как оправдывают это руководители НАСА? Задержка связана с технологическими проблемами и неполадками, которые инженеры выявили по итогам миссии «Артемида-1». Эти проблемы – это проблемы с тепловым щитом, с которым тормозится космический аппарат, влетающий в атмосферу Земли, с аккумуляторами, системой жизнеобеспечения экипажа. Нам и нашей отрасли и международным партнерам нужно время, чтобы убедиться, что корабль «Орион» готов безопасно доставить астронавтов в глубокий космос и обратно на Землю, заявил руководитель НАСА Билл Нельсон. Эпоха нынче такая, что никто не хочет рисковать. Рисковать прежде всего своим местом, своей карьерой, ну и жизнью людей, конечно, астронавтов. Эпоха первых полетов на Луну была совсем другая. Тогда рисковали. Тогда рисковали и мы, и американцы, была лунная гонка, и было очень престижно оказаться на Луне первыми. Поэтому риск тогда считался оправданным. Сегодня на риск не идут. Может быть, это правильно, но это сильно тормозит развитие космонавтики. Друзья, наш неземной подкаст открыл новый канал на платформе Нуум. На ней только что появился новый выпуск про загадки планеты Венера. Я вам все о ней расскажу. Заходите, подписывайтесь. Следующая новость очень меня позабавила. Правда, интересная новость, она касается черных дыр, поэтому нельзя не прочитать. Следы черных дыр могут быть в земных предметах. Каких черных дыр? Слушайте, черная дыра, она глотает целые планеты и целые звезды. Не всегда. Это только большие черные дыры способны проглатывать небесные объекты. А могут быть и маленькие. В последнее время часто обсуждаются первичные черные дыры. Primordial, как говорят англичане. Действительно, есть такая теория, что когда наша Вселенная начала стремительно расширяться, некоторые ее небольшие части решили остаться плотными. Ну, то есть так и не расширились. Это и есть черные дыры. Первичные. С самого начала они могли присутствовать в нашей Вселенной. Они очень маленькие. Впрочем, могут быть и большие, но крайне редкие. А маленьких может быть много. Вы знаете, в любом деле мелочи всегда больше, чем крупных объектов. Ну, посмотрите хотя бы на животных. Мышей больше, чем слонов, ну и так далее. Так вот, первичных черных дыр с массой, ну, типа астероидов, крупных гор и так далее, ну, миллиарды тонн, например, весом, их должно быть много, а размер-то их микроскопический, просто невидимый глазом, очень маленького размера черные дыры. Если они летают по Вселенной, то, вообще говоря, они могут залетать и к нам сюда, на Землю. И что с ними тогда будет? Да ничего с ними не будет. Для них Земля – это почти пустое место. Плотность нашего вещества с точки зрения черной дыры – да это ничто. Она спокойно пролетит сквозь Землю, сквозь другую планету, сквозь астероид, сквозь Луну. Но только в том случае, если лететь будет быстро. А представьте себе маленькую черную дыру, которая случайно летит медленно, и, сближаясь с какой-то небольшой планетой, ну, например, с Луной, оказывается на небольшой скорости внутри, тормозит и останавливается там. Что с ней будет? Она немножечко полетает внутри этой планеты, не испытывая сильного притяжения и не испытывая сильного торможения. Но в конце концов, конечно, затормозится и окажется в центре планеты. Но она все-таки черная дыра, хоть и маленькая. Она начнет поедать окружающее вещество. Пока рядом с ней гравитация сильная, вещество на нее будет падать. Но когда черная дыра съест все вокруг себя, уже удаленные от нее части этой планеты, не так сильно притягивающиеся, будут противостоять притяжению. И что получится? Получится планета с пустотой внутри. Черная дыра как бы выест ее сердцевинку и останется там, не поглощая дополнительные порции вещества. Тут нельзя не вспомнить Незнайку на Луне. Помните, он говорил, ну, словами писателя Носова, «Луна внутри пустая». Так вот, один из вариантов, как сделать Луну пустой, это запустить туда маленькую черную дыру, которая съест все в серединке и оставит нетронутым на поверхности. Ну, я-то знаю, что Луна, и вы знаете, что Луна внутри не пустая. Мы исследовали ее сейсмографами, прозванивали звуковыми волнами и убедились, что Луна внутри полная, так что черной дыры в ней нет. Но вообще говоря, маленькие черные дыры могли бы пролетать сквозь Землю. И что тогда будет? Они оставят после себя маленький канал. То есть по пути они все-таки захватят небольшую долю вещества. Но это будет очень тоненький канал, пустой, который, если через твердое тело пролетела черная дыра, этот канал останется надолго, может быть, навсегда, ну, в каких-нибудь минералах, в прочных сооружениях. И авторы предлагают искать такие микроскопические каналы с помощью обычных оптических микроскопов. Рассматривать, например, прозрачные кристаллы или какие-то твердые объекты в поисках маленьких, совершенно прямолинейных, абсолютно прямолинейных, пустых каналов, и надеясь, что это путь черной дыры, которая тут пролетела. Авторы понимают, что вероятность найти небольшая, но даже если мы ее найдем, такой след черной дыры, или саму черную дыру мы, конечно, не увидим, она пролетит и покинет нашу планету, но след, а особенно много разных следов, уже будет хорошей информации о статистике, о количестве черных дыр, о траекториях их полета, о скоростях их полета. Почему бы и нет? У физиков есть замечательное золотое правило. Все, что не запрещено, рано или поздно в природе случается. Микроскопические черные дыры могут быть, значит, скорее всего, они есть. Осталось только их обнаружить.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ну, а следующая новость опровергает довольно популярный миф. Миф о том, что в космосе не видны звезды. Вы думали, они видны? Нет, многие считают, что в космосе звезды не видны и ссылаются при этом на фотографии, которые экспедиции «Аполлон» привезли с Луны. Помните, там черное небо, на нем нет звезд, а астронавт ходит по поверхности Луны. Или на фотографии, которые космонавты на МКС делают, фотографируя наш земной шар. А рядом на черном фоне ни одной звезды. Ну, значит, звезды не видны. Ничего подобного. Просите любого космонавта, и он скажет вам с придыханием: «А, там такое звездное небо, там такая красота, не мешает атмосфера, звезды большие, яркие». Ну, подождите, а где же доказательства? А фотографии? Честно говоря, такие фотографии найти нетрудно. Они есть в интернете, они есть в Википедии, и русской, и англоязычной. Поищите, найдете. Такими фотографиями нас порадовал астронавт НАСА Дон Петит. Он выложил у себя в соцсетях великолепные снимки звездного неба и даже соседних галактик. Посмотрите, на этой фотографии две соседних галактики, большое и малое Магеллановые облака. Ну, правда, у нас тут в северном полушарии они не видны. Это галактики южного неба, и надо приблизиться к экватору, чтобы увидеть их. Но МКС-то летает и над северным, и над южным полушарием, и на этой фотографии прекрасно изображены звезды и даже две соседние галактики. Вот только Земля немножко смазана, которая попала в кадр. В чем дело? А дело в том, что действительно звезды трудно фотографировать. Для того, чтобы их слабый свет оставил отпечаток на матрице фотоаппарата, нужны довольно большие экспозиции. Не микроскопические доли секунды, как мы обычно фотографируем ярко освещенный солнцем пейзаж, а несколько секунд хотя бы. Но за эти несколько секунд фотокамера должна четко смотреть на звезды, не поворачиваясь, чтобы их следы не смазались, каким-то образом отслеживать движение звезд, если они перед вами движутся. Ну, они движутся, конечно, из-за вращения земного шара, и астрономы на Земле умеют свой телескоп медленно поворачивать в противоположную сторону, делая один оборот в сутки, и таким образом компенсировать вращение Земли, поэтому у нас такие хорошие снимки звездного неба. На МКС сложнее. МКС делает один оборот не за сутки, она 15 раз оборачивается вокруг Земли в течение одних суток и все время при этом сориентирована на Землю, поэтому она делает в 15 раз более быстрое движение, вращаясь вокруг своей оси, чем земной шар. Тем не менее, Дон Петит сделал небольшое приспособление, ну, астрономы его называют трекер, ну, то есть вращатель фотокамеры. И он компенсирует вращение МКС и позволяет фотокамере смотреть на один и тот же участок звездного неба в течение нескольких секунд и делать хорошую длительную экспозицию. И вы видите прекрасный снимок, который он получил. У него много и других хороших снимков. Но, естественно, Земля при этом смазалась, потому что камера вращается относительно Земли. Но нам же нужна не фотография земного шара, а фотография неба. Я, как астроном, завидую космонавтам, перед которыми великолепное звездное небо. Впервые астрономы получили детальное изображение звезды за пределами нашей галактики. Ну, эти запределы не очень далекие. На самом деле речь идет о Большом Магеллановом облаке. Это соседняя с нами довольно крупная галактика. И до нее всего лишь около 55 килопарсеков. Ну, честно говоря, я бы сказал, что она в пределах нашей галактики, просто на окраине находится. Но все-таки получить изображение звезды не как точки, а как объемного распределенного тела, эта задача не такая простая. Например, прямо сфотографировать поверхность звезды удается только телескопу Хаббл, потому что он за пределами атмосферы работает, да и то лишь одной звезды – Бетельгейзе. Она недалеко от нас и очень толстая, поэтому Хаббл различает ее как объемный объект и даже может размер измерить. Ну а остальные звезды, а мы их уже несколько штук так различили, их фотографируют только с помощью специальных систем телескопов. Это несколько телескопов, стоящих на одной площадке, но на большом удалении друг от друга, в десятки, иногда даже в сотни метров, и они складывают собранный ими свет вместе, и таким образом получается как бы построенный из отдельных телескопов один большой. Ну, а чем больше диаметр объектива, тем острее зрение у такого прибора. Такие приборы мы называем интерферометры. Вот оптические интерферометры позволили получить изображение нескольких звезд нашей галактики. Каждый раз речь идет о звезде очень большого размера, так называемом гиганте или даже сверхгиганте. Это звезды на последнем этапе своей жизни, когда они расширяются, их оболочка становится иногда в сотни раз больше, чем исходная звезда, и тогда вот этот размер нам удается сфотографировать и даже отдельные детали увидеть. Ну, надо сказать, работа хорошая. Сделана она на Южной Европейской обсерватории в Чили, там, где стоят 4 8-метровых телескопа, 4 2-метровых телескопа, и они все могут работать в режиме интерферометра, то есть складывать свой свет вместе и таким образом как бы моделировать один гигантский инструмент. Более того, на этих телескопах работает замечательная система Gravity, это инструмент, ну, фотокамера, грубо говоря, которая тоже позволяет улучшить четкость картинки. Вот все это хозяйство было направлено на соседнюю галактику Большое Магелланово облако, и там одна из звезд, естественно, красный сверхгигант, была

четкой. Но наблюдать надо в инфракрасном диапазоне, это улучшает, облегчает работу системы адаптивной оптики. Второе. Чем больше длина волны, а инфракрасный свет более длинноволновый, чем оптический, тем толще звезда. Вы удивитесь, а не все ли равно, в каких лучах смотреть на тело? Нет. Красный сверхгигант – это звезда, которая интенсивно теряет со своей поверхности газ. С нее просто потоками улетает газ, там конденсируется, он остывает, когда удаляется от звезды. Некоторые химические элементы конденсируются в твердые частицы, пылинки. Эти пылинки нагреваются звездным светом, сами начинают светиться. В каком диапазоне? В инфракрасном. Поэтому, глядя в инфракрасных лучах, мы видим не внутреннее, вот это твердое или жидкое, можно сказать, тело звезды, а ее газовую оболочку, которая удалилась уже довольно далеко и создает эффект еще более толстой звезды. Вот все это помогло исследователям ее сфотографировать. Чем более длинноволновый инструмент, телескоп применяется, тем толще ему кажется звезда, потому что улетающие с нее потоки газа и пыли охлаждаются, начинают светить во все более длинных инфракрасных волнах, а иногда даже в миллиметровом диапазоне, и соответствующий инструмент схватывает вот эту область, заполненную выбросами звезды. Почему это интересно? Умирающий гигант – это будущее сверхновое, потому что следующим этапом будет взрыв ядра звезды и появление сверхновой. Очень слабо известен этот процесс, очень много физических тонкостей, которых мы не понимаем, предшествующих взрыву сверхновой. Как это происходит? На каком этапе? Сколько вещества теряет звезда до того, как взорвется? Где это вещество? Как потом взрыв сверхновой взаимодействует с этими ранее сброшенными оболочками и так далее? Поэтому очень интересно такие звезды изучать. А их мало. Приходится изучать не только те, которые рядом с нами, но и те, которые в соседних галактиках. Это труднее, но это очень интересно. И мы постепенно понимаем, как массивные звезды заканчивают свою жизнь. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Апреля 2024 года состоялось очередное солнечное затмение. Чем оно интересно? Тем, что его полоса, то есть путь лунной тени, прошел по североамериканскому континенту. От западных границ Мексики до восточных границ Канады пересек всю территорию США. Это было так удобно для наблюдения, что многие тысячи людей устремились в те места, где по расчетам должна была пройти тень Луны, и своими наблюдениями решили обогатить науку. А в чем ее можно обогатить? Ну, во-первых, если вы находитесь в одной точке, то над вами лунная тень пролетает за несколько минут. И вы можете сфотографировать всего лишь несколько минут солнечной короны. Она за это время почти не меняется. Но полный путь лунной тени по континенту длится более часа. И за это время, если собрать все фотографии, сделанные в момент полной фазы затмения, можно составить динамический портрет солнечной атмосферы, солнечной короны. И можно посмотреть, как в течение часа она менялась. Это очень интересно, мы этого до сих пор не видели. И теперь исследователи собирают все тысячи фотографий, сделанных вдоль полосы затмений, и комбинируют из них целый научно-популярный фильм длительностью в один час. Мы в течение часа будем наблюдать жизнь солнечной короны. Это очень интересно и важно для ее исследования. Второе. Когда происходит затмение, на некоторое время, на несколько минут, как бы в данной области Земли выключается Солнце. Его излучение перестает падать вот на этот пятачок земной поверхности размером несколько сотен километров. Это размер лунной тени. Что происходит с атмосферой Земли? Как она на это реагирует? Как реагирует ионосфера, верхний слой земной атмосферы, где много свободных зарядов?
А это очень важная часть.

0: атмосферы. От ионосферы отражаются радиоволны. Мы часто этим пользуемся, когда на коротких волнах слушаем станции далеких стран, там, приходящие иногда из Антарктиды, из Австралии, из Америки, из Западной Европы, сигналы на коротких волнах, отраженные от ионосферы. А как себя ионосфера ведет, когда выключается солнечный свет и так далее. Одним словом, много-много любителей науки были организованы в такие коллективы. Одни фотографировали корону Солнца, другие запускали небольшие аэростаты, чтобы померить плотность воздуха, содержание разных химических элементов, молекул, которые должны как-то вести себя. Ну, например, когда выключается ультрафиолет солнечный, начинается синтез, обратный синтез ранее разрушенных молекул. Как ведет себя ионосфера, там меняется электронная плотность и так далее. Вот все это руками энтузиастов, все эти наблюдения были сделаны, и теперь наука обогатилась таким вот длительным слежением за солнечной короной и атмосферой Земли. Более того, вслед за лунной тенью полетели два самолета. Ну, вы понимаете, лунная тень бежит по Земле, а если лететь туда же со скоростью лунной тени, то вы можете, наблюдая с самолета, продлить солнечное затмение. Правда, лунная тень бежит быстро, со скоростью около 1 километра в секунду. Ну, это орбитальная скорость Луны. Как Луна движется, так и лунная тень. Километр в секунду – это много, это 3 скорости звука. А те самолеты, которые использовали, не умеют летать со сверхзвуковой скоростью. Знаете, какие это самолеты? А те, кто постарше, помнят знаменитый самолет-разведчик У-2. Такой высотный разведчик, но медленно летающий. Вот это их потомки этих У-2, более современные, но такие же медленно летающие высотные разведчики. Они не смогли догнать тень, не смогли ее перегнать, но они немножко продлили затмение, поскольку летели туда же, куда двигалась тень. Это действительно очень интересный комплекс наблюдений. Но я должен сказать, что такие наблюдения в нашей стране проводили давным-давно. И в одном из них мне посчастливилось участвовать. Я вам расскажу небольшую историю, поскольку сам был ее участником. Это было 31 июля 1981 года. Тогда посчастливилось нашей стране. Через всю территорию Советского Союза, а она намного длиннее, чем американская, проходила полоса полного солнечного затмения. Она проходила от Черного моря и до Дальнего Востока, по южным рубежам нашей страны. Это, конечно, надо было использовать, и все устремились в разные места, в разные города, рядом с которыми проходила эта тень. Я тогда решил полететь в Тынду. Кто помнит, Тында – столица Бама. Это небольшой такой рабочий поселок, на самом деле, в котором было управление строительством Байкальской железной дороги. Но там был аэродром, и по Тынде, прямо накрывая ее, проходила расчетная полоса полного солнечного затмения. Я сел на самолет, полетел туда, в надежде наблюдать там солнечное затмение. Прилетев, я понял, что никакой надежды нет. Погода облачная, облака такие облажные, знаете, вот ветра нет, облака висят, значит, на несколько дней небо будет закрыто. Что было делать? Случай свел меня там в гостинице с моим старым приятелем, который сказал, что мы тут в геофизической экспедиции, и у нас самолет, который во время затмения поднимется над облаками, и мы будем видеть из стратосферы замечательно, без помех, это затмение. Мне так захотелось туда попасть, на этот самолет, что я предпринял нечеловеческие усилия, изобретательность и даже хитрость, и меня включили в эту экспедицию. Самолет маленький, Як-40. Еще иногда их можно встретить в провинции, они еще летают. Як-40 был арендован геофизиками для того, чтобы изучать атмосферу. Затмение им было глубоко безразлично. Им хотелось посмотреть, как атмосфера Земли реагирует на выключение солнечного света. И они решили так. Будем лететь за лунной тенью и как можно дольше продлим это затмение на борту нашего самолета. Это замечательная идея. Я сидел в хвосте со своей фотокамерой в надежде сфотографировать. Но Затмение происходило примерно в полдень. Солнце было высоко, а иллюминаторы в самолете смотрят в бок. Для геофизиков это то, что надо. Они атмосферу изучали, у них приборы стояли у иллюминаторов. А мне-то надо было солнце увидеть. Что же делать, думал я, как же мне найти окно, которое смотрит наверх? Я знаю, что в кабине пилотов есть не только иллюминаторы для обзора вперед, но и иллюминаторы верхние. Вот куда мне надо попасть. Мне надо попасть на место пилота. Ну как же уговорить пилота уступить место простому астроному? Он же за штурвалом. Я стал прислушиваться. А что же там, самолет небольшой, что же там в кабине пилотов происходит? К пилотам подошел начальник экспедиции и сказал: так, по расчетам, через 7 минут начинается затмение. Мы летим навстречу лунной тени еще 5 минут, потом 2 минуты на разворот, и начинаем, лунная тень нас когда накроет, мы уже движемся с ней в ее направлении и будем лететь, пусть и не опередим ее, и даже не догоним, но все-таки продлим затмение на несколько лишних десятков секунд, потому что все-таки будем двигаться туда же, куда лунная тень. Вот, подумал я, какие грамотные эти геофизики. На летящем самолете он знает, когда наступит затмение. А потом я понял, нет, геофизики на это не способны. Он наверняка посмотрел расчеты астрономов для тынды, для того аэродрома, с которого вылетел самолет. Но мы-то летим навстречу лунной тени, значит, встретим ее раньше. Я быстро прикинул, задачка простая, и понял, что на 3 минуты раньше произойдет встреча с лунной тенью. Я подошел к пилотам и говорю: знаете, геофизик не совсем прав. Лунная тень раньше встретится с нами, чем он сказал. Не через 5, через 2 минуты. Да, сказали, не может быть, это начальник экспедиции. Он геофизик, а я астроном. Смотрите. Они посмотрели вперед, облака были под нами, и увидели, как темная лунная тень стремительно летит нам навстречу. Пилоты сделали почти невозможное. Они заложили боевой разворот, вот так легли на крыло, и самолет, наверное, секунд за 30 выровнялся. И в этот момент, когда лунная тень нас накрыла, мы уже были на нужной траектории и летели вслед за ней. «Да», — сказали пилоты, — «ну ты молодец». «Да», — сказал я, — «я молодец, но мне нужно сесть на ваше место, чтобы сфотографировать корону Солнца». Второй пилот встал и сказал: «садись, ты это заслужил». И я со своим большим фотообъективом, с нормальным пленочным фотоаппаратом, неплохо сфотографировал корону Солнца и даже опубликовал эти снимки. Вы их найдете, если захотите. Вот такая была история. О геофизике прекрасно отнаблюдали релаксацию разных химических процессов, химических реакций в атмосфере Земли в тот момент, когда выключилось Солнце, тоже благодаря астроному. Ту заметку о моем наблюдении солнечного затмения и фотографию солнечной короны, которую я сделал, вы можете посмотреть на нашем канале в Телеграме. На сегодня это все новости. Следующая встреча принесет нам новые астрономические новости.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». В гостях у нашей передачи Терешина Елена Владимировна, доктор биологических наук, сотрудник научного клинического центра геронтологии Академии медицинских наук. Мы сегодня хотели обсудить проблемы биологических часов. И скорее тема наша будет называться «Часы нашей жизни». Мы будем в первую очередь говорить, если позволите, о людских жизнях. Так вот, какая тема меня занимает. У всех часов есть стрелки, на которые мы смотрим и которыми пользуемся. У всех часов есть маятник, скрытая сила, которая создает внутреннюю ритмику и движение этих самых часов. И эти часы в нас. Вот скажите, Елена Владимировна, самый общий вопрос. Как вы думаете, удастся ли когда-нибудь понять, где и как устроен этот маятник? Один ли этот маятник? Или этот маятник все мы, как личности, как общность, как биосфера?
1: Я думаю, что все мы тоже представляем собой отдельные часы. Но мы, по-видимому, все-таки подчиняемся ритмам общим. Ритмом нашего социума, ритмом биосферы, космическим ритмом.
0: Вот, то есть экзогенным ритмом внешним, да?
1: Да, так называемым внешним ритмоводителем. По-видимому, существуют некие внешние ритмоводители, о которых, как-то мы не задумывались до сих пор. Занимались биологи до сих пор только тем, что изучали, да, эндогенными ритмами. Это ритмы отдельной клетки. Ритмы сообщества клеток, популяции клетки, ритмы отдельной многоклеточной биосистемы. Пытались выяснить, что это и как это функционирует. Но все-таки такой вот внешний ритмоводитель, самый простой, это циркадианные ритмы.
0: Это с чем связано?
1: Это ритмы дня и ночи, на которые мы реагируем, естественно, потому что вот энергетические процессы, общие, так сказать, энергетические процессы подчинены этим ритмам. Почему? Потому что, как правило, днем мы занимаемся тем, что ищем пищу, потребляем пищу, а ночью – это период голода. Поэтому вот такой внутренний ритмоводитель на это ориентируется, на эти циркадианные ритмы. То есть это как бы чередование времени насыщения и времени голодания.
0: Ну, я думаю, что у некоторых зверей, у хищников ночных там смещена вот эта вот функция поесть и отдохнуть. Но
1: Понимаете, мы привязаны не к дневному и ночному времени, а вот именно к ритму насыщения и ритму голодания. Даже посмотрите, вот кошки, например, да, хищники, они считаются ночными хищниками, но потом они должны 16 часов спать для того, чтобы освоить ту энергию, которую они потребили во время активного, так сказать, периода дня. Поэтому, в общем-то, вот я, наверное, считаю, что если с энергетической точки зрения, общий такой, то вот этот основной ритм, который, в общем-то, сейчас, вот сейчас начинает активно изучаться. Почему? Потому что как-то сейчас стали больше внимания обращать энергетическим процессам. Это связано с ожирением. Вот почему это ожирение, как это связано, да, с неправильным потреблением пищи, знаете, вот эта вот ночная еда, вот это все, и как это людей в итоге приводит.
0: Елена Владимировна, я чуть-чуть хотел вернуться к началу нашей беседы. Вот смотрите, все-таки можно ли считать, что есть внутренние часы и внешние ритмы, которые синхронизуют эти вот шестерни, каким-то образом сцеплены и тянут друг друга. Но мы, конечно, не можем влиять на солнечные ритмы, и тем не менее мы к ним привязаны. Без них мы можем какое-то время держаться, но мы собьемся. Так?
1: Вот сейчас изучаются ритмы отдельных органов даже. И если говорить вот так о сцепленности, как вы называете это, или иначе когерентности, да, то есть это должна быть когерентная система. То есть каждый орган имеет свой ритм функционирования, и естественно, что вся наша система должна быть подчинена какому-то общему ритму, а этот ритм задается когерентностью ритмов циклического функционирования каждого органа. Но, по-видимому, мы все-таки встроены в какую-то еще общую систему. И там существует такая когерентность и свой ритмоводитель.
2: Немецкий физиолог Юрген Ашев провел любопытный эксперимент. Он поместил нескольких добровольцев в света- и звуконепроницаемый бункер. Испытуемым разрешалось включать и выключать свет в помещении по своему усмотрению, регулируя таким образом наступление дня и ночи. Понаблюдав за изменениями циклов сна и бодрствования обитателей бункера, а также проанализировав данные их физического состояния, ученый пришел к удивительному выводу. Оказалось, что в человеческом организме существует встроенный хронометр, позволяющий нам просыпаться без будильника и ароматов свежемолотого кофе. Из этого эксперимента был сделан еще один очень важный вывод. Свет является одним из главных внешних стимуляторов, влияющих на наши внутренние часы. Причем происходит это чисто на физиологическом уровне. Едва наступает утро, и нашего лица касаются солнечные лучи, зрительные рецепторы посылают сигнал в гипоталамус, после чего весь организм получает команду к пробуждению. Впрочем, отдельные жизненно важные органы, такие как сердце, почки и печень, находятся на привилегированном положении. Они имеют право на свои собственные внутренние часы и могут немного выбиваться из общего ритма. Соответственно, как только наступает ночь, и зрительные рецепты докладывают об этом гипоталамусу, по организму объявляется команда «отбой». Шишковидная железа выбрасывает в кровь гормон мелатонин, погружающий весь наш организм в сон. Кстати, у пожилых людей мелатонин выделяется значительно меньше, и этим в первую очередь объясняется мучающая их бессонница.
0: Елена Владимировна, на самом деле мы должны четко еще раз сказать, что любая биологическая система иерархична, и этих иерархий много. И можно ли сказать, что часы наши, которые движут нашей жизнью, что эти часы есть на каждом уровне нашей организации? Есть внутри клеток, допустим, в генетической системе, системе биосинтеза. Выше – это в надклеточных, то, что вы сказали, в органах есть. Целиком организм ведется вот с гипоталамусом, есть ритмика. А дальше ритмы популяции, ритмы биоценозов, ритмы биосферы. Есть ли часы на каждом уровне или они вот там внизу?
1: Вот как раз биологи и рассматривают отдельные вот такие звенья, вот это как вы называете иерархической системой. Я бы, может быть, так не назвала, если вы подразумеваете под иерархической системой, что клетка, орган, организм, популяция.
0: Хотя бы структурную иерархию.
1: Структурную иерархию. Но, в принципе, пытались, конечно, разобраться с основным звеном, это с клеткой. Что же там управляет жизнедеятельностью клетки, какие ритмы. Потому что считали, что здесь задействована генетическая программа, что генетика, что может в клетке управлять еще...
0: Можно с самого начала. Что придумал Аловников? Значит, есть некие молекулы ДНК, да?
1: Да.
0: Которые живут в нас и живут в каждой клетке, и живут ли они... Работают ли они все время жизни клетки или нет? Как получается?
1: Тут, в принципе, обратили внимание не на жизнь клетки как таковой, а на количество делений, которые проходит клетка в культуре. Обычно это очень определенное число. Это 40 делений. Пройдя 40 делений, вот в культуре клетка погибает.
0: Чуть подробнее расскажите, потому что одно время эта тема была модной, предельное число делений клеток в нашем
1: организме. Да, это эффект Хейфлика. Да.
0: Еще раз скажите, как?
1: Это эффект Хейфлика. Хейфлик был первым, который наблюдал это в культуре.
0: Это 60 какой-то год, да?
1: Да. Очень давно.
0: 50 лет назад, не так давно.
1: Ну, наука сейчас очень интенсивно развивается. Все время мы что-то новое открываем. Поэтому 60-50 лет, кажется, уже такой глубокой древности. Ну, в общем, никто не мог понять, в чем же там суть, почему. Как клетка считает свои деления. И вот Алексей Матвеевич как раз предложил такой механизм. Потому что при каждом делении должна быть репликация, то есть удвоение ДНК. То есть ДНК должна быть считана, и вот эта копия должна перейти в дочернюю клетку, в новую клетку. А считывают информацию, вот эту вот репликацию производит так называемая ДНК-полимераза. Такой фермент. А вот эта ДНК-полимераза имеет собственный объем, габариты. Вот когда она садится на... Вот представьте себе, что это в ДНК. Вот садится и своим телом закрывает участок. И вот Алексей Матвеевич предположил, что вот каждый раз участок укорачивается.
0: То есть включен счетчик.
1: Да, включен счетчик.
0: Вырубаются кусочки, крайние хвостовые кусочки ДНК, которые уже не будут активны в следующем поколении клеток.
1: Да.
0: Так я понимаю.
1: Да, считалось, что они не восстанавливаются. Но потом нашли теломеразу, фермент, который восстанавливает эти участки ДНК, и поэтому вроде бы такого счетчика не существует. Потому что клетка каждый раз восстанавливает эту длину ДНК.
0: Хвостики свои.
1: А таким образом эффект Хифлика остался необъясненным.
0: Что, и до сих пор?
1: Ну вот, а как еще? По-видимому, существуют какие-то внутренние часы, даже внутриклеточные, которые не связаны так уж с ДНК. Видимо, там существует что-то другое, о чем мы еще пока не знаем. Возможно, какие-то окислительно-восстановительные процессы. Что такое представляет собой окислительно-восстановительный процесс? Это фактически тот же самый маятник.
0: Это циклы. Понимаете? Это всегда циклы.
1: Да, это циклы.
2: Только человек и только дерево определяют свой возраст. Человек – числами, дерево – стволовыми кольцами.
0: В принципе, надо сказать, что живое стало живым, когда пришло из неживой природы.
1: Да.
0: Оно стало только тогда, когда появились замкнутые циклы, которые связаны друг с другом.
1: Да.
0: Циклы синтеза белка, допустим, или веществ. Синтезы запоминания, снова циклы энергетические, информационные циклы. И действительно циклы, да. Так вот, получается, может быть, такая вещь, что вся клетка является часами. Я все время хочу это вот понять.
1: Вы знаете, извините, что я вы совершенно правы, что это циклы, что это ритмика циклов. И клетка, на самом деле, метаболические пути. Вот самый известный – это цикл Крепса, допустим, да? Это вот цикл, по которому ацетат сжигается.
0: Энергетический цикл
1: митохондрии,
0: клетки, да.
1: А потом ацетат снова восстанавливается, поступает в митохондрию. И таким вот этот самый основной
0: ацетат
1: цикл.
0: Это уксусная кислота.
1: Да, уксусная кислота. Вот. Но дело в том, что таких циклических процессов в клетке очень много. И, как оказалось, вот эти метаболические циклы, они тоже связаны в когерентную систему. И, судя по всему, они тоже внутренний ритмоводитель – это вот эти вот окислительно-восстановительные реакции.
0: Какие-то ведь у всех реакций, у химических, у биохимических, есть какие-то характерные времена.
1: Да.
0: И эти характерные времена, ну, что-то произойдет, это может быть статистическое. То есть, понимаете как, мы в физической жизни привыкли, что есть колебания в звенящихся. Ну, вот колокольчик звенит на каком-то тоне, на какой-то длине волны, и это зависит, долго ли он звенит, от его добротности. Ну, там резонансные эффекты. И часто говорят о резонансных эффектах в биологических системах, в биологических резонансах.
1: Да.
0: И тут вот начинается ложное впечатление понимания, вот как я что хочу сказать. В живых системах нету добротных колебательных контуров, которые могут долго звенеть. Там вот именно характерные времена циклов и составляют вот те самые первичные маятники, которые вместе, наверное, держат ритмику клеток.
1: Да, но я думаю, что там еще колебания затухающие. Понимаете? Вот этот вот ритм затухающий, идет по затухающей. То есть он нестабильный.
0: Если считать жизнь, жизнь клетки, допустим, для эритроцита это 100 дней, для клетки печени это несколько месяцев уже может быть.
1: Ну вот, кстати, об эритроцитах. Эритроциты это клетки, которые не содержат ядра. Там нет ДНК. Поэтому уже говорить о генетическом механизме старения, как-то, знаете, уже не приходится. Поэтому, естественно, начинаешь задумываться о том, что там какая-то энергетика. И эта энергетика, что такое вообще-то эритроцит? Эритроцит, ну, грубо говоря, это мешок, забитый гемоглобином. Ритм, какой основной ритм эритроцита? Это газообмен. Понимаете, получить кислород, отдать кислород. Получить кислород,
0: CO2,
1: отдать кислород.
0: CO2, да. Кислород,
1: да. Да, но кислород освобождается, если гемоглобин связывается с протонами, ну, с атомами водорода. Кто поставляет глюкозу? Значит, там такой пентозофосфатный цикл. понимаете, который должен работать.
0: Сахарный такой.
1: Да. Кто может управлять? Что может управлять этим циклом? Может управлять такое вещество глутатион. Глутатион – это что такое за соединение? Это такой трипептид, который берет вот эти протоны из этого пентозфосфатного цикла и отдает по назначению. А глутатион эритроцит не синтезирует, синтезирует печень. Значит, уже получается, что печень может задавать ритмику работы вот этого дыхательной эритроцита.
0: Ну, то есть фактически это связь уже органов.
1: Да,
0: ритм,
1: да,
0: клетки, ритм организма, да, потому что печень – это уже часть,
1: да,
0: организма.
1: Но, да? Да, и в то же время основной цикл – это круг кровообращения. Потому что нужно пройти через легкие, получить кислород, отдать тканям, снова получить. Вот уже еще один ритм. Получается, что этот ритм прокрутки задается сердцем и легкими. И заметьте, что сердце и легкие работают в одном и том же ритме. И днем, и ночью. То есть это постоянная работа этих двух органов. Чем она задается? Задается базовыми корневыми структурами мозга. То, что в стволе мозга находится. Понимаете? Кто задает эти ритмы? Как
0: Нет,
1: это получается?
0: У сердца есть свои собственные ритмы, которые корректируются мозгом. Так, да?
1: Вы знаете, дело вот в чем. Дело в том, что, в принципе, можно же ведь сердце создать искусственно. И это сейчас делают
0: со стволовыми
1: клетками.
0: Ткани, да, со стволовыми, клетками,
1: да. И они начинают, кардиомиоциты, сами биться в определенном режиме. Да. Никто им не задает. Они находятся
0: вне организма. Причем самое интересное, что они бывают сначала неспециализированными, потом могут превратиться, трансформироваться в сердечные.
1: Да,
0: это вот бьется вот это вот.
1: Да, начинает биться сама.
0: В чашечке бьется это самое
1: сердце.
0: А какие ритмы? Там тоже какие-то похожие на наши человечьи или мышиные?
1: Ну, естественно, из какого вида они были выделены.
0: И то есть
1: этот ритм заложен уже непосредственно в самой клетке. Она сокращается сама собой. Никакие структуры мозга на нее не влияют.
0: Удивительно. То есть, ну, в общем, действительно, эта память пришла с генетическим аппаратом. А работает уже не только генетический аппарат, а вот вся система метаболическая, в частности, обмена энергетического.
1: Да, так. Скорее всего, она зафиксирована в генетическом аппарате. Она как-то создавалась под влиянием каких-то ритмов внешних, о которых мы сейчас не можем говорить с определенностью, но зафиксировалась, архивировалась в генетическом аппарате и потом воспроизводится в этих клетках.
2: Внутренние биологические часы трудно настроить, но легко сбить. Это вам подтвердит любая жертва синдрома, известного под названием «джетлаг» или синдром смены часовых поясов. Это состояние обычно возникает при многочасовом перелете. Еще несколько дней после его завершения человека мучает головная боль, усталость, бессонница. Словом, все, что бывает, если превращать день в ночь. Сила проявления этого синдрома зависит не столько от времени самого перелета, сколько от разницы времени между пунктами направления и назначения. И куда хуже переносится перелет с запада на восток, чем наоборот. Это связано с тем, что для большинства из нас все же комфортнее подольше поспать, как происходит, если летишь с востока на запад, чем при выборе обратного направления вскакивать раньше обычного. Но чтобы заработать расстройство внутренних часов, не обязательно совершать перелет Москва-Лос-Анджелес. Достаточно просто злоупотребить ночными переработками. Переходы на летнее и зимнее время также способствуют негативным изменениям в организме. Поэтому в обществе и идет непрекращающаяся дискуссия, стоит ли экономический эффект, связанный с переходом на летнее время, обусловленный этим же переходом нервотрепки или нет. Тем более, что по оценке некоторых экспертов, смертность из-за перевода стрелок часов почти вдвое превышает число погибших в автокатастрофах. А вы говорите, экономия электроэнергии.
0: Ну, Елена Владимировна, может быть, я скажу вот одну вещь, которую вы поправите или, наоборот, добавите. Вы всю жизнь свою научную, насколько я знаю, я помню наши встречи в Институте биофизики в Пуще много лет назад, тогда вы и вокруг вас люди занимались искусственной кровью, вот это голубой то, что кровью. Тогда назвали голубой кровью, которая помогала и при ранениях, и при травмах, и на какое-то время могла заменять естественную кровь, потому что переносила кислород.
1: Да.
0: И хотя, конечно, делала это хуже, чем это делает наша кровь и эритроциты, тем не менее, этот заменитель был тем хорош, что он не переносил инфекции, что он мог бы храниться, и в полевых условиях это могло быть очень полезно. Собственно, так и есть. А теперь скажите такую вещь. Можно ли считать, что вот эта вот проблема сугубо, казалось бы, прикладная, использование голубой крови, каким-то образом связана из-за того, что она участвует в движении по всему организму с часами? Ведь потом вы перешли на липидные системы крови вот, заниматься. Есть ли какая-то связь вот между этими системами и биологическими часами? Как тут можно сказать?
1: Вы знаете, голубая кровь создалась на основе эмульсии. Эмульсии сделаны из так называемых перфторорганических соединений. И что интересно, это гидрофобная среда, которая эмульгируется, что значит, превращается в маленькие-маленькие капельки в водной среде. И что интересно, в системе инвитро, то есть вне организма, если вы посмотрите вот на эти капельки через специальные сканирующие микроскопы, вы увидите, что в каждой капельке происходит вращение. Причем в определенном ритме.
0: Такие динамические капельки, да?
1: Да. Внутри капельки идет вращение. И причем, если это эмульсия, дисперсия, скажем, да, много-много капелек, то в одних капельках вправо, а в других капельках влево. Представляете?
0: Представляю, да.
1: Вот. А возможно, что когда вы инфузируете, то есть вливаете эту эмульсию в кровоток, вот этот внутренний ритм задает движение вот этих капелек. Она тоже может проходить в резонанс.
0: То есть есть некие механические характерные времена, которые соответствуют развитию каких-то других периодических процессов. Вот так вот, да? Это замечательно. Вот. Но я думаю, что, конечно, в эритроцитах таких циклических потоков, ну, как я не слышал о них. Вот. Но там есть метаболизм. То есть, в принципе, вы думаете, что вот некая вот эта кровотворная система, кровеносная система, они как раз и могут задавать, синхронизовать какие-то процессы, помимо нервной системы, синхронизовать процесс в организме.
1: Да, я считаю, вообще, я считаю, что кровь – это основной синхронизатор.
0: Во.
1: А теперь... Она задает вот эту когерентность, понимаете, вот этот общий ритм функционирования всех органов.
2: Ледяная вода горного ключа, теплая кровь человека, неосязаемое слухом и зрением время – все течет, все едино, все гениально.
0: А теперь, Елена Владимировна, я хочу к главному вашему подойти вот, роду занятий. Как все это связано с жировыми тканями и липидами крови, липидами высокой, низкой плотности? Я поясню, в чем дело. Потому что мы знаем, когда мы смотрим по телевизору развитые страны, в частности Соединенные Штаты, или уже даже и Москву то же самое, мы видим очень много очень полных людей, и эта проблема становится уже инфекцией, уже говорят это уже пандемия такая же, ожирение есть в человечестве. Связано ли это с часами? Вот вдруг независимо появилась вот эта вот излишняя тучность у людей и проблема часов, которая связана с долголетием. Ведь вот о чем мы говорим.
1: Да, это очень сложная, конечно, проблема, еще далекая от разрешения, но основные подходы уже можно наметить. И вот мы с вами говорили, что есть у нас такие органы, которые работают в постоянном режиме. Допустим, в постоянном режиме работает сердце, да? В постоянном режиме работает мозг. Кстати, у него активность ночью не снижается. В постоянном режиме работают почки. Но есть органы, которые работают в колебательном режиме. И вот такой колебательный режим, как мы сейчас называем, это так называемый метаболический узел. Метаболический узел, он объединяет основные три органа. Это печень, скелетная мышца и жировая ткань.
0: Триада такая, да?
1: Да, такая триада, да. И вот эта триада заправляет функционером. Вот она работает ритмически день-ночь, о том, что я вам говорила. Голод, насыщения, голод насыщения. И основным регулятором там является жировая ткань. Почему? А что такое голод и насыщение? Значит, это основные два субстрата энергии, которые мы используем. Это глюкоза и жирные кислоты. Жировая ткань – это тот самый орган, который может аккумулировать и глюкозу, и жирные кислоты в виде так называемых молекул триглицеридов, или мы их называем еще жир. Поэтому жировая ткань регулировать может как обмен жиров, потребление жирных кислот, так и обмен глюкозы. Вот почему она является таким вот как бы управляющим параметром вот в этой триединой системе, в этом метаболическом узле.
0: Это и буфер, с одной стороны, энергетический, с другой стороны, это регулятор, да?
1: Да.
0: Процесс.
1: Вот это основной регулятор, и, как оказалось, в последнее время она, жировая ткань, является мощным эндокринным органом, потому что секретирует большое количество и гормонов, и различных факторов. Вот среди этих гормонов есть такой гормон лептин. Как оказалось...
0: Лептин.
1: Этот гормон регулирует термогенез, то есть сжигание вот этих тех же самых жирных кислот, когда они сгорают, они дают очень много тепла.
0: И терморегуляцию от этого, собственно, да?
1: Да, терморегуляцию поддерживает через гипоталамус. Вот через гипоталамус жировая ткань лептином, посредством лептина, через гипоталамус поддерживает термогенез, то есть постоянную температуру тела. И тот же самый лептин управляет чувством голода и насыщения. И оказалась интересная вещь, что чем больше разрастается жировая ткань, тем больше она выделяет лептина, и пищевое поведение меняется.
0: То есть
1: вот
0: что?
1: Есть какой-то порог, когда...
0: Да-да, я просто хотел спросить. Значит, если появляется больше лептина, то на самом деле что сбивается? Человек начинает положительную обратную связь, он начинает больше есть,
1: да.
0: Больше потреблять.
1: Больше
0: вот
1: потреблять.
0: Что я хотел.
1: Да.
0: Расскажите.
1: Он начинает больше потреблять, и жировая ткань начинает разрастаться. Причем разрастаться... Видите ли, жировая ткань, вот все наши органы, они имеют постоянное число клеток. Да? Это число клеток постоянно поддерживается.
0: Ну, в зрелом организме.
1: Да. Когда, после окончания периода роста, значит, каждый орган имеет свою массу и свое число клеток. Единственный орган, который постоянно растет и увеличивает число клеток, это жировая ткань.
0: И наш нос.
1: Вы это заметили.
0: Нос с возрастом растет.
1: Да? Да. Ну, может быть, за счет жировой ткани растет.
0: Я не знаю, но действительно, нет, как ее размер.
1: Да. И вот за счет этого, ну, это естественный, видимо, процесс накопления энергии, да, аккумуляция энергии. Но дело в том, что число клеток тоже ограничено у жировой ткани. Это поддерживается иммунной системой, она отслеживает это. И в определенный момент, значит, все вот когда увеличивается число клеток, называется гиперплазия. Гиперплазия завершается. А жир все равно накапливается. И начинается гипертрофия, то есть увеличение размера одной клетки. Вот гипертрофия, адипоцит – это клетка жировой ткани, приводит вот к этим всем нежелательным, так сказать, системным патологиям.
2: Наш организм состоит из десятка триллионов клеток, каждая из которых является своего рода биологическими часами. За ходом работы этой часовой фабрики наблюдают почти 20 тысяч часовщиков, нейроны гипоталамуса. Они отвечают не только за бесперебойное функционирование, но и за синхронизацию наших внутренних часов. Этот процесс также регулируется на гормональном уровне. Если же внутренний маятник сбоит, жди беды. Впрочем, известны случаи, когда сбои внутренних часов отдельных личностей отрицательно сказывались не на них, а на окружающих. Иосиф Сталин любил днем отсыпаться, а ночью названивать своим подчиненным от Москвы до Находки и решать с ними рабочие вопросы. Соответственно, значительная часть населения также была вынуждена перейти на ночное дежурство, дабы не пропустить важный звонок из Кремля. Подобной же эксцентричностью отличался и фельдмаршал Суворов. Про него говорили, что он встает ночью, обедает утром и ужинает днем. Нелегко, должно быть, приходилось его доблестным солдатам. Существует и другой перегиб, когда все в жизни человека подчинено размеренному ритму биологических часов, как это было с Уинстоном Черчиллем. 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, помощник Черчилля готов был немедленно доложить ему о случившемся, но, придя к нему домой, наткнулся на сопротивление Дворецкого. Сэра Уинстона дозволено разбудить раньше времени лишь в том случае, если Гитлер нападет на Британию. Так что ждите до утра.
0: Жировых клеток у нас тоже число сохраняется? Просто мы их надуваем триглицеридами? Или их число увеличивается?
1: Их число увеличивается после периода роста.
0: То есть это не как орган, а как ткань. Он, если вы говорите, в органе число клеток постоянно, то в ткани оно может расти, и мы рискуем тем, что мы набираем число клеток, и поэтому худеть очень болезненно. Клетки-то их надо кормить.
1: Да, но дело в том, что этот процесс у нас постоянный. То есть рост жировой ткани происходит непрерывно, независимо от того, много вы едите или вы едите нормально.
0: То есть число деления, оно как-то запрограммировано, да?
1: Да, оно идет постоянно. И просто когда человек много ест, нарушается вот этот вот цикл, ритм, да? И, кстати, почему вот этот вот феномен еще требует изучения, да? Почему вот этот вот цикл, ритм вот этого метаболического узла поддерживается за счет увеличения жировой ткани. Она накапливает это избыточные
0: Но это еще ресурсы. В возрасте, когда человек идет до пожилого возраста, в старости, наоборот, ведь начинается похудание и потеря. Или это по-разному бывает? Как бывает?
1: В общем, гиперплазия, то есть увеличение клеток жировой ткани, идет так ориентировочно до 50 лет. И вот этот вот предел 50 лет, перестает жировая ткань увеличиваться и заканчивается репродуктивный период. Вот у женщин, кстати, очень тесно с этим связано. Дальше в пожилом возрасте у нас идет потеря. Жировая ткань состоит из двух основных отделов. Это подкожная жировая ткань и внутренняя, так сказать, висцеральная жировая ткань. Потом функция накопления переходит от подкожной к висцеральной. И развиваются вот все вот этот нежелательный симптомы, комплекс возрастно-ассоциированных заболеваний. Собственно, начинается старение. Вот такое интенсивное, с болезнями, угасание функционирования организма. А угасание идет именно потому, что нарушается, сбивается ритм функционирования вот этого метаболического узла.
0: Это когда человек начинает больше тратить на лекарства, чем на удовольствие.
1: Вот, ну тут лекарства от этого естественного процесса не спасут, они просто, так сказать, немножечко притушат вот эти вот болезненные эффекты. Потому что когда разрушается система, когда нарушаются все ритмоводители, когда нарушается когерентность, то система начинает функционировать хаотически, и развиваются системные такие нарушения, как системное воспаление и системный окислительный стресс. Вот то, что развивается системный окислительный стресс, косвенно указывает на то, что вот те самые окислительно-восстановительные реакции, вот та самая редокс-система, по-видимому, лежит в основе, в
0: базисе. То есть это все равно
1: вот
0: циклы. Мы все время говорим система, и нужно все время помнить, что это циклы.
1: Да. Вот этот вот, окислительно-восстановительный цикл лежит в фундаменте, в основе, функционирования, как клетки, так и многоклеточные биосистемы. И когда система выходит из этого режима функционирования, когда начинает угасание, происходит хаотичность, вот этот окислительный стресс и показывает на то, что вот этот ритм, основной базовый ритм, нарушается.
0: То есть могу ли я сказать, что одна из причин и одновременно проявлений старения и старости уже – это как раз рассинхронизация тех локальных часов, которые в разных органах, тканях и клетках заложены. У нас вот этот вот разбаланс идет не только химический, о котором обычно мы говорим всегда, а именно это связано с регуляторным циклическим процессом часами. Да,
1: и заметьте, что основное возрастное заболевание какое? Сердечное, заболевание сердечно-сосудистой системы.
0: Заметил.
1: То есть нарушается вот этот базовый, основной цикл, связанный с кровью и с сосудистой системой. И У всех, без исключения людей пожилого возраста, нет таких людей, у которых нет вот этого так называемого вторичного атеросклероза. То есть атеросклероза пожилых.
2: Книга о жизни долгожителя содержит одну единственную сущность. Жизнь была долгой, но прошла быстро.
0: Мы еще говорили с вами о жировой ткани, а ведь на самом деле переносчиками липидов, холестерина, триглицеридов являются липопротеины разной плотности. Вот расскажите о них и как они могут вот в этом участвовать, вот в образовании сердечно-сосудистых.
1: Ну, вот эти бляшки. Дело вот в чем. Дело в том, что, в принципе, глюкоза растворяется в воде. Для ее, так сказать, транспортировки не нужны какие-то специальные белки.
0: Да, с кровотоком.
1: Да, просто все, это да. Как раствор, скажем, водный раствор глюкозы. А вот жирные кислоты, они не растворяются в воде, и поэтому для них нужны
0: переносчики, носители.
1: Основной носитель – это белок альбумин. У него 5 сайтов связывания с жирными кислотами. Он может 5
0: жирных кислот. Это такая пористая молекула.
1: Да,
0: такая,
1: пористая молекула, да. Которая вот 5 дырочек, и вот каждая дырочка садится по жирной кислоте. И он это все переносит. Вот, кстати, подкожная жировая ткань как раз использует для переносчика этот альбумин.
0: Альбумин и крови, да.
1: Да. А вот висцеральная жировая ткань, она по-хитрому устроена.
0: Поясните, что это такое?
1: А висцеральная жировая ткань... Висцеральная жировая ткань – это так называемый внутренний жир. Но основной, вот этот, который, так сказать, связан с системой липопротеидов, это внутрибрюшинный. Висцеральный, абдоминальный. Брюшина – абдоминальный, висцеральный жир. Он портальной вены связан непосредственно с печенью и отдает весь свои вот эти жирные кислоты в печень. А вот печень как раз, она участвует в системе липопротеидов. Все липопротеиды делает печень. Печень делает основной такой вот липопротеиды, так их называют, липопротеиды очень низкой плотности. Вот. И все вот эти трансформации, связанные с холестерином, происходят в крови. И таким образом энергетика, липопротеиды очень низкой плотности, они захватывают из печени триглицериды, жир, и переносят его в кровь.
0: Это крупные такие рыхлые частицы.
1: В крови нашей. Да, да. Потом в крови происходит гидролиз, то есть расщепление этих триглицеридов на жирные кислоты, которые переносятся, связываются с альбумином, и глицерол.
0: То есть это самые первые наши горючие триглицериды, да, то, что мы используем в повседневной мышечной и умственной деятельности.
1: Мышцы...
0: Но они уже дальше непосредственно.
1: Вот, кстати, о ритмах, о циркадианных ритмах. Мышцы скелетные используют днем, когда мы едим, она предпочитает использовать глюкозу. Угу. А вот жирные кислоты, они нужны для периодов голодания. В принципе, природа их изобрела для того, чтобы переживать периоды голодания.
0: Второй эшелон, да?
1: Да, даже у дрожжей период голодания, когда не хватает глюкозы, они начинают накапливать жир, чтобы пережить этот период, а потом снова, так сказать, делиться, начать, они используют уже энергию. Это долгоиграющая энергия, скажем.
0: Елена Владимировна, значит, липопротеиды низкой плотности, которые крупные, таскают триглицериды, им противоречат липопротеиды высокой плотности?
1: Нет, там...
0: Вот расскажите.
1: Липопротеиды высокой плотности – это такие образования, это уже фосфолипидные образования. С фосфолипидов – это те самые молекулы, из которых устроены мембраны, допустим. Все мембраны фосфолипидные. И вот эти фосфолипидные мембраны, они маленькие такие вот частички липопротеиды высокой плотности, они обладают уникальным свойством. Они захватывают холестерин отовсюду.
0: Холестерин собирает со стенок сосудов, из других частиц.
1: Отовсюду. В основном, что такое холестерин? Холестерин – это основной структурный компонент мембран клеток. И берут отовсюду.
0: 40%?
1: Да.
0: 30-40%.
1: Да. Ну, самая подходящая клетка – эритроцит, допустим. Да? Вот основная сорка сойдется эритроцита, скажем. Да? Вот. Значит, после того, как эти маленькие фосфолипидные капельки напитались холестерином, они берут от фосфолипида одну жирную кислоту и пристегивают его к холестерину, образуются эфиры холестерина. И вот эти жирные, большие рыхлые молекулы липопротеидов очень низкой плотности. Происходит гидролиз этих триглицеридов с освобождением жирных кислот, которые потом идут на энергетику. А место пусто не бывает. Да? И это освободившееся место заполняется вот этими эфирами холестерина. И таким образом липопротеиды очень низкой плотности преобразуются в липопротеиды низкой плотности. Для чего нужна эта система? В принципе, вот эта система нужна для распределения холестерина. Холестерин используется главным образом для синтеза стероидных гормонов, с ним связана репродуктивная функция. И он используется для синтеза желчных кислот. А желчные кислоты нужны для чего? Для того, чтобы поглощать жир.
0: То есть, по ходу дела,
1: Таким образом, эта система, вот эта энергетика, связана с репродукцией.
0: По ходу дела, я просто хочу сказать, что вот эта вот мода на холестериноедение, которая 20 лет насаждалась из-за океана, она сейчас, по-моему, проходит, да?
1: Да, дело в том, что, в принципе, холестерин мы синтезируем сами. Если мы не будем его есть, мы его из того же самого ацетата, из той же самой уксусной кислоты, можно
0: мы
1: синтезировать сколько
0: себе
1: угодно
0: этого
1: холестерина.
0: Вот обычное импортозамещение, как я понимаю, да?
2: Ученые всего мира признали теорию, что жизнь на Земле зародилась в воде. Похоже, там же были заложены ее самые универсальные формы, не знающие старости. Рассмотрим некоторые из них. Крошечная пресноводная гидра, похожая на перчатку из-за формы своих щупальцев, одна из представителей бессмертных существ. И все потому, что гидры обладают высочайшей регенерационной способностью. Даже если разрубить ее пополам, эта простейшая может нарастить каждую половинку до целой особи. Еще один интересный экземпляр – медуза-кормилица. Ее уникальность в том, что при возникновении неблагоприятных условий медуза впадает в детство, причем в самом буквальном смысле. Она превращается в полипа на ножке, того, с которого и началась ее жизнь, хотя большинство других медуз умирает сразу после оставления потомства. Впрочем, медуза-кормилица не застрахована от насильственной смерти. Она может быть съеденной или убитой, но старость ей незнакома в принципе. В прибрежных водах Красного моря, на мелководье западного побережья Америки и в Японском море обитает морской еж. Он тоже не подвержен старению. Более того, чем старше он становится, тем активнее размножается. А от врагов морские ежи спасаются путем клонирования. Есть ощущение, что о жизни и смерти животных мы знаем гораздо больше, чем о старении человека. Ощущает ли человек свои годы? Когда, при каких обстоятельствах он начинает обращать внимание на свой возраст? Каковы отношения между возрастом и поколением? Отношение общества к пожилым людям – показатель его цивилизованности. И пока ученые занимаются продлением жизни, нужно просто...

0: Омысливание.
1: Ну, есть, значит, насчет именно аналогов именно саркофагам, чтобы вот так они были объектом таких спекуляций. Есть различные памятники в Индии, есть куча памятников в Новом Свете, в Мезоамерике, там, в Перу. Это самое сооружение с полигональной кладкой, мегалитические. То есть таких объектов подобных много, но именно саркофаги, в основном они египетские, значит, есть саркофаги римские, например, есть саркофаги средневековые, которые вообще покруче по качеству исполнения, по-моему.
0: Да есть.
1: Но
0: и
1: почему-то
0: позднее вообще уже, после средневековья, всякие крипты Габсбургов. Вот я был, например, в Вене и смотрел на саркофаги Габсбургов. Это же вроде уже не средневековье, а саркофаги покруче выглядят, честно говоря. Это не просто большие кубики из твердого камня, они такие вычурные, красивые. Вообще каждый как произведение искусства.
1: Но они меньше популярны. Пока до них там не дотянулись руки какого-нибудь очередного альтернативного историка, который не восславил этот объект в своем видео. Потому что мне только что опять прислали там какого-то индийца, который про там индийские всякие храмы невозможные рассказывает, что это все тоже станки с ЧПУ, 3D-печать, там жидкий камень и прочее. А без этого, конечно, такое великолепие не могли. На самом деле индийские храмы, они сильно крутые. Покруче, наверное, египетских в некотором роде. Вот, есть же Баальбек. Вот там не саркофаги, там просто огроменные мегалиты. Вот.
0: Кстати, в чате я видел какой-то провинкнул вопрос про ртуть в какой-то там мезоамериканской пирамиде. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь.
1: Ну, там находили действительно ртуть. Значит, я только знаю, что ее находили. Вот. Ничего сказать не могу. Надо нашего коллегу, специалиста по Мезоамерике Дмитрия Беляева спросить. Вот. Что там за ртуть в Мексике, в пирамиде?
0: Так, следующий вопрос. Ваше предположение, почему в измеренном саркофаге углы увеличиваются сверху вниз от 90,5 в верхней части до 91 плюс у дна? Это технология обработки или маленькая выборка, или что-то еще?
1: Я думаю, что маленькая выборка. То есть делать выводы вот на основании того, что мы там три угла измерили, а технологии я бы не стал. То, что там все углы внутри получились чуть больше 90 градусов, но вот тут как раз можно сделать осторожное предположение, что это потому, что он там не совсем на самом деле прямоугольный, а слегка вот такой.
0: Угу.
1: То есть, когда они там эти шлифовывали стенки, они их чуть-чуть... Я тут ругаюсь, что я микрофон задеваю все время. Они чуть-чуть их так сделали вогнутыми. Поэтому чуть-чуть углы больше 90. Там как писали, не может такого быть. В прямоугольнике не может все углы быть больше 90 градусов. Да, потому что это не совсем прямоугольник, это сложная фигура. Вот. А что касается технологии, ну вот надо хорошо бы измерить их все и посмотреть на статистику, что там получится.
0: Ну да. Чтобы измерить их все, нужно там порядочно денег, так понимаю, заплатить.
1: Слушай, вот по-хорошему действительно договориться с министерством.
0: Ну да, идти
1: официальным
0: путем. Да, кстати говоря, пользуясь случаем, я сейчас встряну и скажу, что следующий форум «Ученые против мифов» скорее всего состоится в конце марта. Вот сейчас даты предварительные 26-27 марта. И он будет с таким египетским уклоном. То есть он не будет весь посвящен Древнему Египту, но там будет, скорее всего, несколько выступлений и стилистика такая в эту сторону, заточенная. Вот. И мы планируем, может быть, связаться в том числе с посольством Египта в России. Может быть, с ними подружиться. И чем черт не шутит? Может быть, нам рано или поздно получится измерить что-нибудь больше, чем просто один саркофаг. Вот. Но это непредсказуемо, конечно, чем закончится. Попробуем. А дальше движемся. Илья Владимирович спрашивает. В эти храмы могли заходить только жрецы или всякий мог поклониться священным останкам?
1: Значит, насколько я знаю, там не то, что только жрецы, а там большую часть времени даже и жрецы не могли

0: ходить. То есть это все закрывалось, видимо, запечатывалось и засыпалось вообще. То есть доступ в, этот, в эти подземелья был в течение 70 дней от смерти Аписа. То есть вот когда Апис умирал, это все раскапывали, раскрывали, значит, это как-то там даже слово было, там какой-то ритуал открывания вот этого дома Аписа. И туда был доступ жрецам и, видимо, каким-то особенным паломникам, которые там, не знаю, или там какими-то деньгами участвовали, или там какой-то вклад делали в сооружение этого всего, которые там оставляли вот эти стелы. 70 дней длился ритуал, вот этот весь, приготовление этой мумии, потом ее там таскали туда-сюда, ритуал отверзания уст, возили ее там по озеру священному на лодке, потом тащили в эти катакомбы, захоранивали, и все это закрывалось. И, судя по всему, большую часть времени туда доступа не было. Вот, насколько я понимаю, это было вот так.
1: Спасибо. Так. И тут же Илья Владимирович уже спросил, про расходы на строительство пирамид мы знаем из записей. А сохранились ли записи о расходах на саркофаги или о строительстве храмов? Именно расходы на саркофаги.
0: Это нужно спросить нашего коллегу и друга Максима Лебедева, который вообще занимается экономикой Древнего Египта, хотя он больше по Древнему Царству. Ну, там и в Древнем Царстве тоже храмы строились. Он расскажет что-то. Я здесь только вот то, что касается Серапиума, и то, что касается оплаты труда работников. Там в некоторых случаях на этом описывается, что платили им хорошо по тогдашним меркам. Когда вот реально они тащили саркофаг, за 10 дней транспортировки его они получали паёк 30-дневный. Мясо, зерна, масло и одежды, серебра, еще там чего-то им давали. Сколько-то мир. Угу. О чем имеются записи.
1: Спасибо. Так, значит, мы в эфире примерно час. Пользуясь случаем, я, наверное, сделаю несколько объявлений. Во-первых, я призываю, дорогие зрители, у нас еще несколько десятков вопросов в очередь. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос задали в первую очередь, вы можете задать его через суперчат, что сегодня мало пользуются суперчатом. Друзья, вам не нравится этот стрим, вы не хотите его поддержать, очень странно. Хотя бы поставьте лайк этому стриму, чтобы как можно больше людей его увидели. А вот задать вопрос можно с помощью специальной ссылки, которая сейчас появилась в чате, или через суперчат. Это первое, что я хотел сказать. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео с помощью Патреона. И тогда вы будете поддерживать регулярно, раз в месяц. И все видео, которые выходят на наших каналах, вы будете видеть в первую очередь. Также получите еще ряд приятных бонусов. А что у нас выйдет на этой неделе? Во-первых, завтра, в четверг, в 19:00 по московскому времени, на канале Anthropogenes.ru будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 16». Это лекция известного популяризатора космонавтики Виталия Егорова. «Лунный заговор в кино от Джеймса Бонда до Рамштайн». Виталий собрал различные фильмы за последние 50 лет, в которых так или иначе упоминается лунный заговор, обыгрывается лунный заговор, там в сюжет встроен лунный заговор, или просто какие-то даже в юмористическом или не юмористическом контексте. И сделал вот такой обзор, сделал из него некоторые выводы, ну и ответил на вопросы зрителей. Доклад получился яркий и интересный. А в субботу мы надеемся, что на канале «Лаборатория научных видео» будет по скриптум Александры Архиповой, социального антрополога, посвященной ее лекции, тема которой «Опасные слухи о вакцинах». Там тоже накопилось очень много острых вопросов, и Александра будет в Москве и готова на эти вопросы ответить. А теперь, я думаю, что мы можем двинуться дальше. Вопрос от Анастасии Седых. А в надписях на саркофагах могут встретиться ошибки? Или грамматики в нашем понимании тогда не было?
0: Грамматика еще как была, ошибки еще как встречаются. Но вот я не могу конкретно сказать про ошибки именно на саркофагах в Серапеуме, но вообще в погребениях и на стенах храмов ошибки встречаются. И, кстати, их анализу посвящены даже исследования. Я такие видел работы, где там перепутано слово, перепутан иероглиф, пропущен какой-то символ. Косячили только так. И там причем даже удивляются. То есть, ну ладно, это же, допустим, в какой-нибудь там простой гробнице ошибка. Но это стена храма какого-нибудь там крутого. Его должен был принимать какой-нибудь крутой жрец. То есть он что, не читал, что ли, что там написано? То есть если бы он прочитал, он должен был, по идее, эти ошибки увидеть. Но они все равно встречаются. Да, есть они. И кто-то удивляется, как же так? Ошибки. Он же там долго выбивал эту надпись, много дней, наверное, и не заметил ошибку. Но там фишка в том, что тот, кто выбивал, он, может, вообще был неграмотный. То есть пришел один по трафарету, надпись нарисовал, а потом уже пришел с зубилом каменщик и по этому трафарету камень стесывал. Ошибки есть. Да, и ошибки есть и в каменных в этих изваяниях, и в надписях, в погребениях, на статуях. И тем более они есть в папирусах. Причем даже там их реально анализируют, эти ошибки. Допустим, я упоминаю папирус, кстати говоря, в видео я рассказываю про венский папирус, где описан процесс мумификации быка Аписа. Этот папирус, он написан двумя писцами. Один писал на одной стороне этого папируса, а второй писал на второй стороне этого папируса. Так вот, в исследовании этого папируса говорится, что анализируются ошибки, характерные для одного писца, ошибки, характерные для второго, и говорится, что первый хороший, грамотный, ошибок мало, а второй так себе, троечник, косячил там на каждой странице, условно говоря, в каждом абзаце этого своего текста. Причем ошибки характерные, то есть это его личный почерк.
1: Спасибо. Максим Шигов спрашивает, точнее он говорит, отличное исследование, четко по полочкам с примерами. А можно такое же про полигональную кладку индейцев?
0: Можно. Для этого надо просто туда поехать.
1: Для начала.
0: То есть мы с радостью, более того, даже мечтаем, планируем, но получится или нет, не знаю. То есть рассказывать заочно не хотелось бы, пересказывая там и показывая чужие фотографии, поехать туда, поснимать видео. Может быть, у нас это получится рано или поздно.
1: У нас были небольшие, так скажем, подходы к этой теме. Ну, например, у нас, по-моему, на 5-м или на каком-то в этом районе 5-го форума «Ученые против мифов» выступал лектор по фамилии, по-моему, Кизилов, если я не ошибаюсь. Да. И он на сцене, у него там был небольшой мастер-класс, показывал, как делать полигональную кладку. Он показывал на примере двух небольших блоков. Ну, то есть не гигантских, а вот какие мы ему купили, какие-то два куска что-то там, пенобетона или что-то такого.
0: Пеноблоки там были.
1: Пеноблоки, вот, да. И он из них, он показывал, как это делать с помощью примитивных инструментов из веревки, палки и зубила простейшего. И это первое. Второе, хочу сказать, что полигональная кладка не является чем-то уникальным для индейцев. Насколько я понимаю, она встречается вообще много где в мире. И она вообще предшествует привычной нам кладке из параллелепипедов. Ну, потому что до того, чтобы строить из параллелепипедов, вот строительство из параллелепипедов – это технология более высокая, потому что это некий стандарт. Вот мы приходим к некой стандартизации поверхностей, блоков и к стандартизации их укладки. А полигональная кладка – это мы берем камень, какой есть, подравниваем его, подгоняем их друг к другу и, вот, и кладем. То есть мы строим из того, что у нас есть. Вот. Другое дело, что да, действительно, индейцы достигли в этой технике вообще, наверное, совершенство. Вот. Ну, и хотелось бы, конечно, поехать посмотреть на месте, потому что тоже явно мифологизированная тема, так же, как с саркофагами. Все это идеальная точность и прочее.
0: Я думаю, что там до такой степени еще больше мифологизировано, потому что туда меньше народу просто ездит. Чисто по финансовым, там, техническим причинам, чем в Египет.
1: Ну, не скажи. Американцам ближе значительно.
0: Ну, американцам, ну, да. Американцам
1: ноги-то всего этого растут, сам понимаешь, не из России.
0: Популярных публикаций меньше, фильмов меньше.
1: Я вот хочу сказать...
0: Египет просто вне конкуренции по такой раскрученности.
1: Ну вот в качестве примера, кстати говоря, мы сейчас переводим фильм про Серапиева на английский язык для нашего английского канала. И у нас там есть какой-то момент, когда мы показываем, сколько видео всяких про Серапиева на Ютубе и комментариев. И начали смотреть видео, сколько видео на английском и сколько комментариев на английском, на нашем английском канале написали на тему Серапиева, больше, чем на русском, существенно. Хотя канал у нас маленький, англоязычный, но там понаписали уже про Серапиева много-много комментариев. То есть там это, по-моему, еще более, гораздо более популярная тема, чем у нас. А про индейцев я вообще молчу, потому что американцы ездят туда примерно как мы в Турцию, наверное. Рядом. Двигаемся дальше. Алексей поддерживает стрим. Спасибо вам, Алексей. И говорит, изрекает точнее. Правда одна. Ложь многолика. Удачи в нелегком труде. Спасибо вам, Алексей. Хотя, возможно, с этим утверждением можно было бы и поспорить насчет того.
0: Аминь, аминь.
1: Что правда одна. Александр Пресняков спрашивает. Добрый день. Были ли исследования аписов со стороны генетиков и сравнения с современными породами коров в этом регионе?
0: Я видел работы антропологические, зоологические, где исследовались найденные бычки и коровки, в том числе вот эти в Сакаре. Был анализ вот этого единственного быка Аписа, выжившего в Лувре. И еще раз повторяю, что я прочитал про то, что готовится монография с анализом вот этих коров из некрополя матерей Аписа. Но она еще не вышла. Возможно, там будет и генетика тоже. Вообще генетику животных, всяких вот этих древнеегипетских, изучали. Например, кошек. Не так давно я видел исследование древнеегипетских кошек. Ну вот, именно генетическое. Что касается коров, не знаю. Но то, что их изучали, их изменчивость, к каким породам они относились, там, какими качествами обладали, на эту тему исследований, насколько я знаю, немало. Они есть. Да.
1: Спасибо. Елдаким ТВ спрашивает, а что реально есть люди, которые не в курсе, что до нашей цивилизации жили и более древние, давно почавшие в веках, наверное, почившие, великие технологические цивилизации, а мы, наверное, только четвертая или пятая раса?
0: Ну, это если Блаватской начитаться, то там уж не помню, сколько раз было. Но вообще, да, есть люди, которые не в курсе. Я, например, не в курсе. Георгий, а вы в курсе?
1: Ну, я в курсе, что есть люди, которые в это верят. Вот, это правда.
0: Давайте дальше.
1: Главная проблема заключается в том, что от этих великих технологических цивилизаций, как ни печально, я скажу такую фразу, ничего не осталось, никаких следов высоких технологий. Увы. Есть множество адептов высоких технологий прошлого, но самих высоких технологий, вот проверка, которую провели мы, показывает, что никаких высоких именно в современном понимании этого слова технологий, к сожалению, не было раньше того времени, когда они были изобретены. Александр Иванов спрашивает, когда был в Египте в храме Сфинкса, видел угловой узел стыковки трех огромных блоков из границы. Узел из гранита, да. Узел очень сложный, перевязывает все три блока. Для чего такая сложность? Их и так не сдвинуть с места. Я думаю, что надо просто смотреть, что имеется в виду.
0: Нет, я знаю, про что идет речь. Ну, там вот, да, там есть такие места. Ну, это бы Валеру Сенмута спросить. Про вот этот храм. Я так понимаю, что это припирамидный храм при пирамиде Хафра. Угу. Имеется в виду. Вот там, да, такие гранитные большие блоки. И Видимо, их там как-то клали стык в стык. И там элементы такие не то, что, ну вот, примерно такие почти полигональная кладка местами встречается. Ну, как бы я тут, поскольку темой этой специально не занимался.
1: А она именно скорее имеет какую-то функцию, или это просто вот такие блоки? Так получилось. Не можешь прокомментировать?
0: Нет, не возьмусь. Надо ребят спрашивать, египтологов.
1: Хорошо.
0: Что они скажут.
1: Спасибо. Виктория Соколовская спрашивает, а почему на других похожих гранитных саркофагах нет надписей фараонов? Или только этот решил отметиться?
0: Этот, это какой? Ну, еще раз, надписи там есть на 4 саркофагах. На 4 саркофагах из 24 надписи есть. Почему они не на всех? Они не на всех саркофагах и в человеческих погребениях, кстати говоря. С какими-то элементами ритуала связано это или нет. Они, для чего? Потому что они все разные. Они все разных размеров, они из разных материалов. Они делались в разное время, и, видимо, вот эта традиция, подход, он там менялся. Менялись сами эти катакомбы, кстати говоря. То есть там, начиная с того, что сначала хоронили в отдельных гробницах, потом стали хоронить в катакомбах. Сначала там были эти малые подземелья, потом большие подземелья, сначала деревянные, потом каменные. То есть ритуал менялся. Почему они не писали на всех саркофагах, я не знаю. Вряд ли кто-то это может объяснить. Возможно, считалось, что достаточно вот этой стеллы, на которой вся информация будет. В 4 случаях надписи есть и на саркофагах. Вот. Я думаю, что это только особенностями ритуала как-то можно объяснить. Возможно, каждый раз, это же такая моя фантазия, бык умирал неожиданно, и саркофаг, поэтому его степень отделки зависела от того, насколько неожиданно умер бык. Вот. В большинстве случаев он умирал неожиданно, и они его не доделывали. Там на многих саркофагах обработка достаточно грубая.
1: Спасибо. Вопросы задает зритель Селигер. А вы были в ступенчатой пирамиде Джосера? Как вы думаете, почему ее подземная часть так отличается от подобных других пирамидах?
0: Мы были в пирамиде Джосера. Вот не далее, как в апреле мы там были.
1: Мы были там в тот же день, как и в Серапиуме вообще-то. Потому что они рядом.
0: Да, она вообще отличается и не только подземная часть, но и во многом другом она отличается от более поздних пирамид. Я уважаемому коллеге скажу, а пирамиды, они каждую, какую ни возьми, они чем-то от других отличаются. Почему у нас ломаная пирамида, ломаная, например? Почему она именно такая? Это ступенчатая. Потом они стали делать, так сказать, истинные пирамиды. В пирамиде Джосера в самой ней помещений нет практически. Они все под ней. Потом они стали делать помещения в пирамиде. Они экспериментировали. Они пробовали. Вот эти катакомбы огромные под пирамидой Джосера. Там как бы эта система катакомб, к которой относятся в том числе и катакомбы с вот этих некрополей священных животных. Там, кстати говоря, какие-нибудь там катакомбы ибисов гораздо больше, чем галереи Серапиума. Вот. Почему-то именно в Сакаре они вот увлекались этими катакомбами. Вот они экспериментировали. Каждая пирамида – это индивидуальный проект. Вот. Не говоря о том, что пирамида Джосера была вообще первая фактически пирамида. Там многое было сделано впервые. В дальнейшем они проект меняли. То есть как бы, часть сделали подземных помещений. Я уж не помню, есть там пирамида, в которой вообще подземных помещений нету? Какая-то из них. Вот, поэтому точно так же, почему все эти саркофаги не похожи друг на друга? Потому что это штучный товар, так сказать, по индивидуальному проекту.
1: Спасибо. Меня вот уже спрашивают, зачем я держу эту вазу, просто хотел похвастаться, что самый первый наш результат самого первого эксперимента, вот ваза из мраморной брекчи, которую Ольга Вдовина первой делала, вот даже с дырочками в ручках, у меня тут вот в руках. Довольно тяжеленькая, кстати говоря. И люди почему-то без уважения относятся к мраморной брекчи, а она вообще увесистая вообще такая и прочная. Ногтем не процарапаешь, как пишут в комментариях. Но продолжим. Виктория Соколовская еще один вопрос задает. Если внимательно сравнивать углы внутри саркофага и модельки, то видно, что имеет место заметно разный способ производства. Все же угол стенки саркофага как бы отломан, а не отбит и закруглен, как у тестера. Вы понимаете?
0: Тестер – это угол, видимо, Ольги Вдовиной?
1: Ну, видимо, да.
0: Я понимаю. Я хочу сказать, что мы не утверждаем, что они идентичны, по идентичной технологии сделаны. Мы не знаем, по какой технологии, строго говоря, делались углы в саркофагах. Цель эксперимента было, Ольги Вдовиной было показать возможность принципиальную изготовить такой уголок примитивными орудиями, то есть с помощью каменных инструментов. Вот. Скорее всего, технология была не совсем такая, хотя бы потому, что, еще раз, Ольга Вдовина пользовалась инструментами вообще каменного века, а все-таки саркофаги в Серапеуме делались уже в железный век. И, наверное, все-таки там использовалось что-то еще. И, наверное, подход был какой-то более продвинутый. Вот. Важно, что видно, что качество изготовления этих углов принципиально не отличается. Может быть, у Ольги Вдовиной даже уголок поаккуратней сделан, чем в саркофаге.
1: Спасибо. Так, вопрос. Сейчас я попробую прочитать. А египетские немоглики не верили, что древние недотепы не могли рисовать в пещерах лет эдак 10-20 тысяч назад? Ведь краску могли придумать только великие египтяне, что почти космическая технология.
0: Ну, тут, видимо, сарказм такой, что немоглики были всегда, имеется в виду. Но я подозреваю, что все-таки немоглики – это явление современной цивилизации, которые просто очень сильно появились благодаря тому, что люди очень сильно оторваны от ручного труда и не представляют себе решения простейших задач. Для древних просто, если они видели какое-то такое сооружение, для них все было просто. Но в каком-то смысле их тоже можно было назвать немогликами, потому что говорил, что это все с божественной помощью, и сооружения эти делались, чтобы показывать, что это Бог построил. Но все-таки это немножко явление другого порядка и с точки зрения психологии, там, и социологии и прочее. Немоглики, мне кажется, это... Хотя шутка мне ясна, юмор. Юмор я оценил, но мне кажется, что это чистое явление нашей, именно нашей технологической цивилизации, когда большинство людей не занимается физическим трудом от слова совсем. Ну, я имею в виду в западных странах.
1: Виктория Соколовская еще один вопрос задает. Есть много других подземных мест, где способ затаскивания блоков никак не подойдет описанным методом по многим причинам. Например, как в гробнице Сенусерта III, такие резкие перепады высот, крутизна спуска, глубина, сложные повороты, размеры проходов и так далее.
0: Я даже специально открыл план гробницы Сенусерта III. Можно, если я сейчас включу демонстрацию экрана, и на этот план мы посмотрим. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Включил. Вот этот план. Ну, там сверху рисунок – это разрез горизонтально, а снизу – это вот вертикальный разрез этой гробницы. Ну, честно говоря, на первый взгляд не вижу там каких-то прям... Да, саркофаг находится в секции под номером 11. То есть его надо было вот от входа туда дотащить. Во-первых, у них было на то, что его дотащить туда времени, например, год. Они его могли год перемещать. Те способы, которые я рассказываю в видео про Серапеум, транспортировки, а почему они не годятся здесь? Я рассказал про возможные способы транспортировки горизонтально или под небольшим уклоном, способ поворота саркофага на 90 градусов, способ его опускания с помощью убирания песка из-под него. Здесь везде, ну, в подавляющем большинстве случаев, его все-таки перемещают под уклоном вниз. Ну, как бы еще раз, чтобы компетентно ответить на вопрос, хорошо бы поехать, залезть в эту гробницу. Каюсь, не был я в гробнице Сенусерта III. Посмотреть ее внутри. Потому что, опять же, может оказаться, что у немогликов глаза велики. Когда нам начнут рассказывать про узкие проходы, через которые саркофаг не пролезут, то же самое рассказывали про Серапеум. Абсолютно то же самое. То же самое, но, кстати, египтяне, которые нас туда везли, включая водителя, который нас вез, помнишь, Гош, в Серапеум?
1: Да.
0: Она заливала нам про то, что невозможно было его туда протащить, узкие двери, огромные статонные саркофаги. Это все, кстати, египтяне точно так же рассказывают, как и наши ребята.
1: Ну, причем с таким видом, что тоже сложно сказать, он действительно верит в это, либо ему нужно туристу навесить побольше лапшички.
0: Ну а почему бы ему не верить в это? Так, отключаю демонстрацию экрана. Вот, поэтому я не... надо смотреть на гробницу Сенусерта III. Мне, на мой дилетантский взгляд, кажется, что эта задача решаемая.
1: Спасибо. Фараон сказал, надо затащить. Пришлось затащить.
0: Затащили.
1: Пришлось затащить. Юра Нии спрашивает, а плоскость крышки как подгонялись? По месту притиралась или в размер изготавливалась? Во множественном числе.
0: Детали технологии нам неизвестны. Вот что касается изготовления саркофага, мы можем только предполагать, как это делалось. В том числе у нас там есть примеры, когда есть недоделанные саркофаги, что крышка спиливалась прямо с саркофага, с цельного куска, и потом вот к нему же и притиралась. Вот как они делали крышки в данном случае, значит, подробности в эксперименте познаются. Может быть, когда-нибудь нам удастся такой эксперимент произвести. Пока что в наших ближайших планах эксперимент по транспортировке веса, сопоставимого с весом саркофага и серапиума. Мы уже несколько раз обсуждали этот проект. И очень хочется попробовать. Вот. Подгонка крышки – это будет следующий этап. Вот сейчас Оля Вдовина закончит свою вазу с невозможными ручками, невозможной полостью внутри.
1: Будем собирать 17 миллионов.
0: Будем собирать 17 миллионов на саркофаг.
1: Угу. Шутка или нет?
0: Да.
1: Спасибо. Грик Вейн спрашивает. Мегалиты в Питере. Кто же их сделал? Разве в 18 веке были технологии, способные резать гранит со сверхточностью?
0: Ну, вот здесь опять звучит слово «сверхточность». Надо идти измерять мегалиты Петербурга. Какая там сверхточность у них? С какой точностью они сделаны? Пока что мы измеряли мегалиты 20 века. Тумбы с площади в Петербурге и там 20-го и 21-го. Какая там сверхточность была? Какие суперинструменты? Тут как бы резать это одно, а добиваться определенной точности это, насколько я понимаю, другое. И точность, когда мы говорим про точность в 1-1,5 градуса, вот как, допустим, в серапиуме, это все-таки, на мой взгляд, это, если руки растут из правильного места, это достижимая точность. Провести прямую линию и по ней как бы ровно там, отбить, отрезать, это решаемо. То есть, ну, как бы здесь вы должны, конечно, понимать, что большую часть истории человечества использовался только ручной труд и только ручная обработка всего. И кто-то хочет сказать, что до появления машин ничего не могли сделать достаточно точно.
1: Кто-то хочет это сказать совершенно.
0: Кто-то хочет это сказать, но это не так. И даже во многих случаях до сих пор используется. То есть, когда там, допустим, делается гладкая поверхность, как в Древнем Египте, видимо, использовали так называемую поверочную плиту. Это просто гладкая поверхность, плита гладкая, эталонная, которую намазывали краской, прикладывали к некой поверхности, убирали, и потом те части этой плиты, которые выступают, они окрашивается краской. Их надо стесать. Еще раз приложили плиту. И еще раз. И вы можете до сих пор эти поверочные плиты прекрасно увидеть использующиеся в современном производстве. Они продаются.
1: Ну, угольники и отвесы всевозможные. Это...
0: Угольники и отвесы. Когда вы натягиваете веревку, она у вас получается прямой. Когда вы наливаете воду в какую-то емкость, у вас получается горизонтальная поверхность воды этой.
2: Вешает обрезы, ниточки, получается затекание.
0: Да, когда вы вешиваете, говорят, меня было не слышно. А так можно поднимать? Вешаете грузик на ниточке, у вас получается отвес вот, вертикальный. Я только что был в Хургаде, и там строится дом. Фото сейчас, наверное, не покажу. И я вижу, что строится дом, и там на веревочках грузики висят у каждого из углов этого дома те же самые точно отвесы, как в Древнем Египте, сейчас в 21 веке.
1: Ну и опять же, 18 век, это все-таки, мягко говоря...
0: 18 век – это век, когда уже механизация была вполне, и измерительные приборы были достаточно качественные.
1: Уже даже микроскопы существовали, между прочим.
0: И микроскопы, и телескопы, и сталь.
1: Достаточно хорошего качества.
0: Да, и куча всего вообще к тому.
1: И законы Ньютона.
0: Это уже открыты. Начало, это уже промышленная революция пошла.
1: Ну, почему-то люди этого не понимают, что такое 18 век.
0: Ну вот, надо показывать, тоже рассказывать про эти вещи так же, как и про Древний Египет. Это что-то настолько же далекое, что Древний Египет, что 18 век. 18 век до нашей эры, нашей эры, какая разница?
1: Движемся дальше. Анастасия Седых задает еще один вопрос. А насколько выделка саркофагов была опасна с точки зрения здоровья? Много было каменной пыли? Или ни один египтянин в процессе работы не пострадал?
0: Я думаю, что пострадал и не один. И подходы к технике безопасности тогда были, конечно, совсем иными, чем сейчас. Вот, но я думаю, что тем не менее, если они там работали... То, что пыль летит, это я подтверждаю из наших экспериментов, это очевидно следует, что производство вредное. Наверное, раз они там работали в течение многих лет, они какие-то использовали придумки какие-то свои, чтобы как-то минимизировать этот вред. Может, лицо чем-то заматывали, может, работали на открытом воздухе. Мы не знаем этого. Детали мы не знаем. То, что их там много полегло, то, что в погребениях, допустим, городка строителей пирамид у кучи народу там всевозможные травмы, переломы нижних конечностей в большом количестве, это факт. Ну и, наверное, дышали они тоже всякой дрянью.
1: Я же не помню, недавно была какая-то новость про тело или мумию с переломами ног, то есть там кто-то уронил что-то тяжелое на ноги. Уже не помню.
0: Была статья со статистикой по вот этими погребенным рабочими из городка строителей пирамид, что у них там повышенная частота именно травм ног. То есть они там роняли регулярно что-то на ноги тяжелое.
1: Спасибо. Так, дальше. Уважаемый автор ролика, спасибо за ваш труд. А есть ли стеллы, на которых рассказывается, как делали саркофаги? Кто и чем, сколько получали за это денег? Не как таскали что-то куда-то, а как делали сами саркофаги?
0: Вот, к сожалению, мне про такие стеллы неизвестно. Я хочу сказать, что далеко не все стеллы из Серапеума опубликованы. Я так понимаю, даже не все переведены. И, кстати говоря, вот из тех материалов, которые мне достались, гораздо больше переведено, кстати, вот этих стелл из некрополя матерей Аписа, но и там далеко не все. Вот на тех стеллах, которые доступны, такой информации нет. И понятно почему. Потому что саркофаги не делали в Серапеуме. А там стеллы, которые касаются именно работ, связанных непосредственно с Серапеумом. Саркофаги делали где-то в другом месте, возможно, далеко. То есть, если это гранитный саркофаг, делали его прямо в Асуане, в каменоломнях, и потом везли. Или они везли кусок и потом где-то делали. Мы этого не знаем. Но это были не те работники, которые оставляли стелы памятные в Серапеуме. Поэтому там, к сожалению, такой информации нет. Было бы очень круто найти такую стелу. Может, найдут. Но только от транспортировки, как его тащили до Серапеума, как его тащили внутри катакомб, как там его закрывали и все это замуровывали. Как делали камеры погребальные, сами расширяли эти катакомбы. Вот про это там информация в основном. Про работы непосредственно в этом некрополе.
1: Спасибо. Андрей К. Это из комментариев к видео. Острый вопрос. Интересно, сколько сейчас платят за такую пропаганду?
0: Я не знаю, что Андрей называет пропагандой. Рассказ про Древний Египет? Что там? Что он называет пропагандой здесь? Ну да, вот мне подсказывает Виталий, 100 рублей донатами платят за такую пропаганду. То есть наш проект существует на средства, в том числе на ваши средства, дорогие друзья, в значительной степени, на средства тех, кто жертвуют какие-то, кто-то побольше, кто-то поменьше, нам на Патреоне и на Ютубе в основном. Вот сколько платят за такую пропаганду. Но нам платят не за пропаганду, а просто те, кому нравится наш проект, нас поддерживают. Здесь все, по-моему, честно. Вот. Но, видимо, подразумевается, что есть какой-то заказчик теневой, которому выгодно почему-то рассказывать, что саркофаги сделаны древними египтянами, а не инопланетянами. Ну, наверное, это инопланетяне тогда. Кто еще может это заказывать? Других идей нет у меня.
1: Нет, ну есть разные, там, хотят скрыть величие русского народа, который напрямую произошел от славян ариев, которые на самом деле их великая цивилизация все это построила, и чтобы унизить русский народ, вот оплачивают пропаганду, что якобы это строили египтяне.
0: Ну, я даже здесь не говорю, кто это строил. Может, это были славяно-арии, но примитивными орудиями, ручным трудом. Я тут антропологии и генетики не касаюсь вообще в своем видео. Так что тут не тот вопрос.
1: А вот на следующем форуме «Ученые против мифов», возможно, коснемся антропологии и генетики.
0: Надеюсь.
1: И, да. И некоторых мифов, которые в этой области есть. Кстати говоря, вот что я сейчас делаю. Я сейчас кину свои контакты в чат. Если кто-то хочет получить промокод на форум «Ученые против мифов», пишите мне вот по этим контактам. И как только у нас появятся билеты, я этот промокод вам пришлю. Вот. Ну, как я уже говорил сегодня, на форуме будет довольно много посвящено именно Древнему Египту, и он весь будет такой слегка с египетским уклоном. А Селигер снова задает вопрос. Александр, а можете объяснить с точки зрения антропологии такую помешанность древних на религии? Это идет от непонимания природных явлений первобытным человеком?
0: Во-первых, они не первобытные. Начнем с того. То есть называть древних египтян первобытными – это вообще кощунство, по-моему. Они были очень крутые. Я вот сейчас реально, когда стал пытаться письменность Древнего Египта изучать, блин, извините меня. Такую систему придумать надо очень, сказать, как следует постараться. Вот, я подозреваю, они были помешаны на религии не сильнее, чем любое другое общество вот той эпохи и многие общества до сих пор. То есть это то, что сейчас называется религиозный фундаментализм, а тогда это было, в общем, другой жизни просто не было, когда религиозная картина мира была единственной картиной мира. Вот. Но это вопрос, наверное, каким-нибудь там историкам религии или психологам, там, которые изучают там, процессы, происходящие в голове у человека, когда он там предается каким-то религиозным практикам. Вот. Но я не думаю, что в Египте религиозность была выше, чем у каких-нибудь там шумеров или там, каких-нибудь их соседей кушитов. Или у хоть кого-то. Просто в Египте было больше ресурсов и больше возможностей эту религию воплощать в материальных свидетельствах. Так, наверное. По-моему, как только какая-либо из этих цивилизаций набиралась таких ресурсов и появлялись возможности, сразу начинали строить храмы, некрополи, там, какие-то там жертвенники и прочее, прочее, прочее. Человек таким был большую часть своей истории. До тех пор, пока не появилась, не знаю, научная картина мира. Наверное, так.
1: Спасибо. Борис Верес пишет. «Был я в том Египте. Прекрасно видно, что строилось это людьми, причем не особо умелыми и старательными». Спорные. Но вот людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое. Как бороться?
0: Так, можешь повторить еще раз последнюю часть?
1: Людям, которые там не были, хрен докажешь. Идеальные углы и все такое, видимо, люди считают, которые там не были. И как бороться с этим? С
0: тем... Ну вот видео, мы пытаемся как раз с помощью видеотрансляций, фотографий, показывать тем, кто там не был. Но самое интересное, что туда туристы ездят, смотрят и потом рассказывают про невероятные углы и прочее. Так что, видимо, даже съездить и посмотреть своими глазами бывает недостаточно. Нужно соответствующее сопровождение какое-то. Экскурсия нормальная. Ну, хотя бы качественное видео, где можно это все увидеть воочию.
1: Да? Ага. Да, спасибо. А вот, кстати говоря, Федор прислал нам 350 рублей на пропаганду.
0: Вот. Спасибо, Федор.
1: Это ответ нашему зрителю, который спрашивал, сколько сейчас платят за пропаганду. Вот научная пропаганда вот так вот ценится нашими зрителями. Дорогие зрители,
0: спасибо.
1: Поддерживайте научную пропаганду по ссылке в чате. И ваш вопрос будет задан вне очереди, потому что вопросов еще много. И еще наш зритель Long Fred также поддерживает научную пропаганду. Спасибо вам. И как раз Екатерина Суровцова спрашивает, у нас есть ученые, которые участвуют в раскопках в Египте?
0: Да, у нас есть ученые, и немало ученых, которые участвуют в раскопках в Египте. И не только в Египте, там, допустим, в Судане, но это тоже памятники, имеющие отношение к египетской цивилизации. В частности, вот наш коллега, друг Максим Лебедев, который очень надеемся, что он будет участвовать и выступать на ближайшем форуме. Он работает в экспедиции, которая уже много лет копает непосредственно в Гизе, гробницы рядом с знаменитыми пирамидами. Есть и другие наши коллеги, в том числе антропологи, которые ездили и ездят в Египет изучать мумии, например. Так что да, наши египтологи трудятся в Египте давно и плодотворно, и это здорово. Спасибо. Сотрудничество с египтологами других стран, кстати, в том числе в международных каких-то экспедициях.
1: Юра Нии спрашивает, как оцениваете качество французской археологии тех времен? Соответствовала она тому времени? Видимо, времен Мариетта?
0: Я не такой эксперт по истории археологии, чтобы сравнивать. Ну, как бы к Мариетту, там к нему есть тоже претензии с современной точки зрения. Не все хорошо было качественно задокументировано. Вот благодаря этому мы, вот, например, не знаем, там, что стало с лебедками, например, или еще с чем-то. То есть документации по современным представлениям качественно не было. Но, кстати говоря, во многих египтологических публикациях и гораздо более поздние времена. Я знаю, что у современных специалистов есть там вопросы к качеству этого всего, потому что очень часто, опять же, я здесь как дилетант говорю, как бы то, что читал, то, что слышал, что египтологи, значит, в большей степени это не археологи, а те, кто работал с текстами. Вот, и в меньшей степени именно как археологи. Вот, но сейчас ситуация уже другая, и подход совсем другой. Ну вот, что касается Мариетты, там часть, например, документации просто при наводнении, представьте себе, в Каире, да, такое бывало, Нил выходил из берегов, и часть документации просто затопила, залила. Вот, поэтому значительная часть материалов, связанных с раскопками Серапиума, утрачена. Вот так.
1: Спасибо. А как, спрашивает Димон Зет, а как, по-вашему, относятся ли пирамиды в Гизе к созвездию Ориона?
0: Никак не относятся. То есть это известная была байка про то, что они там как-то, значит, там их отнесли со звездами, и они очень классно там наложилось одно на другое, потом выяснилось, что вовсе не классно, и что на самом деле надо перевернуть это отображение созвездия, чтобы вышло наложение. Короче, туфта это, так, если кратко. Судя по всему.
1: Олег Арте спрашивает. А бытовая ежедневная жизнь обычных древних египтян исследовалась? Как они жили, что ели? Были ли какие-то подобия столовых, магазинов?
0: Да, конечно. Ну, и кстати говоря, это тоже было одной из таких когда-то претензий к египтологам, что они изучают жизнь царей, жизнь элиты, а не вот простых египтян. Но уже давно это не так. И изучают и жилища, и для этого там проводятся исследования погребений и там каких-то поселений. Вот, кстати говоря, то самое поселение город строителей пирамид. Вот насчет магазинов я не знаю, но там найдены многочисленные печи для хлеба, найдены какие-то специальные там какие-то длинные столы или лавки, на которых резали рыбу. И много других мест и приспособлений, где там, допустим, готовили еду, находят там какие-то большие емкости, в которых пиво варили. То есть быт древних египтян вовсю изучается. Их образ жизни, их там, как они питались, чем они болели.
1: Спасибо. Еще один вопрос от Селигер. А про прямоту наклонных ходов в Великой пирамиде, что якобы там не отклоняется от прямой на протяжении десятков метров. Это правда?
0: Насколько я знаю, там тоже это сильно преувеличено все.
1: Гревцав. Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные, то есть с инженерной точки зрения сооружения? Не очень понятно, последующие зачем?
0: Какие?
1: Может, за Серапиомом.
0: Может, сам себе... Еще раз, как звучит фраза
1: целиком? Последующие подземные храмы и захоронения – это деградация или более искусные с инженерной точки зрения сооружения?
0: Я не очень, честно говоря, понимаю, о чем речь идет.
1: Ну, я понимаю, что, допустим, после... Допустим, Серапиом строился там с такого-то по такой-то... Вообще, захоронения эти делались. В течение там чуть ли не там тысяч лет. Сколько-то веков. После них, наверное, что-то еще строилось. Оно было более совершенно.
0: Там, на самом деле, особо... Вот, и как раз кризис вообще всего вот этого, кризис строительства, кризис культа религиозного в Египте приходится на начало нашей эры, там, в Серапиуме, в том числе, уже больше ничего не строилось, и просто потом все это было заброшено. Там после... В Саккаре какие-то там коптские монастыри были, но понятно, что с точки зрения архитектуры и сложности это, конечно, ни в какое сравнение не идет. Там был упадок и запустение на много веков после этого. Вот. Хотя, наверное, не я должен об этом судить. Вот. Но по поводу подземных храмов, может быть, как раз имеется в виду те самые катакомбы серапиомские. Что я не знаю, что там еще после этого было такое подземное в Египте.
1: Я думаю, что просто есть, вот часто говорят о том, что там все деградация, что не совершенствование, а сплошная деградация, что самые древние постройки, они самые крутые. Вот. Видимо, это имелось в виду. Как это можно прокомментировать?
0: Ну вот, то, что я сказал.
1: Хорошо. Дальше. Айсен Амосов. Как думаете, насколько скоро немоглики начнут утверждать, что крестьяне в России никак не могли вспахать поле с помощью лишь коня? Не вспахать ведь поле без трактора. Значит, инопришельцы или инопришленцы пахали поля?
0: Ну, я совершенно не удивлюсь, если я подобные вещи увижу, потому что уже сейчас начинают рассказывать, что там метро не могли построить, еще что-то не могли, корабли не могли плавать.
1: Паровозы не могли сделать.
0: Железную дорогу построить и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы открытие там просто фонтаном бьют про то, что не могли сделать наши предки еще там 100 лет назад. Вот поэтому, да, и землю пахать не могли, скорее всего.
1: Есть, кстати, очень такие... Есть сайт, на котором подборка фотографий из каменоломен примерно там, наверное, за 150 лет. То есть, начиная с момента, когда начали появляться вообще эти фотографии, там, вторая половина 19 века, до середины 20 века. Очень полезно смотреть, как действительно обрабатывали камень до широкого распространения именно электрических устройств всевозможных, машин. Вот как их там... кирочками, зубильцами рубят, вырубают на них всевозможные изображения, транспортируют на лошадках. Не знаю, если я сейчас найду ссылку, пока Александр будет на следующий вопрос отвечать, то брошу в чат, но не факт, что сходу найду. Серж Любомудров приветствует нас, говорит, что забежал лишь чтобы поприветствовать, придется смотреть позже. И, как всегда, поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Серж. Федор Буданов. спрашивает, а когда примерно началась вся эта истерия про нереальные технологии, погрешности до сотых миллиметра и аналогичный бред? Может, имеется зачинщик с именем и фамилией?
0: Я знаю только Эриха фон Деникина. Хотя и до этого были там какие-то, так сказать, адепты палеоконтакта прежде всего. То есть это началось, по-моему, именно как рассказы про древних инопланетян. Там Агрест был у нас, математик, Казанцев, писатель-фантаст, кстати говоря, тоже. Это советская тема в том числе, эти палеоконтактеры. А за рубежом это, прежде всего, Эрик фон Деникин, Захария Ситчин. Вот из них это все пошло во второй половине, даже, наверное, в последней трети 20 века, с появления документалок такого РЕН-ТВ-шного свойства. Типа воспоминания о будущем. Вот это, все вот эти небылицы оттуда выросли. Вот, когда, как, понятно, что это во многом связано с особенностями личности этих людей, потому что господин фон Деникин, он пиарщик. Достаточно его тексты почитать, чтобы понять, что он не исследователь никакой, он пиарщик. Для него, ему важно было, чтобы красиво звучало. Поэтому сказать вместо 100 тонн, там, 2000 тонн, для него было легко.
1: Спасибо. Димон Зет спрашивает, как вы думаете, почему в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы быта и украшений, а в пирамиде ни одной надписи, особенно учитывая грандиозность сооружения? Орфография сохранена.
0: Так, еще раз, где чего было найдено?
1: А в Долине Царей во всех захоронениях были найдены иероглифы, как и предметы быта, а в пирамиде нет.
0: Так, значит, нужно просто понимать, значит, что Долина Царей – это немножко другая эпоха. Это вообще 1000 лет спустя, после пирамид Гизы. То поначалу не делали никаких надписей в погребениях. Даже предполагают, что жрецы, вообще все свои заклинания, там вот эти ритуалы, это все передавалось устно. И уже только позднее это стали записывать на стенах. То есть, или там на стенах, на папирусах. И в пирамидах надписи появляются. Это, опять же, я могу соврать, но, по-моему, в пирамиде Униса, что ли, первые самые тексты пирамид вот эти, на стенах. И где-то там же первый саркофаг, в котором надпись какая-то присутствует. То есть в пирамидах надписи есть, но просто не в первых пирамидах, а в тех, которые уже там позднее стали строить, уже в там, 5-й династии, там, 6-й династии. А не было просто традиции такой на стенах там что-то писать. Значит, когда мы сравниваем Долину Царей с пирамидами Гизы, еще раз, надо понимать, что между ними 1000 лет. Это, в общем, как если сравнивать, там, не знаю, домонгольскую Русь и вот современную Россию. И спрашивать, а почему вот сейчас не так, как было там, в домонгольской Руси?
1: Спасибо. Федор Буданов еще раз поддерживает наш стрим. Пишет, еще немного на пропаганду. Не планируете ли заманить на стрим Олега Двуреченского, чтобы он рассказал о последних раскопках в Узундаре?
0: Двуреченского прямо не планировали, но теоретически, да, можно и Двуреченского позвать. Он у нас выступал, по-моему, на самом первом форуме в 2016 году.
1: Да, произвел хорошее впечатление на зрителей в том числе.
0: Да.
1: Сильное. Наготинец поддерживает стрим, спасибо вам, Наготинец, и пишет, только посмотрел видео про саркофаги, спасибо вам. Пошел смотреть... 4 серии «Древние египтяне». У вас там упоминания. Рекомендуете? Нагатинец мне вот подсказывает. Не Нагатинец, а Нагатинец. Сашка, рекомендуешь ты сериал 4 серии «Древние египтяне»?
0: Да. По крайней мере, мне он понравился. Там к нему есть, конечно, тоже какие-то претензии к некоторым деталям. Но вообще он очень прикольно снят, и там показаны интересные детали. Вот там целая серия про Серапиум, даже более того, не про Серапиум, а вот про историю этих близнецов, которые я упоминаю в видео. по-моему, уникальная вещь. Там все по, как это, все по секретным документам. Все по древним текстам там реконструировано.
1: Спасибо. Максим Трусов спрашивает, а есть где-нибудь схема с размерами

0: самый большой саркофаг Амасис. Они там разные. Разные. Некоторые существенно меньше.
1: Иван Иванов задает вопрос. Учитывая, что эти саркофаги были созданы в период правления династии Птолемеев, имеются ли на саркофагах или местах отправления культа греческие надписи?
0: Значит, греческие надписи есть на некоторых стелах. То есть там не только по-гречески, там вообще на разных языках, в том числе в Серапеуме и в особенно в некрополе матерей Аписа, там есть, например, более поздние надписи на коптском, например. Вот. Но это уже после того, как этот некрополь уже не функционировал. А на стелах есть на греческом. Есть на, как бы там иероглифические надписи, демотические, демотика, греческие и даже еще на каких-то языках, я сейчас не назову на каких. Тут, поскольку там приезжали какие-то знатные паломники из разных мест, то надписи писались на разных языках. На греческом точно там ряд надписей есть.
1: Спасибо. Сейчас, прежде чем задать следующий вопрос, несколько объявлений. Во-первых, о том, что у нас выйдет на этой неделе. Завтра на канале Anthropogenes.ru 19:00 по Москве будет опубликован уже 9-й эпизод форума «Ученые против мифов». Виталий Егоров у нас выступил с докладом по теме «Лунный заговор в кино от Джеймса Бонда до Рамштайн». Кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, уже смотрят эту лекцию. Ну, а для всех остальных она будет доступна завтра. Я сейчас скину ссылку на Patreon лаборатории научных видео в чат. Да, я призываю вас поддерживать наши стримы. Благодаря вашей поддержке мы можем их проводить. В первую очередь благодаря тем, кто подписан на Patreon и является спонсором нашего YouTube-канала. А в субботу мы планируем провести еще один постскриптум, на этот раз с социальным антропологом Александрой Архиповой, которая на последнем форуме «Ученые против мифов» выступила с лекцией «Опасные слухи о вакцинации». Это будет в субботу. Ну и хочу сказать, что пока предварительно проанонсировать, что форум «Ученые против мифов» следующий, весенний, 17-й по счету, у нас запланирован на конец марта.
0: Говори.
1: Угу. Да, добавляй, я, в принципе, все сказал.
0: Да просто, что у нас готовится очередное видео, которое будет тоже на околоегипетскую тему. Да, друзья, я на всякий случай хочу еще раз сказать, что я не египтолог, просто, может быть, полезнее было бы, конечно, такие стримы делать в связке с египтологом. Потому что многие вопросы, которые явно адресованы не ко мне. Потому что, еще раз, я в данном случае рассказываю о конкретной теме, о вот этих саркофагах Серапеума. Когда меня начинают спрашивать там про быт древних египтян, тут, конечно, я вряд ли вам расскажу что-то сверх достаточно поверхностных знаний. Вот. Но, тем не менее, некоторые темы, связанные с Древним Египтом, как мне кажется, нам удается неплохо раскрывать. Вот, в том числе благодаря тому, что мы работаем с хорошими консультантами. Вот, и следующее видео, которое у нас выйдет по мотивам нашей, опять же, поездки в Египет апрельской и уже отчасти моей поездки в Египет в январе 2022 года, она связана с вертолетиком, древнеегипетским вертолетиком, знаменитым в Абидосе, в храме. Вот, собственно, про этот самый вертолетик и про другие там древние технические устройства, уже много всего написано и снято, но мы постарались это сделать несколько в другом ключе, потому что мне кажется, что это интересный пример узурпации и переписывания истории в Древнем Египте. И вот в этом контексте это получается, как мне кажется, забавно. Плюс мы частично даже в Питере снимали. Питерский сфинкс неким образом перекликается с этой историей. Должно получиться интересно.
1: Спасибо. Я еще хотел пригласить наших зрителей в наш телеграм-чат. Тех зрителей, кто досмотрел стрим до конца. Ну, правда, еще не конец, конечно. Но почти до конца. И тех, кому нравится общаться с нами, вот я сейчас брошу в чат ссылку на наш телеграм-чат научной станции, где можно пообщаться и с нами, и с другими нашими постоянными зрителями. А

0: Во-первых, хочу поблагодарить 0Box 02, который поддерживает наш стрим. Говорит, что ребенка на заднем фоне жалко. Папу зовет. Не ругайте. Ну, это правда. Ребенок явно зовет папу. И вопрос от Doomsday. У пирамид огромная масса. Как она в песок себя не вдавливает? По-моему, это имел в виду зритель.
1: Значит, пирамиды стоят вообще на скальном основании. То есть, да, при том, что при строительстве пирамид регулярно, неоднократно совершались технические ошибки, в результате чего их там некоторые стройки даже вообще прекращались. И у нас есть пример пирамиды в Мейдуме, которая не была достроена, и, видимо, там вся обвалилась от просто давления, так сказать, этих кладки колоссального. Вот. Но вообще пирамиды, например, что касается Гизы, они стоят на естественном фундаменте, просто на известняковой скале. И даже можно посмотреть, что, допустим, у пирамиды, как минимум у пирамиды Хафра, часть нижних рядов – это просто монолит. А дальше уже там идут известняковые блоки. Это просто часть была вытесана в монолитной скале, поэтому она там прямо на известняковой скале стоит. А не на песке, конечно, они это строили. Это касается и других пирамид. Вот.
0: Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие зрители. Спасибо, Виталик. Спасибо, Ксюша, Мариша. Все, кто незримо поддерживал наш сегодняшний эфир. До новых встреч. Смотрите стримы научной станции на каналах Лаборатория научных видео и Антропогенез.ру. Пока.
1: До свидания, друзья.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом. И как обычно, эти эфиры ведет Александр Хабургаев. Александр, прошу вас.
1: Спасибо, Александр. Ребята дорогие, здравствуйте. Как всегда, можете загадывать желание. Вы между двумя Александрами. Оно обязательно сбудется, если желание хорошее. Ну что, в прошлый раз у нас с вами было такое введение в зоогеографию. Знаете, вот в каждом вузе на первом курсе есть такая дисциплина, она называется «Введение в специальность». Вот у нас с вами в прошлый раз было такое введение в специальность зоогеографию. Мы с вами познакомились с некоторыми терминами. Ну, во всяком случае, поняли, что это такое за штука, да, с чем ее едят. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем. Не знаю, мы вот сейчас с Александром думали, доберемся мы сегодня до птиц или не доберемся. Ну, кто с нами в прошлый раз был, поняли, почему мы смеемся, да? Потому что мы очень хотели как-то в прошлом году охватить вот всю арктическую фауну, вот северный регион. Ну, вот до птиц мы так и не дошли, потому что хотелось как можно больше интересного вам рассказать из того, что вспомнится. Ну, забыл я очень много, ребят. Но на беду свою кое-что помню. Поэтому до птиц мы так и не добрались. А остановились мы на китах. Мы про нарвалов вам рассказали. И давайте теперь поговорим про других китов. Ну, маэстро, наверное, с цифры 17, да, Александр, мы начнем. Да. Вот, видите, такая картинка, здесь всякие разные киты в масштабе. Ну, самый большой кит – это, конечно, синий кит или голубой кит, как его называют. Там уже поменьше, видите, сейвал, финвал, там пошли вот другие полосатики. После полосатиков вон там серый кит, гренландский кит. Справа наверху кашалот, он же тоже здоровый. Ну и всякие там уже миленькие-миленькие эти всякие морские свиньи, это всякие дельфины. Я просто, ребята, хочу вам напомнить. Я уверен, что вы об этом знаете, что киты делятся на зубатых китов. Зубатые киты – это у нас дельфины, это у нас касатки, да, и на усатых китов. Почему они усатые? Ну, у них усы совсем не такие, как у меня, да, но до усов мы с вами еще дойдем и поговорим подробнее, зачем китам такие усы. Но постараемся их проскочить на хорошей скорости, потому что на площадке Архэ есть чудесные лекции Татьяны Евкович, она китами занимается профессионально, вот, и знает их очень хорошо. Поэтому, если вас киты заинтересуют, вы переходите туда, послушайте, это действительно очень интересные лекции. Ну, поехали! Богом. Итак, у нас киты, да? Это древние алеуты. Вот такими их представлял себе художник. Видите, они на какой-то такой вот утлой латчонке охотятся гарпуном. Это, судя по вот этим вот шишкам, по наростам на морде, скорее всего, это горбач, кит-горбач. Ну, давайте следующее посмотрим. Северные народы, они испокон веков, конечно, на китов охотились, потому что для них кит – это была гора мяса, это огромное количество жира и кости, а кость шли тоже в дело, там и ребра, из этого строили жилище, да, как силовой набор такой вот, для своих чумов и вигвамов. Да. Вот. Ну, истребляли потом китов уже совершенно страшно и варварски. И вообще это один из великих грехов человечества, это истребление китов. Почему я говорю, что это грех? Ну, кто-то скажет, а почему это грех-то? Ну, человечество хотело есть, мы же ведь такие всеядные, можно сказать, наполовину хищники. Ребят, а потому что мы их били-то не на еду даже. И мы попозже поговорим об этом. Миллионы, миллионы китов истреблялись на земном шаре, в мировом океане. А когда появилась гарпунная пушка, то у китов не осталось никаких шансов на спасение. А в результате, вот, если вас спросят, а в России киты водятся, вы что скажете? Конечно, водятся. А где? А вот где-то там на севере. Вот есть такая замечательная книжка в двух томах. Ой, тяжелая. Это «Красная книга СССР». Она такая старая еще в то время, когда СССР был. Мне она очень Дорога еще потому, что она, видите, подаренная с дарственной надписью, с печатью, да, это Госком природы подарил в лице, можно сказать, министра природы. Мы в свое время делали такую передачу «Экологическая экспедиция РТР. Красная книга», и ну, кое-что нам тогда общими усилиями удавалось сделать, чтобы природу сохранить, и вот подарили нам такую хорошую редкую книжку. Вот если я ее сейчас открою, да, то мы здесь увидим кучу разных китов. А, вот они пошли, видите, всякие. Сейчас я вам покажу картинки. Вон они, клюворылы, вот они, кто у нас тут. Да, бутылконосы, и вон пошли уже серый кит, видите, гренландский кит. Тут их очень много разных китов, они все водятся в нашей стране, в наших водах прибрежных. Но самое главное, дети мои, это то, что все киты, они все занесены в красные книги. Это вот результат нашей хищной человеческой деятельности. Я вам еще раз рекомендую, найдите книжку Фарли Моуэта. Есть такой, был такой канадский писатель Фарли Моуэт. Книжка называется «Кит на заклание». Ну, правда, я слышал от профессионалов критику в адрес этой книжки, потому что некоторые цифры там не бьются. Знаете, что такое бьются или не бьются цифры? Это такой научный термин. Если говорят, что цифры не бьются, значит, они там немножко не стыкуются, да, идут какие-то разночтения. Ну, вот еще такая есть тоже хорошая книжка. Ее написал Виктор Шефер. Называется она «Год кита». Если вас киты заинтересуют, тоже найдите. Книжка действительно стоящая. Виктор Шефер уже ученый. Фарли Моуэт – журналист. Она на эмоциях написана. Но, прочитав ее просто вот... Даже у меня волосы бы стали дыбом еще раз, если бы я перечитал, хотя у меня волосиков уже почти не осталось. Итак, давайте следующую картинку. И начинаем мы, конечно, с самого северного кита. Он называется, так и называется, кит полярный, он же кит гренландский. У него характерная черта. Это вот тот самый кит, которого дети обычно рисуют. Да, такой толстый, вот с таким ртом в полосочку. Да? Это полосочки-то и есть китовый ус. И обратите внимание, характерная такая черта, это называется по фенотипу. Да? Можно его определить. Видите, у него нижняя губа вот такая вот беленькая. Да и вообще по форме он сразу такой запоминающийся. А есть еще на него очень похожий... японский кит. Но его, по-моему, уже почти не осталось. Итак, гренландский кит, он же полярный кит, он очень большой. Он относится к гладким китам. Южный гладкий кит он называется, который на него похож. Извините, ребят, но его уже нет. Его уже не встречали. Больше 10 лет, по-моему, его уже не видели. По-моему, его выбили. Я просто напомню вам, ребята, что была такая подписана в свое время международная конвенция по запрещению китобойного промысла. Ее подписали все страны, но не подписали Япония и Норвегия. Вот. Японцы сказали, а делайте, что хотите, нам есть нечего. А норвежцы сказали, били и будем бить. У нас это наша национальная традиция. Мы будем, иначе не будем норвежцами. Ну, остальным странам крупным оставили так называемые научные квоты. То есть разрешили отлавливать китов очень ограниченно для того, чтобы их изучать, да, вскрывать их, потрошить, рассматривать, что там у них внутри. И, конечно, под видом этой научной квоты некоторые страны тоже китов добывают. Почему я так категорически против, ребят? Ну, потому что киты – это умнейшие создания. Понимаете, одно дело все-таки... Ну, хотя других тоже, коровы тоже не дураки, мы их едим, да? И свиньи очень умные создания, мы их едим. Ну, не знаю, китов как-то мне особенно жалко. И потом вот некоторые спрашивают, а что значит умные создания? Знаете, как в том анекдоте, когда прапорщик ученого спрашивает, а если вы такие умные, чего же вы строем-то не ходите, да? Ну, некоторые тоже так же и говорят. А киты, говорите, умные, да? Если они такие умные, что же они тогда города не строят там под водой? Ребята, зачем? Они мыслят другой категорией, другими категориями. Мы же не знаем, о чем они там размышляют, с какими богами они общаются, бороздя просторы Мирового океана. Да? Может быть, для них, может быть, они на такой уже духовной высоте, что это мы для них такие мелкие, смешные, жадные, прожорливые. Может быть, и так. И по-своему они наверняка правы. Так вот... Гренландский кит или полярный кит, он, во-первых, он самый долгоживущий редкий, да? Но это тоже понятно, потому что в холодных полярных водах остальные киты мигрируют. Они вечные странники. Они могут плавать и преодолевать сотни тысяч. А гренландский полярный кит, он держится вот именно в полярных водах, в холодных. Он там питается, он там размножается. И он, как правило, не уходит далеко на юг. Александр, давайте посмотрим следующие картиночки. Вот там, по-моему, ареал должен быть кита. Вот, видите? Кстати, видите, что здесь написано? Последние два слова. Right whale. Что такое right whale? Гладких китов, семейство гладких китов, называют еще настоящие киты. Гладкие или настоящие киты. На самом деле это не совсем корректно, потому что right whale – это значит правильный кит. А правильным китом их называли, китами их называли китобои, потому что гренландский кит – это самый медленный кит. Он развивает самую медленную скорость. Он обычно плывет там 1,5 км/ч. Да? Ну, если очень торопится, может быть, 3 км/ч он плывет. А мы с вами с какой скоростью ходим? 5 км/ч. А бегом кто-то, может быть, и все 10 пробежит. Он ненадолго ныряет под воду, то есть не может скрыться от гарпунной пушки. И самое главное, когда его убьют, добудут, он не тонет. Вот. И поэтому называли правильные киты, и поэтому как раз они в первую очередь и были все выбиты. Ну, еще это самый твердолобый кит. Посмотрите, у него огромная голова. Голова больше трети тела занимает, да? Вот, Александр, можно следующую посмотреть картиночку, да? Вот давайте покажем ребятам следующую картинку. Вот, вот здесь очень хорошо видно. А вот вид сверху. Видите, кит и китенок, китиха и китенок. Вот сверху вот эта вот полосочка, да? На самом деле это челюсть, это верхняя челюсть, которая открывается. Она длинная и узкая. И когда мы смотрим на гренландского кита сверху, то такое впечатление, что мы смотрим не на гренландского кита. Он вам никого не напоминает, ребят? Нет? Мне напоминает. Покажите-ка следующую картинку, Александр. Такое впечатление, что мы смотрим на кашалота снизу. Видите, какая у кашалота челюсть? Точно такая же длинная, тоненькая, узенькая, усеянная зубами. Кстати, кашалот тоже в северные воды заплывает в поисках кальмаров. А у кашалота, вот присмотритесь хорошенько, у него верх, на верхней челюсти у него зубов нету, совершенно нету. Потому что зубы у него конической формы. Вот такие вот кругленькие и остренькие. И они входят в дырочки, которые сверху. То есть ему эти зубы нужны только для того, чтобы схватить и удержать скользкого, склизкого кальмара. А потом он его растреплет вот так вот и по частям уже проглотит. Дальше он уже будет в желудке перетирать этого кальмарчика. А давайте вернемся назад к гренландскому киту. Вот, видите, у гренландского кита точно такая же верхняя челюсть. Она нужна как крышечка, которая закрывает его ковш. Итак, вот смотрите, как он питается. Открывается вот эта узенькая длинная крышечка, ковш раздувается, и этим ковшом, как с очком, он сразу зачеркивает планктон, мелкая рыбешка, всякие там ракообразные, все, что есть, вот все это он зачерпывает, а дальше у него есть сыдильный аппарат, вот для чего нужен этот китовый ус. Китовый ус как решето, чтобы весь этот планктон из пасти его не выплыл, да? А воду он языком, как поршнем, выдавливает. И вот таким вот образом он питается. Я уже вам сказал, что это самый твердолобый кит. У него огромная голова, она очень твердая. И вот этой головой он пробивает лед. Ну, достоверно известно, что 30-сантиметровый лед он пробивает. Ребят, что такое 30 сантиметров? Линеечка, есть линейка. Вот. Сколько тут? Вот как раз тут 30 сантиметров. Вот, ребята, вот это вот, это 30 сантиметров. 30 сантиметров – это МЧС разрешает заезжать грузовым машинам на такой лед. Представляете, какая крепость такого льда? А человек, сколько сантиметров человек выдерживает? Ну, 4 тоже может, но рыбаки считают, что 7 сантиметров. Где у нас тут 7 сантиметров? 7 сантиметров, вот такой тонюсенький, видите? Вот 7 сантиметров человека уже держит так, что можно каток устраивать. А здесь 30 сантиметров, причем это не рекорд, потому что некоторые источники говорят о том, что гренландские киты пробивают и 50-сантиметровый лед. Это вообще, конечно, потрясающе. Теперь давайте следующий посмотрим картиночку. Там будет ареал, да? После кашалота. Вот он. Видите, как все залито? Вот это вот обитание гренландского кита. То есть самое южное, куда он доходит, это до Сахалина, до конца Сахалина. Вот Сахалин, если как рыбку представить себе, то хвостик Сахалина до середины Камчатки. Все остальное – это холодные воды. В холодных водах медленнее проходят процессы метаболизма. Что такое метаболизм, дети мои? Правильно, это обмен веществ. Поэтому те, кто живут в холодных водах, вообще на холоде, они живут дольше. И гренландские киты совершенно спокойно доживают до 40-50 лет. А есть сведения, что некоторые особи доживают до 200 лет. Представляете? То есть до недавнего времени это считалось самая большая продолжительность жизни у позвоночных животных, пока не нашли другого продолжителя, который живет в 2,5 раза дольше. Мы до него сегодня доберемся. И, конечно же, этот сверхдолгожитель тоже живет в полярных водах. И даже в названии вот это вот прилагательное «полярное», вернее «полярное», у него присутствует. У него много жира, на его беду. Ну, естественно, потому что жир – это, во-первых, энергетический запас, а во-вторых, это терморегуляция организма. 50 сантиметров у него слой жира. Представляете, а вот у синего кита, самого большого, который больше него, 33 метра в длину, у него только 30 сантиметров. Ну, стоит ли удивляться, что, да, еще у него самый длинный ус китовый. Вот у гренландского кита ус бывает длиной до 4 метров. Ну, я думаю, что 4 метра это всякие прихвастнули. Вот я искал, когда всякую статистику, я нашел такую цифру. Думаю, что все-таки немножко поменьше. Но для сравнения, у синего кита всего лишь 1 метр длина вот этой вот усовой пластины с бахромой, с помощью которой работает его цидильный аппарат. Ну, стоит ли удивляться, что гренландского кита выбили и выбили очень здорово. Осталось их по расчетам ученых, ну, где-то около 10 тысяч особей, которые разбросаны циркумполярно, вот по всем вот этим вот холодным водам. Ну, я начал вам рассказывать про конвенцию, да, по запрету китобойного промысла. Дело в том, что в наших водах, в российских, китов-то достаточно много видов. Я вот не беру сейчас зубатых китов, да, вот, ну, даже остальных, смотрите, серый кит, горбатый горбач, синий, гренландский, японский, кашалот, малый полосатик, финвал, сейвал, ну, белухи, о которых мы еще поговорим, нарвалы, о которых мы уже рассказывали, видите, сколько видов. И все они живут в северных водах. Но они, как правило, откачевывают и прикачевывают. Откачевывают и прикачевывают. Ну, давайте вот следующего кита возьмем. Это серый кит. Серый кит или калифорнийский. Вот он, видите, тоже усатые киты семейства, полосатиковые. Почему они называются полосатиковые, я вам покажу, ну, на другом виде, потому что там это сразу становится понятно, почему они полосатиковые. Он немножко поменьше. Он где-то 18 метров в длину и постройнее, потому что у него вес всего лишь 35 тонн. Ну, тоже хорошо, да? Известно, два стада раньше было. Одно стадо – это вот, которое зимой у нас, где-то Чукотка, Берингов пролив, да? А зимой ходит в Калифорнию. Поэтому, кстати, он и называется «калифорнийский кит». А второе стадо было, теперь его уже нет. Выбили люди, выбили говорящие обезьяны, которые называют себя человечеством. Это стадо зимой находилось где-то в районе Южной Кореи и Японии, поэтому и выбили, съели японцы. Да? Вот. Летом, ну, уходило туда, вот куда-то на Сахалин. Это единственный кит, ребята, который освоил придонное кормление. он питается немножко по-другому. У него тоже вот этот вот ковш такой большой, но он ныряет, он этим ковшом зачерпывает донный ил, вот эти все донные отложения, и дальше работает его цедильный аппарат, и вся эта вода уходит, а у него во рту остаются беспозвоночные животные, которые называют бентос. Вот такое есть название. Ребят, запишите. Мы с вами договаривались, что все незнакомые термины вы будете записывать. Я знаю, что у вас память лучше, чем у меня, но все-таки записывайте. Что такое бентос? Бентос – это все то, что живет на дне, вот в песочке, в иле, в камушках, в гальке, вот все то, что живет вот на дне, это называется бентос. То есть совокупность организмов. Ну, как правило, это беспозвоночные организмы, ну и всякие позвоночные, которые тоже зарываются в песочек, в ил для того, чтобы ими питаться. Ест он долго, ест он много, ему 500 килограммов в день нужно где-то, поэтому у него этот процесс занимает очень много времени. Но ему приходится совершать очень длительные миграции. Ну, как правило, эти киты знают такие хлебные места, где много бентоса вкусного, полезного. И когда они опорожнят одно место, истощат, то приходится мигрировать в другое куда-то. Да, там, где уже льды стаяли, где можно поплыть поближе к берегу. И в результате вот этих миграций они бывают очень длительные. Ну, за год серые киты некоторые проплывают более 20 тысяч километров. Ребят, что такое 20 тысяч? А? Вот если вы возьмете земной шар и измерить его таким, знаете, как у портных бывает этот метр, да, веревочка такая, то это 40 тысяч, а он проплывает 20, то есть половину радиуса окружности земного шара, вот так скажем. И поскольку очень часто приходится плыть без еды, на голодный желудок, то в результате таких миграций они теряют до 1/3 своего веса, представляете? И еще, знаете, какая интересная штука? Серые киты. Ну, давайте следующий посмотрим, Александр, картиночку. Вот они сейчас будут, следующие картинки. Вы сразу увидите. Вот он, серый кит. Во всей своей красе. И следующее, покажите нам картиночку. Вот эти вот наросты, это всякие вот беспозвоночные там нарастают. Вот видите, по сравнению с слоном он какой. И вот там человечек плывет в ластах. Но вот соотношения вам приблизительно уже понятные, да? Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Это тоже у нас серый кит. Да, вот это вот ареал серых китов, да, у нас. Вот сразу видно. Но вот видите, если со стороны Америки, то он доходит почти до Мексики. Даже не почти, а до Мексики доходит. То есть а Мексика это уже почти тропики, там уже близко к экватору. Ну и вот вторая часть ареала, это, видите, у нас между Японией, Корейским полуостровом и туда вот наш Дальний Восток и Камчатка. Еще такой интересный момент, серые киты, как и люди, бывают правши и левши. Ну, да, я слышу вопрос. Да, они же не пишут левой рукой, да, и как это можно определить, правша или левша, если у него нет рук, да? Ребята, определили очень просто. Я же вам рассказал, как он питается, да? То есть он мордой зачерпывает со дна ил, песочек или камушки, смотря что там, да, весь этот бентос. И вот по тому, сколько, ну, естественно, при этом царапается кожа на морде, и сразу видно, с какой стороны. Если с правой больше вот этих царапин, значит, он правша. Если с левой, значит, левша. Вот так ученые и установили, что киты, не только люди, киты тоже бывают и левши, и правши. Давайте следующую посмотрим картиночку, ребята. А вот это вот, видите, ну, ведь это же гораздо гуманнее. Вот там, где много китов, там работает так называемый экологический туризм. И вот эти тетеньки и бабушки, видите, они платят огромные деньги для того, чтобы приплыть, похлопать его вот по мокрому такому боку, да, пофоткаться, заселфиться. И вот это хорошо, это прекрасно, потому что многие киты, они, ну, я не скажу, что дружелюбные, но они любопытные. И они к людям относятся, в общем-то, с таким любопытством. Потому что, ребят, ну представляете, любой кит, может ударом хвоста разбить вот эту вот латчонку, на которой алеуты на них охотились, Кстати, охота это достаточно серьезная, да? Моби Дик, прочитайте книжку. Там как раз таких рассказов очень много Мелвилл описал. Ну вот давайте следующую картиночку. Хотя Моби Дик, я думаю, лучше перечитайте потом, когда вы будете понимать, что такое протестантская этика, да, что такое протестантская философия, да. Вот тогда будет понятно, потому что без этого книгу понять очень тяжело. Ну вот, видите, серый кит подплыл и общается с человеком. Он же тоже любопытный. Что это там стоит такая говорящая обезьяна, руками машет? Странно. Ну давайте следующую картинку посмотрим. А вот это кит-акробат. Кит-горбач или горбатый кит. Его, знаете, как называют? Длиннорукий полосатик. Ну, длиннорукий полосатик – это, можно сказать, такое официальное его название. Вообще, мегаптера. Мегаптера. Помните, мы с вами, дети мои, говорили, что такое птера на латыни, да? Птеродактиль. Кто там еще? Орнитоптера. Бабочка есть такая. Орнито – это птица. Птера – это крыло, птицекрылки. Птеродактиль, да? Птера – летающий ящер, крылоящер, да? Мегаптера – это... огромное крыло, не просто большое, а мегаптера, то есть это огромное крыло. То есть вот эти вот его передние конечности, не хочется их называть плавниками, потому что речь идет не о рыбе. Это вот действительно очень похоже на крылья. И он иногда такие кульбиты делает. Вот представляете, вот это вот такая вот здоровая бандюлина, которая весит 30 тонн, когда она выпрыгивает 18 метров в длину, когда она выпрыгивает из воды, переворачивается в воздухе и шлепает об воду. Представляете, какой шлеп, какой плюх и какой звук слышен на несколько миль разлетается. Значит, очень легко его узнать. Он действительно слегка горбатый, у него такой вырост, и потом он, сгорбившись, немножко плавает. Вот. А еще характерная черта – это вот такие вот бородавочки, и на нижней челюсти у него такая большая бородавка, сантиметра три, наверное, она в радиусе, и оттуда торчат волосики. Вот эти вот волосики очень чувствительные, это тоже какие-то аппараты, очень чувствительные сенсоры, то есть мы многого еще о китах не знаем, это вот такие вот антенки, для чего они нужны? Для чего-то нужны, я думаю, со временем ученые, если вместо китобойного промысла будут заниматься все-таки изучением китов, многие загадки они разгадают. В том числе и загадки общения китов, потому что киты очень разговорчивые создания. Киты умеют переговариваться и слышать друг друга на огромных расстояниях. Кстати, голубой кит – самое громкое животное на планете. Его рев самый громкий. Ну, другое дело, что мы его не слышим, потому что мы инфразвуковые диапазоны не воспринимаем. Горбач – это еще один из самых разговорчивых китов. Они очень любят болтать. Горбачи тоже совершают очень большие миграции, до 8 тысяч километров. И горбачей тоже осталось, к сожалению, очень мало. Вот их поголовье, ну, считается, что где-то 30-60, может быть, тысяч особей. Конечно, это очень приблизительные подсчеты. Ну, к их счастью, они живут все больше в открытом море. Ну, иногда, конечно, приближаются к берегу, потому что питаются они в основном всякими придонными пелагическими моллюсками. Что такое пелагические, почему не спрашиваете? Пелагиаль, есть такой термин. Ну, если переводить с греческого, это открытое море. То есть, когда говорят пелагическая рыба, пелагические моллюски, это имеется в виду те, кто живут в открытом море, а не у берегов, не на мелководьях. Вот. Ну, и мелкая всякая рыбка, то, что все, что туда, в этот кошелек его, в этот его огромный сачок влезет, и то, что цедильный аппарат оставит, вот все это проглатывается. А дальше там такая жесткая терка, мускулистый желудок, и все это вот начинает обрабатываться до такого удобоваримого состояния. А вот теперь посмотрите на его пузико. Видите вот его горло? его нижняя часть, это пузико, да, полосатое. На самом деле это не полоски, это складки, ребята. Вот следующий, Александр, покажите. Это складки, потому что вот эта часть, она очень эластичная, и она очень сильно растягивается. Видите, какие полосочки, да? Вот почему они полосатики. А покажите следующий, Александр. Угу. У него огромная пасть. Вот, видите, это охота. Это охота китов. Они вот собрались кругом для того, чтобы загонять добычу в центр, и дальше вот эти начинают работать их огромные сачки, огромные кошельки. То есть вот это вот то, что было сморщено, оно все это растягивается, и получается огромный-огромный такой вот ловчий сачок. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, это вот идет такая охота горбачей. Вот видно их сразу по вот этим пупырам на носу, да? Их сразу легко опознать, что это горбач. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Это у нас, Александр, это какой номер? А. Это какой номер у нас?
2: 35.
1: 35, да? 35. Это ареал горбача. Ареал горбача. Видите, какой ареал? То есть он охватывает весь земной шар. Ну, его только в Антарктиде нету, да? И на Северном полюсе он не заплывает туда вот подо льды. А так... А? Закрашен это... Что? Что вы говорите? Синим, да. Вот то, что синим, это его ареал. Там он водится. Вот. Да. То есть он везде-везде. Он только, вот видите, не заходит в Средиземное море, не заходит в Красное море, там беленькое, да? То есть животные с таким гигантским ареалом, которые живут везде, они называются, ребята, космополиты. Поэтому, если вы услышите космополит, ну, как бы в нашей повседневной жизни это обычно принадлежность людей к таким интернациональным как бы взглядам, да? А если мы говорим о природе, космополиты – это те, которые живут везде, у которых гигантский ареал, который охватывает большую часть земного шара. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот для чего убивали людей. Ребята, что это? Это фонарщик. Фонарщик зажигает фонарь. Когда-то электричества не было, улицы надо было освещать. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет, как там у Блока, да? И фонари эти работали на чем? Они работали на тех жирах, которые вытапливали из китов. Это называлось ворвань. Мало того, тогда не было машинного масла. И вместо машинного масла использовали все ту же самую ворвань. Вот этот китовый жир. Следующий покажите нам картинку, Александр. Мясо ели, скармливали скоту. Вот это вот и есть китовый ус. Видите, цедильный аппарат, вот эти пластинки такие волосатенькие. Вот они не дают бентосу, крилю, мелкой рыбке ускальзывать. И все они попадают в бездонный желудок морских гигантских млекопитающих. Следующую покажите нам, Александр, картиночку. Но вот из этого китового уса еще делали зонтики, делали корсеты. Я помню, у бабушки был корсет из китового уса, и она мне рассказывала, как затягивали барышень перед балом. Там сзади такая шнуровка, коленом упирались в спину, и несколько человек затягивали, потому что китовый ус, он как пластмасса, он легкий, он гибкий. Вот видите, в то время, когда не было пластмасс, не было добычи нефтепродуктов, из которых делали масла, не было электричества, все это брали за счет убиенных китов. То есть киты освещали наши города, киты позволяли развиваться науке и технике, и даже служили женской красоте. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Это малый полосатик. Еще один кит, который заплывает в северные воды. Ну, он поменьше, он до 10 метров. Вот. Их тоже бьют. И вот, кстати, у малых полосатиков, у них даже в определителях написано, в определителях 50-70 складок То есть, видите, количество складок, оно еще соответствует какой-то вот видовой принадлежности. Выбили их нещадно, добывают их до сих пор, где-то порядка тысячи особей в год добывается, это точно, из них там 900, 90% добывают японцы. Ну, давайте следующего посмотрим. Тут у нас дальше уже пошли зубатые киты Арктики. Вот это охота, тот же самый принцип. И, кстати, вот такой симбиоз у них с чайками. С чайками и бакланами. Дело в том, что эти птицы, они показывают китам, где много рыбы. И вот они там вьются, они там кричат над этим местом, где такие тучные косяки. И когда это замечают киты, они, конечно, туда идут. А птицам только это и надо. Потому что, когда киты начинают охотиться, то видите, как рыба выскакивает из воды, чтобы не попасть в пасть киту, и тут уже эта рыба становится добычей чаек. И чаек и бакланов. То есть, видите, такой у них симбиоз возникает. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Вот это вот, так вот раздувается его мешок, и теперь мы видим, что это всего лишь складочки. Помните, такое гофре, по-моему, называется, у женщин гофрированные бывают юбки в такую же складочку. Вот это напоминает. Давайте следующее посмотрим картинку. Это у нас ареал, кого? Малого полосатика, наверное, да, Александр? Какой номер слайда? 42-й, да. Это, ну вот, давайте следующий посмотрим. Тут сейчас будут киты в масштабе. Вот. И здесь сразу виден масштаб. Видите, вот он, самый большой кашалот. Вот там финвал. Кит, серый кит под ним, третий. И касаточка. Вот теперь вы видите приблизительно, какое соотношение у них по величине. Давайте следующую сразу возьмем картинку. Этого зверя вы без труда узнаете. Конечно же, это касатки. Ребят, был, в прошлый раз был такой вопрос. Дядя Саша, а нападают ли касатки на белых медведей? Ведь их ареалы соприкасаются. Помните, мы с вами говорили, что не надо говорить ареал распространения или ареал обитания. Потому что ареал – это и есть ареал. Это зона обитания, зона распространения, иначе масло масляное получается. Ареалы их, конечно же, соприкасаются, потому что касатки – это космополиты, типичные космополиты, которые живут везде. Мы сейчас увидим их ареал. Но я ни разу не слышал, чтобы на медведей они нападали, на белых. Ну, не знаю, я таких историй пока не слышал. Но давайте посмотрим следующую картиночку. Вот она, касатка во всей ее красе. Видите, зубы загнуты назад. Это чтобы лучше удерживать добычу. До 10 метров, до 8 тонн. Это высокое, большое животное. Ну, можете себе представить, если спинной плавник касатки бывает до 1,5 метров. То есть, вот чуть меньше меня. Если я на спину встану, касатки, то вот здесь у меня по грудку будет ее спинной плавник. Вот такое это огромное создание. Вот давайте следующее посмотрим. Кстати, касатки бывают, они очень красивые. Черно-белые, да? Ой, не надо, давайте вернемся, это белухи. Давайте вернемся к касатке, на этой картиночке поговорим. Но бывают касатки целиком белые. Это как называется, ребята? Это называется альбиносы, правильно. Белая ворона – это ворона-альбинос. И бывают целиком черные. А вот целиком черные животные, как у нас называются, а? Мы говорили об этом, меланистые, да? Да, то есть очень редко встречаются абсолютно черные касатки, абсолютно белые, но чаще всего они вот такие вот черно-белые. Удивительно разговорчивые, причем диапазон у них от 5 до 100 кГц. Можете себе представить? У человека, по-моему, от 12 до 20 тысяч герц, если мне память не изменяет. А здесь от 5 до 100. То есть они и в ультразвуковом диапазоне слышат и общаются, и в инфразвуковом, что нам совершенно даже недоступно нашему пониманию, вот такой вот гигантский диапазон. Водятся, как я говорил, они везде, абсолютно везде, вплоть до Антарктиды от Северного полюса. Туда же у них в ареал входит и Красное море, и даже в Черное море они заплывают, их там встречали неоднократно. Касатки вообще делятся на три таких расы, я бы сказал, да? Это резидентные касатки, это транзитные и офшорные. Офшорные бывают не только зоны в экономике, но еще бывают офшорные касатки. Сейчас объясню, в чем разница. Резидентные касатки – это те, которые, ну, держатся где-то недалеко от берега, как правило, в каких-то заливах, в бухтах, да, в прибрежной зоне, питаются рыбой, там лосось какой-нибудь, который на нерест идет вот в эту речку, моллюсками. Транзитные – это те, которые уже совершают большие переходы, большие миграции, путешествуют, и они, как правило, специализируются на морских млекопитающих. То есть они там поели каких-нибудь ушастых тюленей, потому что они щенятся в это время. Про морских млекопитающих, про тюленей говорят, щенятся, как собаки. Вот, и знают, ага, через 2 месяца вот там будут еще калифорнийские морские львы, ребята, поплыли туда. Как раз доплывем через 2 месяца. И вот так вот они бродят. Ну и офшорные – это которые живут в открытых морях, ну, те питаются не только рыбой, но, между прочим, акулами. И даже самый страшный, самый большой акулой, который на латыни называется Кархарадон кархарис. Знаете, что это? Да, это та самая, это белая акула. Челюсти смотрели? Вот это самая страшная акула. Касатки убивают белых акул, ими питается, и, в общем-то, касатка справляется с белой акулой, которая не намного ее меньше. Ну, вот, если вам интересно, погуглите, по-моему, даже какие-то видео на эту тему есть. Что интересно, эти касатки, резидентные, транзитные, они не общаются друг с другом. У них не возникает никаких общений, у них не возникает никаких близких чувств и влюбленностей. То есть это, можно, наверное, это назвать как расы человеческие, потому что у них разные языки. Они друг друга даже не поймут. У касаток, вообще у дельфинов, у китов, у зубатых, у китов, усатых, у них, как у людей, есть диалекты. У них очень сложная коммуникация звуковая. Они не просто говорят, они передают информацию. Причем очень точную информацию. Возможно, даже там есть какая-то образность в передаче этой информации. Мы этого всего еще пока не знаем. Но совершенно точно, что у них разные языки. И можно сказать, что вот как у людей, да, есть расы. Негроидная, европеоидная, монголоидная. Хотя, по большому счету, я не зоолог, поэтому я могу об этом говорить. Мне кажется, что все-таки это подвиды. Так же и здесь. Вот. Значит, естественно, меня будете спрашивать, нападают ли касатки на человека. Да, нападают. Это стало происходить не так давно. Ну, был такой фильм. Кстати, знаете, в англоязычных странах касатка – это кит-убийца, переводится. Ну, понятно, что прежде всего имеется в виду морские млекопитающие, в том числе киты, которых некоторые касатки атакуют. Ну, опять же, вот послушайте лекции на архе, которые посвящены морским млекам, там вам все это расскажут, я не буду просто повторяться. Могу сказать только одно, что в основном это фиксируется в районе Гибралтара. Где Гибралтар, ребята, знаете, Лабрадор, Гибралтар, помните, песня какая-то такая была, да? Гибралтарский пролив – это выход Средиземного моря в океан. И вот в основном в этом регионе происходят нападения. Очень интересно, они начались несколько лет назад, и нападают касатки только на парусные яхты. То есть на моторные суда они не нападают. Ну, мне кажется, потому что они не дураки, и они не хотят попасть под винт. Это моя гипотеза, но другого объяснения у меня нет. Нападают очень жестко, ломают яхты, ну, людей пополам не перекусывают. Ну, вот такая вот штука. Есть даже специальный сайт, на котором все это фиксируется. Ученые пытаются как-то отловить здесь какие-то закономерности, почему это происходит, от чего. Был такой фильм, как же он назывался-то, в айсбергах, «Смерть среди айсбергов». Вот. Это был голливудский фильм, там играли какие-то очень знаменитые актеры, Он у нас был в прокате давно, лет 40 назад, наверное. Еще в Советском Союзе я его смотрел. Там был такой сюжет, как американец какой-то на Аляске поймал самку касатки, а в это время она родила, ее детеныш погиб, и самец посмотрел на этого капитана и сказал: ну все. И самец там начал творить дела, там разбомбил весь город, а потом они долго бились во льдах и оба погибли. Ну, не знаем, в чем там дело, я думаю, что... Может быть, даже нам и не удастся это выяснить. Смотрим следующую картиночку. Кто у нас дальше следующий? Следующий – белухи. А, ребят, не белуга. Белуга – это рыба. Белуха. Ну, понятно, почему она белуха. Да? Потому что белая. Хотя бывает не только белая. А, ребята, а знаете, как будет по-английски белуха? Белуха по-английски. Белюга. А по-шведски тоже белюга. Ну, видимо, это пошло от наших поморов, потому что когда-то были очень тесные такие экономические связи, да, ганзейские, да, с Беломорьем, англичане там всегда крутились. Ну, вот, видимо, от наших поморов это пошло, они это подцепили. Белуги, белухи, извините, уже сам белуга говорю, белухи водятся циркумполярно. Мы уже знаем, что такое циркумполярно, да? То есть они по всем полярным водам, в основном прибрежным, водятся. И в Америке, и в Канаде, и у нас в России. Ну, известно около 20 стад. Они живут стадами. Вес, да, вес, размер. Ну, 6 метров где-то. Вес до 2 тонн. То есть это такой маленький кит или очень большой дельфин, можно так сказать. Очень интересные животные, очень разговорчивые, их даже называют морские канарейки, питаются. Ну, питаются они в основном рыбкой, навага, треска, селедка, лососевые, кстати, вот все, что смогут поймать, тем они там и питаются. В погоне за рыбой заходят в пресную воду, достаточно далеко заходят, на сотни километров, такие реки, как Обь, Лена, Енисей. Но что с белухами еще, какая беда? Им грозят не только люди, которые до сих пор на них охотятся, но им еще грозят льды, потому что очень часто они попадают в ледовые ловушки. То есть они же ведь не мигрируют на юг, когда начинает все побережье покрываться льдами, они там остаются. И из одной полыни они могут проплыть несколько километров, чтобы вынырнуть и подышать другую полынью. Они пытаются разбивать лед, если он не очень крепкий. Да? Там сантиметров 10-15 они способны разбить. Но очень часто они погибают, когда льды их сковывают, загоняют в какую-нибудь ледовую ловушку. И вот я помню недавно, несколько лет назад, был случай, когда ледокол пошел на помощь такому стаду белух, чтобы их привлечь к себе, как бы follow me, да, следуйте за мной, там даже какую-то музыку ставили громкоговоритель на ледоколе, и вот они за этой музыкой шли, ну вот удавалось несколько раз их спасти. Ну, сейчас мы опять с этим латинским словом птерос, да, столкнемся, потому что латинское название дельфиноптерос. Что такое дельфиноптерос? Это бескрылый дельфин. Ну, а слово само белуха тоже не совсем корректное, потому что детеныш у белухи, он может быть либо синим, либо голубой. То есть его тогда можно называть белушка. Прекрасно дрессируются. Их, к сожалению, часто держат в дельфинариях. Вот у меня был знакомый такой белух, его звали Егор, лет 20 назад в московском дельфинарии. Симпатичнейшее создание. Однажды мальчик 7-летний упал в воду, в бассейн, там все фотографировались с дельфинами. И вот Егор его носом поднял и помог ему выбраться. Их дрессируют, они приносят водолазам всякие инструменты. Есть версия. Вот, ребята, когда в интернете что-то читаете... У меня к вам просьба, друзья мои. Вы включайте голову. Любую информацию, который вы там почерпнете, особенно если это там удивительные факты, интересные факты, да, интересные сведения о чем-то, да, то вы сразу вот это вот тот факт, который вы прочитали, его покатаете туда-сюда на предмет его достоверности. На самом деле это очень легко сделать. Смотрите, вот очень часто пишут, что именно белухи, да, ухи, да, они стали прообразом сирен,

них был. Небольшие, поэтому промыслового значения не имеют, но такой типичный обитатель северных морей, тем более липарисов очень много. Их там десятки-десятки разных видов, которые разбросаны по всему миру. И, кстати, какие-то липарисы, вот сейчас не помню, какой именно вид, это самые глубоководные рыбы. Их поднимали с глубины там больше 3000 метров. Не поднимали, вернее, а там их снимали, фотографировали. Потому что можете себе представить, если рыбу поднимать с такой глубины, что с ней будет? Пух, она лопнет и разорвется, как мыльный пузырь. Давление это совсем другое. Поэтому поднять рыбу с такой глубины очень тяжело. Это нужны специальные приспособления. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это какая-то, вот видите, у нас химера. Это все фотографии, очень хорошие фотографии. Есть такой в Мурманске Роман Федорцов, он рыбак промысловый, хотя с биологическим образованием. И в тралах, в сетях всегда что-то попадается интересное. На профессиональном языке это называется прилов. То есть там ловили селедку, а вот вылезло вот такое вот чудо морское, да, и вот у него такая целая коллекция вот этих приловных монстров, монстриков. Ну что ж, вот видите, у человека такое вот увлечение. Давайте следующую картиночку посмотрим. Угу. А вот это уже тоже на гнома похоже, да, но очень злого. Это уже мольва. Не мойва, а мольва с буквой «Л» в середине. Ее еще называют морская щука. Бывает довольно большая, бывает там, по-моему, метров до двух. 45 килограммов весом, то есть рыба серьезная, но это уже семейство тресковые. Вот дальше у нас пошло семейство тресковых. Кстати, одна из рыб семейства тресковых даже у нас живет. У нас, я имею в виду, не на севере, а в наших водах. Это хорошо вам известный налим в норах. Вот у налима, у него тоже такой вот язычок здесь на подбородочке, да? Такая как бородочка, испаньолочка. Это вот характерная черта. Давайте дальше посмотрим. А вот это вот здесь видно уже, что мольва похожа немного на треску. Видите, какие глаза на выкате огромные. Вот когда тебя поднимут с такой глубины в 500 метров, у тебя такие глаза выкатятся, а как же. Давайте следующее посмотрим, картинку. Вот. А это тоже рыба, которую вы хорошо знаете по магазинам. Это муксун. Вот мы-то знаем уже тушку разделанную, да, с такой темной шкуркой. А на самом деле муксун вот так вот выглядит. Видите, какой глазастик. Головастик. Ну, следующее. Это все северные рыбы. Вот она, классическая треска. Классическая атлантическая. Даже у нас получилось... Кстати, ребята, треске стоит несколько памятников. Один в Мурманске, другой в Бергене. Это уже в Норвегии. То есть это рыба, которая играла такую большую роль у северных народов, которые занимались рыболовством, что им треске даже ставили памятники. Треска охотится стаями, причем большими иногда стаями. И даже в истории было две тресковые войны. И эти тресковые войны уже были в 20 веке и в 21 веке, потому что я помню, где-то в 70-х годах прошлого века была у Норвегии с Англией тресковая война, они не могли поделить зоны, где треску ловить. И потом уже в 21-м, года два назад, опять же таки, Норвегия схватилась тогда с Евросоюзом. Тоже за право. Там же в Евросоюзе все очень четко. Кому, сколько, где, что разрешается. Кому можно помидоры выращивать, кому нельзя. Кому можно оливковое масло давить, а кому нельзя. И вот Норвегия тогда подняла бунт. Сказали, ребята, извините, рыба – это наше все, особенно треска. Вот. Ну, треску все знают очень хорошо. И, кстати, ребята, вот у Утесова была такая песня «Мне ж бить китов». У кромки льдов рыбьим жиром детей обеспечивать. А, ну, Утесов или кто написал эту песенку, он, наверное, не знал, что рыбий жир все-таки не из китов делают, а из трески. И есть такое предубеждение, вот эти вот, знаете, есть такие взрослые, которые все на свете знают, которые говорят, да, ну вы просто не знаете. Треска плохая. Почему плохая? А потому что с нее...

0: рыбий жир сдаивают и нам продают сухую. А рыбий жир, вот это омега-3, омега или сколько там, он же безумно дорого стоит, вот это все. Вот. Ну, рыбий жир действительно благодаря треске мы получаем, но из мяса никто его, конечно, не сливает и не вытапливает, а вытапливают его, там сложная достаточно технология, из печени трески. Потому что у тресковых рыб очень жирная печень. Кстати, у налима тоже знаменитая печень, вкусная. Вот из тресковой печени этот рыбий жир и получают. Он очень полезный. Поэтому, если вам дают, то, пожалуйста, ребята, не брыкайтесь. Даже животным дают. Вот у меня рядом здесь с загородным домом есть магазин, где корма для животных. И там вот в таких бутылях продают рыбий жир. Собакам, кошкам. Очень даже полезно. Людям тоже. Смотрим дальше. Ну что, успеем мы доптить сегодня, Александр, а? Успеем. Поставим себе целью.
1: До канадской границы?
0: До канадской границы назад. А вот это вот, ребята, это ареал трески. Здесь сразу все понятно, где она водится, где ее ловят. Да? Смотрим следующую картиночку. Вот, это вот самая дорогая, ребят, если вы пойдете на рынок или в магазин, выйдете рыбу, которая стоит дороже осетрины, и она называется угольная рыба или черная треска, вот выглядит она вот так вот, бог знает, откуда ее только не возят, но у нас она тоже водится, она в районе Курил, в районе Камчатки водится черная треска, я не могу сказать, что она намного вкуснее, но стоит намного дороже. Вот так она выглядит, чтобы вы просто знали. Ну и следующее покажите нам. Ну, еще одна. Есть, кстати, рыба трясочка называется. Она совсем маленькая. Это пикша. Пикша немного меньше трески. Пикшу вы тоже прекрасно знаете. В магазинах очень часто пикша продается. Это тоже тресковая рыба. Вот она так, северная тресковая рыба. Она немножко поменьше. Пикша, кстати, тоже рыба придонная и тоже питается бентосом. Так, следующую давайте посмотрим рыбку. Я сейчас не помню, что у меня следующая. Пикша. А, ребята, вот. А вот это вот у нас что за рыбка? Это трясочка. Это вот как раз самая мелкая из всех тресковых. Это вот такая мелкая рыбка, она называется трясочка. Тоже достаточно обычная, многочисленная. Так что, видите, вот есть огромная треска, а есть вот такая вот крошечная. Следующую давайте посмотрим. Не надо пищать. А вот иногда можно видеть на северных водах такую картину, когда весь берег покрыт рыбой. Это мойва. Мойва или уёк. Видите, там человек с очком, а иногда можно даже без очка просто идти с ветром и собирать мойву. Мойву тоже часто можно видеть в продаже. Это небольшая рыба семейства курюшковых. Циркум полярно она водится. Пелагическая рыба. Мы уже знаем, что такое пелагиаль. Да? Нерестится на мелководьях. Вот, ребят, когда каких-то животных очень много, и когда эти животные настолько обычны в этой местности, что вот их видно повсюду, и они составляют основу питания каким-то местным аборигенным видам, такие виды называются фоновые. Вот мойва – это типично фоновый вид, потому что мойву едят все, и киты, и птицы. И, кстати, птицы очень как раз привязаны к таким местам, где собираются эти мега-косяки мойвы. Следующую картиночку покажите, Александр. Это жирная, кстати, вкусная рыбка, поэтому можно купить, попробовать. Вот она так вот выглядит. Здесь она еще вся в икре. Следующую покажите нам картинку, Александр. Ага, вот. Это чайка, которая так и называется мойвка. То есть она... Основу питания ее составляет мойва, поэтому даже эту птицу так и назвали мойвка. Ну, давайте сразу дальше посмотрим картиночку. А, еще одну. Вот, а это арктический голец. Ну, я сейчас беру рыб и других представителей фауны, у которых даже вот этот северный арктический в названии. Очень красивая рыба, большая вот такая вот рыба. А вот внизу это ее брачный наряд. У лососевых рыб говорят, лососевый цвет или лососевый, по-разному говорят. Считается, что это такой нежно-розовый, да, вот розовато-красный, да, лососевый цвет. Даже вот у кутюрье, у дизайнеров есть такое устойчивое словосочетание, фразеологизм, да, лососевый цвет. Ну, лососи-то разные бывают, и цвета у них разные. Особенно в нерест. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Ага, вот, видите, какой он становится. Он начинает играть всеми красками. У него такая желтовато-зеленоватая рожа, вот эта вот челюсть. У него оранжевое брюхо. У него сверху тоже такие зеленоватые всполохи играют. То есть брачный наряд у этой рыбы очень-очень красивый. У нас гольцы тоже водятся, но у нас гольцы-то небольшие. А вот арктический голец, он, конечно, очень красивый. Причем... В разных водах он может по-разному менять окраску, и вот в проточных чистых водах у него появляется больше таких в палитре синих-голубых тонов, это вот как раз известно. До 15 килограммов, до метра в длину, то есть рыба такая большая бывает, крупная, серьезная. И в отличие от многих других лососевых рыб, которые не нерестятся один раз в жизни, а потом погибают, мы об этом с вами поговорим, арктический голец может за свою жизнь недолгую, но продуктивную нереститься несколько раз. Потому что мы с вами знаем, дети мои, что все лососи, даже те, которые живут в морях, они нерестятся в пресной воде. Почему в пресной, ребят? Потому что предки их были пресноводные, которые потом поняли прелести жизни в соленой воде, в море, но на размножение они все-таки приплывают в пресные воды, и такие рыбы называются проходные, или запишите, ребят, это очень сложный термин, но очень красивый. Он называется анадромные. Анадромные рыбы. Это рыбы, вот как лосось, которые живут в соленой воде, в море, в океане, на нерест. Они возвращаются в родную речку, в ту самую речку, в которой они сами когда-то родились, для того, чтобы отметать свою икру и погибнуть. А вот это вот умение найти свою родину и вернуться на свою родину в науке называется хоуминг. От слова home – дом, да? Это вы знаете, термин его легко понять. Как они находят дорогу, это мы с вами как-нибудь поговорим, потому что это отдельная хорошая тема, как ориентируются животные. Вот тогда мы с вами поговорим подробнее. Следующее, давайте посмотрим картинку. Теперь, дети мои, вы будете знать вот это вот, это вот обычный вот такой вот вид, когда не нерест. Видите, и как эта рыба преображается, такие метаморфозы это называются, да, чудесные превращения. Следующее покажите рыбу, Александр. Угу. Вот. Меняется не только цвет, ребята. Меняется еще форма и даже форма челюстей. Это горбуша. Вы уже поняли. У нее появился горб и появились вот эти вот кривые челюсти. Ну, ребят, вот в В процессе размножения у многих животных меняется форма, ну, не у многих, скажем так, у некоторых животных меняется форма тела. Ну, например, тритон. Вот возьмем обычного тритона, да? Если вы его находили где-то там на грядке вечером, ну, ящерка и ящерка, самое обычное. Но когда весной тритон лезет в воду для размножения, у него вдруг появляется высокий гребень и плоский широкий хвост. Для чего это ему нужно? Не только для того, чтобы покрасоваться перед самками своими чудесными, да, красками. У него кожа – это орган дыхания. И поскольку в это время тритон находится сутками в воде, и ему нужно, чтобы площадь кожи была больше, чтобы легче было дышать. И поэтому ему нужен вот этот вот гребень, который увеличивает его площадь, да, и поэтому ему нужен вот этот плоский длинный хвост. Но у горбуши это не связано с ее дыханием. У горбуши просто идет гормональная перестройка организма, и вот происходят такие видоизменения. То есть функционального здесь ничего нету абсолютно. Ни вот эти щипцы ей не нужны для того, чтобы драться с другими самцами. Самка-то меньше меняется. Давайте следующую картинку посмотрим. Так вот, ребята, что я вам хочу сказать. Вот, это ареал горбуши. Видите? Дело в том, что горбушу интродуцировали в другие места, и она там прекрасно себя чувствует, горбуша. Вот я сейчас не помню, куда именно ее интродуцировали. По-моему, даже в каких-то в пресных озерах она освоилась. Вообще у нее достаточно длинные пути миграции, более 1000 километров. Но в Великих озерах, вспомнил, ребята, Великие озера в Америке, точно. Гурон, Мичиган и так далее, так далее. Вот там вот горбушу интродуцировали, и там она прекрасно себя чувствует в пресных водах. Ребят, значит, здесь штука вот какая. Мы дальше с вами поговорим о разводнях, но смело можете покупать горбушу, гольца. И некоторых, вот следующий у нас нерка будет, покажите нам, Александр. Тоже потрясающей красоты. Вот, нерка, она бордового цвета. Когда она идет на нерест, то вся вода становится бордовой. Покажите следующую картиночку. А то нам надо птицам успеть сегодня. Неужели мы до птиц не дойдем? Вот она, нерка. Видите, обычная. И у нее черная голова, вот это вот бордовое тело. Нерку тоже можно есть. Я объясню, почему. Потому что это дикие виды, которые не разводятся. Это виды, которые берут из природы. Выгребают их нещадно. То есть это там и сотни тысяч тонн. Даже, по-моему, даже миллионы тонн идет в год. Вот. И в некоторых реках, они же идут на нерест, в реки. И в некоторых реках уже просто... Во время нереста этих рыб нет, потому что их всех выбрали. Когда это идет нерка или горбуша на нерест, это такой праздник, мы сейчас увидим дальше, для всех местных хищников. Покажите следующую картиночку. Вот. Вот она, видите, нерка. У нее тоже, как у горбуши, становится вот такой вот клюв изогнутый. Тоже вырастает горб, как у горбуши. И следующую покажите картиночку. Сейчас мы с вами поговорим об этом печальном явлении. А это уже семга, сальмон. Семга, ну, кто же из вас не знает семгу? Дело в том, что, ребята, семгу мы с вами в основном видим в наших магазинах семгу и форель из разводин. Ну, этим в крупных масштабах этим занимается Норвегия. Я вот никогда не забуду, много лет назад, осенью было дело, мы ехали в Норвегию, вот эти вот фьорды, потрясающие картины осенние, там вот эти вот бордовые, красные, желтые, вот это вот все, вот листва, горы, наверху снег лежит, проезжаем озеро, как зеркало, то есть не шелохнется никакой, ни морщиночки, ничего, раннее-раннее утро, только рассвело, и вдруг... Шлеп, вот такой вот хвост, как будто русалкой, и по всему озеру пошли круги, и водитель наш ей так усмехнулся, сальмон. Сальмон – это лосось, да? Почему сальмон, да? Вообще-то сальмо – это салио, салио. Салио на латыни – это прыгаю. Что такое лосось? Ребят, что такое проходная рыба? Это рыба, которая идет вверх по течению, против течения. Это сплошные мышцы, это литые мышцы. Это рыба, которая, покажите, Александр, дальше, поднимается по водопадам. Можете себе представить, вот хлещет водопад, это вот ареал обитания. Следующее покажите, Александр. Вот, хлещет водопад, даже вот это порог просто, это порог ей перепрыгнуть, расплюнуть, а то вот вертикальный водопад, и она по этой падающей струе вверх, представляете, какую силищу надо иметь. И вот это вот, это дикий лосось, это дикие лососевые рыбы. И едем дальше, Александр, вот здесь дальше будет, где это у нас? Вот, видите, Мишка, как здорово придумал, прыгает рыба, и он, а кам он ее тут же ловит, медведи, песцы, волки, все, кто водятся в этих местах, птицы. Есть такой рыбный филин, который на рыбе специализируется на Дальнем Востоке, для них, для всех это праздник. Кстати, медведь, он когда обожрется этого лосося, знаете, что он отъедает? Самое вкусное – голову. Вот голова почему-то для него самая вкусная. Он отъедает голову, а сам все остальное оставляет. Уже глаза мои не смотрели на этого лосося. Давайте следующее посмотрим картинку. А теперь, ребята, вы увидите, как... Вот, видите, вот он пошел. Все уже и уже становится речка, она превращается в ручей, и вот эта рыба уже из последних сил. За плечами пороги, за плечами водопады, которые эти лососевые преодолели. И здесь они, наконец, вода угомонилась, они ищут дикие, мелкие такие протоки, они уже все изранены, у них уже вот как бахрома висят, плавники, хвосты, они вот прошли, они ускользнули из зубов медведей, из лап рыбного филина, и здесь, наконец, самка может отметать икру, а самцы могут отметать свои молоки, которыми икра оплодотворяется, и родители погибают сразу после нереста. И потом родители, вот эти вот туши плавают мертвых рыб, обезображенных, искореженных, а потом проклюнутся икриночки, из них вылупятся маленькие малечки, и вот эти малечки будут по пути питаться бренными телами своих родителей, если можно так выразиться. Вот так вот все в природе устроено, да, у проходных рыб. А теперь покажите следующую картиночку. Вот она, видите? Такая печальная картина. Ну, ничего не поделаешь. Природа бывает жестокая, но она очень функциональная, рациональная. Давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, тоже, видите, апофеоз. Следующую покажите, Александр. Вот это вот мальки. Вот это уже малечки, которые пошли назад в море. То есть они подрастут, они уйдут назад в море, будут долго нагуливать там силу свою, стальные мышцы подкачивать, чтобы потом вот этот свой последний путь, они найдут свою родную речку за тысячи километров, и они придут именно туда для того, чтобы погибнуть и продолжить свой лососевый род. Вот так устроена природа. Покажите следующую, Александр, картинку, пожалуйста. А вот это вот разводни. Это разводни, где разводятся семга и форель, дети мои, которые мы покупаем в магазинах. Я видел это много раз. Это на подросте стоит рыба, открыв рот, потому что в рот ей течет еда, а из другого отверстия вытекает уже то, что переварилось. А еда ей течет вместе с гормональными препаратами, чтобы она быстрее росла, с лошадиными дозами антибиотиков, потому что вот в такой вот скученности, если, не дай бог, одна рыба заболеет, то вот эта вот эпизоотия, а у животных эпидемия называется эпизоотия, она вспыхнет и придется всех под нож всех выбрасывать, да? И можете себе представить, вот эта вот рыба, какие там мышцы? У нее жир сплошной, там вот такая вот дряблая рыба, она жиром заплывшая. Куда ей там через порог-то перепрыгнуть? Куда ей там по водопаду подняться? И вот это все продается в магазинах. Поэтому пойдете в магазин и скажите: мама или бабушка, с кем вы пойдете, пожалуйста, давай не будем покупать вот эту вот семгу или вот эту форель, где гормональных препаратов столько, что мы с тобой сами вырастем трехметрового роста, а давай лучше купим горбушу, нерку, киту, кижуча, потому что это рыбы, которые были выловлены в живой природе. Меня убьют, конечно, разведенцы рыбы, но, дети мои, я вам сказал правду, это мой долг. Смотрим дальше. Вот это вот разводни такие. У меня сын заканчивает Тимирязевскую академию аквакультура, как раз разведение вот этих рыб, поэтому я много чего знаю. Давайте дальше посмотрим. А вот этот вот, как вам, парень, красавец, да? Знаете, что это за краб? Это краб, ну, его называют камчатский краб, вот так скажем, да? Но на самом деле он, в общем-то, даже и не краб, он больше, ближе к ракам. Ну, отряд десятиногие ракообразные, потому что у нас все крабы ракообразные, семейство крабоиды, действительно. Но у него сохранились такие рудиментарные задние ножки, и это свидетельствует о том, что он близкий родственник рака-отшельника. А у рака-отшельника вот эти вот задние ножки, они нужны были для того, чтобы как якоречком держать раковину. То есть он забирается в раковину, и вот этими задними конечностями он там эту раковину держит, чтобы она с него не спадала, когда он ползает по дну. Его еще называют королевский краб, потому что он вкусный, он большой, там много мяса в его ногах. И настолько, знаете, вот такая вот интересная, смешная история. Сейчас вам расскажу, чтобы немножко разрядить обстановку и чтобы потом дальше серьезную информацию могли воспринимать. В свое время, я сейчас не помню, когда это было, по-моему, в 40-е, в 50-е годы. Но очень давно мы поставляли камчатских крабов на экспорт и заказали такие вот наклеечки, этикеточки, на которых было написано латинскими буквами «Камчатка». Заказали в типографии эти бумажные наклеечки, поставляли в консервных банках, естественно, вот эти круглые, как шайба. Было два стандарта консервных банок, побольше и поменьше. И тут эти чиновники, которые занимались экспортом, сказали: ребят, знаете что, давайте фасовать в банки, которые поменьше, потому что посчитали, тогда мы их выгоднее продадим, большая дешевле стоит, маленькая подороже. И вот этот аппарат стал наклеивать этикеточки нам, баночки, которые поменьше. И получилось так, что вот этот кончик ленточки, он захлестывался и заклеивал первый слог «кам». И получалось «чатка». Чатка, чатка, чатка, чатка. И вот эти вот банки, на которых было написано «чатка», пошли на экспорт. Там распробовали крабов, замечательные крабы, и сказали: пришлите нам еще чатку. И с тех пор вот этот вот чатка – это такой бренд коммерческий. Если вы будете покупать крабов, вы обратите внимание, что там написано «чатка». Вот «чатка» – это камчатка без первого слога. Такая вот история. Краб действительно очень вкусный, очень полезный. И в свое время, в 30-х годах, еще 100 лет назад, видите, почти, задумались о том, он полифак. Что такое полифак, ребята? Фак – это понятно, это питание есть, да? Поэтому говорят: ихтиофаг – это кто питается рыбой, орнитофаг – кто питается птицами, да? Герпетофаг, который питается герпетофауной, да, там всякими ящерицами, змеями. А это полифаг. То есть он жрет все. Причем он работает как хищник. Он вот, это же здоровая такая вот дулина. Представляете, у него размах ног до 2 метров. Он здоровый, он тяжелый, он живет 20 лет почти, да? Я помню, в городе Трёмсе в Норвегии, там очень хороший морской аквариум. И я помню, здоровый такой, здоровый аквариум, и там сидели какие-то крабы, помимо всего прочего. Краб камчатский и краб привидение. Ну, камчатские сидят вот эти вот ребята такие конкретные, а больше никого нету. И проходят мимо служащие, я говорю: извините, говорю, sorry, can I ask you, а где, говорю, краб привидение? И он так вздохнул, сказал: они его съели. Вот, то есть они могут съесть кого угодно, они друг друга жрут. Это называется каннибализм, как вы помните, да? Так вот, в 30-х годах решили его интродуцировать в Баренцево море. Была такая программа, ну, экспорт, нужны были деньги стране, да, нужна была валюта. Ученые подумали, сказали, что да, там будет хорошо. Почему хорошо? Потому что у этого краба только один враг серьезный. Это дальневосточный гигантский осьминог, который их ест за милую душу. В Баренцевом море осьминогов нет. Ну, есть, но мы до них еще дойдем. Не гигантские. Вот. Но технически вот с логистикой это было очень тяжело, потому что пытались везти там на поездах, на машинах. Эти крабы дохли по дороге, икру не довозили. И эти опыты уже продолжили после войны. И вот в 60-е годы удалось все-таки с помощью авиации перебросить вот первые партии этих крабов в Баренцево море. Они там прижились, стали прекрасно себя чувствовать, стали жрать все, что найдут. В первую очередь стали жрать икру мойвы, о которой мы с вами говорили. И многие ученые даже стали бить тревогу, что сейчас они съедят вообще все Баренцево море и пойдут дальше. Сейчас даже уже разрешили их лов вот в районе Мурманска, например. Вы можете официально получить лицензию на отлов камчатского краба. Но, правда, это стоит очень дорого. 1500 там на каждого краба. Там же лицензия вам дается пока. Вот хотите там одного поймать – 1500. Хотите двух – 3000. Там хотите 4-6 тысяч платите. Плюс аренда лодки. Потому что надо уйти туда, где разрешено ловить, а это далеко. Эта аренда лодки вам еще 1015 обойдется. Плюс аренда к рыболовке. потому что ну, не голыми руками нырять там глубоко. И в результате у вас эти крабы будут золотые. А вот для браконьеров это самое то. Потому что их поймали, они лицензию покажут. Ой, ребят, все, у нас лицензия есть. Лицензия на 10 крабов. Ну, поймали, да, там, ну, 20 сейчас отпустим. Вот. Теперь, ребят, давайте поговорим немножко о науке, да? Кстати, разрешают ловить, если карапакс... Помните, что такое карапакс? Ребята, мы про черепах говорили. Помните карапакс? Да. Вот точно так же, как у черепах, у крабов вот этот вот его панцирь называется карапакс. Этот панцирь, он служит экзоскелетом. Что такое экзо и что такое эндо, мы знаем, да? Эндоскопия, например, внутренняя, да? Вот у нас с вами эндоскелет, он внутри нас. Вот скелет, косточки, на которых крепятся мышцы. А есть еще, вот у насекомых, у членистоногих, у других, у них называется это экзоскелет. Ну, у насекомых он хитиновый, да? Вот. То есть, скелет снаружи, и уже к нему крепятся мышцы. Потому что самое вкусное у этого краба – это мышцы ног. И те мышцы, которыми эти ноги прикрепляются к панцирю. Значит, вес самцы до 7 килограммов, самки немножко полегче. Линяют они постоянно, у них, причем линька у них не только... Ну, вы знаете прекрасно, кто держал раков в аквариумах, а в аквариумах голубых кубинских раков очень любят держать, красных калифорнийских, они постоянно линяют, то есть у них лопается... На пуфике шкурка, они вылезают, совсем мягенькие еще пока. И через несколько дней вот этот вот панцирь их новый начинает твердеть, потому что они растут, им становится тесно в своей шкурке, в экзоскелете, и они обзаводятся новым. Так вот, самое интересное, что у камчатского краба линька идет, когда то меняются еще оболочки внутренних органов. То есть не только... экзоскелет. Они очень плодовитые. Самка, хорошая, большая самка, 500 000 икринок откладывает. Но 95% личинок гибнет, конечно же, и мелких крабиков, потому что ими тоже все питаются. Поэтому, конечно, они размножаются довольно быстро, но они тоже становятся кому-то пищей. Дальше давайте проскочим на скорости, чтобы успеть птицам. Нам чуть-чуть до птицы осталось. Ребята, дотянем, дотянем. Вот они, видите, идет толпа крабов, уничтожая все на своем пути. Марш полифагов. Следующий, Александр, давайте. Это до птиц не успеем. Вот он какие. Хочется успеть все-таки до птиц сегодня добраться. Давайте крутим дальше. Вот. Вот это вот краболовки такие. Туда кладут тухленькое мясо, что-то такое вонючее, на что они с удовольствием идут. Следующую. И вот достают полные краболовки. Вот. Вот пошли прекрасные, удивительные медузы наших холодных арктических морей. Вообще медузы – это древнейшие, простейшие существа на Земле. У них нет центральной нервной системы, у них нет сердечно-сосудистой системы, у них нет дыхательной системы. И вообще медуза на 98% состоит из H2O, из воды. Ребята, а мы на сколько состоим, знаете, человек? 60%. Вот если меня или, не дай бог, кого-нибудь еще отжать вот так вот, да, чтобы остался только сухой остаток, то вот 60% это будет вода. У них у всех медуз очень интересная система, скажем так, цикл размножения. Да? Сначала яйцо, оно называется планула, потом из этого яйца... Появляется личиночка, она похожа на такую большую инфузорию, плавающая личинка. Потом эта личинка прикрепляется куда-то, она растет, растет, развивается, еще одна метаморфоза происходит, она превращается в полипа. Похоже на коралл, тоже полип. И вот такой полип, он может, прикрепившись, жить несколько лет, так и не стать медузой. Он... И только потом, если будут благоприятные условия, теплая вода там, или еще что-то, то он становится уже медузой, да, превращается в эфиру. И вот эфира плавает, растет и становится настоящей медузой. У нас, кстати, на Волге есть пресноводные медузы, которые попадают с балластными водами, но они так вот в стадии полипов и пребывают, потому что вода для них слишком холодная. Ну, давайте дальше посмотрим. Это у нас вот. Это у нас медуза Намура. Намура, она одна из самых больших. Вот этот купол у нее до 2 метров в диаметре, представляете? Вес до 200 килограммов. Съедобная вполне. Японцы едят, что-то с ними там делают. Я знаю, даже мороженое делают с этой медузой Намурой. Но она очень опасная. Она очень здорово жалится. У нее стрекательные клетки с ядами, с гарпунами вот этими ядовитыми. Поэтому, если рядом такая проплывает в северных водах... Здесь, ребята, еще одна такая штука. Очень важная. В северных холодных водах медузы вырастают намного больше, чем в южных водах, и живут дольше. Почему, мы с вами это уже знаем. Да птиц успеем. Давайте следующую посмотрим. Вот. А это уже у нас цианея. Вот следующее покажите. Цианея. Вот она, видите, какая огромная. Но она считается самая большая медуза. И не только медуза. Она, вы знаете, что она больше синего кита? Синий кит там сколько? 33 метра, по-моему, да, самый большой. А это 35 метров в длину, если вытянуть вот свои вот эти вот тоненькие щупальца. Вот этот купол огромный, больше 2 метров. Она относится к цифоидной медузе. Ну, мы о медузах поговорим потом отдельно и поподробнее. Добыча у нее мелкие, рыбешки, планктон, все, что попадется. Вот. И давайте следующую посмотрим медузу. Давайте медуз мы проскочим. Я думаю, мы о них потом поговорим отдельно. Следующую покажите. Кстати, вот, это пятнистая медуза. И следующую покажите нам. Пелагия, она называется, вот эта вот медуза, она называется Пелагия ночесветка. Ночесветка, почему? Потому что, естественно, она тоже способна к биолюминесценции. Еще Плиний старший описывал свечение моря. Такое таинственное свечение моря. Это, кстати, ночесветка, это калька. Потому что Ноктилюция, это латинское ее название, ну, ночь и свет, да. Ну, не очень большая она, но зато очень многочисленная, потому что иногда она плавает такими очень мощными скоплениями. Когда говорят про медуз, это называется рой. И вот этот рой бывает медуз такой плотный, что там более 500 штук на 1 кубометр воды. Ну, представляете, кубометр воды – это не так много, и там 500 медуз. Это живая каша. Следующий давайте посмотрим. Жалится, да, да, да. Вот. А это, ребят, вот как вы думаете, что это за существо такое? Я о них долго не буду разговаривать, потому что мы сделаем по ним отдельную передачу, отдельную лекцию. Следующее покажите. Ну, наверное, никто не догадался, что это червяки. Это полихеты. Это многощетинковые черви, которые тоже живут в северных водах. Смотрите, какие клыки, да? Там есть среди них много хищников, у которых вот такие вот, знаете, как капкан настораживает. Вот, если мимо что-то проплывает, он срабатывает. Вот так же у них челюсти работают. Следующее, покажите, почему полихеты. Червяки бывают олигохеты и полихеты. Олигохеты – это малощетинковые черви, да? У которых мало щетин. Ну, наш дождевой червяк, он олигохет. Если вы возьмете увеличительное стекло, посмотрите, увидите, что там торчат такие волосюшки у него коротенькие. А полихеты – это многощетинковые черви, морских червей очень много полихетов. Они бывают удивительно красивыми. И, конечно, ими все питаются, кто только можно. И люди, кстати, едят полихетов. Вот. Ничего не напоминает. Ангел, так и называется. Морской ангел. Знаете, вот как же недавно я где-то читал, что за год морской ангел за сезон съедает около 500 чертей. Но на самом деле морские ангелы – это моллюски. Моллюски наших северных морей. Они называются клеоны, северный клеон или морской ангел. Они небольшие, 3-5 сантиметров. Но их тоже очень много. Это брюхоногие моллюски. Причем они не просто брюхоногие, они еще крылоногие. Потому что у них два крылышка, которые вот мантия здесь уплощается. Мы с вами знаем, что брюхоногие моллюски, многие брюхоногие моллюски могут плавать, применяя свой реактивный двигатель, да, выбрасывая воду. Ангелы этого делать не умеют. И они плавают, машут крыльями. Это потрясающее зрелище. Они же ведь еще переливаются разными цветами. То есть, это завораживающее зрелище. И когда вот такой ангел встречает морского чертика, а чертик намного меньше, то есть, вот, ну, как вам сказать, если морской ангел, вот, допустим, ростом с меня будет, то морской чертик, он как маленький котенок. Вот где-то такое соотношение. И дальше с ним происходят метаморфозы. Покажите следующую картиночку, Александр. У него вырастают 6 щупалец, видите, на голове, вот здесь покадрово. И эти 6 щупалец, они с присосочками, они с крючками. И вот этими щупальцами он хватает этого чертика. Лимоцины, по-моему. Да, лимоцины, вот эти чертики. Вот следующая, по-моему, картиночка будет. Покажите, Александр. Вот, следующая, следующая. Вот, да. Вот такие вот чертики. Они их хватают, и дальше он его начинает поглощать. И вот на то, чтобы поглотить такого чертика, у него может выходить довольно много времени. Может быть, 5 минут, а может быть и 45 минут, смотря какой чертик. А чертики, они в раковине. Видите, у него раковина такая. Поэтому ангел должен выпустить, у него специальная такая есть конечность, крючком, чтобы этим крючком чертика зацепить, вытащить его из ракушки, и потом он уже начинает туда в свою терку пропихивать. Причем самое интересное, что морские ангелы, когда плавают, они машут крыльями по той же траектории, что и бабочки, то есть описывая восьмерку. Вот такая вот история. Кстати, покемоны 4-го поколения срисованы вот японцами с этих морских чертиков, с клеонов. Следующее покажите. А вот это совершенно потрясающая штука, конечно. Это глубоководный северный осьминог. Это мы с вами дошли теперь до тех моллюсков, которые живут под льдами Северного полюса. Но мы же с вами знаем, что Северный полюс, он в Северном ледовитом океане. То есть, там под льдом... Успеем до птицы, а? Успеем. Успеем.
1: Нет.
0: Не успеем, да, Александр? Ну, все, давайте так. 10 минут, то, что вот осталось. Потом отвечаем на вопросы. Именно этот осьминог называется Цератетис Мюллера. Вы знаете, вот я недавно смотрел кадры, а вы вот наберите, может быть, найдете Цератетис Мюллера и видео. Он розового цвета, он бесподобный. Вот как он двигается, то есть там такие метаморфозы. У него каждый из его 8 ножек как ниточка, и потом вдруг это раскрывается как зонтик. Это, кстати, так и называется умбрелла у осьминогов. Видите, там перепонка между ногами. И он становится похож на какой-то фонарик такой, да, на абажур. Потом вдруг опять это все опадает. То есть он удивительно пластичное существо, за которым, ну, просто вот завораживающее такое зрелище. Присоски у него только на кончиках ног. Когда мы говорим про осьминогов, мы, правда, осьминог, но, тем не менее, это называется руки. Принято говорить руки, да? Он небольшой, 35 сантиметров всего. Такое студенистое существо, да? По форме колокольчика. А дальше вот это вот умбрелла ему помогает охотиться. То есть он как с очком огораживает вокруг себя пространство, втягивает в себя вот эти вот мелких-мелких существ, которые попали в эту западню, плюет в них такой слизью, получается такой комок слизи, они не могут из него выбиться, и вот ее он уже начинает высасывать. Удивительное создание, пока еще плохо изученное. У него на руках, только на кончиках присоски и в самом начале руки, чтобы вот пропихивать туда, в радулу. Помните, что такое радула? Да? Это такая терка у головоногих моллюсков, которые не перетирают пищу. А вот все остальные пупыры, которые на этой руке, это светящиеся такие органы свечения. фонарики. Потому что живут они на большой хорошей глубине и тоже, естественно, люминесцируют. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Это арктический гонатус. Это кальмар арктический. Он небольшой, 500 граммов всего. Хищник, активный хищник. Это вот моллюски, которые живут прямо под льдами Северного полюса. У него нейтральная плавучесть. То есть, он может вот так вот зависнуть. Он тоже не может пользоваться своим реактивным двигателем. Ребят, что такое, дети мои, реактивный двигатель? Кто знает? Вот вы берете шарик, наверняка хулиганили так в детстве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Итак, испанцы устанавливают свою власть на Юкатане, и какие практики они начинают внедрять? В первую очередь это энкомьенда. Я думаю, всем, кто мало-мальски интересовался конкистой, этот термин знаком, но для тех, кто не интересовался, объясню. Да, испанцы, помимо того, чтобы непосредственно награбить золото или получить его другими способами, они зачем плывут вообще туда за 3-9 земель, за 10 океанов? Они плывут за повышением своего социального статуса, за получением того статуса, который им в Европе недоступен, потому что мест нет. И, соответственно, энкомьенда является традиционной, на самом деле, административной практикой для иберийских королевств, которая применялась еще в реконкисту, но вот такой наиболее законченный облик она приобретает в именно завоевании Америки. Конкистадору, который отличился, да, внес там значительный вклад в стартовый капитал предприятия, который там находился в хороших отношениях с командиром экспедиции, который там проявил себя как-то во время завоевательного похода, получает энкомьенду. То есть это определенная территория, как правило, соответствовавшая административной единице до испанской, там уровня муниципалитета или района. Он получает на этой территории два права. Первое право – он получает налоги с этой территории. И второе право – он может распоряжаться трудом местного населения. Да, то есть такая полуфеодальная система. То есть он как бы не феодал, инкомьенда, она принадлежит королю. И да, обещали изначально, что она будет наследственной, что фактически превратила бы их в феодалов. Но в итоге это дело все очень быстро свернули. Ну, на Юкатане позже, в Центральной Мексике раньше. Но тем не менее, полноценной феодальной системы в Америке создано не было. И часто путают, что вот инкомендера земля принадлежит. Нет, никакой земли ему не принадлежит, за исключением тех участков, на которые у него есть там свидетельство о собственности, там выписанное королевским нотариусом, грубо говоря, земля принадлежит индейским общинам. Да, но он распоряжается налогами, которые себе данью, да, трибуто, которые платят эти общины, и он через местные элиты, да, может проводить какие-то трудовые мобилизации местного населения. Да. Если это Центральная Мексика, они могут работать на его рудниках, да, там золото, серебро добывать. Но на Юкатане у нас ни золота, ни серебра нет, поэтому они в основном просто как бы работают на его товарном поместье, да, эстанке.

сети это называется, да, ферма, которая, соответственно, работает на рынок, как правило, городской. Да, то есть это те хозяйственные единицы, которые нас снабжают город, да, в Испанской Америке, не только на Юкатане, в принципе, по всей Испанской Америке. Какие изменения в этой связи претерпевает майяское общество? Да, грубо говоря, мы можем разделить майяское общество до завоевания на такие четыре больших части. Да, знать, священники, общинники, простые крестьяне и рабы. Да, кто у нас исчезает? У нас исчезают, логично, священники, да, жречество, если быть точным, да, поскольку одна из основных целей испанского завоевания – это христианизация местного населения. Естественно, представителям официальной доиспанской языческой религии в этом новом обществе нет места. И у нас исчезают рабы, да, то есть как люди, которые формально являются собственностью другого человека. Нет, испанцы захватывают рабов. Да, изначально, в принципе, когда испанцы поняли, то те же самые Монтехо поняли, что никаким золотом и серебром на полуострове не пахнет, они пытались майя индейцев продавать в качестве рабов на Кубу, да, где местное население к тому времени уже кончилось в результате, ну, преимущественно эпидемии, но и также, соответственно, дурного обращения со стороны испанцев, которые хотели получить от индейцев побольше и побыстрее. Тем не менее, в 1542 году с принятием новых законов, как раз в том же году, когда у нас захватывается Тхоя, основывается Мерида, рабство индейцев запрещается. Да, то есть все, это нелегальная деятельность, индейцы рабами быть не могут. Очень часто в историографии мы встречаем мнение о том, что индейцы в Инкамьенде находились, по сути, в крепостной зависимости, которая в дальнейшем эволюционировала уже при переходе к аграрному капитализму. Да, в какой-то степени это так, и на Юкатане, наверное, это было выражено наиболее сильно. Почему? Потому что, по сути своей, индейский труд и продукты, которые этим индейским трудом добываются, это может быть там красители, провиант, там какие-то продукты лесного собирательства, хлопок и так далее. Да, то, что можно каким-то образом монетизировать на городском рынке или на межрегиональном рынке. Все это добывается трудом индейцев. Соответственно, главный ресурс, который определяет богатого человека на Юкатане, это то, сколько у него индейцев. Да, сколько индейцев он может мобилизовать, да, для того, чтобы на себя работать. Либо там бесплатно, либо за какую-то фиксированную государством ставку. Да, то есть опять же, по законам 1542 года, новым законам так называемым, да, индейцам обязаны были платить всегда, да, за любой труд. Вопрос в том, сколько. В этой связи на Юкатане инкамьенда исчезает очень поздно. Лишь в 1786 году упраздняется окончательно инкамьенда на Юкатане, конец 18 века, в то время как в Центральной Мексике она начинает отмирать уже к концу 16 века. Да, там складывается такая более капиталистическая, да, модель взаимоотношений, плюс имеется постоянный приток ликвида с серебряных рудников в северной части Центральной Мексики, поэтому, да, есть просто другие источники дохода, нет такой жесткой потребности эксплуатировать труд индейцев. Соответственно, у нас выпали вот эти вот жречество и рабы, у нас остались знать, да, касикес, да, или иногда их еще называют майяским словом батап, да, батабоб во множественном числе, которые являются посредниками между испанцами и индейскими общинниками. Да, то есть мы когда представляем себе колониальный период в Америке, если мы вообще себе его как-то представляем, обычно вот этот там злой испанец с плеткой там лупит индейца, чтобы он ему поле пахал. Да, на самом деле испанец будет сидеть у себя в городском особняке и там вести бухгалтерию, а плетка индейца будет бить его же индейский надсмотрщик или метис. Да, поскольку знать индейское является ключевым элементом не только на Юкатане, в принципе по всей Испанской Америке является ключевым элементом испанского доминирования. Именно интеграция индейской знати в общую систему
да, наделение их титулами идальга, наделение их гербами, да, включение их в административную структуру, пусть и на низших, да, ступенях, разрешение носить им холодное оружие, там, меч, шпагу, носить европейское платье, то, что их дети учатся в престижных учебных заведениях, которые предназначены специально для образования индейской элиты, это все сыграло огромную роль в, так сказать, стабильности, да, вот этого вот сложившегося общества. Я хочу подчеркнуть, что испанская система вот этих вот вице-королевств, я не согласен с тем, что это колонии, да, в классическом таком смысле понимания, это королевство, да, они назывались официально королевствами, она существует 300 лет, с начала 16 века до начала 19, и она существует достаточно стабильно, да, то есть ничего подобного кровавой мясорубки, которая у нас творится в новое новейшее время в Европе, в Америке нет даже близко. И Юкатан в этом плане, да, тоже такой пример стабильного, тихого, хотя и полупериферийного региона. Да, соответственно, индейская знать включается в административную структуру на уровне вот таком вот формальном. Она очень быстро овладевает испанским языком, она очень быстро включается в юридическую систему, да, то есть они начинают судиться там за свои права, привилегии, они начинают судиться между собой, они начинают судиться с местными испанскими властями, да, если их обижают местные испанские власти, они могут пожаловаться там в Верховный судебно-административный орган Новой Испании, ну, Новая Испания, это вот королевство, которое объединяло территории современной Мексики, Центральной Америки и южной части Соединенных Штатов. Да, они могут пожаловаться в аудиенцию, в этот орган, они могут пожаловаться королевскому защитнику индейцев, да, они могут пожаловаться в Совет Индии, это непосредственно, да, верховный орган управления Америкой в Испании, они могут пожаловаться через Совет Индии самому королю. Да, если у них есть деньги, они могут даже лично съездить в Испанию, да, и защищать там свои собственные интересы. Это то, что касается формальной стороны дела, да, светской. С другой стороны, очень важную роль сыграла религия. Да, то есть, как я уже сказал, главный человек, с которым в своей политической и социально-экономической жизни взаимодействует простой индейский общинник, это как бы его касик. Да, или там сборщик налогов, которого назначит тот же касик, который тоже говорит с ним на индийском языке, ну, в нашем случае на майе, да, и который ведет себя с ним соответствующе. Кто тот испанец, с которым чаще всего взаимодействует индеец? Это священник. Да, поскольку, напоминаю, согласно папской булле, Америка, она, в общем-то, завоевывается не просто к вящей радости денежной прибыли Кастильской короны, она завоевывается для того, чтобы все новооткрытые земли включить в христианскую экумену. Соответственно, христианизация – это базовая задача того же самого инкомендера. Да, я сказал, какие привилегии есть у инкомендера. Да, он получает индейские налоги, он распоряжается индейским трудом. А какие у него обязанности? Как нормальный феодал, он обязан содержать себя конным и оружным, должен в случае необходимости выставить там какой-то определенный отряд, и он должен обеспечивать христианизацию местного индейского населения. Он должен содержать священника-доктринера, да, который будет учить католической доктрине индейское население. И, как правило, вот эти вот церковные административные единицы, так называемые доктрины, да, это еще не называлось тогда миссиями, доктрины, они, в принципе, более или менее совпадают с границами административными инкомьент. Да, и священничество, в первую очередь, это нищенствующие монахи, да, в случае Юкатана – францисканцы, они оказывают очень большое влияние на формирование нового общества, да, на проникновение достаточно глубокой христианской культуры, ну, по крайней мере, атрибутики, эстетики, да, в индейское сознание религиозное, и они, соответственно, становятся первыми же, благодаря кому мы вообще что-то знаем про доиспанских майя. Да, в этом плане нельзя не упомянуть Диего де Ландо,
да, монаха францисканца одно время, там, провинциала Юкатана, епископа, который, соответственно, в своем сообщении о делах в Юкатане оставил нам очень обширные этнографические, исторические, антропологические сведения о доиспанских майя. И, кстати, да, составлял он их, поскольку в конце 16 века, уже после завершения активной фазы конкисты, опять же, здесь мы видим роль индейских союзников, потому что, да, у него было два основных информатора, оба они бы принадлежали к индейской знати. Это индейцы, выучившие испанский, они же пытались объяснить ему, да, он на основе их сведений пытался составить какой-то алфавит, но вот он, в отличие от Юрия Валентиновича Кнурозова, он не понял, что это слоговое письмо, он думал, что это письмо алфавитное, да, и пытался вот соотносить иероглифические знаки, которые он видел в кодексах тогда, еще сохранившихся в достаточно большом количестве, он пытался как-то каталогизировать все это. Также нужно сказать, что монашество сыграло огромную роль в хозяйственной жизни индейского населения, поскольку по мере отступления инкомьенды основой индейского землевладения становится так называемое братство, да, кофрадия. Это земля, принадлежащая общине, которая работает на определенную церковную административную единицу, назовем это так. То есть братство, оно посвящено там определенной статуе, иконе, образу, да, определенной церкви, которая является святым покровителем этой территории, да, и, соответственно, от этой кофрадии кормится непосредственно священник. Эта система очень распространена была на Юкатане, в меньшей степени в Центральной Мексике. Например, на конец 18 века, под самый конец колониального периода, у нас, по-моему, 4 пятых, да, всех индейских общин, они так или иначе имели форму вот такой вот церковной кофрадии. В этом смысле также нужно обязательно упомянуть идеал, в соответствии с которым испанская администрация пыталась строить порядок, да, в своих владениях в Америке. Идеальным порядком, опять же, для христианизации индейцев с идеологической точки зрения должна была быть полная изоляция испанского мира от индейского и наоборот. Да, потому что, ну, они прекрасно понимали, кто о них едет завоевывать Америку, поэтому что могут сделать испанцы индейцам? Научить их блуду, пьянству и обмануть их, отобрать у них землю и прочие нехорошие вещи сделать. Поэтому индейцев должны окормлять, соответственно, монахи, да, должна сохраняться индейская знать, которая будет выступать посредниками между индейцами и там инкомендеры, и впоследствии испанскими чиновниками уже государственными, представителями административного аппарата. Ну, вплоть до того, что испанцам на территории индейских общин было запрещено оставаться, да, там, по-моему, дольше 3 дней. Да, то есть, если там испанец приехал по каким-то торговым делам, вот он приезжает, быстро делает свои дела и уезжает. Он не может там оставаться, да, иначе там начнется кровосмешение, пьянство, ну и далее по списку. Ну вот. Естественно, это была утопия. Полное разделение двух так называемых республик, да, республика испанцев, республика индейцев, было физически невозможно. Да, община индейская начинает дробиться, из нее начинают выходить люди, люди, которые работают на инкомендера вот в рамках этого трудовой повинности, они же потом могут переходить к нему на эстансию или на асьенду, да, это следующий тип товарного сельскохозяйственного предприятия, уже в качестве постоянных работников, которые получают за это зарплату деньгами, да, или, да, становятся арендаторами, то есть они откалываются от общины. Кто-то переезжает в города, да, занимается торговлей, оказывают, да, становится прислугой. То есть идет постоянное вот такое вот взаимопроникновение двух вот этих вот обществ. Да. Да, формально, административно, Республика де Испаньолес, Республика де Индиос у нас существуют сами по себе, они автономны, у них там несколько отличается законодательство, у нас есть отдельные чиновники, которые должны контролировать испанские органы местного самоуправления, должны контролировать индейские органы местного самоуправления. Да, у индейцев были органы местного самоуправления. Вот. Но в реале, конечно, идет постоянное взаимодействие и постоянное смешение, постоянный какой-то обмен опытом, обмен социальными, экономическими, политическими практиками. В этой связи стоит отметить то, что не только знать, но и простые индейцы на уровне, да, общин, они очень
сильно воспринимают испанскую юридическую систему. Индейцы становятся страшными сутягами не только на Юкатане в Мексике, и не только в Мексике, там по всей Америке в принципе. Да, но там вплоть до того, что индейцы могут на протяжении 3 поколений, 2 общины могут между собой судиться за 1 дерево какао, которое стоит на границе между их вот республиками. Да, вот этот муниципалитет индейский называется Республика индейцев. Вот есть примеры, где действительно они на протяжении поколений за это судятся, тратят огромные по своим меркам средства на взятки чиновникам, там, межевальщикам, да, но они продолжают упорно бороться. Да. Точно так же они могут судиться, там, они идут к церкви или к королевским властям жаловаться на инкомендера, они идут к церкви жаловаться на королевские власти и так далее. То есть они, находясь вот в этой вот административной системе, они достаточно быстро начинают ловко ей пользоваться. Это ни в коем случае не отменяет их подчиненное положение в этой системе, но все лазейки, которые эта система им предоставила, а в силу того, что если как бы испанские конкистадоры применяли принцип «разделяя властвуй» для завоевания Америки, то испанская корона применяла тот же самый принцип для того, чтобы эту Америку в относительно мирном существовании в своем подчинении на протяжении 300 лет удерживать. И применяла очень успешно. Да, все органы вот этого вот испанского общества, начиная там с органов местного самоуправления и заканчивая королевской аудиенцией, высшим судебно-административным органом, они в той или иной степени конкурировали между собой. Да, и человек, который... Или группа, ну, скорее, группа людей, да, там, община, какая-нибудь гильдия, корпорация, объединение, лучше обладающая каким-то легальным статусом, оно всегда находило, да, лазейки, как эти учреждения между собой стравить. Да, индейцы в этом плане не были исключением. Да, это же обеспечивало испанской короне, да, стабильность, способ там, наведения какой-никакой справедливости, да, стравление пара и так далее. То есть зачем вам бунтовать, если вы можете судиться? Логично. Ну, вот, в этом смысле, да, восстаний у нас довольно мало. В Испанской Америке индейских до конца там, 18 века. Что становится у нас основой экономики Юкатана и, соответственно, майяского, вот, испано-майяского вот этого вот общества? Если мы берем юго-запад, да, Кампече, то это в первую очередь лесные ресурсы, там у нас произрастает так называемое дерево эк, да, оно же известно как бразильское дерево, это краситель. Да, он начинает с 16 века еще эксплуатироваться и эксплуатируется вплоть до там, конца 19 века, пока его просто весь физически не вырубили. В центральной части Юкатана начинают выращивать сахарный тростник. Естественно, мы не говорим ни в коем случае о масштабах, там, сравнимых с бразильской сахарной индустрией, когда вся Бразилия там, до первой половины 18 века фактически представляет собой одну большую сахарную плантацию. Нет, конечно, это в первую очередь для личных нужд, ну, местных, да, в частности, для производства алкоголя, да, местного вида самогона, да, который называется агуардиенте, пылающая вода, и очень активно употребляется до сих пор на Юкатане. Да, получение сахара, получение самогона, они очень активно сахарный тростник выращивали, в первую очередь, да, это вот цепь поселений, грубо говоря, к югу от линии между Меридой и Вальядолидом, если на карту посмотреть. Вот. И, соответственно, почти везде развивается скотоводство. Да, испанцы приносят не только административные практики, политическое единство, там, денежную систему и так далее, они привозят скотину, что вносит кардинальные изменения в хозяйственную картину мира, в повседневность майя, тех же самых майя, да, не только майя, всех индейцев, в принципе, да, в Америку падает корова, в Америку падает свинья, в Америку падает курица, да, в Америку падает лошадь, все это начинает достаточно активно плодиться, развиваться, выращиваться, да, и на Юкатане именно северо-западный регион, регион Мериды и Вальядолид, они становятся такими центрами скотоводства. Да, это не только пища, да, это не только мясо, это еще, соответственно, кожа и изделия из кожи, которые у нас идут в том числе на экспорт. Соответственно, в этой системе, если индеец не восставал и не судился, что он делал?
да, каким образом вот в этой вот системе у нас простой майяский крестьянин, общинник или работник уже, да, капиталистического аграрного предприятия может продемонстрировать испанцам свою фи. Да? Самым распространенным способом было просто убежать. Да, убежать в юго-восточные джунгли, да, там с каким-то маленьким коллективом начать, соответственно, жизнь в виде такого автономного поселения. Этому очень сильно способствовал майяский способ, традиционный способ ведения земледелия, да, в основе которого лежит так называемая мильпа. Мильпа – это поле, ну как поле, участок, с полями на Юкатане туго, полученные в результате подсечно-огневого земледелия. Да, они вырубают лес на определенной территории, сжигают его, потом, соответственно, проходят дожди, все это превращается в золу, и на протяжении 2 лет там, в принципе, можно что-нибудь выращивать. Ну, как что-нибудь. Маис, фасоль и тыква. Да, мезоамериканская триада классическая. Соответственно, после того, как вот этот вот поверхностный слой истончается, они просто переходят на следующий участок, опять его вырубают, опять же сжигают и еще 2 года им пользуются. Да, соответственно, таким образом они часто ходили по кругу, потому что там в течение 5-6 лет сельва, то есть джунгли, достаточно восстанавливается для того, чтобы можно было начинать сначала. Да, там все растет очень быстро. В этом плане по поводу толщины почвы на Юкатане у моего знакомого археолога есть шутка, что когда к ним приезжают там из центральной Мексики археологи, втыкаются на половине штыковой лопаты в известняковую плиту и типа, а где у вас этот культурный слой? Ну вот, рисуй. То, что нашел на эту глубину в полштыка. Ну вот, да, с почвой на Юкатане очень плохо. Это фактически, да, возвращаясь опять же к географии, это тоже важно для нашего сегодняшнего сюжета. Да, Юкатан – это такая плоская известняковая плита. Там нет рек, там нет озер. Да, вся пресная вода у нас внутри, в так называемых сенотах. Да, кто интересовался Юкатаном с туристической точки зрения, наверняка знает, что это такое. Это карстовые воронки, да, с проточной грунтовой водой, кристально чистой. Служили они и как бы непосредственно в хозяйственном отношении источниками питьевой воды. Да, и также в силу того, что больше воде, в общем-то, браться, кроме как с дождя, было неоткуда на Юкатане, также, естественно, они обрастали определенным ритуалом, религиозным контекстом. И, соответственно, там очень тонкая почва, поэтому мало что там растет эффективно, да, и требуются либо удобрения постоянные, которым доступа просто нет до определенного момента, да, либо требуется вот эта вот подсечно-огневая система земледелия, которая будет вам хотя бы какой-то плодородный слой, ну, там, на 2-3 сезона создавать. И, соответственно, майя бегут в лес, майя бегут на юго-восток, там у них образуются свои какие-то общины. Также стоит отметить, что в 17 веке на так называемом москитном берегу, это вот, соответственно, побережье карибско-центральноамериканских стран и Юкатана, начинают обосновываться англичане, и вот эти вот общины беглых майя, они начинают как раз через форт Бакалар, да, через этот регион, вступать с ними достаточно активные контакты. В первую очередь англичан, конечно, в этом регионе интересует, опять же, древесина ценных пород, содержащие красители, да, которая как раз в долине реки Онда очень активно разрабатывалась вплоть до 20 века. И также это становится, как я уже сказал, задней дверью такой в это на тот момент пока еще испанское пространство. Да. Испанцы неоднократно предпринимают экспедиции с целью, да, выгнать оттуда англичан, прекратить контрабанду, но в такой замкнутой экономической системе, в которой весь импорт, да, там, товаров мануфактуры пытается контролировать испанская корона через свои монопольные корпорации, да, это, ну, сизифов труд. Да, все равно контрабанда будет находить пути, и она их находила. Подводя некий итог, да, этой части, можно сказать, что майя достаточно успешно адаптировались к
жизни в испанской системе. Да, они были наделены политическими, административными институтами самоуправления. Да, они достаточно живо включились в юридическую практику. Но именно в случае Юкатана ситуация осложнялась тем, что именно индейский труд, часто подневольный, да, либо в рамках инкомьенды, либо потом в рамках там, долгового пеонажа, он у нас становится основой экономики. Да, и поэтому возникает очень сильное социальное и экономическое давление на индейское население, что в XIX веке, когда начнется уже бурный переход к аграрному капитализму, приведет к очень сильным последствиям.

0: этого была тоже запущена целая экспедиция, и, собственно, астронавты корректировали ему это зеркало, чтобы он потом мог наблюдать. Это тоже вызвало удорожание этого проекта.
1: Ну еще бы.
0: Сейчас ему уже очень много лет, на смену ему должен прийти другой телескоп, запуск которого постоянно переносится в силу того, что там тоже некоторые проблемы с финансированием существуют. Но этот телескоп по-прежнему продолжает верно служить. Даже огромное количество тех вот ярких, красочных картинок, которые мы видим в интернете, просто как обычные обыватели, они как раз получены, в частности, с помощью этого телескопа.
1: У России есть космический телескоп?
0: Такого, как Хаббл, нет. Есть проект «Радиоастрон». Это уже радиоастрономия. И это очень серьезный инструмент. Но, к сожалению, такие телескопы требуют больших денег и больших финансовых вложений. У России таких передовых проектов практически нет.
1: А вот какой вопрос. После изобретения космических телескопов, ну, вернее, после их запуска, исчезла или нет необходимость в телескопах наземных? Зачем они еще нужны?
0: Нет, необходимость не исчезла. Перед разными телескопами ставятся разные задачи. И, как вы видите, там запуск такого телескопа, как Хаббл, это достаточно дорогостоящая вещь. Все-таки поставить на Земле телескоп значительно дешевле, хоть тоже очень дорого. К тому же сейчас есть проект строительства очень больших телескопов. То есть, если сейчас у нас самые большие телескопы — это 10 метров, там 12,5 метров, то сейчас строятся гораздо большие телескопы, строятся на Земле. И вот очень хороший вопрос – что же мы увидим, когда они построятся?
1: Да, это очень-очень интересно. Скажите мне, пожалуйста, как открытия совершаются нынче? Открытия, наверное, в моей голове это все вот как-то из времен давно минувших лет. А сейчас, ну, я читаю, открыл сверхновую, открыл астероид, открыл... И думаю, почему это не громкие какие-то открытия? Это что, будни астронома, что ни день, то открытие?
0: Конечно, да. В астрономии это рядовое событие, такое открытие. Но если мы говорим о конкретно человеке, который произвел это открытие, да, допустим, там сверхновую или еще что-то, или экзопланету открыл, допустим, кто-то, то в рамках нашей страны, допустим, открытие экзопланеты кем-то из наших астрономов, это будет большое событие. В рамках, конечно, там мира это будет рядовое событие, потому что их открыто уже там больше, чем несколько тысяч. Но это все равно очень важно, собственно. Из вот этих вот исследований, чем больше мы информации получаем, чем больше накапливаем, тем более громкие выводы мы со временем можем сделать. А если мы говорим конкретно о работе астронома, если, представьте себе, человек открыл, допустим, экзопланету, он один из тех немногих, из нескольких десятков человек на нашей планете, кто открыл планету, только представьте себе.
1: А за это премии дают?
0: За это дают, во-первых, у них, ну вот как устроено в нашей стране, да, есть определенные гранты, то есть астрономы подают заявку на определенное исследование и получают под это финансирование. Но для этого там тоже есть своя тонкость. В принципе, чтобы подать заявку на исследование и получить это финансирование, у тебя частично уже, так как это все-таки творческая профессия, частично это исследование должно быть уже выполнено. Вот. То есть, как бы, деньги ты можешь получить под это, да, за открытие. Но я, как бы, достаточно далек от этого. Я все-таки больше имею отношение к популяризации науки. Я не знаю.
1: Может, где что слышали, я не знаю, там, отмечал знакомый астроном.
0: Конечно, как бы, это целое событие. То есть, все об этом обсуждают. Да, это очень круто, почет и уважение человеку. Про финансовую сторону вопроса не могу ничего сказать.
1: Ярослав, у меня сейчас будет научный вопрос. Представляете, в научно-популярной программе впервые задам
0: научный
1: вам научный
0: вопрос.
1: Да, научный вопрос. Я, в общем, вот хотела спросить. Если массивные звезды взорвались, ну вот есть, я рассматривала фотографии и смотрю, когда же они взорвались? В 16-м, в 11-м веках. И мы понимаем, что при взрыве сверхмощной, сверхогромной такой звезды вещество, которое она сбрасывает, оно начинает расширяться со скоростью до 1000 метров в секунду. Это вообще очень сложно представить. А мы сегодня, то есть век 20-й, 21-й я имею в виду, еще способны наблюдать этот процесс. Но в моей обывательской голове как-то не складывается. Если при таких скоростях она расширяется, то она должна была бы давно уже разлететься. А мы такие, о, мы поняли, она в 16-м или в 11-м веке, ну, это я про две разные туманности, друзья, говорю, взорвалась. Вот как мне эти временные рамки соединить в пределах своего головного мозга? Взорвалась в 11 веке, а мы такие, ну да, да, в 11 взорвалась, как красиво она разлетается-то, а? До сих пор со скоростью 1000 метров в секунду. Объясните мне, пожалуйста, или это просто свет до нас как-то? Я сейчас боюсь глупость заболтнуть.
0: Если вообще говорить про открытие в астрономии, вот из этой темы очень хорошо об этом поговорить, про расстояние. Ну, во-первых, нас отделяет огромное расстояние вот с теми звездами, про которые

0: вы говорите, если про массивные звезды, про вот планетарные туманности, которые мы можем наблюдать, в частности, в любительские телескопы, то расстояние от нас до этой звезды, оно огромно. Вот. И мы, естественно, можем наблюдать, вот отвечая на ваш вопрос, то есть в рамках того расстояния, которое разделяет наблюдателя на Земле и того объекта, который мы наблюдаем вот, в виде планетарной туманности, например, и то расстояние, которое от этой родительской звезды, вот это газ преодолел, что мы видим его в телескоп, оно, конечно, небольшое. Вот. Но в целом это очень, очень хороший вопрос. Да? Часто задают вопрос, зачем вообще астрономия нужна. Да? Вот давайте немножко экскурс маленький в историю совершим. Галилео Галилей 400 лет тому назад провел первое астрономическое наблюдение в телескоп. И он, допустим, увидел, что там, у Юпитера есть спутники, что на Солнце есть пятна, что Венера меняет свои фазы. Это было ну, сумасшедшее совершенно открытие.
1: А он сам собрал этот телескоп, кстати, на минуточку?
0: Ну, он взял чертежи подзорной трубы, которые голландские моряки пользовались, и направил ее в небо. Он был первый, кто догадался в подзорную трубу на небо посмотреть. Но он сам собрал.
1: Так, дальше.
0: И это было, ну, сумасшедшее совершенно открытие. То есть, представьте, во-первых, на Солнце пятна какие-то есть. То есть, Солнце у нас, ну, не идеально получается, да. Вокруг Юпитера какие-то луны вращаются. То есть, уже все не вокруг Земли вращается. Ну, и так далее. То есть, выводы можно было делать самые разнообразные. Дальше там последовала череда, допустим, открытий, которые просто меняла представление человека. То есть, допустим, у нас Солнечная система ограничивалась Сатурном. Вот. А потом открывают Уран и Нептун. Уран открывают там во время наблюдений, а Нептун вообще просто на бумажке рассчитали, что он там должен быть, понаблюдали, а он есть. И то есть даже границы Солнечной системы увеличиваются уже в несколько раз. Просто мы раздвигаем там мир. Потом эти открытия идут, ну, очень вот до нашего времени, да, то есть еще 100 лет назад мы не имели представления о том, что есть какие-то другие галактики. Ну, есть туманные пятнышки на небе и есть. А то, что это другие галактики, такие же, как наша галактика Млечный Путь, которая содержит миллиарды звезд, человек не знал. И сейчас мы знаем, что вот мы, допустим, можем взять с вами телескоп, посмотреть там на какую-нибудь галактику М51 водоворот, например, и увидеть... И понять, что это галактика, и что в ней есть там миллиарды звезд, так же, как в Млечном Пути. Сейчас мы это знаем, а 100 лет назад мы этого еще не знали. Вот вопрос, как бы, астрономия чем занимается, да? То есть, а что мы узнаем с вами через 50 лет того, что не знаем сейчас? И зачем вкладывать все эти деньги во все эти исследования? Это очень важно.
1: Да уж. Или лучше купить новую «Ладу Гранту». А, там гораздо на большее хватит. Ладно, шутки шутками, но от всей души благодарим вас за такую интересную, местами прикладную, но, естественно, все-таки научную лекцию. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был астроном, популяризатор астрономии, автор блога в Инстаграм об астрономии «Будни звездочета» Ярослав Турилов. Спасибо вам большое от всей души.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: идея, значит, заключается, что бывает отрицательный отбор, отсекающий вредные мутации, и в человеческом обществе этот отрицательный отбор ослаблен, и что это плохо, эта идея восходит к Дарвину, по меньшей мере. Но сейчас появились данные, позволяющие к этому вопросу подойти количественно, что я и постараюсь сделать. Значит, тут два момента. Первый момент, насколько отбор действительно ослаблен или там полностью отсутствует, или даже может не в ту сторону, в какую надо, происходит. И второй вопрос, значит, почему и насколько это плохо. Значит, удивительным образом, какой силой действует отбор популяции там, в цивилизованных, в кавычках, кстати, что-то не то произошло.
1: Мутация?
0: А?
1: Помочь?
0: Нет, главное, тут почему-то все куда-то сдвинулось, это не надо. Вот. Значит, как вообще охарактеризовать действие отбора? Ну, на уровне индивидуумов можно просто взять, так сказать, будем с некоторым упрощением приспособленность называть просто число потомков. Значит, мы возьмем число потомков каждого человека, вот каждого человека, и построим распределение числа потомков. И дисперсию этого распределения, ну, более точно, коэффициент вариации, стандартное отклонение на уровне на среднее. Значит, будем называть его интенсивностью отбора. Это не совсем хорошо, потому что нас интересует, что будет в следующем поколении, и, соответственно, важны наследуемые изменения. И вот тут возникает сложность, ну, концептуально все просто, а экспериментально все сложно. Потому что вместо того, чтобы говорить о коэффициенте вариации реального числа потомков, мне нужен коэффициент вариации ожидаемого числа потомков. Значит, вот мы здесь рисуем ожидаемое число потомков. Здесь мы рисуем его какое-то распределение. И коэффициент вариации этого распределения, это будет то, что называют индексом Кроу, или возможность отбора, opportunity for selection. Проблема в том, что сколько потомков у человека реально можно узнать, заглянувши в паспорт, а сколько потомков ожидается, чтобы этот человек принес. Ну, надо, чтобы было у него 1000 близнецов, независимо выученных, значит, и, соответственно, взять их среднее. Поскольку такого нету, то вот такая концептуально простая вещь, возможность для отбора, измерять очень трудно. Но, с другой стороны, вот это вот распределение ожидаемого числа потомков, ясно, что оно уже, чем распределение реального числа потомков. Потому что реальное, сконцептуализированное число потомков человека складывается из того, чего мы ожидаем на основании генотипа этого человека, плюс средовая, значит, дисперсия. Человеку не повезло, его, значит, стукнули по голове, и никаких потомков у него не будет. Вот. Поэтому, если у каждого индивидуума ровно два потомка, мы можем быть уверенными в том, что никакого отбора нет. А вот если у некоторых один потомок, а у некоторых три, то никто не знает. Это значит, что у тебя три потомка, потому что ты такой хороший генетический, или просто тебе повезло. Поэтому количественно сказать, насколько слаб отбор в современных популяциях людей, на самом деле мы не можем. И поскольку у каждого мы не можем, значит, для каждого человека изучить его 1000 монозиготных копий, то приходится по-всячески изощряться. Можно смотреть корреляцию числа потомков между родственниками, но здесь возникают проблемы, связанные с тем, что у родственников условия тоже не вполне независимые. В общем, насколько выключен отбор популяции человека сейчас, мы не знаем. Были, кстати, в начале 80-х годов очень интересная работа в Институте общей генетики Большакова и Ривазов. Они изучали корреляцию фертильности женщин двоюродных сестер у русских и у туркменов. у туркменов корреляция была довольно большая, потому боялись сельские популяции, где они используют противозачаточные средства, а у русской корреляции не было никакой. Что показывает отключение от Бога? Если мы не видим корреляции между родственниками, значит, это означает, что генетическое, ожидаемое число потомков, написанное на каждом человеке, оно более-менее одно и то же. Опять-таки, естественно, какое ожидаемое число потомков вот написано на моем генотипе, зависит от условий, в которых я живу. Вот. Так что, значит, то, что на качественном уровне было очевидно еще Дарвину, а именно, что отбор очень сильно ослаблен популяцией человека, а количественно мы точно этого сказать, насколько сильно он ослаблен, до сих пор не можем, но видимо очень сильно. Но в обществе, где опять-таки даже дисперсия реального числа потомков очень мала, ясно, что возможность для отбора совсем маленькая. Здесь одна оговорка, значит, полезна, это оговорка, или пускай Дарвин со Шмалькаузеном висят. Значит, это оговорка об отборе пренатальном. Примерно по разным оценкам от 40 до 60% зачатия кончаются выкидышем на очень ранней стадии. По всей видимости, это, так сказать, гвоздь не от той стенки. То есть это отбор не против таких вещей, которые потом могли бы появляться, значит, уже у родившихся людей. В частности, там самые ужасные болезни, которые приводят к смерти, там, не знаю, на третьем году жизни ребенка, какая-нибудь дюшеновская дистрофия, у женщины-носительницы будет рождаться 50% здоровых мальчиков и 50% больных мальчиков. Никакой у них пренатальной смертности у больных повышенной нет. Так что, видимо, вот этот пренатальный отбор, который никуда не делся и, видимо, никуда не денется, хоть эти эмбрионы, так сказать, жить не хотят, они будут, видимо, это не то, что мы имеем в виду, когда рассматриваем различия приспособленности между, так сказать, уже родившимися людьми. Так что я думаю, что дело не в этом. Вот. Значит, и еще иногда люди любят говорить о том, что сейчас отбор вообще идет не в ту сторону. Есть, так сказать, данные, которые вызывают кучу всяких, значит, противоречий и дебатов о том, что есть отрицательная корреляция между количеством детей современному обществу и уровнем интеллекта. Если начислить у тебя уровень интеллекта меньше, то детей ты производишь больше. Я думаю, что это не генетика. Просто по той причине, что подавляющая, скажем так, если не брать там тимус, когда вы формируется толерантность иммунной системы, то самая транскрипционно сложная часть человеческого организма – это мозг. И большая часть вредных мутаций появляется в мозгу. И поэтому представить себе, что отбор приводит, так сказать, дает преимущество тем, у кого больше мутаций, которые, так сказать, в норме являются вредными, мне очень трудно. Вот. Так что моя гипотеза, что это какие-то эффекты там хитрые и средовые, и я не очень верю в отбор, действующий, так сказать, в неправильном направлении, но, пожалуй, что единственное, что здесь можно сказать с определенностью, что количественная ситуация удивительным образом мало изменилась со времен Дарвина, но то, что отрицательный отбор ослаблен, качественно ослаблен, мне кажется, здесь сомнений нет. Вот, значит, а Шмальгаузен, значит, и Дарвин я здесь нарисовал, поскольку обычно, ну, вот стандартная, так сказать, так, школьная точка зрения, что Дарвин придумал положительный отбор, значит, который благоприятствует редким, исходно редким вариантом, и, значит, в результате этот редкий благоприятственный вариант делается частым, происходит адаптивное аллельное замещение, и, значит, из обезьяны получается человек. А Шмальгаузен потом осознал важность отрицательного, или, как он говорил, стабилизирующего отбора, который благоприятствует тому, что уже частое, и, соответственно, никакой эволюции не ведет, а ведет сохранение статуса quo. Это, в общем, верно, но, как видно из цитаты, которую я привел, Дарвин и положительный отбор все понимал, и отрицательный отбор тоже все понимал. При всем уважении
1: Кабан Ивановичу Смольгана.
0: Вот. Значит, таким образом, количественно сказать, какая же сейчас вот это вот, какой же сейчас коэффициент вариации у распределения ожидаемого числа потомков в современной популяции, мы до сих пор не знаем, но ясно, что он существенно меньше, чем, значит, он был до того, как возникла чистая вода, медицина и много других полезных вещей. Вот. Зато мы знаем гораздо больше, чем мы знали там еще 10 лет назад, про мутационный процесс. И давайте я расскажу... Нет, прежде чем мутационный процесс, вот я картинку хочу нарисовать. Значит, это эксперимент, который мы делали 15 лет назад, имитирующий то, как живут люди в современных условиях, имитирующий на мухе. Значит, называлась она MCN Population, Middle Class Neighborhood. Значит, вот значит, в американских пригородах люди живут так же, как живут мухи, значит, в нашем опыте. А как жили мухи в нашем опыте? Значит, мы делали такие пробирки, и в каждую пробирку сажалось по две мухи. Муха-мама и муха-папа. И у них, значит, была отдельная комфортабельная квартира, там машина, значит, собака и все, что положено. Но главное, у них было ровно два потомка, значит, муха-дочка и муха-сыночек. То есть мы следили, чтобы мама отложила там 30-40 яиц, потому что это оптимальное количество для выживаемости личинок. Они друг другу помогают этот корм разъедать. Вот. И, значит, потом, когда эти потомки вылуплялись, мы случайно выбирали сыночка, значит, и дочку, остальных выкидывали, а дальше их всех перемешивали и следующее поколение. Вот, значит, там все популяции. Вот. Значит, поскольку нам удавалось добиться, чтобы все браки были, значит, не бесплодными, и чтобы не было смертности от яйца до потомка, поскольку нам удавалось этого добиться, отбора не было вообще. Но совсем нам это не удалось, несмотря на все наши усилия, примерно 3% скрещивания были бесплодными, и примерно 10% яиц, мы посчитали яйца, и потом считали, сколько вылупилось потомка. Примерно 10% яиц не развивались. То есть какой-то остаточный отбор там сохранялся. Но, в общем, никто ни до, ни после не подходил так близко к полному исключению естественного отбора какой-то популяции. Значит, а дальше мы продержали, значит, их таким образом, значит, вот там 10, 20, 30 поколений и мерили приспособленность. Причем приспособленность мы мерили в жестких условиях. Мы брали вот этих, значит, там 30 поколений, просуществовавших в тепличных условиях мух, и заставляли их потомков конкурировать с потомками дикой злобной мухи, значит, отловленной на помойке, при очень высокой плотности. Вот, результат был вполне катастрофический. Приспособленность упала больше, чем в два раза за 30 поколений. То есть каждое поколение жизни без отбора приводило, к сожалению, к падению приспособленности примерно на 2%. Причем я полагаю, что это оценка снизу, поскольку мы не могли. Вообще самое плохое в работе с естественным отбором, то, что его изучать в лаборатории очень трудно. Мы только смотрели конкурентоспособность личинок. А там находить гнилое яблоко за 100 метров, там, значит, и там летать, и убегать от пауков и массы еще других полезных вещей, все это мы никак не зацепили в лаборатории. Просто это невозможно. Так что 2% за поколение, я полагаю, это оценка снизу. Там много было хорошего, у нас были контроли, мы научились замораживать муху. Любой дурак может муху заморозить, а проблема в том, чтобы ее потом разморозить, она бы жила и полетела. И вот мы это, ну, то есть, криобиологи научились это делать, но мы единственные генетики-дрозофилисты, которые эту методику освоили, кидали на подложках медных дехуренизированные эмбрионы мухи в жидкий азот, в общем, много совершили всяких подвигов. Но, значит, результат был такой, значит, падение приспособленности на 2% за поколение. Вот. Но это, по всей видимости, мутация, а впрочем, кто его знает. Все-таки, когда мы смотрим на фенотипы, то что-то говорить о генотипах всегда надо с некой опаской.
2: Зато, может, у них интеллект поднялся.
0: Нет, у них они вообще, им вообще было плохо. Да. Ну вот был такой шутник Кайданов, который отбирал мухам патентов. Он, значит, там много-много поколений, если ты спариваешься там течение там сеука меньше какого-то, он тебя давил. И он одобрял таких мух, которых вообще было жалко смотреть. То есть они посидели и никак не шевелились. Наши мухи до такого, так сказать, кайдановского маразма не доходили, но тоже я мог определить муха, так сказать, вот она дикая или наша просто по звуку. Ты подносишь пробирку, дикая муха жужжит злобно, а наша так тихо-тихо жужжит. Ничего хорошего там не было совсем. Вот. Значит, а на уровне ДНК произошла эволюция в изучении мутационного процесса, и мне это, как человеку, который провел несколько лет жизни, разбирая, значит, перышком, я загубил, у меня была аспирантка с Тайваня, Шао Пейян, и ее родители буддисты. И она один раз сказала, что если бы ее родители понимали, чем она занимается в лаборатории, то они бы, в общем, я буду перевоплощаться в мутантную муху, там много-много, миллиона три муха, я загубил мутантную. Мне можно, а вот она буддистка, ей нельзя. Вот. И вся эта деятельность, значит, никому больше не нужна, потому что теперь мутации изучают так. Берут маму, папу и ребенка и секвенируют их полные геномы. Вот на машине Illumina, которая у нас стоит на факультете биоинженерии и биоинформатики. А, значит, а дальше их выравнивают, и если у ребенка есть нуклеотид в каком-то месте, которого нет ни у мамы, ни у папы, то это мутация ДНО. Я там целую лекцию своего вводного курса эволюции, посвященную методам определения числа скорости мутирования, вот там по молекулярным часам и по фенотипам, эту лекцию всю выкинул, она больше никому не нужна. А ты вот секвенируй маму, папу и потомка, сравни генотипы, и ты будешь знать параметры мутационного процесса. Просто вот такой тупой, как говорят по-английски, brute force. Подход, значит, просто грубой тупой силы всю эту деятельность перекрыт. Потому что стандартное объяснение, почему мы ничего не знаем о мутационном процессе, звучит как, что мутация – это процесс очень редкий. Это верно, но нуклеотид, но геном – это не верно, геном большой. И поэтому, если могу сравнивать сразу полные геномы родителей и потомков, то я мутационный процесс, он весь передо мной как на ладони. И вот, значит, произошло такое революционное, как обычно в биологии, мы там все очень умные, там думаем что-то, там несем какую-то чушь, а потом появляется новый метод, и все, значит, продукты наших измышлений никому не нужны, и только, значит, историки науки будут знать, что там, значит, Кондрашов в 2003 году при помощи вот таких вот методов очень неплохо предсказал то, что потом было напрямую показано, вот, значит, по сравнению родителей потом. Вот, и это относительно недавний обзор о скорости мутации на нуклеотид у разных тварей. Здесь там, где слово митохондрия, бог с ними, с митохондриями, хотя там тоже забавно. Но в ядерном геноме, в общем, на самом деле надо запомнить только одну цифру, 10 минус 8. Скорость мутации на нуклеотид всех вместе. То есть и нуклеотидных замен, и, значит, выпадение ставок, которые примерно в 10 раз реже замен. Значит, в основном это просто замена отдельных нуклеотидов. 10 минус 8 на нуклеотид за поколение. Значит, тут можно спорить о константе. По некоторым, ну вот у мухи эта константа, видимо, чуть-чуть меньше единицы, а у человека чуть-чуть больше единицы. И там для таких животрепещущих вопросов, как молекулярные датировки, там 0,8 или 1,2, значит, пока, значит, соответственно, означают, что там человек сапиенс и неандерталец разошлись либо там 500, либо 700 тысяч лет назад, и это важно. Но порядок величины, значит, вот такой вот, 10 минус 8 скорость мю, скорость мутации на нуклеотид. И поскольку диплоидный геном человека это 7 миллиардов, то умножив все это на 7 миллиардов, мы получаем 70 до новой мутации на потомка. И, значит, эту цифру надо всем запомнить, потому что она уже меняться не будет, она вот такая вот и есть. Ну, у мухи получается гораздо меньше, конечно, потому что геном мухи – это не 7 миллиардов, а всего лишь 300 миллионов. Так что у мухи получается не 70 мутаций до новой на мушонка, а только 3 мутации до новой. Значит, вот так вот все устроено. Вот. Но 70 мутаций, это звучит, значит, ужасно, но не все из них видны. Некоторые из них совсем не важны. Если у меня какой-нибудь интерон длиной 50 тысяч нуклеотидов, и я в середине этого интерона букву А заменил на букву Г, это никакого влияния, ну, может оказаться, что это место еще почему-то важное, но, в общем, никакого влияния это на фенотипические признаки, там, на интеллект мухи, на ее приспособленность не оказывает. Вот, так что, ну, либо даже, может быть, мутация и война, но она снижает приспособленность на 10⁻⁵, и, соответственно, накопление таких мутаций на масштабах там, порядка 10 поколений тоже никого не интересует. Поэтому следующий вопрос состоит в том, какая доля из этих 70 мутаций, которыми, значит, мы награждаем каждого новорожденного человека, какая доля из этих мутаций на что-то более-менее существенным образом влияет. Значит, ответ. Мы точно этого не знаем, но есть некие соображения, достаточно правдоподобные. Из этих 70 мутаций примерно одна заменяет аминокислоту. То есть попадает в кодирующий экзон и является несинонимическим. Практически все несинонимические мутации вредны. Там может быть 10-15% из них несущественные. А остальные все вредны. Они могут быть смертельные, могут быть слабо вредны, но они все существенно вредны. Так что, значит, каждый новорожденный несет примерно одну несинонимическую мутацию, которая, скорее всего, существенно вредна. Плюс есть еще всякие, значит, регуляторные участки. В общем, если мы сравниваем геномы человека и мыши, скажем, которые уже достаточно далеки, между ними эволюционное расстояние среднее больше почти что единица, когда мы сравниваем геномы человека и мыши, мы видим отдельные кусочки, где они похожи. Это, прежде всего, экзоны. Экзоны все будут похожи практически. А между ними, там, где сходства нет. И в самом первом приближении мы можем приравнять важные сегменты генома к тому, что законсервировано между человеком и мышом. И тогда получается примерно 10%. То есть примерно 10% генома человека – это не мусорная ДНК, как выражаются, а это ДНК важная. Значит, тут тоже на эту тему много шума. Сейчас такой был знаменитый проект ENCODE, они целый номер Nature опубликовали, так сказать, утверждая, что там вообще все в геноме человека важно. Это чепуха. Значит, но 10% примерно важно. Я не люблю этих ENCODE-овцев, потому что они кучу бабок натащили и сделали из этого большой пиар. Они смогли прогнозировать 80% генома человека, то есть про 80% общая длина того, про что они могут что-то сказать, 80% от генома. Это очень трогательно, но если есть длинный интерн, это вовсе не означает, что в этом интерне действует отбор. Большая часть того, что в этом интерне, никого не волнует. Так что мы сильно не наврём, если скажем, что 70 мутаций вообще превращаются в 7 вредных мутаций, в разумной степени вредных мутаций. Значит, это то, чем мы награждаем каждого новорожденного ребенка. Тут есть еще замечательная наука. Да, вот Господь наш Будда это понимал 2500 лет назад, когда сказал, что все составленные частей разрушаются. И ничего нового, так что на самом деле можно и в Будде все это дело возвести, не обязательно Дарвина. Но любой живой организм страшно этому буддизму сопротивляется, и, как, может быть, не всем здесь известно, когда ДНК полимераза присобачивает нуклеотид, она идет, как синтезирует от 5-3 конца к 3-4 концу, так что этот новый нуклеотид сидит на 3-3 конце. Первое, что она делает, она тут же пытается его оторвать. А зачем она это делает? Значит, для этого у нее в репрессоме есть специальная 3-4-5-4 экзонуклеазная активность. Зачем она это делает? Потому что если этот новый нуклеотид был присобачен неправильно, то она его, скорее всего, оторвет. Но удивительный результат, это уже больше 30 лет назад было показано Артуром Ферштом, но мало кто про это знает, что вот в процессе этой борьбы за точность ДНК полимераза не только отрывает практически все неправильно прикрепленные нуклеотиды, она еще отрывает 50% правильно прикрепленных нуклеотидов, поскольку полной избирательности быть не может. И поэтому, если бы ДНК полимераза постаралась бы быть еще немножко более точной, она просто поползла бы в другую сторону и стала бы работать как экзонуклеаз. А у РНК полимераз этой редактирующей активности нет. А? И поэтому у всяких вирусов, которые в жизненном цикле в какой-то момент РНК используется как носитель информации, они мутируют с дикой скоростью. Грипп, HIV и так далее. Но у нас есть эта редактирующая активность, значит, вероятность, что полимеразный центр прикрепит неправильный нуклеотид примерно 10⁵, и вероятность, что вот эта редактирующая экзонуклеазная активность его проглядит, тоже примерно 10⁵. Вот. И значит, в результате мы получаем 10⁻⁰ вероятность мутации на одну репликацию, на одно клеточное деление. А дальше, поскольку у нас примерно 100 клеточных делений на поколение, то мы получаем вот эту самую цифру в 10⁻⁸ на нуклеотид на поколение. Все очень просто. Значит, дальше мы это умножаем на 7 миллиардов, получаем 70, и делим на 10, поскольку всего лишь 10% нашей ДНК существенно с точки зрения отбора, получаем 7 вредных мутаций на потомка. Эта цифра не будет пересматриваться больше, там, чем плюс-минус 2 раза, я думаю. Вот. Значит, сколько у меня еще есть времени?
2: Продолжайте.
0: Мне еще примерно от половины того, что было по времени.
2: Ну, 10 минут.
0: Угу. Вот. Значит, но это средняя температура по больнице. 7 мутаций на новорожденного. И дальше были совершенно замечательные, опять-таки, непрямые, гениальные и глубокомысленные результаты, которые сейчас, значит, большой дубиной все были улучшены, и все стало ясно. Значит, был такой немецкий гинеколог Вайнберг, который открыл закон Харди-Вайнберга. Он вовсе не был другом Вайнберга, в смысле Харди, они, значит, независимо его открыли. Но Вайнберг еще, помимо закона Харди-Вайнберга, заметил, что если большая семья, то дети, которые рождены последними, существенно чаще больны мендельскими болезнями, доминантными, чем дети, которые рождены первыми. И, значит, сказал, что мутации копятся с возрастом родителей. Он не различал отцов и матерей. Значит, просто с возрастом родителей копятся мутации. Это 1912, по-моему, год. Потом в 1935 году Халдейн изучал родословные больных гемофилии и, с моей точки зрения, совершенно гениально понял, что мутации обычно возникают у мужчин, а не у женщин. Логика Халдейна была такая. Значит, как все знают, гемофилия – это вещь, цепленная с полом, и, соответственно, мальчик получает гемофилию от матери с X-хромосомой, но возможно два варианта. Мать, от которой мальчик получил гемофилию, может быть сама диким типом, большая буква – это аллель дикого типа. Значит, у нее где-то в зародышевом пути возникла мутация, и мальчику она передала мальчика. Либо мать может быть сама гетерозиготной носительницей. Если мать дикого типа, то случаи гемофилии будут спорадическими. Родился мальчик гемофилик, все его братья будут здоровы. Если мать носительница, то гемофилия будет, значит, часто наблюдаться у братьев. И Халдейн, изучивший большой материал, он связался с дантистом, которому был лучший, значит, специалист по удалению зубов в Британии, и всех гемофиликов, поскольку гемофилик может легко умереть от удаленного зуба, всех посылали к этому дантисту. Он собрал очень большой материал. Оказалось, что практически всегда мальчик-гемофилик получает гемофилию от матери-носительницы. То есть мутации у матерей практически никогда не происходят. И вот на основании такой вот, прямо скажем, изощренной логики, Халдейн сказал, ага, мутация происходит не у женщин, а у мужчин. Значит, соответственно, мальчик-гемофилик не потому, что мутация произошла в его матери, а потому, что мутация произошла в его дедушке по материнской линии. Значит, и это гениально, и в данном случае еще к тому же оказалось и правдой. Тем не менее, полной уверенности не было, потому что вовлечено здесь несколько каталогических цепочек, логических этих самых переходов, и Бог узнает, в каком месте возникнет ошибка. Вот. Потом еще были данные о том, что X-хромосомы эволюционируют медленнее аутосом, а X-хромосома 2/3 времени проводят в женской а зародышевой линии, как ясно. А Y-хромосома, которая всегда сидит в мужской зародышевой линии, наоборот, эволюционирует быстрее. И тоже на этом основании делались выводы о том, что у мужчин мутация происходит больше, чем у женщин. Ну, у самцов больше, чем у самок, так сказать, для всех млекопитающих. Вот. Но это все, значит, было косвенно, хотя и гениально. А сейчас вышла работа, в которой проанализировали 80 троек мама, папа, ребенок. В Исландии была работа, в Nature, значит, она вышла в августе. И там, помимо, значит, уточненной средней скорости мутации, они сделали просто регрессию числа мутаций в потомке на всякие, значит, все показатели, которые можно с родителей снять. Оказалось, что единственный показатель, который важен, это возраст отца. Причем зависимость совершенно чудовищная. Каждый год жизни отца добавляет две ДНК мутации в потомок. Что на самом деле умные люди всегда так думали, потому что в мужском зародышевом пути все время идут клеточные деления. Если ты умножаешься, будучи мужчиной, когда тебе 18 лет, то у тебя от, значит, зиготы, из которой ты возник, до гаметы, прошло 100 клеточных делений. А если ты, как дурак, умножаешься в возрасте 60 лет, то их прошло 800 клеточных делений. И, соответственно, поскольку примерно половина мутации – это ошибка репликации, другая половина мутации – это ошибка репарации, спонтанных повреждений ДНК, то вот, соответственно, так и получается. Но, опять-таки, это все были косвенные, гениальные, но не полностью достоверные выводы, а это тупые результаты секвенирования. Мама, папа, потомок, и у мамы и папы известен возраст. Вот. Значит, если ребенок родился от отца, которому 20 лет, то этот ребенок получает 15 мутаций от мамы. От возраста матери практически не зависит, потому что женские яйцеклетки сформированы, когда женщина еще является эмбрионом. А от папы он получает примерно 25 мутаций, значит, 18-летний папаша. То есть всего 40. А если папаша 55 лет, значит, это 15, а от него там сколько должно получиться? Значит, 20, в общем, много. Это 85, да? Значит, и получается 100 мутаций. Вот примерно так. Вот. Значит, таким образом,

побоюсь о них рассуждать, я там ничего не понимаю. Какое-то barely моторное что-то, значит, IQ какой-то, еще какой-то, в общем, разные показатели когнитивных функций. Видно, что плохо, когда мама совсем молодая, и, значит, к 25 годам существенно зарастает. Дальше более-менее на месте. А с возрастом отца происходит вполне катастрофическое снижение всех показателей. Причем, как ясно, потомок знает у своей матери очень много. Там, если мама пьет алкоголь, то значит потомок родится с фетальным алкогольным синдромом. А от отца, про отца потомок ничего, кроме генотипа, не знает. Там еще люди любят говорить про эпигенетику, но никакой эпигенетики нет, на свете это все чепуха. Вот. Значит, знает он последовательность нуклеотидов, которую он получил с одним сперматозоидом. Вот. И получается, ну вот посмотрим на IQ. Если папа 18 лет, то IQ 112, а если папе 60 лет, то IQ 104. Значит, соответственно, падение на 10% почти. Вот. И очень соблазнительно сопоставить это с этими 60 дополнительными мутациями, которые от этого, значит, более пожилого папы этот потомок получит. Значит, и куча данных подобного рода по... Значит, это такие тонкие вещи, количественные. Но также и эпилепсия, несиндромное слабоумие и аутизм, ситуация, когда у человека есть диагноз, тоже их частота существенно увеличивается с возрастом отца. И вот эти вот новые, бесспорные, сколько я могу судить, данные о влиянии возраста отца на количество донор мутации, позволяют это интерпретировать просто как вот прямое наблюдение над тем, что донор мутации, значит, с нами делают. Вот. Значит, если это правда, или если это, так сказать, вранье не в очень большой степени, это означает, что свободное накопление донор мутации без отбора приводит примерно к падению, так сказать, вот, показателей функционирования центральной нервной системы примерно на 10% за поколение. Что означает, что через 10 поколений рот легко загнется. А может быть, это произойдет раньше, потому что, ну, сказать, чтобы популяция как-то функционировала, нужно там какое-то количество людей с IQ выше 130, потому что если у всех IQ будет ниже 110, то популяция загнется немедленно. Вот. При такой тенденции это произойдет за 5 поколений. Значит, тут замечательным образом мы этого не видим. Мы видим, что IQ растет. Я полагаю, что это, так сказать, над нами Господь Бог издевается таким образом, потому что рост IQ связан с улучшением условий жизни. В Америке очень жесткие стандарты ввели, значит, на свинец в белилах, и выяснилось, что если ребенок вырос в доме, покрашенном свинцовым белилом, у него IQ на 15% ниже, просто потому что он отравлен. И, соответственно, так сказать, как это, значит, иллюминация свинцовых белил, как это лучшая кормежка и так далее, вот этот вот эффект просто маскируют. Поскольку мутации ничего не знают о свинцовых белилах, так сказать, кормежка и так далее. Вот. Так что моя гипотеза, давайте не так скажем. Значит, лучше, наверное, правильнее думать в терминах, так сказать, оптимизма и пессимизма. Значит, пессимистическая гипотеза – это примерно падение на 10% за поколение. Причем речь идет именно не о возрастании частоты, так сказать, ситуации, когда имеет место диагноз там, аутизма, хотя по частоте аутизма совершенно апокалиптические данные. Там частота диагноза аутизм в американской популяции с 50-го года возросла в 5 раз. Частично это связано с тем, что просто диагностируют цели аккуратнее, может быть, даже диагностируют больше, чем нужно. Но частично, видимо, это эффект настоящих. То есть действительно детей, которых, так сказать, то есть если бы врач сегодня работал с детьми 50-е годы, он бы аутистов там нашел бы существенно меньше. Но все равно речь идет о небольшой доле, небольшой доле людей. А здесь речь идет о небольших, но, так сказать, значимых и на больших временах ужасных изменениях средних. То, что, как говорится, касается каждого. Значит, пессимистическая оценка, которая

0: Россия – это то, что за счет мутации, если бы среда была стандартизована, падение примерно 10% за поколение. Оптимистическая оценка, видимо, порядка 1-2%. Я думаю, что никто, так сказать, в здравом уме и твердой памяти не будет утверждать, что, так сказать, падение, ну, так сказать, условно говоря, приспособленности человека за счет накопления новых мутаций меньше 1% за поколение. Вот между 1 и 10% все, так сказать, вот вся неопределенность там и сидит. Если это 1% за поколение, можно не беспокоиться, потому что за 100 поколений мы все равно вымоем, так сказать, ну, там, от изменения климата, от атомной войны, там, как это, войны между остроконечниками и тупоконечниками, в общем, сказать, за 100 поколений человечество не подсуществует очевидным образом. Но если речь идет о 10% за поколение, то это, конечно, очень страшно, потому что мы, не дождавшись смерти от изменения климата, так сказать, загнемся просто от собственной тупости. Вот от этой мажорной ноте я хочу.
1: Коллеги, вопрос, пожалуйста. Я надеюсь, от шока отошли.
2: Пожалуйста.
1: Да, конечно, пожалуйста.
2: Вот к этому графику материнскому. Почему у вас такое резкое возрастание? Почему у молодых матерей рождаются вот эти тупые дети?
0: Здесь может быть все что угодно. Может быть, потому что она дура стала рожать в таком раннем возрасте. Интерпретировать такие данные очень трудно. И опять-таки, поскольку про мать ребенок, так сказать, знает в кавычках очень много, то это может быть не генетика. Но, так сказать, вот наоборот, падение с возрастом отца, мне кажется, что это генетика, скорее всего.
3: Что такой эффект только в современных популяциях, скажем, в моих популяциях, то есть у охотников-собирателей и скотоводов, которые живут вне доступа к современной медицине, такого эффекта не будет.
0: Знаете, это очень интересный вопрос, потому что у этих самых скотоводов может оказаться, что если мужик размножается в 60 лет, то у него такой отличный генотип, что этот эффект деновой мутации компенсируется. Это может быть, потому что накопление мутаций идет... Ну, я зуб не дам, но лучше всего было бы взять этих самых ваших хадзе, 70 таких же троек, и также их рассеквенировать. Более того, это в ближайшие годы будет сделано. Там все научное сообщество от этой работы исландцев как с цепи сорвались. Там. Меня интервьюировал Сева Новгородцев по BBC и спрашивал, что я думаю про происхождение человека от Бога. Как это? Я сидел в этот момент в Карелии, там не было связи. В общем, был жуткий шум. То есть сейчас все просто это повторяют, и конечно на разных популяциях. Но я думаю, что накопление мутаций с возрастом отца никак не зависит от того, исландец, хадзе или японец. Но тут может действовать отбор. И вот эти вот ребята, которые в примитивных условиях размножаются в жилом возрасте, у них генотипы могут быть наоборот хорошие. Так что я не знаю, что получится, было бы крайне интересно. Я за неимением времени совсем ничего не говорил о изменчивости, как она существует в каждый данный момент времени, но тоже очень забавно. Там один из первых личных генотипов, который был секвенирован, это генотип Уотсона, который все-таки Нобелевский лауреат. Выяснилось, что у него там огромное количество вредных мутаций, то есть никакого, так сказать, идеального генотипа ни у кого нет.
4: Простите, пожалуйста, я хотела задать, может быть, такой дилетантский вопрос, но тоже обращенный в прошлое. Вот если мы возьмем социальную стратификацию общества древности, то там она часто зависела от возраста, да, то есть человек достигал высокого социального статуса, ну, мужчин, я имею в виду, в достаточно преклонном возрасте. И все-таки не могло ли это сказываться, и, соответственно, он имел больше детей, как правило, да, и вот этот эффект, который вы наблюдаете, он должен был сказаться намного раньше. Может ли так быть, что вот эта деградация,
0: она уходит... Раньше детская смертность была 80%, сказать. До самого недавнего времени популяция была более-менее в равновесии. И поэтому...
4: Но если мы возьмем совсем древние времена, не знаю, там, не с палеолита, но какой-нибудь там 5000 лет назад, эпоха бронзы, то есть там есть такая теория возрастных классов, да, ну, то есть социальный статус мужчины, он зависит от возраста очень серьезно. Соответственно, его возможность вступить в брак, оставить потомство. Вот у меня вопрос, можно ли как-то смоделировать, что ли, какие-то эпохи, где, ну, не знаю, интеллектуальные способности общества падали из-за вот этого?
0: Ну, опять-таки, все эти апокалиптические рассуждения имеют смысл только когда отбор в первом приближении отсутствует. Если размножаются, значит, дяденьки более старые, во-первых, в условиях отбора это может означать, что хотя мутаций новых они передадут больше, но поскольку у них у самих элитные генотипы, то в целом мутаций будет меньше. А потом на все это дело накладывается действие естественного отбора. В каком-то смысле ситуация сейчас гораздо проще, потому что естественный отбор – это самый сложный факт. Если мы говорим, что первым приближением естественный отбор просто не действует, то мы отданы на милость мутационному процессу, который легко изучать, вот мы его и видим.
4: А вот еще такой маленький вопрос. А вот чингизидов с этой точки зрения не изучали специально? Потому что, ну, была информация, что...
0: У меня есть один знакомый чингизид, можно его изучить. Нет, а чем хорош чингизид?
4: Ну, тоже, в общем, пожилой отец оставил.
0: Ну, вы знаете,
4: если
0: взять всех моих прадедушек там времен Чингисхана, там тоже найдутся пожилые.
5: Одна моя знакомая, Анна Фрумина, выдала как-то замечательную формулировку, когда смотрели на вырождение пород собак некоторых современных. Она сказала, отбор бывает искусственный, естественный и противоестественный. Вот. Так вот то, что вы рассказывали, собственно, на селекцию рабочих пород накладывается на современные. Вот один в один, то есть снижение уровня элиминации, тот же самый результат, очень быстро. Использование, скажем, слишком молодых сук, тот же самый результат. Вот. Но, в общем-то, здесь можно разные подводить базис, это сказать. Ну, есть, например, такая штука, что количество мозгов на единицу территории является величиной стабильной. То есть, скажем, в Средней Азии, где есть среднеазиатские овчарки, есть бараны и есть чабаны, кто-то же должен думать, вот там собаки. У нас при нашем разведении не очень. Ну, в общем-то, спасибо большое. Я хотел бы с вами на некоторые вещи, на некоторые темы об этом поговорить, если можно будет. Спасибо.
1: Не может ли быть панацеей от такого страшного будущего половой отбор? Мы все-таки старательно выбираем половых партнеров, не просто кого угодно с улицы берем, как вот муху взяли. Этого. Давайте возьмем.
0: Нет, здесь...
1: Все-таки же у нас есть выбор такой тщательный.
0: Нет. По полигамии может быть, а по моногамии нет. Если умные скрещиваются с умными,
1: да,
0: и производят двух детей, а дураки с дурами тоже производят двух детей, то нет. Тогда это никакого отбора не происходит, только сознательное скрещивание.
6: Но ведь каждый старается скреститься с наиболее умным доступным партнером.
0: То есть нужна полигамия?
6: И ряд партнеров попадает
1: в отношения. Просто останется нет, вот эта четверкушка, которая больше, чем 130
0: на майк-ю. Это по определению называется отбор. Отбор, как учит дедушка Дарвин, может быть на выживаемость, может быть на плодовитость. Если бы все умножались, как это, ну вот Мюллер, когда поехал в Советский Союз, ничего мне не придумал, как написать Сталину, чтобы, значит, всех русских женщин семенять только спермы нобелевских лауреатов. Это, безусловно, на какое-то время поможет. Но нет, просто...
7: Еще возрастное ограничение ввести.
0: Нет, вот что касается возрастного... Нет, понимаете, тут на самом деле, если говорить об этом серьезно, то тут, конечно, куча всяких этических вопросов. Я на тему специально ничего не говорю, потому что это связано, сводится там, к рассуждению там, генетики, теории фашизма и так далее.
7: Мы это из видео
0: вырежем. Нет, мне не жалко, потому что я действительно не знаю, что правильно. Не знаю, там вот женщина, у нее известно, что у нее половина детей будет до женской дистрофии, так сказать. Позволяете ей рожать детей или не позволяете? У меня, если бы я был там законодателем, я не знаю, как я голосовал бы по соответствующему законопроекту. Это неизвестно. но вообще, прежде чем все-таки что-то говорить о, там, не знаю, каких-то конкретных мероприятиях, нужно знать, что это происходит. И вот я думаю, что ближайшие 10 лет там, вилка неопределенности будет очень сильно сужена.
7: Коллеги, последний вопрос, прошу.
2: У меня тоже ремарка, продолжение, наверное, разговора Елены. Тоже я как бы хотел сопереливать к половому отбору. Но мне кажется, даже при моногамии все равно он действует, да?
0: Нет. А как он действует?
2: Ну, сейчас поясним, попробую. Да? Допустим, сейчас, значит, две пары, ну, вернее, мужчина и женщина, один нормальный, другие там прыщавые. Да? Прыщавым сложнее завести, да, ну, половой отбор действует, да? Вот те друг на друга смотрели, вот к 40 годам поженились, у них один ребенок, а вот тех, которые нормально.
0: Это называется отбор, на выживаемость. Если ты прыщавый, у тебя детей меньше.
2: Это, но это же половой отбор. Ну, элемент полового отбора пока.
0: Ну, неважно, но сейчас в современном обществе очень мало количество детей индивидуума, очень мало зависит от его генотипа. По крайней мере, такое утверждение. Если это принципиально не так, то тогда все эти рассуждения просто не верны.
2: Тут, я не совсем понял, как это относится.
5: Секундочку, буквально. Насчет вот, полового отбора, дело в том, что вот второй тип полового отбора, который очень хорошо действует у млекопитающих в целом, у людей не работает практически. Он очень-очень сильно погашен, так сказать, антиселекцией, которую мы сами на себе проводили на протяжении его существования. Классового общества, так сказать, когда выдавали замуж насильно или там по социальному статусу и так далее, и так далее. Сейчас это очень плохо работает. В принципе, у домашних животных, у сельскохозяйственных то же самое, не работает никак. Но, скажем, у аборигенных собак до сих пор встречается, что невозможно, вот человеку понравилось, так скажем, вот тот кобель понравился, вот повешу я свою суку с ним. Ну, вовсе не факт. Она может запросто сопротивляться изо всех сил, ничего там не будет. Вот, потому что он ей не подходит. Второй тип полового отбора. Самка выбирает подходящего партнера. Как она оценивает? Ну, японцы говорили, что с точностью до одной пары гигов. А у людей нет.
2: Вот, а вторая ремарка, значит, по-моему, есть несколько такая дисбаланс между тем, на каком промежутке времени мы что-то можем померить отбор, и промежутком времени, на котором отбор что-то может реально сделать в эволюции. Вот для того, чтобы морфологический отбор что-то произвел, морфологические изменения, вот, ну, птичек легко посчитать, там, вот, чтобы новый вид произошел от 1 до 5 миллионов лет.
0: Гальцио Алексеева, вот озеро, которое было под километром льда 10 тысяч лет назад, там сейчас три вида гольцов, вот такой, вот такой, вот такой, который там симпатически возникли за 10 тысяч лет.
2: Не все так ужасно. Виды там это или нет. Ну, в среднем.
0: Они живут вместе и живут друг друга, они, когда встречаются. Кто же они положены?
2: Ну, в среднем это птица от 1 до 5 миллионов лет. Ну, просто.
4: Разные
2: группы, разные скорости. Разные темпы. Да, но у человека примерно тоже, да, там где-то миллион лет, но даже это много это
4: оказалось. Миллион гораздо меньше. Посмотрите, неандертальцы.
2: Это вот такие уже непонятные. Ну, 700 тысяч, какая разница. А здесь мы можем, ну, там, 10 поколений, да, посчитать.
0: Мы же говорим не о положительном отборе, когда создается что-то новое, а о отрицательном отборе, когда все разрушается.
2: Да. Но опять же, тут может половой отбор будет немножко, да, вот отрицательный отбор. Ну вот, например, там, да, прививка от оспы, вот сейчас вот он как бы не действует, да, вот это накапливается мутация, потом война, там прививку, там вакцину не завезли, там все поняли. То есть он как бы периодически действует, да, например, при этом он есть.
0: Сейчас да, не помогут, вируса нет, по-моему, еще не так было.
2: Спасибо.
5: Спасибо большое.

0: В принципе, впервые вот на этом форуме у нас было два выступления по медицине. Обычно было по одному, а сейчас, вот видите, уже увеличилось. Это понятно почему, потому что если человек не разбирается, скажем, в житье святого Владимира, это не сильно влияет на его жизнь, да, то есть, ну, это... Ну, где-то в компании, скажем, сказать, да, в какой-то там показать эрудированность и так далее, не более. Эти же вопросы касаются каждого, вот абсолютно каждого. Мало того, человек может столкнуться с этим даже в государственной поликлинике, в какой-нибудь частной, предположим, организации медицинской. То есть ему это постоянно, реклама вот таких вещей, она постоянно висит в интернете, она постоянно есть в других средствах массовой информации. И поскольку все это подается агрессивно и... Сейчас уже научились ее делать наукообразной. Именно вот сейчас появилась такая потребность в том, чтобы объяснить, что это на самом деле, в каких случаях это правда. Да? То есть я сегодня рассказал о том, какие действительно в медицине шлаки реальные и токсины бывают, и как с ними борются. И о том, как это вращают просто в источник дохода, спекулируя на людях, выдумывая им заболевания, которых нет, и заставляя их делать процедуры, которые на самом деле могут им оказать просто... В некоторых случаях даже, вот я приводил примеры, даже до летальных исходов доводить.
1: Алексей Водовозов, военный врач, борец с мракобесием, автор книги «Пациент». Так.
2: Да-да.
1: По поводу шлаков. Я, по-моему, слышал еще в начале 90-х годов про то, что надо избавляться от шлаков.
2: Я думаю, что это сильно раньше появилось. На самом деле, когда какие-то исполнители, да, их ставят в самый конец концерта, это считается очень круто. Закрывать концерт, да, то есть я вот сегодня закрываю форум, спасибо Александру за это, у меня все-таки будет меньше ограничений по времени и больше возможностей поговорить. Значит, я уже предвижу на самом деле вот по поводу выступления Ярослава, заголовки в желтой прессе, да, что преступная банда официальных ученых обзавелась врачами-убийцами. Смотрите, у нас теперь есть собственный блок, потом будет половина форума, а потом уже можно и целиком форум делать, Александра высадим из его кресла. Вот. Ну, это все, конечно, лирика. И то, о чем говорил Ярослав, это касалось, скажем так, светлой стороны медицины. А я уже традиционно, да, говорю о темной стороне. И тема, о которой я сегодня буду говорить, она достаточно, скажем так, актуальна, популярна. Она находится там в топах того же Инстаграма и так далее. То есть это чистка организма всякими разными способами. По большому счету, практически любое альтернативное медицинское течение, религиозные культы и так далее, везде, где в каком-нибудь виде присутствует чистка. Это может быть либо очищение мыслей, ну это не самая плохая идея, да, действительно. А вот зато физическое очищение, это как бы уже возможные варианты. Потому что здесь в первую очередь говорится о шлаках. И вот это вот все учение о шлаках и токсинах, которые преподносятся именно с темной стороны медицины, со стороны нормальных врачей выглядит, ну, примерно следующим образом. Хотя, если быть более точным, то вот таким образом. То есть это три слона, висящие в воздухе, потому что под ними нет абсолютно никакого фундамента научного. Итак, какие же это слоны? Начнем с самого первого. С того, что шлаки в принципе существуют. На самом деле, конечно, это все пошло из медицины нормальной, потому что термин азотистые шлаки знают все врачи, его изучают в медицинских вузах, они действительно существуют. Мало того, я думаю, что и все, практически все сидящие здесь в зале о них знают, правда, по другой немножко идиоме. Это когда желтая водичка в голову ударила. Это вот оно самое, когда в организме накапливаются азотистые шлаки. Это продукты азотистого обмена, которые в норме должны выводиться с мочой. Но в том случае, если фильтрационная почек функция нарушается, соответственно, они почему-то остаются в крови. Да? И чем дольше они циркулируют, чем сильнее вырастает их концентрация, тем хуже организму. Вот здесь они перечислены. Спрашивается, что здесь делают жевательная резинка, да, вот эти подушечки. Ну, потому что один из азотистых шлаков – это карбамид. Да? Ну, его названием очевидно, но вот те производители жевательной резинки, да, которые ее кладут туда, предпочитают пользоваться вторым названием карбамид. Так что если вы хотите попробовать азотистые шлаки на вкус, просто купите жевательную резинку с карбамидом. Что происходит? Еще раз. То есть происходит нарушение функций организма. Причем достаточно серьезное. К сожалению, вот эта вот хроническая болезнь почек, она постепенно прогрессирует и в итоге может приводить в том числе к летальному исходу, к сожалению. То есть ситуация серьезная, и это те шлаки, которые реально в организме существуют. Понятно, что методы борьбы, которые используются в этом случае, они немножечко отличаются, я бы даже сказал, сильно отличаются от тех методов, которыми пользуется нормальная медицина. И понятийный аппарат тоже немножечко отличается. Шлаки, например, могут выглядеть следующим образом. Давайте попробуем посмотреть видео. И звук, если можно, тоже у нас.
3: I finished up today, Sunday, about noon, I got my last stones. On the left are the, what they call sludge, and on the right are the bigger stones that I got out towards the end.
2: Ну, в принципе, понятно, да, то есть...
3: Да,
2: все, теперь хватит. То есть человек на нерусском языке рассказывает о том, как из него вышли камни, да, из желчного пузыря, то есть он сумел их из себя изгнать при помощи специальных снадобий. Вот здесь приложена монетка для масштаба. И что самое интересное, что об этом приходится очень часто слышать. Что, ну да, ну что вы там говорите со стороны своей официальной медицины, если я вот я беру там оливковое масло, беру сок, и потом из меня выходят камни. Я чищусь, неважно, так сказать, мы вас слушать не будем, медиков. И самое интересное, приводят ссылки. То есть приводят, ссылаются, например, на Lancet, то есть вполне себе такой крутой медицинский журнал с гигантским импакт-фактором больше 40. И если поискать, что там на самом деле было, ну то есть я как журналист провел такое маленькое расследование, да, работу с первоисточниками, что называется. Действительно, в Lancet в 99 году была опубликована вот статья историческая, то есть чисто исторический обзор о том, как проводились в дальние, скажем так, ну, относительно, конечно, дальние времена, примерно там 19 век, как проводилось изгнание вот этих вот камней из желчного пузыря, как они растворялись, какие были подходы и так далее. И затем было получено письмо читателя, то есть вот это письмо. Соответственно, естественно, что редакционная почта тоже иногда в Lancet публикуется, и таким образом публикация в Lancet, да, просто превращается в комментарий читателя. И здесь, да, он пишет, что хорошо, что вы эту тему подняли, что да, вот, ну там единственное, там не обговорили какие-то побочные эффекты, но это не важно. И в принципе, да, история актуальная, у меня жена этим занимается, вот он пишет. Значит, она применяет в течение 7 дней по литру яблочного сока и затем выпивает чашку оливкового масла, и на утро из нее выходит некая конгломерация камней. То есть действительно этот метод до сих пор работает. Спасибо вам за такую замечательную публикацию. В том же Lancet было еще одно письмо, но на этот раз уже от читателей с медицинским образованием. Точнее так, один был клинический биохимик, второй, соответственно, гастроэнтеролог. К ним обратилась женщина с достаточно характерными жалобами на боли в правом подреберье. 40-летняя, достаточно тучная. То есть все как раз складывается как положено для желчно-каменной болезни. Значит, она обратилась к специалисту альтернативной медицины, и он посоветовал ей почиститься. Чистка состояла в приеме, значит, растительных овощных соков, ну, естественно, да, то есть это одна из самых распространенных чисток, думаю, многие это знают. Ну, так, сейчас это называется детоксом, да? Ну, тогда это называлось чисткой. И самое главное, то есть ударная доза оливкового масла, в данном случае применялось 600 мл, и 300 мл лимонного сока. После этого из пациентки вышли вот эти вот замечательные камушки, которые показаны на картинке сверху. Но что самое интересное, что в течение этих 3 месяцев она чистилась, а лучше не стало, да, вот как в анекдоте с тем лосем подстреленным. Так вот, ей сделали УЗИ, и камни в желчном пузыре у нее действительно есть, и они на месте, они никуда не делись. Вопрос, что же тогда выходило из нее? Сделали элементарную вещь, то есть просто провели химический анализ. Оказалось, что там много линовой кислоты и, так сказать, всяких интересных соединений, достаточно характерных. После этого эти же ученые взяли и просто повторили, да, вот то, что здесь сделали с камнями, да, повторили вот с этими камнями, просто сделали реконструкцию тех условий, которые внутри нашего организма происходят. И выяснилось, что да, действительно, если мы возьмем малиновую кислоту, соединим его с лимонным соком, а там содержится большое количество калия, и добавим буквально небольшое количество щелочи, вот такая же примерно картина будет получена. То есть что это? Это мыло, самое натуральное мыло. То есть люди варят внутри себя мыло.
1: Полезно же все равно. Производство можно налаживать.
2: Да, я об этом и говорю, что можно приглашать Сергея Белкова, да, и налаживать ароматизаторы, туда добавлять красители. Handmade, ну не совсем hand, но все-таки made. И что в этой истории самое интересное, что, естественно, вот эти вот камни пришлось удалять хирургическим путем. То есть традиционным, естественно, никакая чистка в этом смысле не помогла. Значит, следующий, очень буквально короткий вот этот вот миф, с ним, в принципе, все понятно. Шлаки вызывают болезни, но если мы начнем проверять, это я просто показываю, да, что я не выдумываю, потому что мне очень часто говорят, да вот ты выдумываешь, такого нет, ничего подобного. Вот, 7 степеней зашлакованности, причем по первой ссылке даже, что это классификация Всемирной организации здравоохранения. Вот. Ну, поскольку я журналист, мне приходилось общаться как-то давно с представителем ВОЗ здесь у нас в России, и я у него спросил тогда, есть такая классификация? Он говорит, ну нет, конечно. Я говорю, а почему вы не опровергаете? Он говорит, ну извините, мы же не будем каждый тихо опровергать. Именно поэтому такие вещи могут совершенно свободно существовать. По большому счету, это те, кто вот это пишут, должны доказать, что такая классификация, например, есть на сайте ВОЗ. Мы это можем сделать буквально в один клик. Заходим на сайт, пишем зашлакованность, результатов нет. Следующее. Заходим на сайт Международной классификации болезни. То же самое ищем. Зашлакованность. Результатов нет. То есть официальной медицины таких диагнозов не существует. Вроде бы все понятно, да? Но как, откуда они тогда берутся? Ну, все способы получения таких диагнозов описаны в моей книге. Я не знаю, она здесь осталась еще или не осталась. Если кто успеет, может взять. Значит, поэтому я не буду останавливаться на именно этом вопросе. Псевдодиагностических методик масса, и они вас запросто убедят, что вам нужно обязательно чиститься, потому что вы по самую макушку забиты самыми разными шлаками. Самый главный миф, да, что от этих шлаков можно очиститься. Вы знаете, с одной стороны, я, наверное, даже рад, да, что у нашего организма есть такая масса защитных систем, резервных систем, которые дублируют друг друга. Это такая защита от дурака, причем в роли дурака как раз сам владелец этого организма. На самом деле у нас есть две системы детокса. Это наша печень и, соответственно, наши почки. В том случае, если печень и почки работают так, как им положено, а у них как раз вот тот самый запас прочности, о котором я говорил, гигантский. Почки около 35% по нефронов достаточно, для того, чтобы мы даже не замечали, что они из строя выходят постепенно. А с печенью, по-моему, 15% гепатоцитов, то есть там еще больше запас прочности. Еще раз, да, то есть если происходят какие-то серьезные системные сбои, да, тогда у нас могут накапливаться вот те самые токсины, те же азотистые шлаки, с которыми нам нужно бороться, например, при помощи гемодиализа. Это реальная система для борьбы с токсинами и шлаками. И это единственная реальная система очистки организма. Ну, правда, еще, например, да, то есть она может выглядеть в том числе вот так, и в том случае, если, например, у человека похмелье, да, а это токсическая атака, это нашествие всех ацетальдегидов и прочих, всего, что находилось в том числе и в спиртном напитке, да, и во что превратился этанол, то самая правильная чистка, да, она будет выглядеть именно вот так. Система двух труб. В одну вливаются различные растворы, а вторая стоит катетер, предположим, введено мочегонное, и из второй трубы все выливается. То есть мы вот это осуществляем промывку организма, и вот в этом случае мы реально избавляемся от токсинов. В остальных же случаях, да, ну я думаю, многие узнали фильм, да, и я не буду уже здесь демонстрировать этот ролик, там «Дерьмодемоны» вы все хорошо помните. Вот как раз борьбой с дерьмодемонами и занимаются те, кто пропагандирует чистку другими, да, альтернативными способами. Например, если, я не знаю, хорошо видно или не очень хорошо видно, это фотография пациентки. И вот здесь у нее инъекция сосудов кожи над проекцией печени. То есть человек до такой степени так часто использовал вот эту вот процедуру тюбажа, так называемого, да, многие тоже знают, вот с тем же оливковым маслом, только добавляется еще грелка. Так часто прогревало, да, что произошла инъекция сосудов. А знаете, какое объяснение? То есть как она объясняет, что происходило? На самом деле это вышли глубокие токсины. Это не она себе навредила, это наоборот, она сделала себе хорошо. Дальше, Например, вот часто такие фотографии выкладывают, что из человека вышло 25 килограмм каловых камней. Что интересно, это правда каловые камни, но это каловые камни уже после выхода, это капролиты. Это вот как раз то, что наши коллеги, археологи, палеонтологи и так далее, все это изучают, и действительно там делаются интересные открытия. Но это не в кишечнике, это уже из него вышло и некоторое время, достаточно долгое, полежало. То есть это, как вы понимаете, исключительно влияние на человека, чтобы он посмотрел, ого, ужас какой, вот это все во мне, надо срочно чиститься, да. И что интересно, ведь надо же, по идее, тогда сидеть потом утром и слушать. Потому что, ну, нужен же хоть какой-то контроль, да, потому что булькать они будут ой-ой-ой как. Так, продолжаем. Ну, давайте все-таки попробуем посмотреть хотя бы это видео, да, потому что оно очень хорошо, во-первых, показывает мое прошлое место работы.
4: Прикольно. Могло быть и хуже.
5: Да, я примерно так себе все и представляю.
2: Ну, я думаю, да, тоже узнали. Действительно, клизма в армии применяется чаще, чем на гражданке, но в воспитательных целях. Вот, то есть есть такая, была такая причина, действительно, потому что, ну, солдат... Ну, это, по сути, дети, да, ну, неважно, так сказать, что они с автоматами в форме, но это те же дети. Когда к ним приезжают родители, да, то их кормят по полной программе, да, то есть набивают так, что у него вот буквально в горле уже видно, да, вот эта вот пища.
1: Слушай, я вспомнил цитату из Швейка: «На клестирах держится армия».
2: Ну, да.
1: Это Первая мировая война.
2: В общем, ничего не изменилось. То есть и объяснять бесполезно. А вот когда ему сделают сифонную клизму, он в следующий раз 100 раз подумает, нужно ли так наедаться. Ну так вот, а люди, которые занимаются чисткой, они абсолютно добровольно делают вот такие вещи. Причем, что интересно, для меня это было открытием, что, оказывается, существуют кофейные клизмы. Мало того, существуют специалисты по подбору композиции. Понимаете, да? То есть, что не просто так, а что она еще должна приятно пахнуть. Не знаю, да, то есть бариста. Причем эта вещь мега популярная. И понятно, что со стороны медиков, если вот мы посмотрим, я просто выбрал, да, то есть я пошел в базу данных медицинскую и, соответственно, посмотрел, какие там были осложнения. Ну, ладно, септицемия, ну, черт с ними, да, ну, сепсис люди себе заработали, ладно. Ну, вот это меня убило прям сразу. Перфорация прямой кишки из-за ожогов слизистой горячим кофе. То есть вы понимаете, то есть это до чего нужно было себя довести? Это должны быть хронические ожоги, то есть это должно быть регулярно. Из-за чего происходит атрофия слизистой, она истончается, и, соответственно, возможна перфорация в следующие разы, когда будут заливать вот такую замечательную вещь. Ну и да, и даже описано несколько летальных исходов. Именно поэтому вот этот шеврон я сверху поставил. То есть это нужно наклеивать на каждого человека, вот буквально на лоб. Если он практикует кофейные клизмы, ему это прям очень надо. Ну да, это самое главное. Причина чисток. Я думаю, вы все знаете, что мы здесь все поголовно практически заражены паразитами. Вот. Ну, я нет, я врач. Вот. А и Ярослав, получается, тоже, да. Ну, а все остальные, извините. Значит, опять же, диагноз этот, естественно, ставится при помощи вот тех псевдодиагностических методик, о которых я говорил. Потому что это раньше у нас не было таких возможностей. Точно сказать, да, что вот у этого человека, предположим, присутствуют глисты. Сейчас мы даже можем заглядывать внутрь кишки, у нас есть колоноскопы, есть прочая аппаратура, которая позволяет, ну, с гораздо большей вероятностью, с гораздо большей точностью установить точный диагноз, есть ли у человека глисты на самом деле. И в том случае, если они правда там есть, естественно, ему требуются препараты, да, за разработку которых вручаются Нобелевские премии, например, как ивермектины и так далее. То есть, ну, и, опять же, как говорил Ярослав, в большинстве случаев будет использоваться вот это вот соотношение риска и пользы, потому что они сами по себе достаточно токсичны, но зато они дают гарантированный эффект. Значит, какие возможны варианты чисток здесь? Ну, вы понимаете, да? То есть, что нужно показать эффект в обязательном порядке, что глисты ушли. Есть несколько подходов к этому. Первый практикуют китайцы, был достаточно популярен лет 25 назад, сейчас не знаю, скорее всего уже нет, но я надеюсь, что все-таки эту практику запретили. Антипаразитарная программа, состоящая из двух частей. В первой части находятся биодобавки, в которых добавлены яйца глист, правильно, совершенно верно. То есть мы гарантированно заселяем человека глистами. Во вторые добавки подмешаны фармсубстанции, которые обеспечивают изгнание этих самых глистов. Соответственно, у нас получается моделируемый, прогнозируемый и абсолютно управляемый эффект. Человек получит на выходе визуальное подтверждение траты своих денег. Это первый вариант. Второй вариант используется, в частности, в нашей стране, например, разработан в Питере. Насколько я знаю, очень интересная такая группа товарищей. Опубликовали даже припринт статьи в архиве. Ну, понятно, что ни один журнал это не взял, потому что это отдельная история. Они изобрели какой-то специальный вид глистов, но это не важно. То есть что они делают по сути? Биодобавка с химическими раздражителями, с механическими, да, то есть такими достаточно грубыми веществами, опасными для кишечника, вызывают энтерит у человека. Кал энтеритчика – это такая достаточно специфическая вещь. Кто ее видел, ну не дай бог, конечно. Это такие слизистые тяжи, которые при развитой, скажем так, вот о чем Саша Панчин рассказывал, да, то есть при развитой фантазии там можно увидеть глистов, действительно. Вот, то есть это такие длинные тяжи, которые выходят из человека, да, то есть тоже получается, что мы как бы моделируем эффект. Сначала даем раздражающую биодобавку, потом даем успокаивающую. Все нормально. Из человека изгнали глистов. Еще один интересный метод. Мне рассказали в Уфе. Ну, правда, подтверждение пока получить не удалось. Так что за что купил, за то и продаю. Но идея мне очень нравится. Значит, берется порошок мономера, который в условиях внутриорганизменных полимеризуется в небольшие такие белые, мягкие достаточно образования. Получается, что человек с биодобавкой получает этот мономер, там внутри образуются такие белые штучки, и утром на выходе он у себя все это видит. Да, действительно, вышли глисты. И причем получается, что это самый безобидный способ обмана. А какие обидные? Ну, например, такой. Лечу сыну глистов народным рецептом. Чищенный чесночек в задний проход. Он говорит, что больно, а я не понимала. А потом решила провести профилактику у себя. Боже мой, я даже не представляла, как это больно. А ведь для себя я взяла чесночок меньших размеров, чем сыну вставляла. Больше не буду его так мучить. Опять, это не самый плохой вариант. Самый плохой вариант я оставляю на финал. Значит, я думаю, вы слышали, значит, что в очень многих газетах, да, они были популярны, многие популярны сегодня, обмен рецептами народной мудрости о том, как, значит, спастись от тех или иных болезней без помощи врачей. Вот один из таких методов был описан в 2002 году в газете «АИФ здоровье». Значит, исцеление от глистов ребенка пятилетнего. Значит, его отправили к бабушке на дачу для отдыха. Ну, естественно, что в первую же ночь бабушка поставила диагноз глисты. Как поставила? Думаю, многие знают, да? Скрипел зубами. Совершенно верно. Это с точки зрения бабушек почему-то самый главный патогномоничный признак глистной инвазии, хотя бруксизм, это так на самом деле называется, у него какие угодно могут быть причины, но только не такие. Ну, то есть, например, там челюсть растет, ортодонтические, да, какие-то проблемы и так далее, неврология, тут целая масса всего. Глистов в этом перечне нет вообще. Но это самый точный, самый надежный народный признак. Значит, ну, поскольку глисты обнаружены, нужно их изгонять. Как? Проверенным методом. Описываю метод. Не вздумайте повторять в домашних условиях, сразу предупреждаю. Во-первых, на ночь ребенка не кормим. Затем в 2 часа ночи будем и даем ему, значит, 1,5 столовые ложки хорошего коньяка. Обязательно хорошего коньяка, то есть не водка, не вино, они не работают. Хороший коньяк, разведенный в полстакане сладкого чая. Кладем спать. Через час будем и даем сильное слабительное. Именно в этот момент, как там пишут, происходит мощное очищение организма от лямблей и глистов. Как вы думаете, механизм? Описываю. Значит, глисты, поскольку они не поели на ночь вместе с ребенком, Они голодные. А тут сверху, да, в 2 часа ночи им льют благоухающую смесь, ароматную, да, съедобную. И вот они, значит, истощенные, стремятся туда в желудок. В желудок глисты, ладно, ну, предположим. Напиваются, и в состоянии опьянения выходят естественным методом, естественным путем. И это еще не все. Эту процедуру надлежит повторять 5 ночей подряд. Значит, и в конце описания там такая совершенно изумительная приписка, значит, что лекарства такого замечательного эффекта не дадут. Вот это я точно, это я подтверждаю. Таких лекарств не существует. Так что в следующий раз, да, когда будете отправлять ребенка к бабушке, имейте это в виду, что оттуда он может вернуться немножко нервным и слегка истощенным. А? Ну нет, конечно, что вы, ну откуда же? Естественно, это не подтверждается. Подтверждаться оно не может по очень многим причинам, да, потому что физиология тех же простейших, например, куда уходят лямблии, да, или физиология тех же ленточных или там круглых червей, куда отходят остальные глисты, она существенно отличается от нашей. И алкоголь на них не действует так, как на нас. Да, потому что у нас алкоголь действует через ЦНС, а у глистов, как вы сами понимаете, и с мозгом проблемы, в общем-то, у них достаточно нескольких ганглиев, им не надо ничего. Они только едят и размножаются, им больше ничего не требуется. Для этого мозг не нужен. Значит, и если бы действительно нужно было изгонять этих глистов из ребенка, естественно, потребовались бы там какие-нибудь более мощные и более токсичные препараты. Значит, в каких случаях это реально работает? В тех случаях, если нужно просто потратить некое количество денег, ну, для того, чтобы создать ощущение того, что вы заботитесь о своем здоровье. Например, у меня были вопросы, значит, о том, ну как, например, сюда входит сыроедение. Да, то есть как это? Потому что там те, кто задавал вопрос, писали, что некоторым помогает, у некоторых, наоборот, здоровье ухудшается. Как к этому относиться? Да, действительно, смотрите, некоторые методики, которые относятся к антитоксическим, да, и очищающим, они действительно получаются сыроедческими. То есть вот эти все смузи различные, они готовятся, то, что называется экстемпора, да, то есть по мере необходимости, из свежих фруктов, из свежих овощей. Вроде бы это неплохо, да, то есть с одной стороны вроде бы нормально. Но в том случае, если это не превращается в систему, естественно, потому что, например, употребление одних смузи будет очень негативно отражаться на нашей желудочно-кишечной системе, на всем желудочно-кишечном тракте, ну, начиная прямо с зубов. Да, потому что зубам все-таки нужна нагрузка, нам нужны нормальная еда, и в том числе белковая. Она не обязательно, да, то есть сегодня уже так немножечко полегче и помягче стало во многих отношениях, она не обязательно должна быть строго животного происхождения, но все-таки некоторые вещи нужно будет восполнять. Например, если люди делают грамотную, ту же сыроедческую, скажем, или чисто веганскую раскладку, нужно учитывать дефициты по некоторым витаминам, по железу, предположим, и так далее. И по большому счету, почему я говорил о деньгах, питаться таким образом получается сильно дороже. То есть это могут себе позволить далеко не все. А если заниматься сыроедением, скажем так, в лайт-варианте, да, то есть это просто, предположим, сырая картошка, сырые огурцы, ну, извините, это совсем не выход. То есть да, эта система неплохая, но в том случае, если она применяется с умом и, опять же, с учетом всех противопоказаний. Потому что далеко не всем такая грубая клетчатка в таких количествах показана. Это первое. Ну и второе, естественно, что нельзя приучать к сыроедению детей и животных. Да, потому что приходилось слышать вот эти страшные истории, да, про детей, которых кормят, там, предположим, огурцами, помидорами, а потом они травятся батоном белым, да, или еще что-то в этом роде. И про котов-сыроедов тоже приходилось слышать. И еще непонятно, кого в этой ситуации жаль, если честно. Значит, еще спрашивали о, например, минеральных водах. Ну, тот же нарзан, например, и так далее. То есть принцип такой, если у нас происходит, это очень распространенная, да, такая концепция закисления организма, один из очень любимых диагнозов как раз для чистки, нужно ощелачиваться. При помощи чего ощелачиваться? Ну, например, там, при помощи кальций-содержащих добавок, да, вот этот напиленный якобы с кораллов кальций. И, например, при помощи, ну, наших российских минеральных вод, того же нарзана, скажем. Здесь есть несколько моментов. Как я уже сказал, хорошо, что нам доступен только этот путь чистки. Да? Мы себе не умудряемся так навредить. Потому что изменить, например, pH крови, то есть что могло бы быть с точки зрения медицины закислением? Ацидоз, да, вот то, что называется. Он может быть там во время инфекционного заболевания. Это может быть метаболические какие-то нарушения и так далее. Да, действительно. Но вот снаружи мы себе pH крови исправить не сможем, потому что там масса буферных систем, которые гасят вот эти колебания. И это правильно, потому что это жизненно важная константа, она может колебаться в очень небольших пределах. А что мы можем изменить при помощи той же воды, например, минеральной? pH мочи. Да, в некоторых случаях это оправдано, потому что бывают камни, которые, скажем, образуются в кислой моче. Если мы будем ощелачивать мочу, то есть просто пить тот же нарзан, да, потому что это гидрокарбонатная вода, и теоретически она может быть использована для таких целей. Если мы будем немножко защелачивать мочу, соответственно, мы будем снижать риск развития камней в том случае, если это именно камни, которые развиваются в кислой среде. Потому что, я думаю, вы догадываетесь, есть камни, которые развиваются в щелочной среде. Поэтому если мы переборщим со щелачиванием, нам потом придется закисляться. Ну, в общем, как правильно сказал Ярослав, не трогайте организм, если он работает, и не верьте тем людям, который будет рассказывать о том, что его нужно чистить, что его можно чистить, и особенно вот за такие большие деньги, вот с таким вот риском для себя. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей. Много вопросов тебе прислали.
2: Я начну... Не все по теме.
1: Да, все. Почти. В последнее время сталкивался с мифом о возможности заражения человека раком головного мозга. Например, таким образом американцы якобы заразили Уго Чавеса.
2: Ну, это понятно, что это из серии теории заговора, это можно даже не обсуждать.
1: Скрывают, как обычно.
2: Будем считать.
1: Большое количество людей утверждает, что организм очень зашлакован. Так, это уже многие рекомендуют.
2: Например, это про нарзан, да.
1: Да. Во. Как оппонировать утверждению о том, что прививки и таблетки вредят здоровью?
2: Жить долго и счастливо. Пользуясь достижениями медицины, в которые входят, например, как профилактические препараты, так и профилактические же прививки. Я думаю, что это единственный, наверное, способ. Либо как вариант читать умные книги. Вот тот же Синг и Эрнст тоже подходят, вот эта замечательная книга. Еще я знаю, что в ближайшее время должна выйти книга Пола Оффита, как раз по, скажем так, это своеобразное пособие по спору с антипрививочниками, где вот собраны все аргументы, где они очень хорошо разобраны, с примерами и так далее, с научной литературой. Насколько я знаю, «Эволюция» должна ее выпустить буквально вот осенью.
1: Окей, ну и такой вопрос. Какова на сегодня эффективность герудотерапии? Явочки,
2: да.
1: Дорогие.
2: Если посмотреть с точки зрения фармакологии, то это кровопускание с одновременным введением такого противосвертывающего препарата. По большому счету, сегодня обе эти, скажем так, концепции, они слегка устарели, особенно кровопускание. Ну да, противосвертывающие препараты действительно могут использоваться как вторичная профилактика тех же инсультов, инфарктов и всего остального. Но, как опять правильно говорил Ярослав, лучше все-таки использовать вот эти вот очищенные, проверенные, с точной дозировкой и со всем остальным. Герудотерапия представляет интерес исключительно в историческом аспекте. В этом смысле, да, она действительно интересна. Ну и плюс это подходит для тех людей, которым нужны некие ритуальные действия. Да? То есть не исключено, что они здоровы, что им ничего этого не требуется. Но им нужен некий ритуал, чтобы подтвердить, что да, они ухаживают за своим здоровьем и, так сказать, принести некую жертву, да, скажем так, каким-то неким высшим силам, которые обеспечат им свое здоровье. Ну да, в этом случае подходит изумительно, потому что и антураж замечательный, и пиявки выглядят страшно. Да. Если после этого еще сказать, предположим, да, не пить, и не курить и не ездить в Амстердам, это сработает на 100%.
1: Так, дорогие друзья, пожалуйста, ваши вопросы. Призом будет, кстати. Книга Алексея Водовозова.
2: То есть вопросы задают те, кто не купил книгу.
1: Пожалуйста, Катя, давайте вот там вот.
6: Михаил, Москва. Ну, собственно, уже обсуждали. Вот все-таки по поводу тех шлаков, которые существуют. При подагре урат натрия надо выводить как-то. почему в России только фактически один препарат алопуринол, а нормальный клинический препарат фибукостат не могут сертифицировать? В чем причина?
0: Это вопросы к регуляторным органам. Здесь есть, как вы понимаете, сталкиваются в том числе интересы производителей. Существует такая вещь, как протекционизм. Он существует во всех странах, в нашей стране в том числе. То есть у нас, особенно сейчас, в этих условиях идет, скажем так, защита отечественного производителя. И предпочтения отдаются тем препаратам, в том числе в госзакупках, в списке жизненно необходимых важных препаратов и так далее. То есть, к сожалению, пока это будет так. Единственный вариант, я не знаю, не пробовали ввозить для личного пользования. Сейчас это разрешено, если препарат зарегистрирован за рубежом, скажем, той же в Евросоюзе, например, и так далее. Сейчас это работает, это разрешено, можно попробовать.
1: Давайте, пожалуйста, Катя, в задние ряды попросим кого-нибудь.
7: Да, здравствуйте. Филипп, Казань. Знаете, у меня вот вопрос такой. Вот очень интересно всегда слушать ваши лекции, много узнаешь. А потом приходишь к врачам и слышишь про тоже защелачивание, про не есть кислые овощи. То есть столкнулся с небольшой проблемой, и мне врач 20 минут рассказывал про диету вот с этими же мифами. Есть ли какие-то официальные брошюры, или, может быть, они планируются? Потому что у нас врачи очень много времени тратят просто, чтобы рассказать пациенту, как ему жить, что есть. А есть ли где-то какая-то официальная информация, с которой можно свериться по той же диете при различных заболеваниях?
0: Ну вот смотрите, то есть вы жалуетесь на то, что вам врач все это детально и обстоятельно рассказывал, а мне приходилось слышать, что наоборот жалуются на то, что врачи не рассказывают таких вещей. И я не исключаю, то есть понимаете, я не знаю вашу ситуацию, я не исключаю, что конкретно в вашем случае совет не есть те же кислые овощи, он был оправданным, да, потому что если мы будем говорить, например, о тех же камнях, о мочекаменной болезни и так далее, то да, там это имеет достаточно большое значение. По поводу источников. Ну, если честно, я вот так сходу русскоязычных не вспомню, если честно. Значит, если владеете английским языком, ну и в принципе сейчас и Google Translate неплохо с ними справляется. Есть, ну, пожалуй, наверное, три сайта, на которые я всегда рекомендую обращаться. Это первый, именно ориентированный на пациентов, то есть patient.info, то есть patient.info, там собрана актуальная информация практически по всем состояниям и заболеваниям, которые встречаются у людей, и она рассортирована очень удобно. Там как раз расписаны, какая диета необходима, там, какие ограничения для человека по физической активности и так далее. Самое ценное в этом, что она постоянно поддерживается в актуальном и в обновляемом состоянии. Значит, что еще? Сайт cdc.gov, то есть это центры по контролю.

0: Меня зовут...
1: Обращаю внимание ваше на то, что размеры его я сразу подсказываю. У него есть длина, ширина и, соответственно, отдельная длина клинка. Попробуйте применить, так сказать, вашу догадку и угадать, что это. Ответ будет в конце презентации дан. И подсказка, как вообще представить, как вообще понять меч, даже просто видя его издалека. Простые археологические данные приводят нам огромное количество типов оружия. Именно типов меча, которые, в общем-то, друг от друга достаточно сильно различаются. Если присмотреться к ним внимательно, здесь просто для демонстрации, что это порядка 4-5 различных типологий только клинков мечей, не говоря уже об остальных деталях, они уже подсказывают о том, что у мечей на протяжении, мы здесь говорим приблизительно с 1000 года по приблизительно 1600, и понятно, что есть, да, там плюс и минус в любой датировке, существует у клинков не только развитие некое, да, существует и представление о том, что они специализируются под разные задачи. И уже одно это должно подсказать с внешней стороны, просто глядя на меч вот в плоскости, уже подсказать, что он не так уж прост внутри себя. У мечей бывают долы, ребра, вогнутости, выпуклости, и все это формирует у меча совершенно разную внешнюю геометрию. Эта внешняя геометрия уже нам подсказывает о том, что какие-то мечи лучше рубили, какие-то лучше кололи, какие-то были еще более специализированы и так далее. Естественно, узкие граненые клинки хуже рубят, более широкие, более, так сказать, плоские, они, конечно, рубят лучше, но хуже колят, начав вот с самых простых базовых вещей. Но самое интересное, мы на меч сегодня посмотрим с трех сторон. Вот с внешней стороны понятно, у него есть некая внешняя специализация. С внутренней стороны меч еще гораздо более интересен. У меча, начиная с раннего железного века, на самом деле, даже вот с античности определенной, меч не делается из единой вот этой самой грубой полосы железа, о чем иногда можно встретить. Даже в серьезных научных работах, ну, в полусерьезных научных работах можно встретить подобные вещи. Однако меч можно, вот эта вот голубоватая схема, она показывает, которая с правой стороны слайда, она показывает интересную вещь. Обычно, традиционно, меч состоит как минимум из двух важных функциональных элементов изнутри. Из сердечника, который вот показан здесь розовым цветом. Это более мягкий металл, более упругий, с меньшим содержанием углерода. Ну, то есть меч, понятно, делается из феррума, но чтобы феррум этот не был бесполезен, в него добавляется в основном углерод. Наиболее типичная, собственно, добавка, которая из феррума позволяет произвести сталь. Собственно, когда мы говорим об анализе того, что происходит у меча внутри, мы видим, что это на самом деле хитрая инженерная конструкция, которая внутри себя имеет прослойку чего-то более упругого, более гибкого, обычно более низкое содержание углерода внутри, которое позволяет мечу, его телу гасить нагрузки, не ломаться, не быть хрупким, потому что сталь, особенно закаленная сталь, вещь на самом деле достаточно хрупкая. Вот. И уже вокруг этой сердцевины, мягкой и податливой, которая позволяет гасить вибрации, всякие разнообразные, да, и тяжелые нагрузки, уже оборачивается или в нее вставляется уже настоящий сердечник. Это характерно для мечей раннего средневековья европейских. Это встречается и встречалось, например, в японских мечах и до 19 века, до перехода на моносталь. Интересный момент, естественно, это все происходит и в развитии общей металлургии. Вот на правой схеме видно разнообразные способы крепления лезвий. Лезвия показаны более таким заштрихованным видом. Сейчас я даже... Вот. Собственно, лезвия более темные, сердечник более светлый. Бывают, например, наборы пакетированные тоже у клинков, которые, опять же, подсказывают нам, что это не просто полоса, которую как-то выбили из куска железа, заточили и вперед. Очень важно, что мы говорим, опять же, мы говорим о людях средневековья, которые по популярным представлениям зачастую достаточно грубы и, можно сказать, не очень понимают с нашей точки зрения, не понимают науку, не понимают свойства материалов. Однако вот уже ранний средневековый меч эпохи викингов, например, представляет собой вот такое инженерное чудо, когда разные содержания углерода перекручиваются прутки и создают определенный, не просто красивый узор, что, кстати, тоже очень, очень любят современные ржеведы разбирать эти узоры, но в первую очередь они создают именно систему, которая позволяет мечу быть функциональным. Он позволяет ему не ломаться, не крошиться и так далее. А это очень ценно. Меч, на самом деле, предмет, как мы понимаем, из данных и письменных источников, и археологических предметов, безумно дорогой. То есть это, на самом

0: На самом деле некая вершина своей эпохи инженерная, так сказать. Теперь же, да, говоря о вот этом, теперь мы посмотрим на то, что у меча обычно незаметно. Вот это внутри меча тоже редко видно, но еще очень часто незаметен один момент. Понятно, что когда мы говорим о весе меча, о его балансировке, о его, в принципе, о том, что он из себя представляет, нам кажется, что все понятно, когда мы смотрим на него плоскостью. Вот он может сужаться, значит, он чуть полегче на конце, чуть потяжелее у рукояти. Правильно? Вот эта линия обычно называется профильным сужением у меча, и она вполне понятна. Но редко когда фотографируются мечи сбоку. И на самом деле существует у мечей, у всех практически находок, существует такое называемое дистальное сужение. Это сужение не видно с внешней стороны, но оно на самом деле несет в себе критический смысл. Дистальное сужение – это сужение от, опять же, от толстой части ближе к рукояти к наиболее тонкой и, соответственно, острой части на конце меча. Что это за собой влечет? Это влечет за собой то, что этот инструмент, который, опять же, иногда представляется просто как полоса металла, некоторым образом заточенная, этот инструмент в себе на самом деле несет внутреннюю балансировку, некие такие весы. Даже многие средневековые авторы сравнивали меч как раз с весами, потому что настолько он должен быть точен и откалиброван для выполнения своих целей. Когда мы говорим об этом, вот простой пример наглядный. Вот перед вами с этой стороны слайда, куда же он, вот он. Двуручный меч, достаточно большой, массивный, он ростом почти с человека, как тогда было модно. Двуручные мечи делались, это 16 век, вторая его половина. Двуручные мечи – это оружие такое страшное и грозное, тоже кажется жуткий, тяжелый, неповоротливый, но вот рост в нем, по-моему, 165 или 170 сантиметров, продавался он на аукционе Херман Хисторика, известном историческом аукционе. Но если смотреть на него плоско, кажется, да, вот это вот та самая жуткая рельса, которой человека с лошадью пополам и все. Но если взглянуть на него чуть-чуть сбоку, то мы увидим, не знаю, насколько вам видно, надеюсь, что это видно на слайде, то мы увидим, что его основание, то, что называется в исторической оружейческом терминологии рикассо, видно, насколько оно толстое и насколько резко и быстро сужается его клинок, как только он выходит из этого основания, из его, так сказать, нижней доли. Вот это как раз очень такой наглядный, характерный пример, который немножко подсказывает о том, что внешность меча обманчива. Нам иногда кажется одно, на самом деле он уже в своем, банально, чуть поверни его и увидишь, что лезвие его тонкое, узкое, на самом деле достаточно легкое. Видишь, что отбалансирован он довольно специфически, именно чтобы удобно и легко было держать его в руке. Остается только вспомнить, что у меча также, естественно, находятся и инструменты более тонкой балансировки внутри его самого. Это навершие, конечно же, это сама рукоять, это перекрестие, они все уже позволяют тонко отстроить его внутренние, так сказать, весы. Вот такие три элемента, три компонента, которые мы просто через внимательный анализ археологических данных можем вывести, что у меча есть функция, которая подсказывается его формой. Значит, что это уже не настолько грубый уж предмет, которым нужно ломать щиты и людей. У меча есть внутреннее содержание, которое требует очень интересного металлургического развития. Возвращаясь на секунду к внутреннему содержанию, я, пожалуй, забыл упомянуть. Переход произошел к 13 веку, почти по всей территории Европы произошел переход от такого пакетированного создания мечей, вот это типично скорее для раннего средневековья, так, вот, такой набор, перешел к так называемой моностали, но и там находятся интереснейшие изменения внутри. Моносталь, то есть это когда производится меч действительно из одного стального, из одной стальной заготовки, позволила к этому перейти, между прочим, на средневековая революция, собственно, научная. То, что отражено в книге Cathedral Forge and Waterville. Замечательный, очень советую, она, по-моему, у меня есть в списке литературы, вы ее увидите. Появление водного колеса позволило расковывать, собственно, железные заготовки и выгонять из них шлаки. Следовательно, более чистая заготовка действительно позволяет себя гораздо более длинные, более, так сказать, удобные элементы вести. Но такие исследователи, как Алан Уильямс, опять же, которого очень советую обратить внимание на его работы, как раз по металлургии доспеха и оружия, заметил, что даже когда меч делается из моносталь, происходит еще один интересный момент. Он проходит процесс сложной закалки, зональной закалки, когда часть меча внутренняя или ну, одна из частей меча да, остается незакаленной специально или меньшую проходит термообработку за счет собственно, этого зонирования закалки. И меч вот эти свойства оставляет в себе даже при том, что он произведен уже из единого элемента стального куска, стальной заготовки. Что тоже интересно, мы опять же видим вполне конкретный технический прогресс, технологический прогресс, которого очень часто средневековье лишают, ну немножко, на мой взгляд, зря. Проговорив о вот этих трех простых компонентах меча, да, о том, что он не совсем то, чем кажется, стоит сказать и о том, как меч, собственно, применяется на самом деле, потому что, конечно, скорее так, историография, особенно историография 18-19 века, она очень часто опускала вопрос о том, как это вот средневековые люди, особенно там какого-нибудь, да, эпохи крестовых походов, использовали свое оружие. Для помощи я приглашаю сюда моих коллег, участников школы фехтования Wild Cards. Если они вдруг меня слышат, то вот они, прошу. Это мои коллеги из Wild Cards Fencing, Максим и Иван. Они сейчас будут демонстрировать, точнее, скажем так, скажу честно, они будут сейчас цитировать средневековые источники, в которых рассказывается об использовании меча. В первую очередь, когда мы говорим о том, что существует в принципе некая традиция использования меча, которая описана в источнике, это уже перед нами открывает целый мир. Самые ранние тексты, о которых пойдет речь, до нас дошедшие на данный момент. Это историческая часть исторической науки, и очень важно понимать, что историческая наука не стоит на месте. Возможно, однажды мы углубим еще более наше представление о том, вот наиболее древний, вот эта вот картиночка, и это целая книжка, так называемый Тауэрский кодекс с кодировкой I-33. В этом кодексе демонстрируется использование очень интересного и очень устойчивого для средних веков, начиная с XII века известного набора оружия, состоящего из малого меча баклера. Вот он перед вами, баклер от французского букле, то есть кольцо-пряжка. Это маленький щит, который носили с собой на самом деле в эпоху с XII до с конца XVI века, на самом деле, почти все гражданские люди, то есть горожане. Если знаете такого прекрасного поэта английского XIV века Джеффри Чосера, вспомните, что его персонажи отправились в поход, многие из них вешали на пояс как раз баклеры. Использование этого инструмента, собственно, подсказывает нам о том, что позволяет нам представить, опять же говоря о том, что этот источник датируется концом XIII века, позволяет нам представить, собственно, как культура фехтования развивалась. Сейчас господа продемонстрируют первый, второй и третий приемы. Мы их построим сейчас, собственно, можно приступать. Мы сейчас покажем саму идею того, что фехтование, как оно представляется именно через исторический источник, собой представляет совершенно не грубое околачивание, а самое настоящее искусство боя, такое, каким оно должно быть. Происходит атака. И вот таким образом бойцы, войдя в соединение, покажите теперь с... Да, покажите еще раз. Бойцы, войдя в соединение, один из бойцов занимает линию. Линия, собственно, атаки – это принцип, который известен многим, кто занимается современным фехтованием. Он описан как раз уже тогда. Происходит атака, занимается линия, существует поддержка атаки и, более того, существует выход из атаки. Теперь сыграем два. Два – это противодействие подобной атаке. Это один. Переходите к два. Средневековые боевые системы, известные нам по подобным источникам, они позволяют себя реконструировать, что наиболее важно. Понятно, что не все из этих текстов являются в нашем понимании современным учебниками. Но они позволяют себя реконструировать, применяя знания исторической науки и позволяя это сделать, как видите, да, в них существует игра на дальней дистанции, игра на ближней дистанции, зажимы, уколы, борьба, все то, из чего состоит полноценное боевое искусство. Все это до нас, слава богу, дошло, описано и применимо. Господа сейчас демонстрируют, естественно, не в полную скорость, ровно потому, что вы видели именно то, какова культура движения. Потому что здесь до нас как бы дошли и не просто описание там «ударь и будь что будет». Нет. С начала 14 века, если даже считать, до нас доходят и три. Помним три? До нас доходят вполне конкретные руководства о том, что у всего этого существуют принципы. И принципы эти построены, а теперь самое интересное, что на самом деле меня каждый раз безумно поражает. Принципы эти и описания эти построены на терминах и понимании аристотелевской механики. Когда средневековый автор такого трактата говорит об искусстве, он имеет в виду, естественно, аристотельское понимание искусства. Когда он говорит о линиях, рычагах, о давлении, о понятии сильного и слабого в соединении, все это описано уже античными авторами, и средневековые мастера боя в основном опирались как раз на аристотельское описание, что наиболее прекрасно. Вот такая система. Теперь, господа, возьмем большие военные щиты и рателлы. Следуя, собственно, вот перед нами, пока господа меняют оружие, перед нами трактаты, в которых сохранилось порядка 100 штук с 14 по 15 век и еще порядка сотни за 16 и 17 век. Как ни странно, мы видим между ними и, как назовем, что прекрасно, мы видим между ними и взаимодействие, и взаимосвязь как последовательную, да, передачу и развитие каких-либо школ и стилей. Мы знаем, что существовали школы, которые обучали, ну, были мастера, которые обучали, например, отдельно представителей благородного сословия, рыцарей, дворян разнообразных. Существовали школы в городах, которые обучали массово, что самое прекрасное, обучали массово жителей городов. Это демонстрация, собственно, большого щита, то есть того, который привычно видеть в руках у обычного средневекового воина. Итальянская его модификация, называется ротелло, собственно, круглый щит. На традиционном уже кулачном хвате это то, с чем уже мог человек пойти на войну. Сейчас один. Продемонстрируем, а я продолжу разговаривать. Принцип один. И здесь мы видим, что, опять же, произошла игра, в которой участвовало представление о линии атаки, о смещении и заборе этой линии, о контроле оппонента. Все это вместе формирует, все это описано, все это формирует и нарисовано, заметьте, все это формирует как раз ту самую средневековую культуру. Я позволю себе сослаться на замечательного автора будущего Папу Римского, Энея Силия Пиколомини, который в середине 15 века путешествовал по городам Европы и странам, и, заехав в Германию, оставил такую запись. Удивительно, но все немецкие жители немецких городов дома имеют огромные арсеналы оружия и постоянно с ним упражняются. А тот, кто оружие дома не имеет, подвергается штрафам и обязан закупить необходимое и продемонстрировать городскому совету умением с ним пользоваться. Это говорит о том, что, ну, понятно, мы понимаем, что средневековая культура, она милитаризирована в принципе. Но мы, глядя на вот эту часть исторических источников, мы понимаем, куда она стремилась, что она умела и чему она училась. То есть для нас, учитывая вот этот набор данных, что тренировалось огромное количество людей, естественно, рыцари, дворяне, то сословие, которое существовало войной, и, как ни странно, городское сословие, два показали? Давайте покажем два. И, естественно, то сословие, которое было формально ниже рыцарского сословия, ниже дворянского сословия. И оно тоже тренировалось. И, зная корпус текстов, мы видим, что средневековый бой, средневековая война, вот это все, то, что демонстрируют наши коллеги, это не так уж и примитивно и грубо, как кажется. Не так, скажем так, жестоко. Не столько жестоко. Жестоко, понятно, здесь человека делают больно, целенаправленно, и атакуют его туда, где, естественно, где ему будет опасно и страшно. Но что средневековая война – это именно искусство. Зная массовость, зная объем источников, мы представляем себе это именно так. Последняя демонстрация принципа. Мы видим, что здесь была сыграна линия, и с линии боец вышел, прикрываясь щитом. А теперь возьмемся за длинные мечи. с вашего позволения. Естественно, станет вопрос, а как же тогда те самые рыцари? Вот те, которые одеты в латы, те, которые страшны, тяжелые, неповоротливые. Помним, все прекрасно помнят, наверное, из фильма Лоуренса Оливье 1945 года, выпуска «Генрих V», как сажали неповоротливого тяжелого рыцаря краном подъемным прямо в седло. Многие помнят, думаю, историю о том, что рыцарь, упавший с коня, не встает, и все, конец ему. Мы сейчас не будем тратить время на одевание в доспехи, но продемонстрируем принципы боя в доспехах как таковые, дошедшие нас вот по такому же корпусу источников. О боя в доспехах с 15 по 16 век у нас порядка 70 отдельных текстов существует. Первое. Боец в доспехах, естественно, защищен от холодного оружия самим фактом того, что на доспехе. Но на таком бойце существуют, естественно, открытые зоны. Те зоны, обычно, которые являются, в которых проходит сочленение суставов, потому что их невозможно прикрыть жесткой пластиной. Они обычно прикрыты либо просто одеждой, либо кольчужным полотном. И первая из наиболее опасных зон – это ладонь. Атака в ладонь является описанной и, самое интересное, легитимной атакой в эту зону. Так, бойцы держат меч в хвате так называемого короткого меча или полумеча, который как раз применяется чаще всего для боя в доспехах. Почему это для них не так опасно? Очень часто для этого применялись мечи с особой заточкой, которые не точились ниже последняя треть оставалась заточенной. Также применялись особые перчатки. Ну и правильность хвата, естественно, позволяет меч держать не реже себя. Вторая опасная зона, в которую, опять же, описана и дошла она с текстом, это зона внутренности локтевого сгиба. В нее, естественно, также происходят атаки. И, как видите, это не просто атака абы как. Это прием, в котором занимается линия атаки, фиксируется оппонента оружие и происходит попадание. Это полноценная система. Одна из самых интересных зон для попадания – это подмышка, естественно. Происходит похожим образом. Здесь, опять же, если противника можно задавить. И следующая зона – это, естественно, зона шеи и горла. Также позволяет быть. Заметим, да, что вот здесь как раз внешний слайд, верхний, он как раз показывает атаку в горло, причем попытки преодолеть набор пластин, который горло закрывает. Вот, что особо интересно. Естественно, атаки в забрало вы здесь видите на слайдах. И, естественно, атаковать можно и ниже. Например, атака под кирасу. С внешней стороны все правильно. Это атака под кирасу, туда, где пластины кончаются, и начинается, собственно, уже бедра. И самая прекрасная атака под колено, из которой происходит еще и замечательный захват и бросок. Это, опять же, то, что мы сейчас показываем, это описано в реальных, вполне исторических источниках. Теперь для демонстрации первый принцип. С атакой в подмышку. С атакой в подмышку после забирания линии. Если оппонент атакует вас снизу в лицо уколом, вот таким вот образом, естественно, вы смещаетесь с линии и острой гардой. Замечу, что гарды мечей, особенно если речь идет о том, что вы готовитесь заранее к бою в доспехах, гарды мечей, я попрошу вот сейчас на секунду обратить внимание на этот слайд, и вот она. Гарда меча очень часто заточена. Видно ли здесь? Надеюсь, видно, что на гарде есть такие своеобразные, видите, зазубренные крюки. Это как показывает то, что для поединка в доспехах, если вы к нему готовитесь, как советуют мастера боя того времени, гарда заточится. И последний принцип покажем. Второй. Да, покажем второй принцип. Поехали, прошу. Значит, происходит атака сверху, забор, и, естественно, важной частью боя в доспехах является также борьба и сближение, потому что если у вас не получается попасть в открытые зоны оппонента, то вы постараетесь, естественно, перейти и произвести бросок. Мы сейчас не будем ранить друг друга на пол, но сам принцип, я думаю, понятен. Опять же, мы говорим о том, что чтобы появились эти системы, должны были средневековые люди прекрасно понимать, как работает тело человека, где его узлы, так сказать, давление, опасные и так далее, где его можно взять и повернуть. И последнее, о чем, я думаю, многие из вас уже знают, существует такой интересный удар, который называется «мордшлаг», то есть смертельный удар по-немецки. Еще в современной литературе его часто называют «мордхау». Здесь даже игра такая компьютерная. Так вот, «мордшлаг» — это удар, собственно, той самой заточенной гардой, позволяющий поразить часть оппонента, а вот противодействие ему. На этом благодарю вас. Мы еще... Да.
1: Так, то предлагаю посмотреть результаты.
0: Да, посмотрим результаты.
1: Давайте посмотрим, как проголосовали наши зрители.
0: Да.
1: И как мы видим, большинство за 2 килограмма вообще получается.
0: Большинство? Нет, 99 или это... 99 за...
1: 99 за... Да, я неправильно сказал.
0: 99 правы. Ну, это замечательно.
1: Не 99%, а 99 человек.
0: Если человек, ну, жаль. Это неплохо, это замечательно. Я, собственно, если мне позволено будет, я завершу. Идея в том, что если вы видите любой меч, возвращаясь к материальной, чистой материальной культуре, видите любой меч, помните, что у него есть, как у любого материального объекта, объем. Ширина, длина, высота. Если меч... сделан, естественно, он из... вот подсказочка-то, господи, вот Жанна. Сделан из железа, стали. Масса железа равна 7,8 грамм на кубический сантиметр. Примерно представьте себе высоту меча, ширину его и, опять же, толщину, памятуя о том, что толщина у мечей на самом деле редко превышает у основания 5-6 миллиметров. А на конце, естественно, сходит до 2-3 мм. Часто и реже, часто и меньше. Памятуя об этом, примерно представьте в голове или даже нарисуйте на бумажке такую формулу, и вы сможете спокойно представить любой музейный меч в том весе, в каком он приблизительно находится. Я думаю, вы вряд ли ошибетесь больше, чем на 200-300 грамм. Замечу, есть в Псковском музее такой знаменитый меч князя Давмонта, который, судя по всему, на самом деле чуть позже, чем был князь Давмонт, но на табличке к этому мечу подписано, что весит он 2,4 килограмма. Это достаточно много, а меч небольшой, это достаточно скромный, одноручный, колющий меч в таком итальянском стиле выполненный. Но недавно коллеги его взвесили еще раз, оказалось, весит он 1 100 грамм. Вот. И тут все стало на свои места, потому что там неоткуда взяться лишнему килограмму. Вот. Этот совет я советую. В любом музее, где экскурсовод скажет, ну, это 10 килограмм, здесь 20, там 150, вот, вы можете применить вот эту простую формулу. Список литературы, естественно, рекомендуемый. И последний удар по мифу. Миф о том, что средневековый меч – это изначально грубое тяжелое оружие, порождающее грубую неуклюжую стилистику боя, неправомерен по причине, во-первых, археологических данных, показывающих, что в массе своей это оружие достаточно тонко настроенное, достаточно изящное и достаточно, ну, сделанное настолько дорого, что его очень трудно представить грубым. И, естественно, второй удар по этому мифу заключается в том, что само искусство, средневековое искусство боя, дошедшее нас в огромном корпусе из текстов, подсказывает совершенно другие вещи. Говорит не столько о грубости, сколько о тонкости умения пользоваться этим оружием, начиная, как минимум, учитывая, что кодификация, то есть запись текстов, происходит у нас, понятно, скорее в высоком позднем средневековье, начиная с конца 13 века, но запись и наличие факта самого, они друг друга, понятно, не всегда стыкуются. Скорее всего, и в более раннюю эпоху это все понимали прекрасно, потому что мечи не отличаются какой-то особой грубостью в эпоху викингов. Они, наоборот, иногда очень тонкие и нежные. Ну что ж, основная часть моя закончена.
1: Но, может быть, еще не самое интересное.
0: Спасибо. Да, мы еще продолжим.
1: Да, я хочу только сказать, что я знаю, что скоро обед, но до него еще полчаса. И если кто-то, не совладав с чувством голода, попытается незаметно улизнуть из зала.
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: У него тоже обед. Свежая человеческая рука. Ну, а на сцену сейчас выйдет человек, еще один человек с мечом.
0: Подготовились. Я взял друзей.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Вот тут уже силы как-то распределились, я уже даже не знаю. Ну,
3: 10... Да, я тут уже точно в проигрыше. Я что-то был хотя бы невооружен.
1: 10 минут продержишься.
3: Постараюсь, я быстро бегаю.
0: В традиции никакого гостеприимства пришел с друзьями.
3: Да, и я вижу, что вы подготовились к одному из моих вопросов. Собственно, я с него и начну. Мы говорим здесь уже 30 минут про меч как про единую сущность. А на мой взгляд, ну, нужно все усложнять, как всегда. Во-первых, потому что очень часто в интернетах спорят, там, вот это меч или шпага, хотя на самом деле мы знаем, что это одно и то же, в том смысле, что во многих языках просто нет такого разделения, потому что само слово шпага произошло от спада.
0: Да.
3: Но суть в том, что это совершенно разные оружия, которыми по-разному пользуются. И можем ли мы вообще в принципе это все объединять? Особенно учитывая, например, что есть разные мечи, которые, на мой взгляд, не могут использоваться вот так, как сейчас показывали, в смысле изящного фехтования, начиная от викингского меча, у которого есть вот здесь вот такое навершие, если кто не знает, которое блокирует вот здесь движение. И им вот так вот делать нельзя. То есть это только простые рубящие удары. Есть те же самые там мантанты-двуручники огромные, там 16-17 даже веков, которыми вот эти вот все хитрые приемы с подрезанием тоже нельзя будет использовать и тыкать в какие-то незащищенные части тела. Соответственно, вопрос, может быть, и те же самые фальшионы, это такая, как их называют реконструкторы, каркалыга, у которой весь вес сосредоточен вот на этой части, это явно намекает на то, что нужно размахнуться, посильнее ударить. Значит, все-таки есть какие-то мечи, которые используются как в грубом стиле, скажем так.
0: Тут целый комплекс вопросов. Черт, надо по чуть-чуть. Начну тогда с конца. Разматывать этот клубок прекрасный. Существуют мечи, которые, как я говорю, меч иногда обманчив. С внешней стороны вот этот прекрасный меч, он выглядит огромным, страшным, жутким. На самом деле он сбалансирован настолько легко и изящно, что, как видите, позволяет просто себя использовать. Это очень важно, потому что меч, в первую очередь, это действительно, на что надо помнить, это дорогая вещь. Существуют короткие мечи, достаточно бедные, так называемые корды, например, вот очень похоже на то, что у Михаила в руках. Они как раз кажутся бедными, но они от этого короче и легче. Потому что здесь интересный момент, когда мы говорим о том, что вот меч грубый и какой-то не такой. Еще важно помнить, что сталь-то в него уходит много, а сталь вещь безумно дорогая. Она действительно объективно стоит больше, чем все, что вот остальное в мече. Рукоять не стоит столько, да, эфес обычно не стоит столько. Но грубые мечи бывают, но чаще всего они легче и несколько, скажем так, короче. Обычно, потому что есть целая традиция крестьянского, крестьянского это надо понимать в европейском понимании, такого Бауэрваффе, то есть оружие свободных земледельцев, назовем так проще, которое действительно обычно оно грубенькое, простенькое, коротенькое, но оно тоже не тяжелое, не какое-то особенное. И самое интересное, у нас существуют и по нему трактаты, которые говорят, как им пользоваться, и пользоваться им интересно. Говоря о мече эпохи викингов, у меня тут как раз здесь припасен. Он кажется тяжелым и широким и большим, у него как раз вот эта шишечка блокирует руку хорошо и крепко ее удерживая. Но на самом деле это не мешает двум вещам, которые сейчас, кстати, существует в оружейческой дискуссии. А правильно ли мы его держим? Надо ли держать его как молоток? Потому что с моей точки зрения его можно взять, например, вот так. И от этого у меня рука вытягивается во всех плоскостях, и я могу им колоть, я могу огромное количество всего им делать, просто чуть-чуть поменяв хват. Что запрещает средневековому человеку поменять хват, просто потому что так удобнее? Это одна из версий, это только версия, поэтому у нас нет... Хотя нет, у нас есть некоторые иконографические данные, что меч эпохи викингов в каролинской, одной из каролинских библий, держится через гарду, и рука вытягивается. Это у одного из всадников есть вот такая демонстрация. Что он может держаться вот так, мы тоже предполагаем. И то, что вот такой хват, он на самом деле не, скажем так, он не мешает делать удар, он не мешает при этом использовать самое важное, принципы боя, то есть использовать линию, смещение, захват оружия и так далее.
3: Но я отмечу, что сейчас у вас в руках чуть более поздняя модификация, где скруглена вот эта вот штука, а я держал меч из Гнездова, и у него прям вот она такая вот прямая, и она вот ровно фиксирует вот здесь.
0: Это же, опять же, это нам скорее подсказывает о том, какой стилистику боя они используют, но это не обязательно грубая стилистика. Мы знаем, что в исландских сагах очень часто описание состоит в том, что он ударил и отрубил человеку там щит вместе с ногой, но что интересно, мы же знаем, что он целился в ногу. А это уже говорит о том, что он не просто бессмысленно, как часто описывают там галлов римляне, что срубили по щитам сверху бессмысленно и безнадежно. А уже даже описание в... Поэтому что исландская сага это, в общем, жанр специфичный, он написан через 200-300 лет после событий обычно, но он описывает эпоху викингов, и там рассказывается о том, что хитро бьют люди, интересно бьют, сложно бьют люди. И это тоже важно. То есть мы понимаем, что вот эта традиция короткой рукояти, которая держит руку, она на самом деле не портит фехтование, она просто подсказывает, как лучше в тех условиях. Это не так плохо. Говоря о шпаге, Говоришь,
3: а можно сейчас, пока мы не ушли далеко от мечей эпохи викингов, тоже у Сергея Каинова консультировался по поводу того, насколько ими фехтовали. И вот про гарду...
0: Нет, на мой взгляд, это важно помнить. Брать защиту мечом без развитого эфеса было не принято. Это то, что нам подсказывают сами источники. Можно увидеть, что защита берется стыком меча и щита, или, грубо говоря, ну, скажем так, отбивается куда-то в сторону. То есть стараться не принимать защиту, как принято в современном фехтовании, когда практически вдоль клинки идут друг к другу, да, это не вошло в моду до почти 16 века, если даже не позже. Но это не значит, что до этого не писалось о фехтовании.
3: Ну да, я просто как раз к тому, что мне Сергей Каинов говорил, что вот на этой части гарды он никогда не видел зазубрин. То есть ее не использовали.
0: Их и не должно быть, да. Она выполняет другие функции, это нормально, потому что меч меняется. И, кстати говоря, как раз о том, что вот единый ли это объект. С точки зрения применения очень часто да, потому что у нас есть системы, которые говорят, что научись делать одним оружием вот так, и ты всем остальным оружием сможешь это пользоваться. Например, есть немецкий трактат замечательный автора Андрея Панфельда, начала 16 века, который говорит, вот тебе три оружия, палка, шест, палка, нож и длинный меч. Нож имеется в виду такой бауэр, тоже мейстер, такой сантиметров 60-70, вот как в руках. Он говорит, бауэр-мейстер — это основа всего оружия в одной руке. Что бы ты ни взял, научись этому, и ты будешь хорошо этим пользоваться. Вот длинный меч такой спортивного вида, где-то 130 сантиметров длиной, он говорит, это основа любого оружия в двух руках. Вот научись им пользоваться, и любой меч в две руки возьми, и он у тебя будет работать. То же самое палка. Возьми палку, научись палке, и палка будет и алебардой, и пикой, и копьем, и всем любым оружием, на которое, как пишет сам Парнфельд, я перечислять не буду для краткости. То есть идея как раз в том, что все это оружие, какое бы вот бытовало в эпоху, оно в принципе использовало одну систему координат, один понятийный аппарат и позволяло себя использовать настройкой на то, что, допустим, более широким мечом, который немножко более такой массивный, который меня немножко тянет вперед, например, за счет массы, естественно, мне выгоднее и удобнее сделать более широкий рубящий какой-то удар, перевести его в сторону. То, что мы сейчас как раз продемонстрируем на примере широких двуручных мечей, которые инерция в которых является фактором боя. Важным фактором боя. Вот. Но тем не менее, взяв более тонкий меч, который может быть в те же годы бытовать, например, то в тех же, значит, если рассмотреть начало 16 века, там все типы возможных клинков существуют одновременно. И при этом все они, имея специализацию, происходят из одного общего смыслового начала. Вот. Примерно так. То есть это все мечи и даже шпаги. Говоря о шпагах, да. Говоря о шпагах, стоит помнить, что это итальянское слово «спада», которое в русский язык пришло к нам в 17-18 веках при закупках, собственно, как я понимаю, арсеналов для московского царя. Записывалось, ну, писалось, как слышалось, что привезли шпада, ну, шпага и шпага. Для европейца в среднем, для европейского историографа, особенно английского историографа, например, любое вообще клинковое оружие – это меч изначально. Это не совсем верно с точки зрения, если мы хотим некую типологию создать, но с точки зрения восприятия, на самом деле, исторического человека, средневекового человека, там, или человека нового времени, раннего нового времени, это действительно вообще одно. Буквально вчера я выкладывал у себя в блоге главу из трактата 1584 года, маленькая глава посвящена мече и плаще. И там везде слово меч, меч, спада, спада. Итальянский трактат, спада, спада, спада, спада. Но, естественно, имеется в виду типичное оружие того времени, то есть это развитой эфес, это нечто достаточно узкий клинок, вот я просто для демонстрации. Вот, собственно, вот трудно сказать, что это сильно одинаковые вещи, правда? Но для человека той эпохи они, в общем, достаточно близки. И по смыслу, и по контексту они одинаковые. Как-то странно. Просто у этого есть специализация в одну линию, у этого в другую. Примерно так. То есть я бы не стеснялся сравнивать эти два предмета и видя в них просто скорее специализацию, чем то, что они...
3: И даже эти?
0: Эти, да, потому что они по тем же принципам существуют как раз. Интересно, что у большого двуручного меча, а это вот прям большой двуручный меч, как он есть, у него те же самые принципы. Если вы не против, можем продемонстрировать. Начнем с Primo Assalto. Это сейчас будет цитата. Ее играют, господа, телами. Это цитата из трактата «Опера Нова», авторства Акиля Мароццо, мастера фехтования из Болоньи, который обучал городское население за большие деньги, естественно, использованию двуручного меча Примо. Именно двуручного меча, именно в фехтовальном контексте. Как вы видите, да, можно разобрать. Как вы видите, здесь происходит именно контекст поединка. Здесь существует атака, внешний сектор, которая может уже повредить оппонента. При этом заметим, что боец, да, совершающий атаку, линию, по которой он, оппонент нацелил уже свое острие, готов был встретить его, он эту линию срезает, он обходит ее. Следует за этим защита. Защита за защитой следует, естественно, смена угла атаки. Да? Три цикла сделайте. Вот. Защита, естественно, и выход, опять же, на линию. Да, сыграйте до конца. Вот. И здесь атака в ногу. Почему атака в ногу, допустим, может произойти? Как пишет Акили Мороцо, вы заставите оппонента поднять оружие, защититься и раскроете его снизу. Это вот то самое настоящее фехтование, которое работает с секторами, с линиями, с атаками, так как оно есть. Двуручный меч, напомню, появляется в конце 15 века, и в 16 веке его, собственно, вот золотой век, когда двуручные мечи, про двуручные мечи много пишут, их очень много в археологии, вот именно такого размера оружия, то есть серьезное, большое, ростом почти с человека. И как раз под них и фехтовальный трактат пишется, и трактат о том, как двуручный меч используется, например, гвардейцу, когда он защищает кого-то. Это мы покажем чуть позже. Вот. Как видите, здесь происходит именно, что работать с принципами рычага, принципами захвата линии, принципами, именно в которых существует самое настоящее, самое обычное фехтование. Браво. Я думаю, достаточно. Это... Вот.
1: Спасибо.
3: Спасибо большое. Отдельное спасибо за эти звуки чудные.
1: За словесную дуэль и за, так сказать, несловесную. Я сейчас попрошу наших зрителей оценить человека, который фехтовал словами сейчас. Поставьте, пожалуйста, оценки Михаилу Родину, как вы его оцениваете, по вредности. А у нас еще остались вопросы зрителей. Михаил Сычев спрашивает, как можно провести границу между мечом и шпагой, шпагой и палашом, палашом и мечом? Какие для этого можно использовать объективные критерии?
0: Это вопрос, на самом деле, честно сказать, это вопрос скорее историко-лингвистический, потому что пала – это меч в венгерском языке. Это слово означает меч. Пришло оно из турецкого языка, из слова пала, собственно. Шпага, как мы знаем, да, пришло к нам из итальянского слова, спада – это тоже меч. Какие там еще есть прекрасные термины? Катана тоже, в общем-то, значит меч, если я правильно помню.
1: Палаш там.
0: Палаш, да, вот палаш – это происходит слово пала, пала – это по-турецки меч. Чисто с точки зрения оружиеведения, особенно современного, которое стремится к классификации, определению, то есть для человека эпохи исторического, для него палаш будет называться палашом, потому что это либо меч из Турции, либо из Венгрии, либо он сам турок или венгр, который так привык называть оружие. Если он испанец или итальянец, он будет говорить «эспада» или «спада». И, естественно, русскому уху будет казаться, что он говорит «шпага». Но он будет говорить «эспада», даже когда речь идет об эпохе викингов. Поэтому здесь вопрос скорее историко-лингвистический. Мы можем исторические терминологии взять, когда вот в такой стране так-то называлось оружие. Потому что, например, испанцы называют большой двуручный меч «монтанте», от слова, собственно, «монте», «гора», что-то большое, огромное, тяжелое. А итальянцы называют большой двуручный меч «спадоне», то есть меч в превосходной форме, да, великий меч, большой меч. Да. Это раз. Два, с точки зрения оружейника, стремящегося к классификации типа логизации. Традиционно шпагами называют мечи с развитым эфесом, прямым клинком, двумя лезвиями, палашами мечи с эфесом, возможно, развитым эфесом, но прямым клинком, однолезвийным, и так далее, так далее, так далее. То есть здесь вопрос, на самом деле, именно историографической классификации, он достаточно хорошо разработан, можно просто обратиться к современному опыту, но в разных странах, замечу, будет по-разному.
1: Пожалуйста, дайте микрофон вперед, вот здесь, да. представляйтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Андрей, Москва. Есть автомат Калашникова, который признан во всем мире. Был ли в истории аналог меча такой, который хотели бы все использовать или, может быть, использовали?
0: Как ни странно, учитывая, что мы говорим о большом даже промежутке времени, существовали типы клинков, которые очень были устойчивы. Например, в эпоху викингов, эпоху викингов и чуть позже, это раннее Средневековье, да, нами всеми любимое, мастерские на Рейне, которые, вероятно, основал еще во времена Карла Великого, так называемые клинки типа Ульфбергт, это широкие, с широким долом, то, что назвал бы Окшот тип 10. Вот они были распространены по всему миру, и прям действительно, от Урала их находят до Гренландии. Это считалось вот самым...

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мой собеседник Алексей Верещагин, зоолог, специалист по поведению, причем по поведению псовых. Это очень актуальная тема, поскольку, как известно, собаки – наши лучшие друзья, и находятся они у нас в квартирах, мы их любим, это наши самые близкие друзья и соседи. Ну, может быть, где-то кошки соперничают, но нет. Я думаю, что псовые у нас всегда на первом плане, и разговоров о них, об их содержании, об их поведении очень много. Но, как известно, собака, она же не из воздуха появилась около нас. Собака – это, по некоторым научным представлениям, подвид волка. Об этом хищнике тоже очень много разговоров, много слухов, много домыслов. И точки зрения на то, что это за животное и какова его роль в нашей современной экосистеме, тоже очень много разных. И вот Алексей как раз специалист, в том числе по поведению волка. О волке я сегодня хочу с ним поговорить. Здравствуйте, Алексей.
3: Да, здравствуйте.
2: Давайте про современное представление о том, что такое волк, с чем его едят, мы говорить не будем, но вообще вот о мифах и реальности, то, что наука сегодня знает о волках.
3: Ну, с одной стороны, казалось бы, что, живя с волком бок о бок и изначально конкурируя с ним практически за тот же охотничий ресурс, мы вроде бы выучили про него все. И казалось бы, какие могут быть еще белые пятна. Тем более, что его ближайший сородич, собака, рядом с нами на диване, и уж о нем-то мы знаем практически все. Вот. Но, как выясняется, пробелов в наших знаниях о волке, особенно что касается именно его поведения и специфики жизни в стаях и вообще организации жизни, у нас довольно много, мы не все про это знаем, потому что, собственно, пока собака училась жить с нами на диване, эволюционировала как наш спутник, волк, собственно, уйдя вот в этот момент, разделившись с собакой и отпустив ее на диван к человеку, сам, в свою очередь, долго и планомерно эволюционировал в то, что у нас получилось. Идеальный хищник, ведущий максимально скрытый от человека образ жизни. И поэтому многие страницы, которые мы бы хотели узнать про волка и которые помогли бы нам его понять, надежно от нас скрыты. Поэтому пробелов довольно много, плюс нужно не забывать, что и жизнь, и человек очень активно меняют среду обитания волка, очень активно влияют на распределение и вообще на количество доступной ему пищи, доступного пространства. И волчья стая, волчья жизнь тоже трансформируется. И вот эти новые изменения мы тоже не всегда оперативно отслеживаем и не всегда хорошо понимаем, что происходит действительно.
2: Ну, давайте представим идеального волка, да? Вот обычная волчья стая – это что такое? Современные представления, значит, какие?
3: Современные представления об обычной идеальной стае, которая живет на доступной им территории с достаточным количеством корма – это стая, ну, от 10 животных, численность здесь как бы не принципиально важна, но она такая вот, ближе к 10, наверное, для такой нашей широты. Чем больше пространство, тем больше численность, но в любом случае это некое такое близкое к 10 животным, базирующееся на принципе родительской пары. То есть это родительская пара, и основы стаи составляют потомки этой родительской пары от разных лет. Вот. Это тот дополнительный скрепляющий механизм, который позволяет стае удерживаться вместе, сохранять взаимопонимание, столь важное для волка, потому что вся эта сложнейшая социальная структура, которую волки придумали и поддерживают, направлена именно на успешную охоту. То есть это самостоятельная единица, держащая свою территорию, активно охотящаяся, в зависимости от доступности той или иной добычи, она может быть сильно специализирована на какой-то отдельный вид, либо более широкоформатная команда, но тогда

0: специализация чуть поменьше. Но, в общем, в любом случае, изначально это вот такая семейная группировка.
1: Ну, папа, мама, понятно. А кто еще в этой группе может быть?
0: Некое количество взрослых животных уже таких как бы серьезных. Это либо дети этой же папы, мамы, либо братья, сестры родительской пары.
1: Они размножаются?
0: Размножаются в основном только родительская пара. Uh-huh. Вот. И старшая вот эта родительница активно подавляет на гормональном уровне даже течки у младших по статусу самок, поэтому, в общем, размножаются, если все идет нормально, только родительская пара.
1: А функционально вообще вот эти старшие родственники, они чем заняты? Кроме того, что они помогают добывать пищу, есть же еще молодежь, да, там какая-то.
0: Ну, понятно, что основная задача и основной смысл всех ролевых игр в стае – это, конечно, охота, на которой роли тоже разделяются, и разные животные с самого детства, фактически щенячьих игр, начинают преуспевать в каких-то отдельных дисциплинах. Кто-то быстрее бегает, кто-то мощнее прыгает, кто-то дольше сидит в засаде. И вот эти даже щенячьи игры уже раскладывают роли в дальнейшей охоте. И, собственно, вся сложная иерархия группы и все вот эти скрепляющие механизмы прежде всего направлены на успешную охоту. Но и в обычной жизни, само собой, стая активно пользуется тем, что у них есть многофункциональные ребята, с которыми можно общаться. Поэтому часть животных берет на себя роли пограничников, то есть обходит территорию и смотрит, что происходит на периферии. Часть животных участвует в воспитании волчат и в добывании для них пищи. При этом, если у стаи все идет хорошо и охота достаточно успешна, то есть корма хватает, то довольно много описано случаев участия в воспитании детей, в заботе о потомстве и стариков, и травмированных животных, которые не могут участвовать в охоте, но оставляют свой вклад в стаи в воспитание детей и тоже получают пищу от охотящейся стаи.
1: То есть вы считаете, что как бы скрепляющим элементом вот этой всей конструкции является охота, да?
0: Да, безусловно.
1: Ну, хорошо, извините, Алексей, а тогда а что же происходит, вот, ну, скажем, когда пара распадается, какой-то из старичков погибает, или когда ресурса не так много, вот, чтобы вот эту идеальную стаю из 10 особей содержать, да, ведь вот начинается какая-то пульсация, да, вот как это все происходит? Ведь это же революционные изменения, получается, вот вся жизнь была заточена, папа с мамой, да, там какой-нибудь дядюшка или тетушка рулила молодыми, и вдруг вот все вот это ломается.
0: Есть несколько вариантов развития событий. То есть, во-первых, часть молодежи регулярно уходит на периферии своих территорий, пока мама сидит с волчатами на логове. Многие подростки уходят в так называемые нейтральные буферные зоны на периферии участков, и там общаются с соседними группами. Иногда бывает, что находят там пару, и на второй-третий год вполне могут отселяться сами, образовывать новые стаи. Вот. А если говорить о своей внутренней стае, то вот недавно был описан такой механизм, как репликация стаи. То есть это когда в группе одна из старших суп в какой-то момент, когда, видимо, ослабевает уже гормональный гнет старшей самки, тоже, отходя чуть-чуть от центральной ядерной зоны группы, тоже размножается. При этом она возвращается потом с щенками обратно в стаю, и чаще всего стая принимает. И это молодое поколение. Вот, там у них описаны довольно серьезные проблемы именно с выживаемостью, потому что они базируются дальше от ядерного логова и от всего основной деятельности стаи. Но такая схема есть, и то есть постепенно вторая по значимости самка в группе начинает захватывать некую какой-то авторитет, а готовится к дальнейшему участию в размножении. Либо действительно есть варианты, когда стаи совсем распадаются, либо под воздействием соседей, либо по причине отсутствия достаточного пропитания, и тогда молодежь расходится и пытается объединиться там с какими-то соседями, видимо, вот, а взрослые звери в меньшем количестве остаются, либо распадаются совсем, переходят на либо одиночный, либо малоколичественный образ жизни.
1: То есть волки-одиночки все-таки бывают, да? Потому что раньше считал, что это ненормально.
0: Есть несколько типов появления волков-одиночек. То есть изначально это могут быть, во-первых, какой-то молодняк, который бродит и ищет пару. Эти ребята поначалу вполне могут быть одиночками или там с минимальной парой, там брат с братом, брат с сестрой, могут гулять. Чаще всего они находят либо себе пару, либо какую-то группу, в которую они могут войти, у которой есть недобор персонала. Есть, само собой, одиночки, травмированные, старые, изгнанные стаи, потому что не могут участвовать полноценно в охоте, либо стали очень агрессивными в силу там своих болезней или характера. Но эти чаще всего такой шакалоподобный образ жизни, подбиратели, падальщики, и они как раз чаще всего являются конфликтными в плане прихода к человеческому жилью, потому что пытаются найти более доступную еду.
1: Ресурс, да.
0: И, конечно, есть вот эта история про матерых волков, когда взрослые звери, которые способны эффективно охотиться, но это чаще всего уже взрослые звери, которые лишились стаи по какой-то причине, либо... Бывают истории, когда очень агрессивных животных выгоняет стая из своего состава. Либо если как стая, там, не знаю, отстреляна или что-то случилось. Потому что если вы растете одиночкой, вы вряд ли придете к серьезной охоте на крупных животных и, скорее всего, не сможете откормиться до такой степени, чтобы быть серьезным, крупным, матерым волком-одиночкой. Поэтому волки-одиночки, вот такие вот именно, как любят рассказывать в сказках и мифах, это, скорее всего, волки, которые уже, грубо говоря, вторично остались без стаи, но привыкали и учились охотиться на крупную добычу и имели доступ к достаточному количеству еды во время взросления и мужания. Но в любом случае участь одиночки довольно незавидная, потому что охота в одиночку даже сильному волку – это все-таки очень большая вероятность травм, повреждений, которые, понятно, что в дикой жизни редко удается перетерпеть или пересидеть. Никто... Лечить и подкармливать больного зверя не будет.
1: То есть волк – это высокосоциальное животное вообще, в принципе, да? И такое вот одиночное существование – это скорее, ну, если так можно выразиться, фрагмент какой-то жизни, да? Переход из одной стадии в другую или следствие какого-то катастрофического развития событий, да?
0: Да, да, в любом случае это очень невыгодная стратегия, поэтому, собственно, они очень стремятся все-таки объединяться.
1: Да, я помню такой эпизод, как волк, который, видимо, от кого-то отбился, он прибился к другой стае, и в результате длительной социальной эволюции, так можно сказать, внутри этой стаи, он ее потом и возглавил. Вот это эпизод или такое может быть, да? Ну, то есть, если один раз случилось, значит, может быть, да? Но насколько часто?
0: Это вполне реальный сценарий, потому что задача вожака – быть опытным, решительным и стрессоустойчивым. Потому что вожак – это не самый сильный в стае, а скорее самый сильный характером и способный реально принимать решения. Потому что, как мы знаем и по собакам, многие социальные животные с удовольствием делегируют такое ответственное принятие решений кому-то более сознательному. И, собственно, в этом заключается роль вожака. Он должен принимать решения об охоте, он должен принимать решения о маршрутах передвижения, о реакции на опасность. И если эти решения успешны, то авторитет вожака растет и крепнет. А если количество успешных решений уменьшается по какой-то причине, то понятно, что недовольство в группе будет расти, стресс будет расти, и тогда, возможно, какие-то перетурбации революционные. И поэтому, собственно, если животное на каком-то этапе вошло в другую стаю и начало продвигаться по этой карьерной лестнице, то вероятность того, что она, обладая еще какими-то внешними опытами и какими-то внешними знаниями, полученными в другой стае с другими традициями, вполне имеет шанс добиться успеха. Понятно, что сам вход в стаю довольно проблемен и как бы обычно осуществляется либо на молодых животных, либо в стаях, в которых сильный недобор состава. Потому что у волков в этом плане, насколько они трогательно и нежно относятся друг к другу и очень хорошо понимают, кто свой, начиная с самого раннего детства, когда волчица еще, когда у нее волчата еще в логове, собирает им образцы шерсти ближайших членов стаи и заносит внутрь в логово, чтобы волчата еще копошась там в темном логове уже запоминали запахи всех своих. Настолько же жестко они относятся к чужим. И если у стаи все нормально и у нее как бы комплект состава, то появление чужака – это всегда агрессивная встреча, и если не убийство, то, по крайней мере, изгнание подальше максимально. Поэтому здесь, насколько они добры к своим, настолько же жестки к чужим. И входить тяжело, но если удается, эти механизмы есть, и тогда вполне вероятно, что можно дальше дорасти до вожака. Ну, или, по крайней мере, до достаточно статусного животного.
1: А всегда ли лидером является самец?
0: Нет, не всегда. Это, с одной стороны, довольно наиболее часто распространенная история, но истории, когда водят самки, бывают достаточно распространены. Они реже, чем самцы, как бы водят группу, но при этом водят тоже, потому что опыта им тоже не занимаются в охоте, они все участвуют. И здесь я повторюсь, что для вожака вот этот вот прыжок Акеллы, который описан в Маугли, он далеко не всегда важен для вожака.
1: Организовать он должен, да?
0: Он должен организовать, довести, правильно навести, все, да. И дальше уже как бы, если есть в группе кто-то более эффективный в плане последнего этого финишного броска, то вполне спокойно он делегирует эти полномочия. То есть здесь уже такой прям принципиальный, что вот вожак должен добивать, уже нету. И поэтому, собственно, и самка, если у нее достаточно опыта, и она может водить группу, и в группе достаточное количество животных, она вполне может быть лидирующей. Такие случаи известны.
1: А может быть лидером кто-то не из размножающейся пары? Скажем, брат размножающегося самца?
0: Насколько я знаю, принципиально лидером группы нет. По крайней мере, таких прям достоверных сведений нет, потому что, видимо, все-таки статус размножающегося самца сильно укрепляет вожака. Но есть истории про временное лидерство в каких-то активностях, в которых кто-то превосходит вожака в опытности или в уверенности, в готовности. Это хорошо описано на собаках, в частности, на бродячих собаках. У волков это тоже встречается, поэтому тоже есть такие данные. Поэтому вот ситуативным лидером в какие-то моменты вполне может быть и кто-то из старших, не обязательно прям глобально вожак стаи. Но по большому счету общее стратегическое руководство осуществляет кто-то один.
1: Алексей, а вот у африканских пятнистых собак или пятнистых волков, как сейчас их призывают называть, чтобы не путать, да, с гиенами, у них все члены вот этой самой стаи, которые тоже вокруг доминирующей самки и самца, да, вот все особи этой стаи какое-то посильное участие в воспитании щенков принимают, то есть делятся пищей, там, за ним присматривают. У волков такая же история или немножко другая?
0: Да, примерно такая. Как я говорил, некоторая молодежь позволяет себе уходить на более периферические участки и там немножко и отрабатывать свои навыки охоты, и искать, возможно, пару и немножко расселяться. Вот. А основное ядро, основная как бы часть стаи продолжает находиться рядом с логовом, потому что подкармливают они и волчицу, пока она с волчатами не участвует в охоте. Плюс очень активно все члены стаи запасают еду вокруг логова. И это был довольно интересный феномен. Проводили опыты, при том, что у волков достаточно хорошая память, они хорошо запоминают и маршруты, и места, и, в общем, географически довольно хорошо ориентируются. Но вот эти вот нычки, которые они делают возле логова, они забывают практически на второй-третий день. И это потому, что ныкают они это не для себя, а для волчат, которым категорически противопоказано голодать. Потому что молодые волчата, пока они растут, они очень активно хотят питаться, и при этом, если они долго голодают, то они становятся агрессивными, жадными до еды, истеричными. И впоследствии это сильно вредит самой стае, потому что такие члены стаи нам не нужны. И, собственно, очень много механизмов, которые направлены на то, чтобы волчата могли в любой момент найти вот эту оставленную кем-то из старших нычку и подкрепиться, если вдруг не успели принести что-то свежее и новое. Поэтому нет, вся группа активно охотится, пока мама отдыхает с волчатами. Кто-то участвует в воспитании, кто-то играется с волчатами, а вся остальная группа так или иначе охотится.
1: А вы говорили, что есть у волков, несколько раз употребили ядерные территории. Это что такое?
0: Это основная территория проживания группы. То есть территория, на которой волки существуют, делится вот на эту ядерную территорию, которая максимально исхожена, максимально активно известно, максимально активно охраняется, и туда точно не допускаются никакие чужаки. Вот. Есть охотничьи угодья, которые значительно больше. Понятно, что это зависит от доступности и вообще плотности добычи. Но при этом это может быть такая большая территория. Где-то она прям соприкасается, иногда даже условно пересекается с соседними группами. И она не так сильно охраняется, понятно, что чужаков оттуда стараются гонять, но это все-таки очень большие охотничьи угодья, каждый день туда не набегаешься всех гонять. Если найдем, то прогоним, но как бы бегать каждый день не хочется. И считается, что есть еще такие буферные нейтральные зоны между территориями стай, которые часто используются и копытными, чтобы там перестоять от постоянного присутствия волка, и молодняк туда уходит. Там много разных историй про эти буферные зоны, как они используются, но вот они как бы считаются нейтральными. То есть стая их, по крайней мере, не критично охраняет.
1: А вот примерно какая площадь вот такой вот территории стаи?
0: Довольно разные, можно говорить, здесь показатели. От нескольких квадратных километров до нескольких десятков квадратных километров. Это ягерная зона. Охотничьи угодья бывают очень огромными, особенно учитывая то, что сейчас и распределение копытных, и мозаичность территории очень велика. Поэтому есть группы, которые вынуждены по охоте ходить по несколько сот километров такими длинными цепями от одного массива к другому. И по сезонам перемещаются. Поэтому сейчас, особенно в европейской части, вот в такой уже как бы освоенный человеком, довольно сложно формировать вот так. То есть должно быть площадь, на которой достаточное количество еды.
1: Вы считаете, несколько десятков квадратных километров, да?
0: Да, но это опять же говорю, что это на больших просторах, особенно в северных регионах, где надо гоняться там за большими стадами, и требуется большая численность группы. То есть это Канада, и наша Якутия, часть Сибири.
1: Там еще больше.
0: Там стаи собираются большие, да, и, собственно, большой стае, конечно, нужна большая территория, даже и очаговая, и охотничья, и все прочее. И если группа большая, то она вполне может, потому что эту территорию надо охранять.
1: Ну да.
0: Поэтому, собственно, сильно большую ее тоже размахивать никому не хочется, это будет лишний стресс, это будет лишняя трата времени на обход этой территории.
1: Но вот такой вот огромный стай, да, до 30 особей, скажем, это, скорее всего, объединение нескольких родственных, да, стай поменьше.
0: Да, чаще всего это объединяется на какой-то сезон миграции, например, копытных, то есть на те сезоны, когда действительно такой большой группой охотятся эффективнее, правильней. А на теплое время, когда, во-первых, куча еще какого-то дополнительного подножного корма, и, в общем, держать такую огромную группу смысла нету, и чаще всего они расходятся. И вот это как раз часто бывает, такие вот реплицированные группы ближайших родственников или ближайших знакомых, которые регулярно собираются вместе, а дальше расходятся и живут в таком относительном добрососедстве.
1: То есть они меньше конкурируют, да, между собой, нежели не родственные? Или тут уже не играет никакого значения?
0: Конечно, конечно. Они регулярно собираются, и толерантность друг к другу у них значительно выше. То есть прямого конфликта нет. Понятно, что, наверное, друг у друга они еду, может быть, когда-нибудь и отнимают. Вот. Но это, наверное, происходит крайне редко. Уж точно они не сильно воюют за территорию, могут перекрываться.
1: А вот мне интересно, если палеонтология какая-то есть на эту тему, вот в конце ледникового периода или, там, скажем, в середине, те же самые были у волков социальные взаимоотношения в группе, то есть структура группы была та же самая, точно такой же была территория, на которой обитала эта самая группа, размер стаи был такой же, или это все гибко менялось? Как вы думаете? Это такой вопрос чисто теоретически.
0: Я думаю, что все-таки это гибко менялось, потому что это, во-первых, все-таки совершенствовалось, потому что, чтобы собирать такие большие стаи и эффективно там существовать, нужно очень четко отладить вот весь этот социальный аппарат. Поэтому, собственно, сколько я знаю, палеонтологии проблемы с человеческой социалкой, потому что тяжело довольно определять по каким-то палеонтологическим остаткам социальную структуру той группы, остатки которой ты нашел. Но просто даже по логике совершенно очевидно, что волки достигли очень серьезных высот развития вот именно социальных взаимодействий внутри группы. Часть из них мы еще даже не знаем. Нам не до конца понятно, как волки общаются между собой на той же самой охоте. И там много моментов, которые мы, наверное, еще не до конца понимаем. Вот. Но в любом случае это очень серьезный уровень и взаимопонимания, и взаимодействия, и вообще отлаживания всего этого механизма. То есть там очень много даже уже таких абсолютно эволюционных историй, которые направлены на гармонизацию жизни в группе. И вся эта ритуализация и все прочее. И наверняка это требовало такого довольно серьезного эволюционного пути. И многие группы, которые тоже ведут стайный образ жизни, не так усложняют свою жизнь и не настолько сложно живут. Но при этом они не настолько успешны вот именно в групповой охоте, ради чего, собственно, это затеяно волками. И волк, в общем, считается по успешности, наверное, самым главным и самым идеальным охотником групповым.
1: Спасибо, Алексей. Очень интересная тема. Мы как-нибудь с вами обязательно еще встретимся, если вам это интересно, конечно. И мы с вами сравним разных современных стайных псовых и совсем стайных. И поговорим, как устроена их жизнь.
0: С огромным удовольствием, да.
1: Так что я жду вас в гости. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Алексеем Верещагиным, зоологом, этологом, директором Центра по изучению псовых, и он нам рассказал о современных представлениях о жизни волков. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Так злополучные братья, от братьев сраженные оба, в мрачный Эреп не зашли, Сарпедоновы храбрые други. Дети стрельца Амизадара, мужа, который химеру выкормил неукротимую, многим на пагубу смертным. Из «Илиады» Гомера.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Химера» 2009 года. И у нас в гостях доктор биологических наук Денис Ребриков. Добрый день, Денис.
2: Здравствуйте.
0: В 2009 году в прокат вышел научно-фантастический фильм режиссера Винченцо Натали «Химера». По сюжету фильма пара молодых амбициозных ученых решаются на опасный эксперимент, нарушающий все мыслимые и немыслимые юридические и этические законы. Они соединяют ДНК человека и животного, пытаясь создать новый организм. Существо, появившееся в результате эксперимента, быстро развивается от деформированного младенца женского пола в красивую, но опасную крылатую человеческую химеру, которая поддерживает особую связь с обоими своими создателями.
1: Сейчас тенденция и интерес к людям со сверхспособностями очень большая. И даже в кино, да, «Человек-паук», люди Икс и так далее, люди, которые обладают какими-то способностями, спасают мир от злых людей и так далее. Насколько вообще дико воспринималось, если вы, конечно, знаете, в 19 веке такие люди, скрещенные, допустим, животными, и какое отношение сейчас к ним, и насколько мы близки к тому, чтобы за счет, допустим, изменения ДНК человека добавить ему некие качества, которые там связаны с этим фильмом даже, показаны в этом фильме.
2: Да, здесь надо сразу остановиться на вопросе, что такое скрещивание. Вообще в классической селекции скрещивание – это когда мы берем два организма, допустим, мужской и женский, они, собственно, скрещиваются и дают какое-то потомство. Определение вида в биологии – это сообщество особей, способных давать плодовитое потомство. То есть они сами дают потомство, и потомство дает потомство. Вот если скрещивание двух особей дает плодовитое потомство, то это вид. Все мы знаем, что можно скрестить лошадь со ослом или, значит, ослицу с конем, да, или, например, лошадь с ослом. При этом получается немножечко разный фенотип у потомства, но это потомство, в свою очередь, если я правильно помню, не размножается. Или какой-то из вариантов дальше не размножается. И на самом деле в биологии существуют любые варианты. Существуют варианты, где дается, получается, плодовитое потомство от фенотипически даже очень разных особей. Такое бывает. Ну, казалось бы, вот внешне там не похоже, да, что это один вид, а скрещиваются и дают вполне себе плодовитое потомство. Есть примеры, когда мы получаем в первом поколении уже не способные дальше размножаться особи. Есть примеры промежуточные, когда, например, первое поколение еще может, а следующее уже не может. Ну и, соответственно, есть масса примеров, где скрещивание просто не получается, потому что существуют, например, барьеры там невозможности слияния гамет, например. Да? Есть физическая, скажем, неспособность скрещиваться. Я про собак не очень знаю, но можно пофантазировать, что какой-нибудь чихуахуа с догом скрестить просто невозможно физически там, по габаритным параметрам. Хотя возможно, что их гаметы вполне себе адаптированы. То есть с точки зрения гамет они друг с другом сольются и дадут нам зиготу. Любопытно, кстати, надо почитать. Вот я прям с лету не знаю, как у собак это реализовано. Но существует гораздо больше в природе примеров, когда, например, гаметы не могут образовать зиготу жизнеспособную, или даже если зигота образовалась, она не имплантируется, или даже если имплантируется, то не происходит полного цикла вынашивания. Таким образом, в классическом формате скрещивание, как я уже сказал, это образование особей из двух других особей. А вот когда мы говорим с вами про условного человека-паука или про какие-то способности, привнесенные, например, в человека, или там, неважно, в сельскохозяйственное животное, то современная биология, современная генетика используют всего лишь перенос одного гена или нескольких генов из тысяч генов, из которых состоит наша генетическая программа, примерно 25 тысяч генов, и этот ген дает какое-то новое свойство. Опять же, пофантазировать можно, что вот когда там паук, по-моему, в «Человеке-пауке», да, его укусил паук или что-то такое, и вот когда он его укусил, он в него привнес какой-то свой ген там, для делания паутины, и этот ген стал работать и вырабатывать паутину. Кстати, действительно можно перенести ген, вырабатывающий белок, паутина состоит из белка, можно этот ген перенести, например, там, из паука в тутового шелкопряда или из шелкопряда в какое-то другое насекомое, и таким образом модифицировать структуру получаемой нити, там, меняя ее свойства. Но перенести в корову или в человека бессмысленно, потому что отсутствуют специализированные органы, например, железы, из которых этот белок может получаться в качестве нити. Что мы можем... Дальше мы переходим к некому разряду геномодифицированные организмы, да, и все, что связано с генной модификацией. Это не в чистом виде скрещивания кого-то с кем-то. Это всего лишь перенос одного признака из организма в организм. Причем это можно делать очень, ну, отдаленными вариантами. Мы можем в животное переносить гены там, растения, в растения гены животного. Это все совершенно... совместимые, совершенно реализуемые на практике вещи.
1: А если возвращаясь к фильму, мы видим некое существо, которое обладает способностями летать. Неожиданно у него эта способность в критических моментах возникает, открывается. Так, у него там открываются крылья, начинают летать. А потом он может находиться под водой, как амфибия. А потом у него есть некий хвост с жалом. И вообще, в целом, когда они обсуждали это существо, я даже не знаю, как его правильно назвать, они сказали, что они добавили туда некий ген саламандра, благодаря которому у него есть такие способности. Я не совсем поняла, я пыталась прочитать, чем таким обладает саламандра, что, перенеся ген в это некое существо, которое состоит из набора разных генов, получились у него такие способности. Еще они там говорят о том, что оно очень быстро стареет. И мы, ученые в фильме «Главный герой», говорят, что на их глазах они могут проследить, как организм из эмбриона становится взрелым, стареет очень быстро у них на глазах и умирает. И они могут весь этот процесс проследить.
2: Здесь два разных аспекта. Первое, может ли организм быть настолько, так сказать, собран из разных, как бы, да, версии из птиц, там, из амфибий, из рыб, из млекопитающих. Очень фантастическая история. Я не вижу каких-то аналогий в нашей, так скажем, научной реальности. Мы можем действительно привнести какой-то, повторю, один признак. Ну, например, наверное, мы все знаем, что внутри нашего эмбрионального развития мы повторяем эволюционное развитие. И поскольку мы изначально когда-то давно были рыбами, то у нас внутри эмбрионального развития существуют жабры, некое подобие жабр. И, опять же, пофантазировав, можно представить себе, что мы как-то модифицировали регуляторику развития жабр, что жабры сохранились дольше внутри, так сказать, этого цикла развития конкретного индивида. И, например, родился там, условно, человек с жабрами. Но чтобы у него было сразу все, там, жабры, крылья, еще что-то, это все, конечно, такая фантастическая тема. Повторю, в принципе, можно те признаки, которые, те стадии, которые проходит наш эмбрион в развитии, а они привнесены эволюционно, да, поскольку мы эволюционно проходили через все эти стадии, в принципе, эти признаки можно как-то выпятить. Гены регуляции мы можем, наверное, попробовать сделать там перепончатые какие-то руки, те же самые жабры, еще что-то, но не все сразу, не все вместе. А второй вопрос про старение. Скорость старения – это действительно интересный, может быть, очень интересный момент, в понимании того, как вообще генетика реализуется. Наши гены – это некая программа, это как Windows, который управляет нашим организмом. Вот Windows управляет, операционная система управляет компьютером. А генетическая программа управляет нами, начиная с одной клетки, когда эта клетка начинает делиться, первая самая, заканчивая, соответственно, состарившимся организмом. Это все программа. Старение – это не изнашивание. Это записано в наших генах. И программа, как и любая другая программа, все, кто нас сейчас смотрит, могут ускорить на проигрыватели, да, поставить скорость 1.5-2, если мы недостаточно быстро с вами доносим информацию. Так и генетическая программа. На самом деле в ней существуют кнопки ускорения и замедления. Есть очень хороший пример ускорения. У людей есть заболевание, прогерия. Это генетическое заболевание, которое приводит к очень быстрому состариванию организма. И буквально там в 12-15 лет человек выглядит как уже дряхлый старик. Это пример, вот нажатие на эту кнопку, ускорить там в 5 раз, например, проигрывание генетической программы. То, что в примере в фильме описано, это вполне себе такая история, ну, как бы может быть, что действительно кто-то быстрее стареет. Но нас всех интересует, кто медленнее стареет. И как, где найти эту кнопку замедления, да, чтобы стареть медленнее. На это сегодня направлены огромные силы вообще в генетике, в молекулярной биологии, в биоинформатике. Очень много лабораторий во всем мире, институтов работает над тем, чтобы понять, почему одни организмы стареют, не организмы, люди, да, конкретно. Одни люди стареют быстрее, другие медленнее. Мы даже не берем какие-то яркие патологии. Мы говорим, что в среднем мы же видим по популяции, что кто-то стареет быстрее, а кто-то медленнее. И то, что это гены зарегулировано, то, что это программный эффект, для биологов очевидно сегодня. Осталось только найти конкретно те признаки, те гены, которые влияют на этот параметр. Ну и, наверное, когда вот будет четко понятно, что эти вот признаки удлиняют жизнь, здоровое, так сказать, ну, замедляют старение, по-простому говоря, то мы точно сможем на них влиять. Потому что инструменты влияния у нас сегодня в руках есть. Это генередактирование, это различные способы ингибирования микроРНК-ами, это геномодификация. То есть у нас на сегодня есть очень много инструментов, чтобы программу перестраивать, нашу генетическую программу. Вопрос только в каких местах. Еще такой пример скажу. У нас есть способ измерить биологический возраст человека. Не паспортный, а именно биологический. Как раз померить, грубо говоря, с какой скоростью он стареет и насколько он сегодня состарился. Это называется эпигенетические часы. Это метод, когда мы с помощью определения маркеров, расположенных на нашей ДНК, это некие метильные группы, метилирование, можем по очень большому количеству таких маркеров, обычно это сотни, тысячи точек в геноме, мы можем с хорошей точностью сказать, что человеку биологический возраст, его, например, там, не знаю, 40 лет. Смотрим в паспорт, а в паспорте у него 35. Что это означает? Что его программа работает быстрее, она проигрывается быстрее, и, наверное, он быстрее состарится. Смотрим человеку 40 лет по анализу, а в паспорте у него 50. Это означает обратное, что он медленнее стареет, чем другие люди. Да? И, конечно, желательно попасть в ту когорту, в тот вариант анализа, когда твои биологические годы, определенные по эпигенетическим часам, дают меньший показатель, чем у тебя в паспорте.
1: А это сейчас любой человек может получить такие результаты?
2: Да, это анализ стандартный. Ну, я не скажу, что прямо вот в Москве его много кто продает, надо поискать, но на Западе, в Штатах это...
1: Ну, это также можно сдать свою слюну и узнать примерно, какой возраст у твоего организма?
2: Смотрите, оценка возрастных параметров идет по очень многим вещам. Можно смотреть там, я не знаю, состояние кожи, по сетчатке глаза можно смотреть. Есть подходы, когда искусственный интеллект уже по анализу внутренней поверхности глаза, ну, видимо, по сетчатке, я вот сейчас не помню точно, какой параметр анализируется, с очень хорошей точностью говорит возраст. Ну, тоже в каком-то смысле биологический возраст, не паспортный. по биологическим

0: того, что гены переключаются и организм движется внутри этой генетической программы в сторону старения. И когда мы определяем эти генетические маркеры, вот эпигенетические маркеры, мы очень близко стоим к тому основному моменту, а как вообще программа работает и с какой скоростью она реализуется. Ближе, чем, наверное, сетчатка глаза там, или анализ слюны или крови по биохимическим параметрам. Гораздо ближе. Это фактически первооснова того, почему мы стареем.
1: Возвращаясь к фильму, можете ли вы объяснить с научной точки зрения? Понятное дело, что этот фильм фантастика, но вот это вот существо, которое в начале своего пути не имеет рук, у него только какие-то лапки, оно бегает там по лаборатории, со временем оно превращается в человека с глазами, сначала глаза посажены по бокам, как у рыбы, потом оно более-менее обретает человеческий вид, человеческую форму. Как вы думаете, возможно ли с научной точки зрения такое существо, которое при рождении искусственно, конечно же, но все равно потом у него отрастали, появлялись руки, я не совсем поняла этот момент в фильме.
0: Но это скорее ближе все-таки к фантастике.
1: Фантастике?
0: Да. У нас есть действительно организмы, способные к очень высокой степени регенерации. Те же, например, земноводные хорошо регенерируют. Мы все знаем, что условно ящерица умеет отбрасывать хвост, отращивать новый хвост. И есть понимание, какие белки внутри организма этих хорошо регенерирующих существ определяют эту прекрасную способность к регенерации, к отращиванию новой конечности после ее, например, удаления. Конечно, людям бы очень хотелось, чтобы у человека после каких-то, значит, после потери конечности вырастала новая. Но оказалось, что генетического понимания, понимания того, как на уровне белков у условных саламандр работает регенерация, совершенно недостаточно для того, чтобы у человека выращивать новую руку. Повторю, мы знаем, какие белки регулируют регенерацию, и они у нас есть. Нам даже не надо брать из саламандра, у нас свои собственные такие есть. Их надо просто зарегулировать. Но совершенно другая механика процессов. У нас есть кости определенной геометрии, большие. У нас нет, ну как бы, той зародышевой почки, какого-то небольшого скопления клеток, которое начнет расти, давая определенную структуру будущей конечности. Вот у человека это невозможно реализовать. И, в общем, пока непонятно, как это решить с научной точки зрения. На уровне молекул мы понимаем, как работает регенерация. На уровне организма мы не можем запустить выращивание новой конечности на месте потерянной.
1: А главный герой занимается тем, что путем скрещивания ДНК различных видов животных они создают новый лечебный белок, который якобы спасет жизнь человечеству. Проводятся ли какие-то исследования вообще в генетике для того, чтобы создать некую новую форму белка?
0: От чего мы хотим спасти человечество?
1: Ну, допустим, продлить жизнь для повышения здоровья. Это я возвращаюсь именно к фильму, они об этом там говорят.
0: Новые белки создаются постоянно, и вообще ученые очень давно научились создавать новые белки, потому что белок – это производное от гена, от последовательности нуклеотидов в ДНК. Есть специальная внутриклеточная машина синтеза белков. Ген делает копию в молекулу некой МРНК, она называется, молекула рибонуклеиновой кислоты. Ее берет белок, синтезирующая машина рибосома, и делает путем считывания триплетов нуклеотидов, подставляет соответствующие аминокислоты и делает цепочку аминокислот. Цепочка аминокислот – это и есть белок. Ученые, когда разобрались в этой системе, они поняли, что если мы возьмем кусочки генов разных и сошьем их как такое лоскутное одеяло, ну как не лоскутное одеяло, это вот когда, знаете, была пленочная кинематография, то нарезали, да, можно было отрезать какое-то количество кадров, потом слепить с другими. Вот абсолютно такая же схема. Мы берем кусочек гена, слепляем с кусочком гена из другого белка, можем с кусочком гена из третьего белка, и получаем такие как бы химерные белки. Из этого химерного белка рибосома считывает нам химерной, с химерным

0: гена считывает химерный белок. Это научились делать уже больше, чем, наверное, 40 лет назад, да больше. И это работает хорошо, и даже, кстати, мы умеем предсказывать будущую функцию белка. Например, если мы возьмем куски внутри белка, отвечающие за какие-то отдельные функции, связывание с какой-то молекулой, расщепление этой молекулы, связывание с каким-то регулятором, это все могут быть разные кусочки молекулы белка. Пересадить от нее какой-то кусочек к другой молекуле, эта молекула приобретет функцию. Эволюция, кстати, так и разрабатывала все многообразие наших белков. Мы состоим целиком из белков. Жизнь – это форма существования белковых тел. И в эволюции вот интересно наблюдать, как появившаяся функция многократно переносится в другие системы. Все, функция появилась, ура, мы научились что-то делать. И эта функция мигрирует в другие белки, в другие организмы, получая там какое-то другое звучание, да, то есть функция та же, но она, например, пришита к другим носителям. Это все эволюция уже за нас придумала, и то, что мы делаем в лаборатории, в молекулярно-биологической, это, по сути, просто ускорение эволюции. Это не что-то принципиально новое, это просто ускорение.
1: Конструктивно в деконструкции с Денисом Ребриковым.
2: Несколько фактов о фильме. Химера представляет собой в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле – необоснованная, несбыточная идея. Имена героев Клайв и Эльза – дань уважения актерам Колину Клайву и Эльзе Ланчестер, сыгравшим в фильме «Невеста Франкенштейна» 1935 года. К Винченцо Натали пришла идея создания фильма, когда он увидел изображение мыши с человеческим ухом, растущим на спине. Эдриан Броуди и Сара Полли были первым и единственным выбором режиссера на главные роли Клайва и Эльзы. Фильм «Химера» стал самым кассовым англоязычным канадским фильмом 2010 года.
1: Главные герои в целом лаборатории – это довольно-таки амбициозные молодые люди, которые проводят исследования. Скажите, пожалуйста, какой вообще средний возраст генетиков? Потому что, допустим, Хэдзин Куй, самый известный ученый-генетик, который первый создал человека с искусственно измененным ДНК, на момент объявления о его результатах исследований и вообще его опытов, ему было 36 лет. Мне кажется, для ученого-генетика это довольно-таки молодой возраст, потому что нужно пройти какой-то определенный путь, набраться опыта, знаний. Наверное, когда вы начинаете работать, все равно вы сначала ассистируете опытным генетикам, вы только после этого сами беретесь за некоторые опыты.
0: Первооткрывателям структуры ДНК, Уотсону и Крику, по-моему, было еще меньше. Боюсь наврать, но что-то там 27, что ли, лет. То есть они открыли структуру ДНК, будучи совсем молодыми ребятами. Возраст в науке – это не возраст, например, в спорте. В спорте от возраста зависит достижение. И мы понимаем, что не может быть там фигурист 40-летний. Ничего, никакого эйджизма, но нет. Да, спортсмены начинают совершенно с младенчества, да, заниматься, профессиональные спортсмены, заниматься какой-то конкретной физкультурой и достигают пика. Мы знаем, для каждого спорта пик приходит примерно в каком-то возрасте, но все это молодые люди. А наука такая классная штука, что я бы не сказал, что здесь есть какая-то такая четкая корреляция, что вот пока ты там, не созрел, тебе там не возраст Христа, то ты особо там ничего и не откроешь, у тебя мозги незрелые. Нет, не так. И опять же, не сказать, что чем дольше человек, чем он такой более зрелый профессор, тем он лучше движется вперед в научных исследованиях. Нет, происходит, наоборот, какое-то, может быть, закостенение, какая-то шаблонизация подходов. И вот этот молодой дух, молодой взгляд на мир дает очень много исследователю. Вообще ученый, исследователь – это тот, кто движется вперед в какой-то туман. Да? Мы не знаем, что там внутри. Нам нужно представить, И потом доказать, что мы правильно представили. Просто, так сказать, вот зайти в этот туман и убедиться, что оно так устроено. Но чтобы убедиться, надо это правильно представить. Так вот, в некоторых областях науки те шаблоны, которые уже есть в научном сообществе, тормозят. То есть молодой, еще пока не окончательно, так сказать, уверовавший в существующую концепцию, ученый, может быть, даже быстрее пойдет в эту неизвестность. Да? И Хэ Цзянькуй, ну, такой пример, когда он достаточно молод, чтобы рисковать. На самом деле он взял на себя очень высокий риск. Было непонятно, как отреагирует и его государство, и весь мир на его эксперимент. Но оказалось, что, в общем, отреагировали совершенно, как говорит молодежь, лайтово. Там какие-то, значит, 3 года условно. Это ни о чем. При этом он стал действительно первым в мире, кто сделал генетическую модификацию человека с помощью технологии генного редактирования. Но он теперь останется навсегда первым, хоть и с массой критики, и с ошибками экспериментальными и так далее. Но, тем не менее, он в дамках.
1: Ну, получается, смотрите, фильм был снят в 2009 году. Они в более утрированной форме, конечно, но предсказали то, чем занимался Хэ Цзянькуй, правильно? Знаете ли вы, что у него сейчас складывается? Потому что его, по-моему...
0: Нет, про него не знаю. Мне кажется, что...
1: А вы говорите условно, Далю. Его, по-моему, посадили в тюрьму на 3 года. Или он все-таки условно делался?
0: Я думаю, что нет. Его, скорее всего, ни в какую тюрьму не сажали. Он работал в лаборатории, как работал просто в закрытой лаборатории. В любой стране существует масса лабораторий, ну, засекреченных, занимающихся там разными разработками. И в момент, когда Хэ Цзянькуй делал свои эксперименты, он работал в гражданской лаборатории и мог совершенно, так сказать, спокойно присутствовать в социуме. Да? После того, как он отрапортовал о таких экспериментах, его просто убрали. В Советском Союзе это называлось почтовый ящик. Но это не тюрьма. А как сейчас, я не знаю. Я думаю, что он также и продолжает работать в закрытых лабораториях. Его не хотят куда отпускать, потому что скандальная история была. И пока она теперь никогда не затихнет, потому что эти девочки живут. Там вроде все нормально, но мне кажется, что его так и будут дальше секретить особо. Если только история с редактированием генома человека, наследуемым редактированием, эмбриональным редактированием, не станет абсолютно легальной, не выйдет в какое-то, может быть, клиническое применение. Вот я, например, топлю за то, что надо предложить глухим семьям исправить глухоту ребенка, когда у них не может родиться слышащий ребенок, а у нас есть инструментарий, позволяющий починить ген, мутантный ген, сделать его, как у всех, нормальным. Я бы даже это не называл геномодификацией, это исправление на норму. И у пары людей с наследственной тугоухостью может родиться слышащий ребенок. И мы можем предположить, что когда все подходы по изменению ДНК, по изменению генов станут просто клинической рутиной, вот тогда нам этого Хэ Цзянькуя выпустят и скажут, вот смотрите, кто первый все это сделал, может, ему Нобелевскую премию пора давать и так далее.
1: А вообще, вас можно задать вопрос, то, что вы это в России делаете, или вы не любите, нельзя вам об этом рассказывать?
0: Можно.
1: Можно?
0: Я не делаю, и мы не делаем ничего...
1: Секретного?
0: Да, такого, чего делать нельзя. Смотрите.
1: Тогда, смотрите, я вам задам вопрос. Насколько я знаю, только у вас есть разрешение на то, чтобы проводить исследования и менять, в России я имею в виду, у вашей лаборатории, я так понимаю, есть разрешение на то, чтобы изменить ДНК, и вы ищете сейчас семью глухонемых людей для того, чтобы у его будущего ребенка за счет изменения ДНК был слух.
0: Не совсем так. Разрешение в данном случае представляет собой, по-видимому, просто фактическую возможность выполнять эти исследования, потому что мне неизвестно больше лабораторий в Российской Федерации, у которых сразу есть весь набор необходимых инструментов, а именно человеческая эмбриология, ЭКО, генная инженерия и молекулярная биология, это создание редакторов CRISPR-Cas, высокопроизводительное секвенирование, все методы генетического анализа, биоинформатика. Вот такого комплексного подхода Может быть, есть. Я просто вдруг я не слышал. Но я просто не знаю о таких лабораториях. Поэтому говорить, что у нас есть какое-то особенное разрешение, нет. Это может делать то, что мы делаем, может делать любая лаборатория в мире, потому что по стандартам работы с эмбрионами человека мы можем геномодифицировать эмбрион и выращивать его до любого срока. Раньше был срок 2 недели, сейчас 2 недели отменили. До любого срока вне организма матери. То есть не перенося женщине эмбрион, мы можем его выращивать как бы бесконечно долго. Проблема только в том, что в инкубаторе мы сегодня не умеем выращивать организм больше, чем те самые 2 недели. Просто физически у нас нет технологии, которая бы позволяла эмбрион держать вне организма без переноса долго. Обычно перенос делается на 5-6 день, на 5-й. При этом эмбрион можно заморозить в азоте, хранить в азоте 1000 лет, в кавычках, да, ну, сколько угодно, ничего не происходит, как в Футураме, потом достать и перенести женщине. Есть пример самого длинного хранения эмбриона 20 с чем-то лет на сегодня, после чего родился человек. То есть разморозили, перенесли, и родился ребенок здоровый. То есть хранить можно очень долго. Но поддерживать в незамороженном состоянии мы не можем, поэтому мы ничего не нарушаем, никакой регуляторики, а проверяем работоспособность нашей системы исправления мутации ровно в формате эмбриона. К сожалению, для того, чтобы выйти в плоскость практического применения, нам нужна как раз та самая пара людей с наследственной тугоухостью, которые хотели бы родить слышащего ребенка. Таких пока вот не находится. И если такая пара найдется, то нам нужно будет отдельно под эту пару запросить у регулятора, у Минздрава разрешение.
1: Именно конкретно на эту пару?
0: Под конкретную пару, да. Нам объяснили, что в случае запроса под как бы персонализированное применение такого подхода, этот запрос будет рассматриваться. Мы не можем эту технологию рассматривать абстрактно, не относя ее к конкретным будущим родителям, потому что генетика у людей разная, мы, наверное, сегодня тоже это затронем момент, и из-за того, что генетика разная, мы должны для каждой пары потенциальных родителей доказать, что наш генный редактор на их ДНК срабатывает корректно. Поэтому мы сначала все проверяем, потом запрашиваем разрешение, если разрешение получаем, то можем переносить для запуска беременности.
1: Буквально несколько десятков лет, это тоже звучало как фантастика. Поразительно, согласитесь, что практически, не знаю, большая часть фильмов фантастических, особенно касаемо науки и генетики в том числе, они очень хорошо предугадывают будущее, притом ближайшее будущее.
0: Ну, есть примеры, да, мне Гаттака нравится, действительно, такой очень хорошо описывающий наше текущее, настоящее, а фильму всего лишь там 20 с чем-то лет.
1: А вот именно в фильме «Химера» главные герои, они их представляют как биоинженеров. А можете рассказать, чем сейчас занимаются биоинженеры и каких они достигли за последнее время результатов самых ярких?
0: Да, ну вообще все эти названия разных смежных областей классических научных исследований – мы знаем, допустим, биоинженерия, молекулярная биология, там, та же молекулярная генетика, биохимия, биофизика, и можно продолжать этот список. На самом деле это все некие переплетающиеся между собой области знаний. Я бы сказал, что биоинженер – это нацеленность на решение каких-то очень практических задач с помощью копирование тех биологических процессов, тех биологических решений, которые мы видим в живой природе. Это человек, который копирует. Когда я был пионером в Советском Союзе и ходил в дворец пионеров, я ходил как раз на кружок биоинженерии. И нам там рассказывали, что вот некоторые решения, например, в архитектуре скопированы со строения стебля злака, например, что-то такое вот. Сейчас это, конечно, уже совсем другая область в науке. Это создание, как мы только что обсуждали, новых последовательности генов, создание сочетаний генов, это перенос генов из организма в организм, то есть геномодификация, это создание геноинженерных препаратов. Например, частный случай биоинженерии – это генная инженерия. Генная инженерия – это, понятно, когда мы манипулируем генами и из генов собираем нужную нам историю. Что такое, например, генные препараты, генотерапевтические препараты? Огромный процент заболеваний наследственных связан с нарушением какого-то гена. Повторю, у нас примерно 25 тысяч генов. Любой из них может сломаться, к сожалению. Хуже того, бывает так, что от родителей к ребенку попадает поломанным один и тот же ген. Если у нас поломан только один ген из двух, которые в нашей клетке находятся, один от папы, второй от мамы, обычно ничего страшного. Все хорошо. А тот, который рабочий, он и работает. Но если от обоих родителей в ребенка попали поломанные версии генов, а вероятность такого совпадения, как вы думаете, какая? Вот сколько процентов детей рождается с совпадающей поломкой?
1: Мне кажется, небольшая.
0: Ну, назовите какую-нибудь.
1: Не знаю, мне кажется, 5-10, ну, максимум 10%. 5, наверное.
0: Даже меньше, да. Просто если бы 10% рождалось больными, вы бы это видели на каждой... В каждой газете бы писали, да? 1% примерно рождается детей, у которых совпали поломанные гены. Но 1% – это огромное количество, это каждый сотый ребенок. И оказалось, что в каком-то... что правильной терапией, правильным лечением является починить этот ген. Либо путем починки его прямо внутри ребенка, что теперь нам позволяет технология CRISPR-Cas попробовать это делать. Либо путем доставки просто такого же гена. Зачем тот чинить, если можно информацию привнести с помощью так называемого вектора, вирусного вектора. Обычно это делают из вирусов, которые заражают наши клетки. Ученые берут вирус, оболочку от вируса, вынимают всю его начинку, всю его генетику, кладут туда нужную начинку и вот эту конфетку, значит, в вирусной обертке отправляют в организм человека, ребенка. И вирус впрыскивает ген в клетки человека, и ген начинает там работать. Таких терапевтических препаратов на сегодня разработано не так много. Самый известный, все почти про него слышали, это препарат фирмы Novartis от спинальной мышечной атрофии, СМА. Спинальная мышечная атрофия – это наследственное моногенное заболевание, тяжелое, летальное, приводящее к гибели ребенка. Но Novartis сделал генотерапевтический препарат, который доставляет этот поломанный ген, как я рассказал, вирусом. И один укол этого препарата стоит 150 миллионов рублей. 150 миллионов рублей – это... Один укол, которого ребенку хватает на всю жизнь. Он, во-первых, спасает ребенка от тяжелой инвалидизации или гибели. И, как считают, действует пожизненно. Хотя пока нет прослеженных, естественно, кейсов. Самые длинные прослеженные случаи – это 6 лет, по-моему. То есть вот их начали испытывать этот препарат примерно 6 лет назад. То есть есть уже дети, которые живут с этим после укола. 6 или 7 лет, и да, так сказать, тоже отдельный вопрос, очень по-разному работает, просто это мне близкая тема, я про нее могу долго рассказывать, но тоже индивидуальные есть эффекты, у кого-то срабатывает очень хорошо, у кого-то похуже. Но беда в том, что этих заболеваний тысячи, мы сегодня знаем примерно 7 тысяч ассоциаций генотип-фенотип, то есть поломка гена приводит к определенному заболеванию. Нам нужно иметь 7 тысяч этих препаратов разных. Конечно, мы сейчас имеем гораздо меньше. Ну, насколько я знаю, около 20 препаратов только разрешено в США к использованию. Очень мало.
1: И получается, каждый препарат будет стоить примерно таких денег?
0: Есть еще более дорогие сейчас появились, есть подешевле. Отдельный вопрос, а почему такие цены? Вообще, само изготовление препарата очень недорогое. Изготовить дозу на один укол... Ну, очень приблизительно, там, 10 тысяч долларов. То есть, сколько это? Ну, грубо, там, миллион рублей, да? Почему такая разница 150 миллионов и миллион рублей? Конечно, компания вкладывалась в разработку и хочет эти инвестиции вернуть, во-первых. Внутри разработки огромную долю расходов занимает легализация применения, то есть получение регистрации препарата в какой-то системе, там Минздрав, FDA, неважно. Для того, чтобы доказать эффективность и безопасность, нужно провести огромное количество разнородных исследований, сначала на клетках, на животных моделях, вплоть до обезьян, на обезьянах провести, на приматах, потом провести какие-то выборочные уже испытания на людях. То есть все это стоит очень дорого, и компания хочет вернуть эти инвестиции как можно скорее. То есть они задирают эту цену, видимо, как-то просчитывая рынок, что по такой цене вот нужное количество им доз купят. Тоже такой подход, как бы не очень этически корректный, да, но у кого есть 150 миллионов, те купят. У кого нет, это не заложено в здравоохранении. У нас, кстати, создан фонд несколько лет назад, «Круг добра», который собирает людей с высоким доходом, дополнительные 2% с НДФЛ и аккумулирует средства на закупку подобного рода препаратов для редких заболеваний, в том числе вот генетических заболеваний. Насколько мне известно, на сегодня эта потребность вот в этом конкретном препарате закрыта, Золгенсма. Но, повторю, есть огромное разнообразие других заболеваний, против которых нужно делать препараты. И один из подходов – это не получать регистрацию, поскольку именно регистрация стоит очень дорого, а детей для некоторых препаратов очень мало. Например, на планету рождается в год 10 человек. Всего. Зачем получать вот эту регистрацию, если такое малое число детей можно сделать механизм допуска незарегистрированного препарата с упрощенной системой проверок, особенно если это тяжелое летальное заболевание, тогда это получается оправданно, этически оправданно, что мы по фаст-треку, по короткому треку получаем разрешение на применение и персонализированно под ребенка применяем. Это в Штатах уже работает, в России мы хотели бы такую регуляторику, и пока что нам регулятор говорит, что да, она возможна, она будет в каком-то вот ближайшей перспективе. У нас будет вот этот быстрый трек получения разрешения на применение препарата, изготовленного под конкретного ребенка, не получившего штатную стандартную регистрацию.
1: Смотрите, у меня еще такой вопрос. Кто самооплодотворяется?
0: Гермафродиты. Все виды организмов можно поделить на, грубо, на две кучи. Это однополые и двуполые. Значит, вот однополые гермафродиты, ну, пример, там, какие-нибудь улитки, да, моллюски в целом, черви, это, как правило, очень такие древние, с точки зрения эволюционной, начальные формы жизни, да, более древние. Потом природа придумала двуполость, то есть создала внутри вида два разных организма. Никто не будет спорить, мальчики и девочки, вообще разные организмы. Одни на Венере живут, да, другие на Марсе. Вообще разные. Мало кто, кстати, задумывается, а для чего природа это изобрела? Эволюционно она изобрела это поздно. То есть сначала были организмы, не разделенные на два пола, а потом появились разделенные на два пола виды. Вот я спрашиваю иногда студентов, читаю лекции по биологии, спрашиваю студентов биологического факультета или медицинского вуза, зачем, для чего природа это сделала? И мало кто знает правильный ответ. Они говорят, ну клево, там два пола вообще, ну, чтобы жить было интересно, да? Кто-то говорит, ну для полового размножения. Нет, половое размножение есть и у гермафродитов, потому что они вообще-то хотят оплодотворять друг дружку, хоть они одинаковые, но в крайнем случае действительно может быть и самооплодотворение.
1: Для разнообразия ген, по-моему, да, чтобы не было, насколько я знаю, потому что за счет скрещивания двух разнополых организмов они привносят в новый вид некие новые свойства и дальше эволюционируют. Для эволюции, грубо говоря.
0: Это есть и у гермафродитов. Половой процесс – это очень классное изобретение эволюции. Оно позволяет перетасовывать хромосомы, создавая новые комбинации генетической вот этой программы. Там есть два момента. Первый момент – это, собственно, разные хромосомы попадают в организм от разных родителей, и это хорошо. Вот мы диплоидный организм, у нас от каждого родителя полный набор генов, хромосом. Ну, гены записаны на хромосомах. Мы диплоидные. У нас 23 хромосомы от папы и 23 от мамы. Но и у улиток то же самое, и у червяков. Это не новация. Это половой процесс, это хорошая вещь. И второе, это еще такой элемент дополнительного перетасовывания, сложное слово, но в школе все в биологии проходили, кроссинговер. Это когда сами хромосомы обмениваются кусочками, создавая новые версии хромосом. То есть в популяции всегда еще дополнительно появляются новые, новые как бы подварианты хромосом. Вот это все, что я сейчас сказал, это есть у улиток. Но у улиток нет двух полов, мальчиков и девочек. Все улитки одинаковые. И вопрос, а зачем все-таки? Вот это отдельная лекция на самом деле. Есть такая теория, очень классная теория пола. Его придумал наш советский исследователь Геодокян. И она на сегодня нашла как бы поддержку практически всех ведущих исследователей, эволюционистов и генетиков. Очень правильная. Она говорит следующее. Есть две подсистемы генетических, как бы мужская и женская. И женская генетическая подсистема реализует все самые надежные решения эволюционные. И если мы посмотрим на распределение женщин по любому признаку, то мы получим такой узкий высокий гаусс, нормальное распределение. То есть они сгружены вокруг среднего. Говоря простыми словами, штампами. Все женщины одинаковые. А мужской гаусс, он такой плоский и широкий. То есть если мы померяем по любому признаку мужскую популяцию, мы получим более широкое распределение по любому параметру. Например, умные, глупые. Края распределения у нас будут мальчики. Почему у нас Академия наук одни мужики? Можно сказать, это сексизм, это там женщин не пускают. Нет. Потому что если мы начинаем отбирать из популяции по условно по IQ, я не говорю, что Академия наук это там какие-то high IQ априори, разные, но если мы начнем так делать, то мы получим выборку, обогащенную мужчинами. Начнем отбирать идиотов, получим выборку, обогащенную мужчинами. Начнем отбирать самых высоких – мужики, самых низких – мужики. С любых самых мы получим обогащение мужиками. Поэтому, кстати, большой спорт не делят, не объединяют мальчиков и девочек. Вот сейчас есть такое движение, попытка как бы выровнять баланс, да, женского и мужского почти во всех сферах человеческой деятельности. В этом году Нобелевскую премию по экономике дали женщине-исследователю, которая исследовала представленность женщин на рынке труда и объясняла недопредставленность женщин факторами, связанными с вынашиванием, деторождением, воспитанием детей. Вообще, она вообще не в курсе этой эволюционной теории пола.
1: Она там объясняла, почему женщин, если сравнивать высокие должности, зарплаты на высокой должности, почему женщинам платят меньше чаще всего, а мужчинам больше?
0: Она неправильно это объясняет. Она берет...
1: Она с точки зрения социума, наверное, да, и социальных каких-то анализов.
0: Да, да, да. Она хоть и немножечко, кстати, тоже биолог в своей там студенческой жизни, она биологию хорошо изучала, но почему-то она совершенно не смотрит в основы. А основы лежат именно в генетике, что как только мы начинаем из популяции выбирать по любому параметру, максимум или минимум, мы получаем мужиков. Закончу фразу про спорт. Почему-то за большой спорт феминистки не топят вообще. Они говорят, давайте у нас в шахматах не будет мужской и женской ассоциации. Давайте объединим всех шахматистов, и они будут вот рубиться, значит, кто с кем хочет. Не получится. Потому что тогда в первую сотню не войдет ни одна женщина, к сожалению.
1: Что у меня вообще получились интересные гости и формат передачи. Ко мне все приходят гости, которые доказывают, что женщина не человек. Правда.
0: Есть генетическое доказательство.
1: А мне с разных точек зрения, с разных точки зрения науки, истории все доказывают. Так что вы теперь с научной точки зрения мне доказываете.
0: Я приведу просто вам в качестве шутки. Есть точное доказательство, что женщина не человек. Вы берете в любом учебнике геном, кариотип человека, состав хромосом человека. И там всегда есть Y-хромосома. То есть нет такого учебника, где был бы кариотип женский, и было написано Homo sapiens. Homo sapiens всегда с Y. Ну, поняли шутку, да, что это полный набор. Но мы ничего ему не катим на женщин. Женщины прекрасные, и вообще нет вопросов. Они, наоборот, они основа, они стабильность вида. Эволюционная теория и говорит, что женщины в себе собрали те признаки, которые выверены, надежность которых выверена эволюционно, и на них природа не хочет экспериментировать, потому что самка должна производить следующее поколение. Это очень важные особи. А мужики – экспериментальные особи. Их специально делают разнообразными, чтобы самки, выбирая из этого широкого спектра разнообразия, быстро подгоняли своего потомства под нужные сегодня виду признаки. Это вот такая вот фишка. На самом деле можно подогнать под ответ за одно поколение, просто выбрав правильного самца. Вот это и есть то решение в эволюции, которое заставило очень многие виды перейти на двуполость. Просто два разных организма внутри популяции. Женский, стабильный, нацеленный на воспроизводство следующего поколения, и экспериментальные варианты генетики на выбор. Пожалуйста, женщина, выбирай. Вот любые, пожалуйста, какие хочешь. Вот какие тебе кажется, что твоим детям пригодятся. Она говорит, вот такие. Передаем в следующее поколение.
1: А однополые организмы есть, которые самооплодотворяются. А вот, то, что мы видим в фильме, получается, эти организмы, они могут менять свой пол. И тот организм, развитие которого мы наблюдаем в процессе фильма, сначала он был женщиной, или оно, или он, она, пусть будет оно, а сначала оно было женщиной, а потом оно стало мужчиной и насилует там главную героиню, нашу актрису, но не суть. А как вы думаете вообще, откуда растут ноги, и как с научной точки зрения вообще можно объяснить тот феномен, который показан в фильме? Есть ли такие организмы, которые способны поменять пол?
0: Да.
1: Не просто само...
0: Конечно. Это оплодотворяться. Совершенно, совершенно нормальная история. Здесь не надо даже зацикливаться на тех самых гермафродитах. Нет. Мы сейчас говорим про двуполость, то есть внутри вида есть два фенотипа, мужской и женский. И существует масса примеров, когда организм переходит из одного фенотипа в другой.
1: То есть сегодня он захотел да. быть мужчиной, а завтра женщиной?
0: Да, это вообще не редкость. Это у аквариумных рыбок сплошь и рядом реализовано. Когда вы можете посадить рыбок только самок, выбрав в аквариум, и через какое-то время одна из них превращается в самца, становится самцом. Здесь нюанс заключается в том, что генетика у них не меняется. Меняется только регуляция программы. То есть на тех же самых хромосомах, не меняя хромосомный состав, организм может поменять свой внешний вид, фенотип и стать другого пола. В случае, если это нужно. И это, повторю, очень частая история среди всех там до, наверное, до птиц, наверное, у всех это вполне себе нормальная история, да.
1: Вот нежданчик там у других рыбок, наверное, женского пола, плавали себе спокойно.
0: Ну а куда деваться, если оказалось так, что без нужного второго пола, так сказать. Ну, кто-то один берет и превращается.
1: Ну, смотрите, получается, несмотря на то, что фильм «Фантастика» снят в 2009 году, он все-таки многие вещи, связанные с изменением ДНК, предугадал. И насколько ситуация меняется в геноинженерии, быстро развивается, что уже спустя 10 лет некоторая часть, то, что показано в фильме, уже стала явью.
0: И будет еще короче период между фантастикой и реализацией этого на практике, потому что научное исследование ведется сегодня все быстрее и быстрее проводится. У нас появляется гораздо более мощный инструментарий, и так как мы 30 лет назад изучали, например, ту же генетику, и как это сегодня происходит, это небо и земля. Ну, для примера, 20 лет назад секвенирование одного генома человека стоило 100 миллионов долларов, а сегодня это 100 долларов, чуть больше. То есть в миллион раз удешевилось определение всех генов человека. И, конечно, это дает нам эти big data при правильном анализе, еще компьютерная технология, да, развилась, искусственный интеллект появился, система машинного обучения. Все это вместе комплексно дает невероятное ускорение пониманию того, как устроена биология на самом деле. И вот ощущение, что вот это постоянное убыстрение развития науки, в какой-то момент, ну, мы, например, как исследователи сталкиваемся с неготовностью общества принимать те достижения, которые уже развились. Пример с теми же ГМО. Да? ГМО – это хорошие, это классные решения, более безопасные для человека, чем классическое земледелие с гербицидами, пестицидами и прочей химией.
1: А многие люди до сих пор считают, что ГМО
0: да,
1: это вредно.
0: Но поскольку это что-то настолько новое и непонятное, что человеку просто вообще даже близко не, ну, как бы не понять, как это работает, то социум говорит, мы пока не очень хотим, нам, пожалуйста, вот не надо. Вот это, кстати, отдельный вопрос, который сложный, который должен быть как-то тоже дискутируем. Отрыв научных исследований от скорости развития, в каком-то смысле, ну, образования, да, развития общества в целом. А если этот разрыв нарастает, то всегда будут возникать конфликты между предлагаемым со стороны науки и акцептируемым со стороны социума. Вот эта дельта, она будет только нарастать. А время между фантастикой и реальностью будет сокращаться.
1: Но это то же самое, что и отношение к изменению ДНК человека. Изначально же тоже все враждебно были настроены. Хорошо, мне интересно. Скажите какую-нибудь самую на данный момент, чтобы звучало какое-то настолько максимально фантастично, абсурдно, что может быть достигнуто спустя, допустим, 10 лет в области генной инженерии? И что сейчас вообще, вот вы скажете, невозможно в это поверить, а я потом посмотрю через 10 лет эту передачу и скажу, а вы были правы и предугадали эту ситуацию на ближайшее время.
0: Что в области репродукции человека будет активно использоваться клонирование человека, то есть не гибридизация двух людей, а воспроизводство себя самого путем клонирования и, я надеюсь, с использованием искусственной матки. То есть женский организм не будет эксплуатироваться, а этот клонированный эмбрион будет полностью выращиваться в искусственном инкубаторе до рождения и дальше будет рождаться уже из пакета.
1: То есть вы хотите сказать, спустя 10 лет уже это будет прям распространено?
0: Я надеюсь, да, что мы прям таки вот на пороге активного использования технологии клонирования в репродукции и доработки той искусственной матки, в которой сегодня мы умеем теленка или ягненка доращивать с практически самых ранних стадий эмбрионального развития до зрелого животного.
1: Спасибо вам большое, Денис. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я попрошу выйти на сцену нашего гостя Николая Николаевича Самуся, известного астронома, сопредседателя Международной общественной организации «Астрономическое общество», доктора физико-математических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института астрономии Российской академии наук и ГАИШ МГУ Николай Николаевич Самусь. Встречаем!
2: Спасибо! Добрый вечер! На прошлой лекции цикла «Трибуна ученого» известный наш астроном Владимир Георгиевич Сурдин рассказывал о планете. Но он занимается и звездами. И несколько лет тому назад он и его соавтор Ламзин Сергей Анатольевич подарили мне книгу, которая называлась «Протозвезды». А в дарственной надписи было написано, что такое протозвезды. Да ведь это просто звезды. Так вот, переменные звезды – это тоже в каком-то смысле просто звезды, которые дают нам больше информации о себе. Поэтому это интересно изучать, на это интересно смотреть, этим интересно восхищаться. Вот об этом мы поговорим после показа звездного неба в программе «Под небом планетария». Спасибо. В этой замечательной демонстрации звездного неба мы не подчеркивали это, но упоминались довольно много переменных звезд. Почему о переменных звездах говорю я, почему говорим здесь, в Москве? Дело в том, что в 1946 году Международный астрономический союз поручил, и с 1947 года это поручение выполняется, московским астрономам в университете и в Академии наук поручил заниматься составлением и публикацией каталогов переменных звезд. Вот мы здесь видим замечательных наших астрономов, члена-корреспондента Академии наук СССР Паринага, профессоров Кукаркина и Холопова, которые были у основ проекта и долгие годы его успешно вели. Коллективы в этих институтах, в Институте астрономии РАН, как он сейчас называется, тогда он иначе назывался, и в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, продолжают эту работу и сегодня, поэтому мы очень следим за информацией о переменных звездах и очень хорошо информированы об этом предмете. Я рад приветствовать в сегодняшней аудитории несколько ключевых специалистов в области каталогизации переменных звезд, членов нашего коллектива. Здесь присутствует Елена Васильевна Казаровец, которая у нас сейчас активнейшим образом ведет работу по каталогизации звезд, заподозренных в переменности, готовит списки обозначений переменных звезд. Здесь присутствует Елена Николаевна Пастухова, Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствует Евгения Алексеевна Корицкая. Я думаю, что я кого-то даже и забыл, потому что здесь достаточно много специалистов по каталогизации переменных звезд. Если посмотреть на звездное небо просто так невооруженным глазом, то мы увидим достаточно спокойную картину, вроде бы ничего не меняется, но мы сейчас совершим мысленный такой полет в пространстве и посмотрим на некоторые звезды, которые мы могли бы обнаружить как переменные. Вот посмотрите на эту звезду. Здесь есть горячая компактная звезда, которая обращается вокруг холодной звезды. Если вы внимательно приглядитесь на красную полярную шапку холодной звезды, вы увидите, что она меняется в размерах. Это значит, что эта звезда, кроме всего прочего, еще и пульсирует. У этой звезды мы можем обнаружить переменность по нескольким причинам. Эти причины сосуществуют, соответственно, проявление этих причин тоже можно обнаружить одновременно у одной звезды. Вот эта звезда тоже пульсирует, но она, помимо всего прочего, пульсирует не радиально. По ее поверхности прокатываются волны возмущения, которые здесь показаны цветом, если она при этом не пульсирует радиально, то есть не раздувается, не сжимается, эта звезда, похоже, радиально тоже пульсирует, то обнаружить такие пульсации будет труднее, но тоже можно заметить. Так что причин переменности достаточно много, они достаточно разнообразны. Полетим дальше. Вот радиально пульсирующий гигант или сверхгигант. Это огромный газовый шар, который изменяется в размерах. Когда он сжимается, он, видите, становится менее красным, он становится горячее. Так что у него видимый блеск меняется и от того, что он меняется в размерах, и от того, что меняется его температура. А вот здесь совсем замечательно, посмотрите. Здесь есть звезда с радиальными и нерадиальными пульсациями. Вот она. Так, не то нажал. Так, вот. А эта звезда, которая крутится вокруг нее, у нее сторона, повернутая к горячей звезде, нагрета. И форма этой звезды не шаровая. Все это прекрасно можно найти по измерениям блеска этой звезды. То, что я вам сейчас показал, это очень малая часть того зоопарка причин изменения блеска звезд, которые мы на сегодня знаем. Мы дальше об этом будем сегодня говорить, и вы увидите, что звезд, у которых, собственно, нет причин для переменности блеска, ну, не так уж и много. И беда нашего коллектива, беда тех людей, которые занимаются исследованиями и каталогизацией переменных звезд, заключается в том, что те великие астрономы, которые начинали эту работу до нас, забыли сделать одну очень смешную вещь. Они забыли ограничить понятие переменности блеска, а мы говорим именно о переменности блеска, то есть о том количестве энергии, которое приходит от звезды на границу земной атмосферы. То есть атмосферные явления мы исключаем. Так вот, отцы-основатели забыли сказать, каков тот минимальный предел изменения энергии, приходящей к нам, который позволит нам считать звезду переменной. Поэтому, если техника позволяет обнаружить изменение блеска, то звезду мы должны считать переменной. А раньше, в старинные времена, люди тоже замечали какую-то переменность на небе, но это были только так называемые звезды-гости. Я сейчас о них еще немножко дальше скажу, но первыми обнаружили звезды-гости китайские астрономы. В 1955 году китайский астроном Хи Цесун выпустил довольно большой каталог событий, которые можно воспринимать как вспышки звезд, открытые древними китайцами. Времена были интересные. Его работу перевели и опубликовали в Соединенных Штатах. Причем в работе была сноска и говорилось, что перевод на английский язык выполнен китайскими астрономами, пожелавшими остаться неизвестными. Вероятно, у них могли бы быть неприятности дома, если бы узнали о том, что они перевели эту статью для американцев. А вот здесь вы видите, вот здесь написано «Шкловский». Шкловский, конечно, не древний китаец, а просто он описал какие-то обстоятельства, связанные с историей открытия этой звезды-гости. В Европе тоже замечали звезды-гости. И эти звезды-гости относились, ну, к двум категориям. Одна категория – это то, о чем вы сейчас видели и слышали в лекции «Под небом планетария». Это кометы. Кометы летают по небу среди звезд не так быстро, как это вы видели на сеансе сегодня. Они в течение ночи трудно углядеть невооруженным глазом сдвиг среди звезд. От ночи к ночи это становится заметным. А самая яркая комета, которая была вот на нашей памяти, многие, я думаю, ее видели, это комета Хейла-Боппа 1997 года, которая изображена на этой фотографии. Это не статуя Ленина, это из Бельгии фотография, а вот чья это фигура, это может быть человек просто стоит, показывает на нее, это я не знаю. Так вот, для астрономов средних веков появление кометы было, ну, более-менее объяснимо. Считалось, что небеса совершенны, и на них ничего меняться не должно. А комета, ну, она же движется среди звезд. Значит, говорили, это объект подлунного мира. Подлунный мир несовершенен, тут могут быть такие изменения. На самом деле, большинство комет, конечно, да все кометы дальше от нас, чем Луна, это объекты надлунного мира. Но это не понимали. И была вторая категория звезд-гостей. Это сверхновые звезды, как мы их сегодня называем. Ну, тогда говорили о новых или новые звезды. В чем разница? Новая звезда – это вспышка на поверхности звезды в составе двойной системы, и это может повторяться. Звезда может вспыхивать как новая неоднократно. А сверхновая – это, собственно говоря, гибель звезды. Это окончательный взрыв звезды в ходе ее эволюции. Вот здесь изображена кривая блеска, то есть зависимость от времени звездной величины, одной из сверхновых звезд, которые вспыхнули в старые времена. Почему здесь изображен Тынский собор в Праге и вот надгробная плита Тихо Браге? Когда Тихо Браге было 26 лет, этот молодой астроном, наблюдатель, увидел на небе лишнюю звезду, яркую звезду. И Тихо, как полагалось астроному того времени, он увидел что-то совершенно необычное, и он написал трактат, книгу. И в этой книге он рассуждает на тему, что так, собственно, быть не должно, что философские учения древних учат нас, что звезды не должны меняться друг относительно друга ни по взаимному расположению, ни по блеску. А вот это меняется. И это надо было объяснить. И каждый астроном за свою жизнь, в лучшем случае, видел такую яркую новую или сверхновую один-единственный раз. И каждый раз осмыслять ему приходилось это дело заново, самому. После Тихо вскоре открыл тоже, вернее так, после Тихо вспыхнула вскоре еще одна сверхновая, ее изучал сотрудник Тихо Кеплер, ее мы знаем как сверхновую Кеплера, но вообще таких сверхновых бывает мало. Яркое новое, тоже редкое явление, я за свою жизнь невооруженным глазом видел новую один раз.

открыл немецкий астроном Давид Фабрициус. Фабрициус – это латинизированное имя. Мне не удалось точно установить, какая была у него фамилия. В одном источнике написано Гольдшмидт, а в другом написано Фабер. Фабер еще понятно, как Фабрициус сделали, а с Гольдшмидтом было бы неясно. Вот в родном городе Фабрициусов стоит памятник отцу и сыну Фабрициусов. Сын Фабрициуса, Йоганн Фабрициус, изучал солнечные пятна. А надо сказать, что Давид Фабрициус, по сути, любитель астрономии, у него, я недавно узнал, был совершенно жуткий, трагический конец жизни. Он сказал, что он знает, кто крадет урожай в деревне, и не назвал кто, так этот человек его убил лопатой. Вот, так что такая вот страшная была биография. Он в 1500, почему я здесь две даты пишу, в 1595 году Давид Фабрициус обнаружил, как он думал, обыкновенную новую в созвездии Кита. Эту звезду он проследил от второй звездной величины до невидимости и забыл об этом. А после этого, спустя 14 лет, он снова увидел звезду на том же месте. Вот это была совершенная неожиданность. О таком никто не думал, никто никогда не предполагал. Поэтому было понятно, что начинается новая эпоха изучения звездного неба. Мира Кита, мира значит удивительная, меняет свой блеск от второй звездной величины, грубо говоря, до 10-й, то есть 8 звездных величин. Изменение блеска на 5 звездных величин – это изменение прибывающей к нам энергии в 100 раз. То есть здесь сотни раз изменение энергии. Значит, между двумя наблюдениями Фабрициуса 1595 и 1609 года посередине где-то Байер создал свой знаменитый атлас, из которого идут греческие обозначения звезд в созвездиях. И эта звезда нанесена в его атласе под названием «Омикрон Кита». Он не заметил ее переменность, но он ее нанес. Поэтому миру Кита называют еще омикрон Кита. Вот эта вот картинка, которая здесь, это фрагмент сувенирной майки, которую в свое время изготовила ассоциация, Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд, находящиеся в Соединенных Штатах и координирующие очень многих любителей астрономии. Я в свое время у них такую майку приобрел, несколько лет спустя оказался, майки проданы, новый тираж почему-то не запущен, я не знаю, по-моему, следовал бы, очень интересная вещь. Вот, Мира – это одна из звезд, которые пульсируют радиально. Вот здесь показаны радиальные пульсации звезды. Вы видите, что при радиальных пульсациях затронута очень сильно атмосфера, это разрез, конечно, в то время как центральная область, ядро звезды, в пульсациях практически не участвует. И это создало определенную проблему, потому что, как мы сейчас знаем, в центре звезды находятся источники энергии. Если сжимать звезду, температура будет повышаться, и эффективность источников энергии будет расти, и можно было бы вот на таком сжатии и нагреве придумать механизм пульсации переменной звезды. Однако же, поскольку, как выясняется, ядро звезды в пульсациях практически не участвует, то это объяснение не проходит. Нужно искать другое объяснение. И его для другого, правда, типа, не для звезд типа Мира Кита, а для Цефеид, первым нашел в 50-е годы 20 века советский физик Сергей Живакин. И это, в общем, одно его главное достижение в области астрофизики. Оказалось, что во внешних слоях звезды есть слой, где вещество то вторичное ионизуется, слой гелия в этом звезде становится двукратно ионизованным, накапливает таким образом энергию, а потом высвечивается, когда рекомбинирует до однократно ионизованного состояния. Так что вот такой механизм пульсации этих звезд был открыт. Я уже плавно перешел к Цефеидам. Эти звезды считаются очень важными для астрономии. И прежде всего потому, что, кто бы вам что другое не говорил, до сих пор одним из ключевых моментов в определении расстояний во Вселенной лежит зависимость между периодом Цефеиды и ее светимостью. Вот здесь вот показана кривая блеска, где не просто отложен блеск звезды от времени, а все приведено к одному циклу пульсации. Здесь фазы от нуля максимум до единицы.

5 максимум. Вот этот кусочек повторен второй раз. Картинку я это показал довольно нарочно по данным космического аппарата Hipparcos, потому что о том, что дают для изучения переменных звезд космические аппараты, мы будем сегодня дальше говорить. А за существование зависимости период светимость открыла Генриетта Ливит на Гарвардской обсерватории. Она открыла около 1000 переменных звезд в Малом Магеллановом облаке и обнаружила, что пара десятков из них, у которых удается определить период изменения блеска, для остальных она не смогла, оказывается тем ярче в среднем, чем больше этот период. Директор обсерватории Пикеринг это понял, и по сути под двумя фамилиями было опубликовано открытие зависимости период светимости, сделанное Генриеттой Ливит. На Гарвардской обсерватории в то время у Пикеринга работали в основном женщины. Причина была самая прозаичная и на сегодняшний день не политкорректная. Женщинам он меньше платил. Ну вот еще один момент интересный. Если посмотреть, как уклоняются моменты максимумов цефеид от формулы, которая представляет эти моменты, здесь в юлианских датах написано, вот линейная формула, оказывается, что моменты наступают то раньше, то позже, и очень часто оказывается, что можно сквозь эти точки провести параболу. Иногда у этой параболы ветки вниз, иногда ветки вверх. Это прямая возможность судить об эволюции звезды прямо из наблюдений за довольно короткий период времени, порядка 100 лет. Более всего занимался изучением таких звезд Леонид Николаевич Берников. Он очень много нашел цефеид с систематическим изменением периода и определил, на какой эволюционной стадии они находятся. Алексей Сергеевич Расторгуев занимался определением строения галактики по цефеидам. А я в то время занимался активно измерениями лучевых скоростей цефеид. Потом стала, так сказать, этой программой в основном заниматься Наталья Андреевна Горыня, здесь присутствующая. И в несколько лет тому назад вот эта тройка получила Байдихинскую премию Российской академии наук за исследование цефеид. Почему эта тройка? Потому что больше 3 нельзя. Вот, участников было на самом деле больше. Такие правила. Но надо сказать, что полученная нами от Академии наук сумма, примерно ее хватило на то, чтобы отпраздновать с друзьями, в том числе и с теми участниками наших работ, которые не получили Байдихинскую премию. Для изучения цефеид очень важны измерения лучевых скоростей, то есть измерения движения поверхностных слоев звезды на наблюдателя или от наблюдателя. Вы знаете о том, что существует эффект Доплера, то есть если объект от вас удаляется, то возмущение, которое приходит от этого объекта, становится более низкочастотным. А если приближается, то более высокочастотным. Это наблюдается и на звуковых волнах, это наблюдается и на морских волнах, это наблюдается и на электромагнитных волнах, это наблюдается при спектральных наблюдениях звезд. Если у звезды спектральные линии смещаются в красную сторону спектра, это значит, звезда от нас удаляется. А если в синюю сторону спектра, то значит, звезда к нам приближается. Если звезда заметным образом не пульсирует, то это говорит просто о движении центра масс звезды в пространстве. Если же звезда пульсирует, то на это накладываются движения поверхностных слоев звезды. Мы именно их и меряем. И диапазон изменений скорости, связанный с пульсациями, может составлять десятки километров в секунду. Это не маленький эффект. Вот здесь изображен прибор, созданный, я бы сказал, нашим гениальным конструктором астрономической аппаратуры Андреем Авреевичем Токовининым. К сожалению, он в настоящее время по большей части живет и работает в Чили. Это очень компактный прибор, созданный в середине 80-х годов и позволявший очень уверенно по передовой тогда технологии, сейчас есть и получше технологии, но тогда она была совершенно передовая, да и сейчас хороша, измерять лучевые скорости звезд. Значит, использовался
вот такой вот спектрометр, который строил Эшельный спектр. То есть здесь полосочки для разных диапазонов длин волн. Здесь имеется множество спектральных линий. Я не буду сейчас описывать в деталях, как этот прибор работает, но он без регистрации всего спектра позволяет за короткое время достаточно четко определить скорость движения звезды или ее поверхностных слоев по лучу зрения. Это изучение движения поверхностных слоев пульсирующей звезды очень важно. Если мы меряем блеск, то блеск определяется сразу несколькими процессами. Это изменение размеров звезды, ну, квадрату радиуса, площади, то есть пропорционально количеству приходящей энергии. Но еще сильнее зависит от температуры, потому что поверхностная энергия, которую излучает единица поверхности, зависит от четвертой степени температуры, то есть очень сильно зависит. Поэтому куда легче изучать пульсации непосредственно, если вы будете изучать не просто изменение блеска, а прямо движение поверхностных слоев. И для ЦФИИД этот прибор позволил это делать. Вот присутствующая здесь Наталья Андреевна Горыня по исследованию лучевых скоростей ЦФИИД впервые сумела построить так называемую последовательность Гершпранга. То есть изучить, как меняется кривая форма вот этой кривой лучевых скоростей в зависимости от периода звезды. Вот здесь период 4 суток, 5 суток, 6 суток, здесь период 45 суток. В общем, есть совершенно заметные систематические изменения в зависимости от периода. Есть горбы на одной ветви, которые перекатываются на другую ветвь. В общем, эта систематика, она известна и по наблюдениям блеска, там это называется последовательность Гершпранга, а по лучевым скоростям Наталья Андреевна ее обнаружила первая и изучила детально. Вы видели на картинке, какие хорошие кривые лучевых скоростей получились у Натальи Андреевны. А вот у этой звезды, смотрите, плохая кривая лучевых скоростей. А почему она плохая? Что это, звезда какая-то плохая или измерение хуже? Да нет, эта звезда, сверхгигант Цефеида, находится в двойной системе. Ходит с периодом там в годы вокруг спутника. И спутник этот, поскольку Цефеида сверхгигант, должен быть достаточно далеко. При этом период спектральной двойной Цефеиды, период движения вокруг общего центра масс, очень характерное значение от года до нескольких лет. Это медленный процесс. Московские астрономы по той программе, о которой я рассказываю, смогли открыть не так уж мало спектрально-двойных цефеид. Если у вас двойная система, то, очевидно, при определенном удачном расположении орбиты этой двойной системы могут наступить затмения. Мы уже говорили, вот когда там был слайд, где все двигалось, что одна из причин звездной переменности – это затмение. Так что, затменные цефеиды бывают или не бывают? На самом деле они, конечно, бывают, но в нашей галактике затменных так называемых классических цефеид, то есть действительно массивных сверхгигантов, известно мало, если вообще известно. Сейчас их стали довольно активно наблюдать в Магеллановых облаках, и благодаря этому мы знаем, что такой процесс, собственно говоря, тоже существует. Здесь пример того, о чем, собственно говоря, мне хотелось бы сказать присутствующим в зале людям, которые любят астрономию. У нас сейчас в Институте астрономии РАН есть не вполне обычный аспирант Антон Харуслов. Он весьма немолод для аспиранта, ему сейчас 38 лет. Он был любителем астрономии, учителем музыки в Туле, и он увлекся астрономией, и он стал открывать переменные звезды методами раскопок в архивах данных. И у меня нет лучшего перевода вот этому вот английскому выражению «data mining». И вот он открыл цефеиду, хорошая цефеида, вот карта. Сейчас он занимается у нас изучением пульсирующих звезд с несколькими одновременно действующими периодами пульсации. А что такое data mining? Существует целый ряд архивов,
которые абсолютно открыты для пользователей, и где вы можете брать наблюдения. Ну, вот здесь известная переменная звезда, это красная переменная звезда, полуправильная или, может быть, Мерида, и для нее вот есть звездные величины в зависимости от времени. Это один из таких обзоров НСВС, которым мы активно пользуемся для изучения переменных звезд. У тех профессионалов, астрономов, которые создали этот обзор, не хватает сил изучить все, что в нем есть. Поэтому все приглашаются искать там интересные объекты и изучать их. Еще большие возможности создает польский обзор ОСАС, в котором еще больше наблюдений, они за много лет, и они в очень хорошо откалиброванной системе звездных величин, в отличие от прошлого обзора, и ими очень удобно пользоваться. Причем сделано все это, кстати говоря, на очень скромных средствах. Какую-то сумму денег подарил спонсор, на эту сумму были поставлены небольшие телескопы в Чили. И я как-то разговаривал с аспирантом, который у автора этого проекта Пайманского учился, польский аспирант, он мне говорит, ну мы же бюджетный проект, у нас по сути роботический телескоп. Если телескоп робот, у него автоматически должна открываться башня. А для этого нужны сенсоры погоды, чтобы в дождь не открыть, а у нас на это денег нет. Но у нас сделана прекрасная роботическая система, мы прокинули пару проводов до соседней башни, где люди не такие бедные, как мы. Когда там нажимают кнопку, наш купол открывается, ну, совершенно автоматически. Вот. В начале 2012 года был открыт доступ к фотометрии северных звезд обзора неба Каталина. А только что вот в начале 2013 года открыли и южное небо. Если у предыдущих обзоров рабочий диапазон блеска был, грубо говоря, от 7-й, ну, до 13-й, до 14-й звездной величины, то у этого большого обзора вот какой диапазон блеска, от 13-й до 19-й. На таких величинах, когда я начинал, вот в районе 19-й, когда я начинал заниматься переменными звездами, почти не работали. И все это лежит в открытом доступе. К сожалению, полоса Млечного Пути исключена. А эта полоса самая интересная для исследований переменных звезд. Так, вот здесь посмотрите, вот если вы сейчас посмотрите повнимательнее, вы видите, здесь мигают звезды. Это шаровое звездное скопление. Это куча из, грубо говоря, 100 тысяч звезд. Звезды эти старые, они по сильно вытянутым эллиптическим орбитам бегают в этом скоплении. И вы видите, что не все, и не самые слабые, и не самые яркие звезды, а звезды на каком-то среднем уровне звездных величин нам явственно подмигивают. Здесь, конечно, ускорено все это во много раз. У этих звезд характерные периоды, если у Цефеид это несколько суток, а у звезд типа Мира Китая это год, то здесь характерные периоды четверть суток, полсуток, менее суток. Это так называемые звезды типа Эрарлиры. Старые, низкометалличные переменные звезды, звезды самых старых населений нашей галактики. И, как правило, у них очень регулярненькие, аккуратненькие кривые блеска, похожие на то, что я до сих пор показывал. Но довольно давно, в начале, собственно, в первой половине 20 века, московский астроном Сергей Николаевич Блажко, это фотография последних лет его жизни, молодой, он еще молод тогда был, и он был, кстати говоря, самый активный наблюдатель фотографическим методом на Московской обсерватории, обнаружил у некоторых звезд такой эффект, что у них иногда бывают высокие максимумы, иногда пониже, иногда еще пониже, поэтому максимум периодически смещается по фазе туда-сюда. В общем, это явление во всем мире называют эффект Блажко. Нечастый случай, чтобы имя нашего астронома широко использовалось для разговора о каком-то типе, о каком-то эффекте звездной переменности. Вот эта переменная типа Эрарлиры с эффектом Блажко была открыта в Институте Штернберга несколько лет тому назад. Сейчас активно изучается. Вот сам прототип, сама звезда Эрарлиры, это звезда не в шаровом скоплении, это звезда седьмой величины в галактическом поле, открытая в начале 20 века на той же Гарвардской обсерватории, конечно, опять женщины, Флеминг. Вот эта звезда тоже показывает эффект Блажко, причем еще и переменный с циклом около 4 лет. Я эту картинку показываю обычно еще и для того, чтобы сбить с наших
исследователи такую боязнь, что мы можем, что могут на Западе. Вот эта картинка сделана в Соединенных Штатах. А по картинке это и видно, кто знает переменные звезды, даже как любитель, видно, что сделано это по программе, разработанной в ГАИШ Виталием Петровичем Гаранским. Вот здесь интересные картинки про эффект Блажка, просто как это происходит со временем. Видите, вокруг средней кривой бегает вот то, что мы наблюдаем на каждом цикле. Это все, конечно, сильно ускорено. Ну а теперь вот что. Венгерский астроном Золтан Колот задался вот какой мыслью. Если пульсирующая переменная звезда имеет какой-то набор частот, то нельзя ли рассчитать музыкальный инструмент, который будет иметь набор частот с тем же соотношением частот. И он ухитрился рассчитать такой музыкальный инструмент, и ухитрился, надо сказать, молодец, опубликовать статью в рецензируемом журнале по астрономии и статью в рецензируемом журнале по теории музыки. Он сильно, конечно, транспонировал, потому что там частоты сутки, а здесь частоты музыкальные. Посмотрите, какой странный музыкальный инструмент. У него очень широкий раструб. Почему? А потому что он открыт, пространство. Там ему ничего не мешает, здесь не может не быть широкого раструба. Почему у него такой узкий шток? Это понятно. Мы же с вами видели, что центральные области звезды в пульсациях не участвуют. А что вот это такое? А вот здесь и генерируется звук. Вот это то самое место, где работает клапан, открытый Живакиным, где происходит вторая критическая ионизация гелия. Ну и то, что мы сейчас слышим, это классическая музыка. А мы сейчас с вами послушаем, как звучит органная труба, а потом, как звучит звездная. Ну, чистые тона, они чистые тона. Интересно послушать, как все это вместе звучит. Звук органа. А теперь послушаем звездную трубу.

0: и в месте. Ну что, возьмем оркестр? Нет, пожалуй, да. Но бывают и нерадиальные пульсации, о которых я уже говорил. Когда по поверхности звезды как бы прокатывается возмущение. Вот эта анимация мне очень нравится. Редко видно, что это не просто крутится не шаровая звезда, а то, что через параллели вот сдвигаются, еще раз можно пустить, сдвигаются вот эти возмущения, они отличаются по температуре, они отличаются по форме звезды. Это не радиальные пульсации. У них могут быть разные гармоники. В зависимости от количества узлов, пучности в каждом полушарии. Это довольно реальный случай, таких переменных звезд много, а вот то, что я показываю на этой картинке, это случай нереальный. Эта звезда как бы ходит вверх-вниз в пространстве из-за очень низкой моды нерадиальных пульсаций. На самом деле центр масс звезды, конечно, не ходит вверх-вниз. Это сдвигаются поверхностные слои относительно центра масс звезды. Вот такую звезду, как переменную, открыть будет уже очень трудно. Я до сих пор говорю о пульсирующих звездах, но пульсирующие звезды – это только малая часть всех известных переменных звезд. Вы видели сегодня красивейшее созвездие Ориона. Если вы обратили на него внимание, там была очень хорошо видна туманность Ориона. В области туманности Ориона практически нет постоянных звезд. Здесь все звезды переменные, это звезды молодые. У них наблюдается переменность очень-очень сложного характера. И одно время думали, что это все неправильные переменные звезды, то есть что периодов нет совсем. Оказалось, что это не так. Периоды там тоже есть, но они сильно замаскированы. А у некоторых звезд наблюдаются вот такие вот вещи. Вот эта звезда Эфу-Ориона, она в 30-е годы поярчала величины на 7, и с тех пор до 2000-х годов стоит на старом блеске. То есть на увеличенном блеске. Вот эти звезды похожи на нее, но каждая из них тоже индивидуально. Для этих звезд там Борцумян придумал сводный термин «фуоры», хотя у него их было только 3 фуора, и один из них фуором, как выяснилось, не имеет отношения. Но то, что это интересный объект исследования, Борцумян совершенно правильно отгадал. Все вот эти вещи связаны с тем, что у молодых звезд очень важное значение имеет процесс аккреции околозвездного вещества на звезду. И очень многие эффекты у этих звезд объясняются именно эффектами аккреции. А вот в 1782 году голландский помещик Джон Гудрайк переоткрыл, до него это было известно, затменную переменную звезду Алгуль, Бету Персея. Обратите внимание на годы жизни. Этот молодой человек прожил 22 года. Ему повезло или не повезло, сейчас объясню, почему можно и то, и другое сказать. У него был умный ученый сосед. Другой помещик Пигот, который был сыном астронома. Что такое был астроном в то время? Это был астрометрист. Он мерил координаты звезд. Но эти два помещика, Гудрайк и Пигот, решили вместе наблюдать переменные звезды, и они открыли несколько важных переменных звезд. Самые важные цефеиды, самую важную цефеиду Дельта Цефея открыл Гудрайк. Первую цефеиду, кстати, эту орла, открыл Пигот. А в 1782 году юноша Гудрайк не просто независимо открыл переменность Алголя, Бета-Персея, но и первый догадался, что это затменная переменная звезда. Вот это артефакт, не обращайте на него внимания. А вот более холодная звезда затмевает более горячую. Эти звезды бывают разные. Вот здесь другая система, у которой более-менее непрерывные изменения блеска. А у Алголя так на первый взгляд кажется, что между минимумами блеск, который к нам приходит, мы не видим эти звезды раздельно. Что он особо не меняется, только вот есть минимумы. Но если внимательно посмотреть, то это не совсем так. Так вот, Гудрайк получил за объяснение Алголя высшую награду Королевского общества британского, медаль Копли. А глухонемой юноша имеет ученого соседа, нашел себе занятие, но он им сильно увлекся. Судя по всему, в 22 года он на наблюдениях простудился и умер от воспаления легких. Так что осторожнее, пожалуйста, дорогие любители астрономии. Так вот, если посмотреть на детальную кривую блеска алголя, то видно, вот главный минимум здесь в разных лучах, здесь на разных длинных волн, вторичный минимум, и видна кое-какая переменность между минимумами. Так что здесь все непросто. И если у вас есть измерение блеска, а еще лучше и лучевых скоростей, в разных лучах блески, еще лучевые скорости, то вы можете самым точным образом определить параметры звезд, которые входят в систему. Это лучший способ для астрономии. Если сейчас мы идем дальше, то мы обнаруживаем не просто затмение звездами друг друга, но вот, например, прохождение планеты по диску звезды. Это наблюдение космического телескопа имени Хаббла. Но общая амплитуда здесь 0,02 примерно звездной величины. Это мало, но это вполне доступно любителям при ПЗС наблюдениях. Любители уже в состоянии обнаруживать минимумы, связанные с прохождением планет по диску звезд. Ну, вот это телескоп Хаббла, который все это дело открыл. Так, что там? А вот это алголь, тоже, который открыл все тот же Антон Хрусов, у него, смотрите, какая странная кривая блеска. Вот здесь вот что-то подавлено, здесь высокий максимум, несимметрично. А это звезда с пятнами. А наше Солнце, между прочим, тоже переменная звезда. Когда крупное пятно идет по центру Солнца, то из космоса при очень тщательных наблюдениях удавалось обнаружить изменение блеска Солнца. Это мелочь вроде бы, но Солнце тоже переменная звезда и тоже пятенного типа. Ну, теперь переходим к новым звездам. Мы уже говорили о том, что есть сверхновые, о них я дальше подробно говорить не буду. А есть новые звезды, двойные системы, в которых одна звезда далеко проэволюционировала и превратилась в белый карлик. В белом карлике нет источников энергии термоядерной, он просто должен остывать. Но это двойная система. И со спутника на белый карлик течет вещество, очень богатое водородом. То есть на поверхности белого карлика создаются условия для термоядерного взрыва. Как бы термоядерная бомба на поверхности. Вот это вот самое замечательное новое, которое было за многие-многие десятилетия. Единственное яркое новое, ярче второй величины, во второй половине 20 века. И в 21-м еще таких не было. В максимуме она была второй величины, а в минимуме она не была видна на картах Паламарского атласа, то есть это самые глубокие снимки, которые в то время были в астрономии, то есть она в минимуме была, по-видимому, слабее 21-й звездной величины. Здесь изображено фото сотрудника ГАИШ Сергея Юрьевича Шугарова, фото более-менее современное. Когда была «Новая лебедь» 75-го года, он был студент на практике в Крыму. Он не был первым открывшим эту звезду, но он первый ее увидел на профессиональном астрономическом учреждении и поднял такой шум, что я вот просто помню эту ночь. Все купола Крау и Крымской станции ГАИШ развернуты в одну сторону. Так не бывает. И вот это то, что сделало с людьми, это вот самое замечательное новое. А любители астрономии, кстати, были первыми, кто увидел ту звезду. Первыми были японские любители астрономии. А потом волна открытий прокатилась через восток Советского Союза. В Енисейске открыл молодой человек на станции снижения спутников. В Красноводске открыл любитель астрономии. И потом это вот докатилось до европейской части. А в Португалии есть любитель астрономии Альфредо Перейра, который изучил вид миллионов звезд, площадка, на которой он смотрел в бинокль, наизусть. Как он это сделал, не спрашивайте. В результате он открыл уже две новых звезды. И вот это его новая V1494 Орла, новая Орла 1999 года, была самой, наверное, яркой новой, которую могли видеть многие из здесь присутствующих. Это была новая звезда третьей звездной величины, несколько слабее, чем звезды Ковша Большой Медведицы. Но беда-то в том, что это была декабрьская новая. В декабре у нас смотреть на созвездие Орла очень плохо. Я видел эту новую, но только в бинокль. Глазом я ее разглядеть не смог. После вспышек новых, через какое-то время можно обнаружить газовое вещество, разлет туманности. Поэтому в термоядерном взрыве на поверхности сбрасывается оболочка. Вот это такая туманность у новой Персея 1901 года. Эту звезду первой открыл в Российской империи гимназист Борисяк. Я рассказывал об этой звезде студентам в присутствии куратора небесного механика Геннадия Ивановича Шермина, который сказал, что Он знаком лично с Борисюком. Вот передача поколений. Борисюк этот дожил до второй половины 20 века и был каким-то руководителем любителей астрономии на Украине. Вот. А император Николай II Борисюку за это открытие пожаловал телескоп. А вот сейчас открыли загадочный тип новых звезд. Это новые звезды со спектром красного сверхгиганта в максимуме блеска. Вот эти красивые картинки показывают одну из таких звезд, новую единорога 2002 года, которую активно изучает в ГАИШ Виталий Петрович Гаранский. Но результаты я пока не буду озвучивать, это пока все еще достаточно предварительные вещи, но они очень необычные, и не все понимают, что же такое могло быть. Это то, что мы здесь видим, это световое эхо. Там, где эта звезда вспыхнула, там есть туманность, и по ней прокатывается свет. То есть это не ее собственная туманность. Ну вот как устроены взрывные переменные. Также устроены и новые звезды. Но вот здесь, мы о другом сейчас будем говорить, вот здесь белый карлик, вот более-менее обычная красная звезда, из которой течет вещество. Оно перетекает сквозь диск на белый карлик, накапливается на поверхности, может быть вспышка новой, если накопится достаточно много. Но пока это вещество копится и существует диск, в диске возможны нестабильности. И из-за этих нестабильностей может сильно меняться скорость перетекания вещества через диск, и звезда может вспыхивать на несколько звездных величин. Это так называемые карликовые новые, их существует несколько типов. Вот один из этих типов, вот здесь смотрите, вот идут вспышечки, вспышечки, а тут со вспышки не спутилось до низу, а сидит на промежуточном уровне. Чтобы была следующая вспышка, обязательно надо свалиться вниз. Такое стояние, stand-still, может длиться годами. Это один из подтипов, у других подтипов несколько иное поведение. И вот этот вот фрагмент, это опять фрагмент одной из маек Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд. Есть уже совершенно замечательные объекты с аккреции. Вот объект SS-433 по каталогу переменных звезд V1343 Орла. Это уникальнейший объект со сверхкритической аккрецией. Из него бьют струи, потому что он не справляется с потоком вещества. И скорость этих струй достигает четверти скорости света. Вот здесь показано, вот как изменяется скорость. Здесь не видна оцифровка. Это величина красного смещения, как у галактик. То есть это страшное изменение скорости. В 1981 году в журнале «Ежемесячное известие Королевского астрономического общества» была опубликована статья каких-то западных авторов под названием «Физический смысл отсутствия затмения УСС-430». А в следующем номере Анатолий Михайлович Черепачук опубликовал статью об открытии затмений УСС-430. Вот такие получились краевые блеск с явными затмениями. Так что никогда не спешите интерпретировать, пока вы не знаете, факт это или не факт. Значит, теперь подведем некие статистические итоги. Сколько вообще всего переменных звезд? Значит, самый большой каталог звезд, который на сегодня существует, это каталог Военно-морской обсерватории США. В нем около миллиарда звезд до 20-21 звездной величины. Известно, что на уровне 3-5 звездной величины, то есть так, как можно наблюдать простейшими средствами, одна звезда из 80-100 штук оказывается переменной. То есть, если внимательно глядеть, то самыми обычными способами можно открыть 10 миллионов примерно переменных звезд. А мы знаем примерно 200 тысяч. То есть, около 2% от общего числа потенциально обнаружимых простыми методами современной фотометрии. Вот эта картинка. Здесь известные переменные 200 тысяч штук и пока неизвестные. А вот это что за картинка? Многие из вас ее могут вспомнить. Это барионное вещество, темная материя и темная энергия. Вот барионное вещество, темная материя и темная энергия. Здесь барионного вещества 4%. То есть у нас дела с переменными звездами обстоят хуже, чем в вопросе о темной энергии и темной материи. Мы меньше знаем. Но хорошо, но ведь можно не только такими способами открывать переменные звезды, можно запускать спутники. Вот тут есть спутники, которые уже летают, есть спутники, которые готовятся. Вот спутник Кеплер, например, постоянно следит, вначале говорилось за 150 тысячами переменных звезд, сейчас уже говорят за 200 тысячами. Спутник Карло, запущенный советской ракетой, очень точно меряет блеск звезд. Хотя телескоп у него, между прочим, радиусом, диаметром всего 27 сантиметров, крохотный. Так вот, этот аппарат меня посрамил. В 1976 году Борис Васильевич Кукаркин передал мне чтение курса лекции «Переменные звезды» и велел готовить его полностью самостоятельно. Не смотреть свои конспекты, не смотреть в его план лекции, самому работать. И у меня в первой или во второй лекции был список мыслимых причин переменности звезд. Я вот его сам написал. И в этом списке, горжусь, экзопланеты были. Но я не догадался вот о чем. Вот наблюдение Куро, вот этого самого прохождения экзопланеты. Вот если все это детально осреднить и повысить точность, и вот посмотреть, то если вот это 0,02, то вот это 1/10 звездной величины. Что мы здесь видим? Мы здесь видим фазовый эффект планеты, которая заходит за диск звезды. После этого затмение планеты звездой. Вот о такой причине звездной переменности я не догадался в 1976 году. И это первое с тех пор, вот пока, в чем меня уличили. Оказывается, что внимательное изучение прохождения планет по диску звезд позволяет даже картировать группы звездных пятен. За два прохождения, но если это так называемый горячий Юпитер, если планета сидит близко к звезде, мы можем повторно отнаблюдать ту же группу пятен и оценить скорость вращения звезды. Ну вот это я уже сказал про спутник Кеплер. Главная это его задача – это экзопланеты. На сайте на январь 2740 кандидатов в экзопланеты, но уже журналистам сказано десятки тысяч открытий. Подтверждено 105, причем самое маломассивное из них – это объект вроде Земли. Не очень ясно, может он чуть больше Земли, а может и такой же. В 2012 году было открыто, как побочный продукт, 2165 затменных переменных звезд. И посмотрите, какие здесь получаются вещи. Вот здесь вот вся амплитуда от пика до пика – 0,06 звездной величины. Прекрасная кривая блеска по Кеплеру. А здесь-то амплитуда 0,006 звездной величины. Это совершенно немыслимо маленькая амплитуда. И мы не просто видим, что звезда переменна. Мы видим тонкие детали на кривой блеска. Причем такие детали у затменных переменных звезд ранее не выявлялись. Ну и что получается? Вот по предварительным результатам, которые были опубликованы в 2011 году, из примерно 150 тысяч звезд программы, примерно 60 тысяч периодические переменные звезды и еще 34 тысячи звезд меняются с плохо выраженной периодичностью или неправильным образом. То есть по точности, при точности фотометрии Кеплера можно выявить переменность у 2/3 всех звезд, а мы знаем их миллиард. Вот это уже говорит о том, что мы не сможем дальше по-старому работать над списками переменных звезд. А вот простейшие уже вроде бы вещи. Есть фотографии. По фотографиям работали в 19 веке. А фотографии эти можно оцифровать. А по оцифрованным фотографиям можно попробовать применить современные алгоритмы и поискать переменные звезды. Мы отсканировали одно поле на 250 пластинок. Думаем, ну что-нибудь там откроем, наверное. В поле несколько десятков переменных звезд было известно. Мы ожидали несколько открытий. Открыли мы там около 500 новых переменных звезд. То есть переменные звезды – это очень-очень распространенная вещь. И сведения о звездной переменности сильнейшим образом дополняют наше представление о строении звезды, о ее эволюции. При этом оказывается, что наши представления о статистике переменных звезд совершенно не подтверждаются. Например, вот существуют такие звезды типа дельта-щита с сравнительно большими амплитудами. Здесь, видите, период 1/10 суток. Мы говорили там о полусутках, сутках, а это 1/10 суток, а амплитуда несколько десятых звездной величины. Таких звезд было известно очень мало. В каталоге переменных звезд было 121 штука. В нашем поле, одном поле, составляющем менее 0,25% всей площади небесной сферы, таких звезд оказалось 13 штук. Но это наглая оценка, так нельзя экстраполировать. Но это говорит о том, что мы очень сильно недооткрыли эти звезды. А амплитуда-то не маленькая. Почему недооткрыли? А потому что период короткий. Чем короче период, тем труднее компьютеру его определить. Значит, на сегодняшний день мы почти не умеем автоматически классифицировать переменные звезды. Вот только вот где-то в прошлом году бельгийские астрономы наконец получили метод, где количество ошибок единицы процентов. при классификации, но этот метод еще надо обучать. До сих пор были десятки процентов ошибок при автоматической классификации. А просмотреть все звезды глазами нельзя. Кроме всего прочего, просмотреть кривую блеска часто бывает недостаточно. Ну вот любитель астрономии Самохвалов здесь главный, он в Сургуте живет и дистанционно наблюдает на телескопе на Северном Кавказе. У него там свой любительский инструмент. Вот открыли такую звезду, период 11 суток. Амплитуда 0,3 звездной величины. Звезда слабенькая, 14 величины, поэтому ее не может быть в рентгеновских каталогах. Если бы у нее было рентгеновское излучение, я бы мог ее классифицировать. Без рентгеновского излучения остается развести руками и сказать что-нибудь вот как здесь. Ну, вроде как пятна у звезды с рентгеновской активностью. Итак, когда появятся полные результаты миссии Кеплер, а затем и других подобных миссий, придется полностью пересмотреть все наши знания о статистике звездной переменности. Я на двух заседаниях Международного астрономического союза говорю, ну что, прикрываем наш каталог переменных звезд? Крики из зала, да вы что? Имена вроде Эрлиры, ну все же к ним привыкли, продолжайте. Но миллионы звезд просматривать нельзя. Да кроме того, как вы увидели, понятие переменной звезды постепенно превращается просто в понятие звезды. И тогда, наверное, естественно, создавать гигантские унифицированные звездные каталоги, в которых только небольшая часть информации будет посвящена сведениям о звездной переменности. Наверное, мы к этому идем. А пока существует последнее издание нашего каталога на бумаге, вот оно. Здесь 5 томов собственного каталога и каталог звезд заподозренных переменностей блеска. Вот как сейчас мы можем войти на наш сайт, запросить по имени звезды, по типу звезды ту информацию, которая есть в нашем каталоге. А если вы открыли и изучили переменную звезду по любительским каким-то данным или по дейтамайнингу, то мы приглашаем всех публиковаться в журнале «Переменные звезды». Основная часть есть, прежде всего, приложение. Там берутся, мы берем сообщения об открытиях любых переменных звезд. Единственное ограничение, уважаемые дамы и господа, язык у нас английский и никакого другого. Учите язык, учите матчасть. Ну, на этом я закончу свое выступление.
1: Ну что, дорогие друзья, сейчас традиционно Николай Николаевич ответит на ваши вопросы.
0: Я испугался, как сурдин. Вопросов не будет?
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Основной вопрос астрономии, и не только астрономии, но вообще человечества, откуда мы идем и куда мы идем, и когда это все произойдет, и когда это все было. Как на этот вопрос могут ответить исследования переменных?
0: Валя, спасибо, но это вообще-то провокация. Ну, что сказать? Мы видим среди переменных звезд финальные стадии звездной эволюции. Сверхновые звезды, о которых я сегодня говорю только бегло. Кроме всего прочего, переменные звезды вообще учат нас вопросам звездной эволюции. И прекрасно видно, что наше Солнце подчиняется тем же законам. И еще до того, как оно перейдет к финальным стадиям, кстати, вспышка сверхновой ему, как известно, не грозит, оно все-таки побывает красным гигантом, и на Земле в это время жить будет нельзя. Ну, возможно, что это не конец человечества, потому что, может быть, к этому времени, а это будет через миллиарды лет, может быть, можно куда-то с Земли уйти.
3: Добрый вечер.
0: Настя.
3: Вопрос в следующем. Как вы показали в результате лекции, то есть любая звезда фактически имеет признаки переменности в той или иной степени.
0: Не у всех нашли?
3: Ну, не у всех нашли, и, соответственно, они проявятся, возможно, у тех звезд, которые они нашли, позже проявятся в их эволюционном процессе. Отсюда вопрос, собственно, является ли возникновение периодичности признаками завершения эволюции звезды? Если да, то есть ли какие-то уже об этом предположения? Что...
0: Ну, ответ нет.
3: Нет?
0: Периодичность, первые звезды, у которых открыли периодичность, Мериды, Цефеиды, это поздние стадии эволюции звезд. Но если вы сейчас возьмете звезду главной последовательности, у которой большое пятно, у нее тоже будет периодичность. У молодых звезд, вот туманности Ориона, там есть так называемый NAKED, Tetori Stars, то есть голые звезды типа Тетельца. То есть там не так все затуманено околозвездным веществом, и очень часто тоже видны квазипериодические или почти периодические даже изменения, которые стабильны на протяжении лет. Так что ответ нет.
4: А можно мне, как носителю микрофона, тоже задать вопрос?
0: Конечно.
4: Есть одна замечательная, очень известная звезда Альфа Ориона Бетельгейзе, которая является, насколько я знаю, неправильной переменной. То есть периода там так, как такового нету. Но все последние исследования говорят о том, что мы вполне возможно скоро, но скоро в астрономических понятиях, естественно, может это будет лет через 600, там, через 1000 лет, но все равно в ближайшее время станем свидетелями сверхновой звезды именно в Орионе.
0: Значит, ну тут очень просто ответить. По каталогу, насколько я помню, меня могут поправить мои коллеги, насколько я помню, это полуправильная переменная звезда, то есть какие-то признаки периодичности там есть. Но вы совершенно правы, что среди близких к нам звезд, близких, Бетельгейзе первый кандидат на то, чтобы взорваться как сверхновая. Наверное, человечеству от этого ничего серьезно не грозит, но эффект будет страшно впечатляющий. Она и так звезда первой величины. Величин на 15 ее разгореть – это очень серьезно.
4: Фактически второе Солнце, ну или как минимум Луна.
0: Ну, Луна, да, Луна. Вот там вопрос.
5: Да, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Я, честно, до этой лекции я думал, что переменные звезды – это, скорее всего, пульсирующие. Сейчас я понимаю, что любое изменение блеска звезды, не вызванное атмосферными явлениями, делают звезду переменной.
0: Так.
5: То есть, по большому счету, и причин много. Какие-то внутренние структуры, там пятна, затмения. То есть, если, то есть, вот изучая, то есть, ваша, как бы, деятельность больше направлена именно на каталогизацию звезд? То есть,
0: значит, естественно, если мы занимались одними каталогами, мы бы померли со скуки, поэтому мы занимаемся еще и тем, что пытаемся что-то изучать. А, к счастью, делание каталога тоже предполагает изучение, потому что многие переменные звезды открыли в начале там, 20 века и забросили. По современным данным, просто находящимся в доступе, удается их изучить. У нас есть люди, интересующиеся катаклизмическими, то есть взрывными переменными звездами. Есть люди, которые интересуются цефеидами. У нас есть широкий спектр научных интересов. А каталогизация переменных звезд, то, что нам поручено, эта работа, к сожалению, становится все более неохватной, что я и пытался показать.
5: Позвольте еще один вопрос.
0: Пожалуйста.
5: Есть ли же какое-то понятие по соотношению, допустим, пульсирующие звезды, которые вызваны вот их там пульсацией? Значит, это вот занимает такой-то процент от там периодичных звезд. Там пятна на Солнце, прохождение планет. То есть вот какая-то статистика?
0: Значит, статистика это есть по тем, меньше даже, не для 200 тысяч, а примерно по 100 тысячам звезд. И эта статистика, она в общем, как сейчас выясняется, неправильная. То есть мы знали, скажем, что у нас очень распространенный тип звезды типа Мира Кита, но эти звезды в основном выявлены. Цефеиды – это звезды редкие, они так и останутся редкими, это сверхгиганты. Если вы сегодня возьмете, я показывал даже фотографические данные, и откроете там несколько сот переменных звезд какой-то площадки, то в основном полезут те звезды, которые труднее открывать. Затменные переменные звезды, в особенности с узкими минимумами. И их количество радикальнейшим образом недооценено в существующих каталогах. Пятенная переменность, по-видимому, почти у всех звезд существует. То есть это тоже очень высокий процент. То есть то, что в старых каталогах написано, что больше всего мерид и затменных, в отношении мерид, то есть звезд типа Мира Кита, неправильно. Этих звезд на самом деле далеко не так много в общем населении нашей галактики. Ну и общее правило. Чем выше светимость, тем меньше таких звезд. А начинали со сверхгигантов. В книжке Кукаркина «Исследование старения и развития звездных систем на основе изучения переменных звезд» сейчас меня выбило из головы, 47-й это год, ребят, 47-й, по-моему. Там говорится, что переменные звезды вообще благодатные объекты для исследования, потому что большинство из них обладает высокой светимостью. Сегодня мы знаем, что это неправда. Вспышки на красных карликовых звездах, я о них сегодня совсем не говорил, это жутко распространенное дело, просто потому, что красных карликовых звезд больше всего.
5: То есть получается, что мы только в начале пути.
0: Конечно. Когда только 2% знаем.
5: Спасибо и удачи вам.
0: Спасибо. Там еще есть вопросы, терпите.
6: Вопрос чисто теоретический, но, наверное, тоже интересный. А какие последствия для планетарной системы наличие такого соседа, особенно если он меняет размеры и температуру?
0: Значит, что я вам на это скажу? Спутник Кеплер открыл некоторое количество уже планетных систем в двойных звездах. Это тоже могут быть переменные, если сбоку посмотреть. У них страшно запутанные орбиты, и жить там, наверное, трудно. Если в системе раздулся красный сверхгигант, то, наверное, жизнь оттуда либо ушла, либо погибла. А если у вас сидит в планетной системе такая милая звезда, как Солнце, с амплитудой переменности в несколько тысячных звездных величин, то, как вы, наверное, заметили, жить можно. Вон там, Роман.
7: Давайте я без микрофона, чтобы подождать. Скажите, Москва, вот вы рассказали о методике, которая позволяет в современном мире давать огромное количество сравнительными временами переменных звезд. Соответственно, зоопарк этих звезд растет с неимоверной скоростью.
0: Увы.
7: Увы. Или к счастью.
0: Или к счастью.
7: А можно ли, из базируясь на современном огромнейшем массиве, сказать что-нибудь о систематическая и статистическая разница зоопарков звезд в нашей галактике и не в наших галактиках. То есть зависят ли звездные, законы звездных эволюций, химсоставы, судьбы звезд, соответственно, судьбы их окружений, от того, в какой галактике эта звезда имела счастье родиться?
0: Ну, ответ такой. Это, в общем, не вполне моя тема, но в переменных звездах тоже есть на это ответ. И ответ, безусловно, да, зависит. Вот имеется два Магеллановых облака, большое и малое, сегодня мы их видели. Они отличаются по среднему содержанию тяжелых элементов в звездах. И они колоссально отличаются по наличию в них так называемых аномальных цефеид, то есть звезд типа Бейль-Лапласа. Это звезды, похожие на цефеиды, но продолжающие цефеиды в сторону коротких периодов. Это не звезды типа Эролира, они на другой эволюционной стадии, они поярче. Так вот, в большом Магеллановом облаке, если я не путаю, их нету, или почти нету, а в малом их много. То есть в разных галактиках заметно отличается состав переменных звезд.
8: Разрешите вопрос от дилетанта, что ли, связанный с тем, что, о чем упоминалось вот в вашей лекции. То вы упоминали о взрывах сверхновых, которые наблюдали, допустим, Тихо Браги и Кеплер, да, в свое время.
0: Да.
8: То есть надо полагать, что фактически эти взрывы сверхновых произошли за много лет до того, как их астрономы наблюдали на Земле.
0: Конечно.
8: То есть можно ли обоснованно предполагать или утверждать, что какие-то из звезд, которых мы видим сейчас, да, можем наблюдать на Земле, в реальности уже не существуют?
0: Ну, если брать звезды в широком диапазоне звездных величин, ответ, я думаю, да. Но астрономы привыкли мыслить, вот, что мы сейчас видим, вот это сейчас. На самом деле, вы, конечно, правы. И когда мы сейчас смотрим на Бетельгейза, мы не знаем, есть он там или нет. Вот то, о чем спрашивал Климковский. Может быть, он уже рванул.
8: То есть уже мог произойти взрыв сверхновой,
0: да,
8: который,
0: да,
8: мы увидим,
0: да,
8: только,
0: да,
8: через,
0: да,
8: много лет.
0: Поскольку там, я не помню сейчас сходу расстояние, но это все-таки много световых лет. Когда он вспыхнет, некоторое время до нас должен дойти свет. Мы будем видеть по-прежнему этот красный переменный сверхгигант. А там уже была сверхновая.
8: Ну да, то есть и Бетельгейза может не существовать. Вот в данном,
0: может быть, момент, может быть. Я не буду утверждать, что он существует. Но вот вы сейчас, если была погода, вышли бы и его увидели. Не думаю, что он вспыхнул, пока мы с вами рассуждаем.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: А вы можете как-то вот рассказать вот эту историю изучения переменных звезд в каких-то таких кратких этапах? Вот, например, как наблюдение звездного неба. Был этап, когда люди наблюдали просто глазом. Потом они использовали...
0: Не, ну я пытался это все вот именно так и рассказать. Значит, до до 1600 года только новые. Мы сейчас знаем, что часть из них новые, часть сверхновые. Наблюдение глазом. Примерно об ту же пору, 17 век, тут уже начинаются телескопические наблюдения, но телескопическими наблюдениями переменных звезд долго никто не занимался. Открывали яркие переменные звезды, открывали вот после Мира Кита, было там это Орла, Дельта Цепея, это все звезды доступные невооруженному глазу. Первый каталог переменных звезд опубликовал в 18 веке Пигот, тот самый сосед Гудвига. В нем было 12 звезд. В середине 19 века в каталоге было 18 звезд. После этого начался проект БД, то есть стали сотни тысяч звезд заносить в каталог. Поэтому открыли несколько десятков перемен. В конце 20 века перешли на фотографические методы. И слабые звезды, фотографические методы, где-то в начале 20 века перевалили через 1000. В момент передачи каталогов переменных звезд от немцев к Советскому Союзу было известно около 10 тысяч переменных звезд. А после этого фотографический метод был основным, потому что когда наблюдали фотоэлектрическим точным методом, то мерили одну звезду. Когда появились панорамные ПЗС-детекторы, то скорость открытия переменных звезд резко возросла именно благодаря этому. Оценка существует, что через 10 лет счет известных переменных звезд может пойти на миллионы.
10: Большое спасибо за интересную лекцию. У меня два разных вопроса. Один, первый, как можно определить тип переменной звезды? Какие для этого нужны дополнительные измерения, кроме измерений плеска ее? Ну, вот вы говорили, что нужна хотя бы в рентгеновском диапазоне.
0: Это для некоторых типов. Значит, да. Я 80% всех переменных звезд я тип могу сказать по краевой блеску. Вот, но 20% я затруднюсь. Хорошо бы иметь спектр знать, спектральный класс. Хорошо бы знать измерение лучевой скорости. Хорошо бы знать измерения в рентгеновском диапазоне. Не повредит знать, есть ли избыточное излучение в инфракрасной области, которое свидетельствует о полевых оболочках. И так далее, и так далее, и так далее. Много. Но 80% я на глаз скажу.
10: То есть просто по графику светимости, да, просто, можно просто определить, да, почему меняется,
0: да,
10: яркость?
0: 80% скажу, но не больше. Все?
10: А второй вопрос такой простой, наверное. Можно ли предсказать взрыв сверхновой звезды?
0: Пока не умею.
10: Спасибо.
1: Ну что, дорогие друзья,
0: все, по-моему, да?
1: Вопросы исчерпаны. Николай Николаевич, большое спасибо за прекрасную лекцию.

дорогие друзья, коллеги. Сегодня у нас разговор про так называемые суперконтиненты. В сущности, так в истории Земли называются массивы континентальной земной коры, которые в некоторых случаях и в разные эпизоды истории Земли сливались в единое пространство. Вообще этот разговор следует начать вот с чего, что континент в понимании, как и океан, геологическом и в понимании географическом – это совершенно разные вещи. Что такое континент в понимании геологическом? Это участок земной коры, который характеризуется континентальным строением. То есть в основной своей структуре земная кора, которая на континентах в среднем мощностью порядка 30-40 километров, она складывается из трех основных слоев, назовем их так. Самый нижний, да, называемый базальтовым, но, правда, только лишь на том простом основании, что скорость прохождения сейсмических волн, то есть благодаря геофизическим методам, она примерно соответствует океаническим базальтам, которые кристаллизуются на дне Мирового океана. А вышележащий, так называемый гранитно-метаморфический слой, который состоит из метаморфических пород, ну, например, гнейсов, там, слизистых сланцев, прорванных интрузиями самого разнообразного состава. Ну и, наконец,

на поверхности у нас лежит слой осадочный, тот, который сформирован по большей части за счет экзогенных процессов, то есть тех, которые происходили в морях, океанах, по большей части в виде осадконакопления за последние, скажем так, полмиллиарда лет. Экзогенные процессы – это что? Это деятельность атмосферы, это деятельность водотоков на суше, например, рек, ручьев, это деятельность ледников, конечно. Ну, собственно, весь этот материал он сносился в моря. А моря в геологическом понимании океана, вот это тоже не то же самое, что в географии. Это участки земной коры, которые характеризуются строением океаническим, где отсутствует вот этот вот самый гранит и метаморфический слой. К пониманию этого пришли далеко не сразу, конечно же, и даже долгое время вся геология делилась на континентальную и морскую. Поэтому, когда геолог подходит к берегу моря, и волны накатывают на его ноги, это совершенно не означает, что вы вошли в океан в геологическом понимании. Океаническая кора, она простирается по большей части на достаточно больших глубинах, порядка 4-5 километров в среднем. В некоторых случаях она может являться даже и сушей, как, например, в Исландии, как, например, там на территории Азорских островов. И вот континентальная кора, она ограничена так называемой бровкой шельфа. Шельф или полка по-английски – это, собственно, ограничение коры континентальной. И вот на сегодняшний день бровка шельфа, она находится где-то там вблизи отметки минус 200 метров. То есть на вот такой глубине. Соответственно, континенты у нас на некоторую глубину погружены, ниже уровня мирового океана. Уровень океана – это такая величина непостоянная. То есть это вот очень зыбкая субстанция на самом деле, потому что уровень океана менялся. По разным причинам, в разное время это происходило, вот, и амплитуда колебаний мирового океана, ну, она, по всей видимости, достаточно велика. Возможно, она даже составляет там, ну, может быть, какие-то даже первые километры. И происходило это в разные эпохи, когда либо на континентах не было никаких полярных шапок, либо этими ледниками покрывались чуть ли не все, да, вот, территории тогдашних континентов. Такое тоже бывало. Это ситуация, неоднократно повторявшаяся на Земле, которая называется «Земля-снежок», когда ледники доходили чуть ли не до экватора. И вот любой континент, он состоит из разновозрастных блоков. Достаточно поглядеть на геологическую карту, где мы с вами найдем так называемые кротоны. Вот. Это греческое словечко означает власть, сила, значимость, что-то вот такое. Короче говоря, это наиболее древние участки континентов, превышающие в своем возрасте в одних случаях 2 миллиарда лет, в других случаях 3 миллиарда лет. И в подавляющем большинстве, в пределах кротонов, находятся так называемые кристаллические щиты. Это те участки земной коры, где обнажен фундамент. Фундамент у нас состоит как раз вот из этих самых гранитогнейсов, по большей части. Вот. И означает это то, что любой кристаллический щит, он на протяжении вот этого всего долгого времени испытывал многолетние поднятия. Они очень небольшие по величине своей, это какие-то доли миллиметров в год. Но денудация, то есть процессы, связанные с физическим, химическим выветриванием, разрушением механических обломков, выносы их в аквариум, в окраинные бассейны. Поэтому вся эта территория оголяется. Так можно в буквальном смысле перевести вот это латинское слово «денудацию», «оголение». И вот до понимания, что периодически у нас участки континентальной коры собирались в одну кучу, прошло довольно-таки много времени. Следует начать всю эту историю
ну, наверное, издалека, что земная твердь, она не всегда была такой, какая вот, какую мы наблюдаем ее сейчас. Ну, еще в античные времена, ну, как минимум с Аристотеля, было известно, что мы находим морские раковины достаточно высоко в горах. И объяснение этому, в общем, было вполне логичное, что, по всей видимости, земная твердь, вот она периодически, бывает, совершает вертикальные движения. Подобные же обобщения делались и позднее, вот, и даже тогда, когда вроде бы как религиозная составляющая преобладала в науке. Тут надо понимать вот какую вещь, что в средневековой Европе, что в раннем новом времени, все-таки наука, она была сосредоточена по большей части в монастырях. Очень многие короли раннего средневековья, ну, каких-нибудь варварских королевств, они не умели даже подписываться под документами. И письменностью, как таковой, владели по большей части монахи. И вот даже просвещенные государи, там, типа там, того же Карла Великого, да, вот они едва-едва там умели подписываться. Поэтому наука, она была неотделима от религии. Вот монахи небережно собирали тексты, которые уцелели с античности. И поэтому очень многие из них читали, разумеется, труды античных философов вот о том, что у нас Земля, она такая непостоянная некоторым образом. Поэтому надо понимать некоторым образом психологию человека средневековья. Тогда существование Бога, оно было, что ли, непреложной истиной. И в этом, в общем, никто не сомневался. И вот ученость появляется в монастырях. И вот первые европейские университеты, они практически все появились в монастырских стенах. Какой мы не возьмем, хоть Кембридж, хоть Оксфорд, хоть Сорбонну, хоть Хайдельберг. Вот все они изначально были в монастырских стенах. Очень многие великие ученые нового времени, которых мы почитаем как основателями, да, естественной научной дисциплины, возьмем того же Исаака Ньютона. Вот. Мы его почитаем как отца небесной механики, вот, но сам себя он считал теологом, по большей части. Вот. Человеком, который во многом изучает, конечно же, деяния Господа, и никак иначе. А свою деятельность он, в общем-то, считал хобби скорее. Наверное, как-то так. Но вот на протяжении нового времени начинают накапливаться интересные такие вот знания. Ну, во-первых, картографический материал появляется достаточно точный. И когда, ну, скажем так, завершается эпоха великих географических открытий, стало понятно очертание континентов. Ну, вот и вот нам известен, может быть, он не первый, но нам известен как первый человек, вот, который предположил, что берега Восточной и Южной Америки некогда вплотную соприкасались с западными берегами Африки, исходя из, ну, в общем-то, сходства этих самых береговых линий. Естественно, он объяснял это совершенно другими причинами, нежели сейчас. Вот. Это был некто Абрахам Артелий, фламандский географ, картограф. И вот он писал, что, по всей видимости, описание гибели Атлантиды у Платона, вот, оно относится как раз к тому времени, когда вот эти вот самые два континента, Африка и Южная Америка, разошлись. Таких людей было много, которые писали о том, что, возможно, это не случайное совпадение. Один из других был знаменитейший английский философ Фрэнсис Бэкон, который в своем «Новом Органоне» писал о том, что нельзя не видеть очевидное, что между Америкой и Африкой некогда, по всей видимости, не существовало пролива. Дальше что? Дальше геология развивается своим ходом, и уж само-то название геология, она вообще прозвучала в современном контексте только лишь в конце XVIII века.
впервые это в современном контексте произнес Жан-Анри де Люк. Это швейцарский геолог, который занимался изучением строения Альп. Ну и начало 19 века – это тоже время таких вот великих обобщений. Должен сказать, что очень часто самые значительные открытия в науке делаются отнюдь не профессиональными специалистами. Вот. И в геологии тоже так получилось, что начало науки как таковой, а геология все-таки самая молодая из естественных наук, делалось дилетантами, причем дилетантами великими, я бы сказал. Ну вот, один из отцов биостратиграфии, некто Уильям Смит, он был вообще горным инженером, то есть все-таки он занимался другими вещами, прямо не связанными с геологией. И, по крайней мере, он, ну, одним из первых, наверное, обратил внимание, что можно сводить достаточно удаленные между собой разрезы по сходству ископаемой фауны. И вот у него было немало коллег, вот, которые были такими же великими дилетантами. Ну, среди таких можно назвать, например, Джеймса Хаттона, шотландца, который вообще сельский врач и священник по совместительству, вот, который писал, что подавляющее большинство горных пород созданы огненным жаром Земли. Вот, потому что он исследовал родную Шотландию, он бывал в Италии, он бывал во Франции, он видел извергающуюся Этну. А, скажем, в других местах Земли, ну, например, в той же Германии, вот работал некто Авраам Гутлов Вернер, вот, который считал, что подавляющее большинство горных пород морского происхождения, вот, и награждал он этим статусом даже базальты, считал, что это перекристаллизованный морской осадок. Была такая великая геологическая битва, великие геологические споры, так еще иначе называется в науке. И вот битва плутонистов, возглавляемая некоторым образом неформально Джеймсом Хаттоном, и битва нептунистов, возглавляемая Вернером, привела к тому, что вот научный мир некоторым образом раскололся. А что у нас было с самого начала? При этом должен сказать, что по-прежнему, да, все-таки в науке преобладало религиозное сознание. То, что Земля прожила гораздо большую историю, вот, чем указано в Библии, чем эти самые 6 тысяч библейских лет, вот, так это всерьез, наверное, прозвучало только лишь у еще одного великого дилетанта, Чарльза Лайли, который любительски занимался геологией. Подчеркиваю, любительски, потому что основная его деятельность, она была сосредоточена в юридической практике. Он был адвокатом. Он получил юридическое образование, а вообще естествознанием интересовался всегда, вот, с детства там начиная, собирал какие-то коллекции насекомых. И геологической деятельностью он стал заниматься, ну, уже будучи юношей, наверное. Исследовал себе ту же самую Шотландию. Ну, кстати, много где успел поездить. Он был человеком путешествием, бывал в Европе, бывал в Северной Америке. Вот где-то вот к началу 30-х годов, это 30-е, примерно 33-е годы, когда он публикует частями свой самый, наверное, цитируемый труд, который называется «Принципы геологии». Переведен он на русский язык, кстати. И вот к чему приходит Лайль? К тому, что, по всей видимости, Земля живет очень давно, и не надо оценивать ее в каких-то там библейских годах. То есть тем самым вы понимаете, что происходит в течение первой половины 19 века мучительное отделение науки от религии. В некоторых случаях это продолжается и до сих пор, конечно же. Вот, что нельзя религиозными догмами объяснить все происходящее на Земле. И вот Лайль производил самые разнообразные расчеты. Ну, за какое там время, допустим, образовалась там меловая толща где-нибудь там в районе Дура. Вот, и счет пошел уже на миллионы лет. Поэтому Лайль называл как раз десятки миллионов лет той самой адекватной цифрой, которая говорила бы о том, что, ну, по всей видимости, все-таки мы живем на долгоживущей планете. Лайль был необычайно популярен, несмотря на то, что
Он был любителем, тем не менее, авторитетом считался величайшим. И даже некоторое время его чуть ли не заставили стать президентом Лондонского геологического общества. Вот. Но в конце концов он все равно отошел от этого дела. Ну, во всяком случае, Англия, она была некоторым образом местом, где вот была сосредоточена передовая геологическая мысль. И вот Лайль считается отцом так называемого униформизма. Так это называется в Великобритании. Учение, которое возникло с его помощью, которое предполагает, что современными процессами можно объяснить все происходившее в прошлом на нашей планете. Тогда как через Ла-Манш, напротив, жил не менее авторитетный человек, чуть раньше, правда, Лайля, более взрослый его коллега, это барон Кювье, который считается отцом катастрофизма. Вот вам еще один геологический спор великий, да, вот между катастрофистами толка, да, Кювье, и униформистами Лайля. Кювье, в отличие от Лайля, мало куда ездил. Вот он исследовал преимущественно окрестности Парижского бассейна. Ну и что он там видел? Вот он там видит один слой, там одна какая-то фауна, второй слой выше лежащий, там другая фауна, третий слой, там третья фауна. Ну, не иначе, как капризное божество делает какую-то там биосферу, вот, а потом уничтожает по собственной прихоти. Как-то давно уже этот вопрос даже исследован лингвистами, что вот слово «катастрофа» в английском языке и, скорее всего, в русском тоже имеет больше эмоциональный оттенок, чем во французском. То есть для англичанина и для русского катастрофа – это что-то большое и ужасное, а для француза, ну, это как бы так, можно и пережить. Поэтому катастрофизм был обязан появиться во Франции, а униформизм, по всей видимости, в Англии. В Англии все так величаво передвигаются по Лондону, как известно, да, изящно. И что? Глядя просто-напросто на манеру, да, разговора, на манеру передвижения, очень многое можно судить. Так вот, вот у нас середина 19 века. В дело включаются уже те, которые называют себя геологами. Кстати, геологами называют себя все-таки в большей части Европы, за исключением Германии. В Германии себя называли геогностами. И геогностами себя называли, кстати, не в России, потому что российская геологическая школа, она по происхождению немецкая. Появляются первые геотектонические гипотезы. И вот одна из таких первых – это то, что некогда разогретая Земля, она испытывает так называемую контракцию, то есть сжатие, гравитационное сжатие. И от этого у нас на планете вот имеется вот тот рельеф, который у нас есть. Горы, впадины. Издалека посмотреть на Землю, да, вот такая сморщенная такая вот поверхность. Поэтому с точки зрения философов, геологов середины 19 века, по всей видимости, мы имеем дело именно с этим. И вот автор гипотезы контракции, некто Эли де Бумон, француз, вот, который надолго, на самом деле, оставил свой след науки. Как ни странно, в учебниках геологических гипотеза контракции задерживалась чуть ли не до середины 20 века. Вообще этот феномен на самом деле описывал известный социолог, философ Томас Кун, вот, который написал в 60-е годы свою знаменитую книжку «Структура научных революций», где вот главная мысль такая проскальзывает, что устаревшие модели, гипотезы, они не уходят сами собой под давлением, ну, каких-то новоприбывших фактов. Не поэтому совсем, а потому что, как бы это цинично ни звучало, из жизни выходят носители этих самых старых идей. Вот только поэтому. Вот и поэтому учебники, вот они отстают в некотором отношении от передового края науки. Это не только геология касается, какого угодно, любого раздела науки, какой мы ни возьми. Почему гипотеза контракции умерла, само собой? Потому что уже к
концу XIX века стало понятно, что у нас на планете есть огромное количество разрывных структур. Ну, сейчас они в науке, например, называются рифтовыми. Вот у нас много есть таких впадин, да, которые образовались как раз за счет разрывов самой земной коры. Ну, та же Байкальская, там впадина Танганьика какая-нибудь в Африке, там Рейнский какой-нибудь грабен, который нельзя объяснить вот этим самым наморщением. Ну, сначала старались перемирить одну и другую, да, гипотезу, но не получалось. Потом появляется следующая модель, которую мы называем геосинклинальной теорией. Ну, в сущности, это слово, оно до сих пор еще живо в науке, но, правда, оно носит уже другую смысловую нагрузку, не такую, которую это слово носило в конце XIX века. Суть в чем? Суть в том, что ранее бывшие океанические участки становятся континентальными. Каким образом? Существует долгая фаза осадка накопления в Синем море и океане, потом, значит, на этом месте у нас происходит интенсивное складкообразование, возникает горно-складчатая система, которая достаточно быстро разрушается, ну, в геологическом масштабе, конечно. Ну и на этом месте, в конце концов, формируется уже континентальная кора современного типа. Эту гипотезу развивали на протяжении, ну, наверное, века минимум. И самое интересное, что она дожила в Советском Союзе гораздо дольше, чем в остальных местах земного шара. Ну, так странно. Такое было активное сопротивление. И вот в конце XIX века накапливается достаточно данных о том, что действительно когда-то отдельные континентальные массивы были едины. Ну и по большей части это считывалось состроение, да, ну допустим, какого-то западноафриканского участка и восточно-южноамериканского. Либо по сходству фаун, тех же самых континентальных. И вот один из первых людей, который вообще ввел понятие суперконтинента, это был австрийский геолог Эдуард Зюс, автор замечательной книжки «Лик Земли», тоже переведенной на русский язык, вот, где он вводит такое понятие «Гондвана». На основании того, что в отдельных частях некогда бывшей Гондваны мы находим одинаковую флору позднепалеозойскую, состоящую из голосеменных. То есть это территория сегодняшней Африки, Южной Америки, Индии, Австралии. Ну, сейчас к этому комплекту добавилась еще Антарктида, потому что тогда, естественно, она еще в той степени не изучалась. И вот почему Зюс выбрал именно такое название? На самом деле он действовал в русле широко распространенной традиции, которая была, ну, наверное, века там, с начала 19-го. Вот, и ввели ее замечательные английские геологи, это Адам Седжвик и Родерик Импи Мёрчисон, которые, ну, для начала, да, вот они известны тем, что они определили существование систем кембрийской, силурийской, впоследствии девонской, потом уже другими людьми была выделена каменноугольная система на территории все той же самой Великобритании. Так вот, традиция она какова? Называть соответствующий стратон, ну, в данном случае кембрийскую систему, по ее наиболее, по его наиболее древнему географическому названию. Например, да, Кембрий был назван Кембрием, потому что сама система описана на территории Уэльса, а древнеримское название Уэльса – это Камбрия. Силурийская система выделена была там же и тоже в русле той же самой традиции, только в данном случае речь идет не о географическом названии местности, а названии наиболее древнего народа, который там когда-то жил. В данном случае это кельтское племя силуров, охотников, скотоводов. Девон назван так по одноименному графству в Южной Англии. А каменноугольная система, она была выделена на основании, ну, некоторого, что ли, некоторые литологические особенности, что там вот у нас есть прослой каменных углей. Вот, и
Таковые имеются залежи каменного угля и в Европе. Уж поскольку английские геологи, разумеется, работали в некотором контакте с французами, с немцами и так далее. Вот поэтому эта эпоха, она обозначила была таким образом. Это совершенно не означает, что угли накапливались везде по всей планете. Конечно, нет. Они накапливались только лишь в тогдашних тропиках. Но вот эта вот традиция, она соблюдалась на протяжении всего остального времени и соблюдается она на самом деле сейчас. Так вот, уж поскольку речь шла о южных континентах, у Зюса, напоминаю, Африка, Южная Америка, Австралия, Индия, то надо было выбрать какое-то название географическое, которое бы вот, лежало бы в русле этой традиции. Вот. Но почему-то вот, Зюсу не пришло в голову как-то назвать это иначе. Вот он выбрал название племени древнего, которое некогда проживало на территории Индии. При этом, какими он пользовался источниками? Да, ведами, чем же еще? Вот. Переведенными, по всей видимости, на немецкий язык. И там он находит вот это вот название Гонды. В итоге появляется название такого обширного континентального пространства, которое характеризуется сходством флористическим, фаунистическим, которое вот в английской интерпретации звучит как Gondwanaland. Ну, назвал и назвал. И с этим названием, в сущности, живем до сих пор. Хотя вот геология – наука консервативная, и поэтому вроде бы есть основания некоторые названия поменять, но нет, уже все привыкли. Так вот, откуда словечко-то взялось? Выяснилось, что это совсем не само название племени. Это уже потом выяснили историки, лингвисты, что так их назвали племена, пришедшие с севера, арии. За обычай надевать на гениталии разные украшения. Ну, вот в традициях некоторых древних народов, вот это до сих пор на самом деле сохраняется. Возьмите там ту же самую Новую Гвинею какую-нибудь. Так вот, в оригинале, в переводе с санскрита, на санскрите точнее, да, вот это вот слово звучало «гувандавана». На самом деле в этом слове слышатся индоевропейские корни. Вот, скажем, корень «гов», да, вот это корова, да. Ну, скажем, в украинском языке сохранилось слово «говяду», да, а в русском языке есть слово «говядина». Корень «анд», да, означает принадлежность к какому-то мужскому началу. Короче говоря, весь этот древний континент вот, назван, вот видите, по такой очень своеобразной и даже пикантной причине, если угодно. Ну, привыкли и привыкли, ладно. Так вот, Зюс, как себе представлял Гондвану? Он представлял ее с обширными континентальными мостами, то есть через ту же самую Атлантику, через Индийский океан. Поэтому представляете, да, какой огромный континентальный массив. Ну и в тогдашнем представлении геологическом было так, что, ну, по всей видимости, какие-то участки земной коры, они испытывают деструкцию, опускаются ниже уровня моря, становятся дном океана, ну и тем самым связь между этими отдельными континентальными участками, она прерывается. И вот с таким представлением, на самом деле, мы жили очень долго. Я до сих пор помню учебники геологические, изданные в 60-х годах, где вот приводится вот эта вот самая зюсовская картинка. Проходит еще какое-то время, и появляется еще один великий дилетант. Звали его Альфред Вегенер, это немецкий геофизик, метеоролог, который занимался еще чисто любительски исследования геологическими. И в начале 20 века, где-то там года там, 10-12, он приходит к убеждению, что, по всей видимости, наверное, правы его предшественники. Я не знаю, читал ли он, потому что Фрэнсиса Бэкона мог не читать, Александра Гумбольдта, кстати, ученика Вернера, он тоже мог читать, уж поскольку немец. Вот, где, собственно, прямо сказано, что вот каким-то насильством, да, вот эти вот континенты, они были раздвинуты в разные стороны. Он предлагает свою модель.
что континенты, по всей видимости, медленно и печально перемещаются прямо-таки по океаническому ложу. Механизма он никакого особенного не предлагал, за исключением того, что он предполагал, что виной всему, ну, наверное, ротационные силы, которые возникают при вращении самой Земли. Его книжка о происхождении материков и океанов, она была опубликована 4 раза, кажется. Вот, по-моему, последнее издание вообще посмертным было. Вот, сам он погиб достаточно молодым человеком в 50-летнем возрасте в Гренландии, где велась геофизическая разведка. Он хотел измерить толщину льда. И Вегенер остался, ну, не то чтобы забыт на долгое время, но на самом деле у него были сторонники, правда, из числа очень немногих геологов. Таковые были в Южной Африке, например, известнейший южноафриканский геолог Александр Детойт. Таковые были и в Северной Америке, и даже вот созывалось совещание как раз по поводу вегенеровской модели еще в 20-х годах. И вот тогда, конечно же, в соответствии с куновской моделью, его сразу же все раскритиковали. Ну, прежде всего, с позиции физики, конечно, потому что сдвинуть многотонную такую, там, многомиллионно-тонную махину и по дну такого океана, вот это такой вот физический нонсенс, чтобы, что ли. Несмотря на немногочисленную поддержку, вот как-то так запомнился тогда, вот к 30-м годам, геологической общественности, как человек, который вот, ну, такой чудачествует, что ли. Потому что и так всем известно, как у нас Земля развивается. Но, тем не менее, факты продолжают накапливаться интересные. Дно Мирового океана к тому времени было очень плохо известно. И даже еще в начале 60-х годов писали о том, что дескать, дно Мирового океана мы знаем хуже, чем поверхность Луны. Но это все же не совсем правда, потому что дно Мирового океана начало особенно активно изучаться после Второй мировой войны. И тоже понятно почему. Шла холодная война. И у потенциальных противников, у НАТО и Варшавского договора, основная ставка делалась на подводный флот. Чтобы хорошо функционировал подводный флот, надо, разумеется, очень хорошо знать дно, его строение. И поэтому была проведена беспрецедентная работа в 50-е годы и советскими учеными, и американскими по изучению этого самого дна. И тут, на самом деле, вскрывается масса обстоятельств, вот, которые на тот момент, ну, шокировали, что ли, геологическую общественность. Что, оказывается, у нас океаническое дно растет. Сам процесс был назван спреддингом, от английского spread – раздвигать, расширять. Вот, то есть расширение океанического дна. Каким образом оно происходит? Было принято, что, по всей видимости, у нас выплавляется в центральной, так называемой рифтовой долине, середины океанических хребтов любого океана, магматическое вещество, которое откладывается на внутренних склонах этой долины. Тем самым у нас земная кора разъезжается, как 2 конвейера. Впоследствии, конечно, возникает вопрос, ну хорошо, допустим, у нас площадь океанической коры растет. Почему в таком случае у нас не увеличивается поверхность самого земного шара? Потому что это бы другое противоречие включило. Потому что у нас в таком случае должна меняться величина земного тяготения. Этот парадокс был разрешен другой гипотезой, которую назвали гипотезой о субдукции, то есть подвиге излишка океанической коры под континентальной. То есть тем самым происходит своего рода круговорот камня в природе. Рождается эта океаническая кора в океане, в центральных ее частях, и уничтожается она в так называемых зонах субдукции, которые подчеркиваются системами глубоководных желобов и соседствующих с ними островных дуг, ну, либо кордильер, как в случае с обеими Америками на Западе. Ну, при всех
противоречиях, которые накопились к сегодняшнему дню, я не хочу сказать, что тектоника литосферных плит в том виде, как она есть, вот это совершенно идеальная рабочая модель. Ну вот лучше ничего не придумали. Вот. И сама эта гипотеза, она была сформулирована американскими же учеными. Это Гарри Хесс, океанограф. Некоторое время он был доцентом в Принстонском университете. И его более молодым коллегой, морским офицером и тоже океанографом Робертом Дитцем. Отечественная наука плохо это принимала, ну, в том числе, наверное, по политическим причинам. Вот, я учился в 80-е годы, и я выслушал, разумеется, две модели на лекциях от разных преподавателей. Вот, и поэтому, ну, не то чтобы каша в голове, конечно, возникала, но, конечно же, я понимал, что, ну, на самом деле, истина, наверное, за какими-то более новейшими открытиями. Дальше. Дальше эта гипотеза тектоники литосферных плит начинает подтверждаться новыми фактами, и эти факты, по большей части, уже из сферы новых технологий. То есть появились GPS-технологии, и уже стали понятны векторы смещения этих самых литосферных плит. И тогда вот вспомнили про всех предшественников, вспомнили про Вегенера, вспомнили про Александра Дютойта, вспомнили про Уилсона, который некогда тоже американский исследователь, который предложил гипотезу образования Гавайских островов и их продолжения на северо-запад в виде так называемой подводной императорской гряды. Ну, в сущности, это такая цепочка вулканов, самый южный, да, вот, вулканический остров, это, собственно, остров Гавайи с несколькими вершинами вулканические, причем это активно действующие вулканы. Ну, те из вас, кто следит за средствами массовой информации, знают, что вот один из вулканов, Килауэ, вот он извергается чуть ли не каждые 2 года, и вообще там озеро кипящей лавы в его кратере имеется. К несказанной радости американцев, площадь этого острова увеличивается каждый год на какие-то там километры. И вот, кстати, этот остров – это самая крупная гора, которая у нас есть на Земле, вот суммарная ее высота, наверное, там километров 10 или около того. Вот. Но обычно среди таковых называется какая-нибудь Джомолунгма, но нельзя забывать то обстоятельство, что он находится в достаточно высоком подножии. Поэтому как геоморфологическая единица остров Гавайи – это вот реально самая крупная гора, получается так. Ну и нельзя сказать, что тектоника литосферных плит она победно так это шествует по планете. Противоречия есть, противоречия, касающиеся механизма субдукции прежде всего. Все-таки, да, мы, если мы погрузимся в какую-то глубь истории, там, какую-нибудь архею, то у нас планета бы выглядела совершенно другим образом. Ну, все-таки аккреция вещества, она в течение всей истории Земли происходила. На Землю падали и падают метеориты, осаждается космическая пыль. Поэтому масса, а стало быть, размеры планеты, по идее, должны расти. Вот мы приближаемся к нашей финальной теме. Зная, что у нас на планете происходит эта самая тектоника литосферных плит, а стало быть, разные участки континентальной земной коры либо оказываются в непосредственной близости друг к другу, либо находятся достаточно далеко. Ну и сегодня выделяют огромное количество стадий, которые в науке называются суперконтиненты. Супер в каком смысле? Совсем не в том смысле, что он большой, а в том смысле, что все имеющиеся участки континентальной коры, вот, они сгруппированы в одном месте. При этом, на всякий случай, еще раз напомню, что понятие континента и океана у геологов и у географов все-таки разные вещи. Но вот, скажем, есть такой остров Кергелен в южной части Индийского океана. Кора там континентальная, хотя это и остров. Есть, например, такие Сейшельские острова. Там тоже гранитно-метаморфическая подушка в основании этого участка земной коры. А вот есть такое местечко, скажем, в Африке, так называемый Афарский треугольник. Это суша. Вот мысленно
или по карте. Попытайтесь совместить оба побережья Красного моря, которое тоже молодая рифтовая структура. Задвиньте Аравийский полуостров по часовой стрелке обратно. И у вас самый южный, ну, юго-западный, что ли, выступ, да, Аравийского полуострова, он перекроет маленький участок Африканского континента. И вот то самое место перекрытия – это участок развития океанической коры, там, где у нас, собственно, находится тот самый Фарский треугольник. Не говоря уже про Исландию, Азоры, Галапагосы и что-то там такое еще. Поэтому, возвращаясь к теме суперконтинентов, вот, мы должны понимать, что многообразное крошево участков континентального строения вот, в некоторых случаях собиралось вместе. Почему так происходило? Тоже отдельный вопрос для науки большой. Самое главное то, что мы имеем дело с явлениями цикличными. Но эти циклы, они давали довольно-таки разные продолжительности, как оказывается. Ну, вот если Зюс говорил о Гондване, впоследствии появилось еще одно название, которое характеризует поздний палеозойский континентальный массив. Это так называемая Лавразия. Так, кстати, и назвал Александр Дютоит еще в 30-е годы. Ну и первым континентом, суперконтинентом, который был, в общем, описан, это была все та же самая Пангея. Само словечко в русле уже обозначенной традиции придумал Вегенер. И вот эта самая Пангея, она состояла из двух частей, некогда слившихся. Южная часть – это Гондвана, то есть Зюс это понимал эдак, вот, а Вегенер это понимал так. Вот. И вот эти вот два суперконтинента сливаются, и разделены они были некоторое время океаном, который сейчас называется Тетис, который по большей части раскрывался уже в последующей эпохе, уже в Мезозое. То есть Гондвана – это южная часть этой самой Пангеи, Лавразия, соответственно, северная. Лавразия – слово образовано от Лаврентии, это древнее название материка, которое образовано от реки Святого Лаврентия в Канаде. Да, поэтому механическое совмещение Лаврентии и Евразии, вот у нас получилась эта самая Лавразия. И уже в вегенеровские времена было понятно, что мы живем на разных фрагментах этой самой развалившейся Пангеи. Развалилась Гондвана, в меньшей степени развалилась Лавразия, и даже более того, у Евразии, сегодняшнего континента, есть один гондванский кусок. Это Индия, которая ударилась в пузо Азии и продолжает туда втыкаться дальше. Собственно, Гималаи, Гиндукуш – это вот как раз те горные системы, которые были сформированы как раз в зоне стыка. И даже земная кора некоторым образом там удвоена чуть ли не вдвойне. То есть там поверхность Махаравичища, так называют геофизический раздел между земной корой и мантией, вот он находится там на 80-километровой глубине. И вообще это все так называемая коллизионная зона. Коллизии в геологии называется как раз зона столкновения континентов, которая маркируется горными системами. И вот строение подавляющего большинства участков континентальной коры, мы таких вот шовных коллизионных зон находим много, что означает, что в геологическом прошлом неоднократно происходили подобные столкновения. Естественно, Пангея собралась в кучу не сразу, совсем не сразу. И отдельные ее части, они начали собираться еще в середине палеозоя. Вот рубеж Силура и Девона, он знаменуется как раз образованием так называемый каледонит. Ну, в том случае, если вы касались геотектонических циклов, вы наслышаны, раз существует такой вот каледонский тектоно-магматический цикл. Как всякий цикл, он двухфазный. То есть первая фаза, она такая спокойная в тектоническом плане, характеризуемая
достаточно энергичным образованием морских осадков. Уровень океана тогда высокий, значительная часть континентов тогда притоплена под водой Мирового океана. Как правило, климаты выровненные, в полярных районах полярных шапок нет. Ну и вот эти вот длинные периоды, они сменяются короткими относительно. Я не буду сейчас называть цифры, потому что опять ошибусь, потому что я до этих самых миллионов лет считать не умею. Уж простите меня, это к математикам, не ко мне. Ну, в общем, примерно там по сегодняшним оценкам 400 с какими-то копейками миллионов лет назад состоялось вот это вот самое столкновение. Столкновение чего? Столкновение вот этого вот континента Лаврентия, будущая Северная Америка, но еще, правда, без Апалачей и без скалистых гор с кордильерами, с чем? С континентом Балтика, то есть это вот нынешняя Восточная Европа. Без Урала, без Причерноморских степей, без Западной Европы и без территории Норвегии. И вот на фронте столкновения возникает как раз вот эта вот самая Каледонская складчатая система. Разные обломки, которые мы видим по разные стороны Атлантики. В Европе это Шотландия и Северная Ирландия. Собственно, почему каледониды названы каледонидами? Это вот Каледония, древнее название Шотландии. Заметьте, в русле все той же самой старенькой геологической традиции, которую Седжвик с Мерчисом заложили. Это скандинавские горы, которые приходятся на большую часть Норвегии. Это горы Торнгат, восточной Гренландии. Это Ньюфаундленд и северная часть Апалачи. Вот это то, что, собственно, мы называем каледонидами, которые сформировались как раз на вот этом вот стыке. Почему? Потому что происходило закрытие. Ну, в рамках тектоники литосферных плит мы обязаны говорить, что закрылся океан в результате субдукции. Палеогеография называется Епетус. Вот. То есть, тем самым, да, вот мы наблюдаем вот эту вот самую сборку Пангеи. А дальше что? А дальше у нас происходило постепенное причленение Гондваны вот к образовавшемуся комплекту на севере. А далеко не все участки земной коры континентальными стали сразу. Потому что в рамках тектоники плит все-таки мы должны понимать, что участки континентальными становятся именно в результате формирования вот этих вот самых складчатых поясов. Поэтому посмотрим мы на тектоническую карту Земли, и мы увидим разновозрастные складчатые пояса, которые названы в соответствии тоже с некоторыми географическими эталонами. Байкальский, Каледонский, Гиацинский, Кимерийский, Альпийский. Ну, вот последний текущий этап, он связан как раз с терминальной фазой вот этого вот последнего альпийского тектоно-магматического цикла. И поэтому вот эта вся полоса Альпид, вот Пиренеев на западе, через Альпы, Балканы, Апеннины, Турцию, Загорскую Хрут, Гиндукуш, Гималайи и туда дальше в Юго-Восточную Азию, вплоть до Новой Гвинеи. Это вот как раз вот такая вот обширная коллизионная зона, связанная как раз с движением Африки, Индостана, австралийской плиты, то есть она вообще единая на самом деле по некоторым воззрениям, вот как раз туда, вот куда-то на север. Ну и сейчас мы можем судить об этих движениях, в том числе и по GPS-наблюдениям, конечно. Вот. Ну и давайте погрузимся с вами в очень-очень далекие времена, до которых я тоже считать не умею. Это архей, причем, по всей видимости, не самый ранний. То есть это в сегодняшнем языке геологическом называется неоархейская эра. То есть это вот конец, скажем так, того периода, когда мы, собственно, наблюдаем вот создание хоть какой-то, да, континентальной коры. И вот название это континент получил сравнительно недавно, называется он Ваальбара, опять-таки в русле той же самой геологической традиции. Это тоже слово составное, так же, как и Лавразия. Получилось оно из названий древних участков кристаллических щитов,
на африканском континенте. Это так называемый Кап-Валь, это территория нынешней Южноафриканской республики. И местечко с названием Пилбара, это в Западной Австралии. И вот современные палеогеографы, они реконструируют этот вот древний континент. Хоть он и супер, но он маленький, потому что, по сути дела, он объединяет в себе относительно два небольших района. То есть, по всей видимости, это как раз наиболее древние участки земной коры континентального типа. Вот. Ничего не бывает вечным, и Вальбар прожила там какой-то своей жизнью из вот этих вот составных кусочков. И следующий континент формируется уже в еще более позднеархейскую эпоху, и называется он Ур. Ну, это от немецкого словечка, означающее первоисточник, оригинал, что-то такое. И вот тогда участками вот этого континента являлись все те же самые части будущей Гондваны. То есть там поучаствовала и Африка, в том числе Мадагаскар, и Индия, и Австралия. То есть опять у нас все это дело собирается в кучу. То есть у нас площадь континентальной коры растет. В принципе, если мы посмотрим на, допустим, территории той же самой Северной Америки, легко убедиться, что вот у нее есть так называемый кротон, да, вот это вот так называют основания некоторые, да, самые древние североамериканского континента, там, где территория Лаврентийского кристаллического щита, по большей части приходящаяся на территорию Канады. С востока мы находим так называемые каледониды и герциниды в виде Апалачи и окрестностей. А с запада скалистые горы, которые появились только лишь, как складчатые структуры мезозои, ну и, наконец, кордильеры, которые на самом западе. Да? То есть получается, что любой континент у нас как бы нарастает частями. Вот. И вот в конце архея у нас возникает этот самый Ур. Маленький, но суперконтинент. Хотя площадь его была меньше, ну, допустим, там той же территории Австралии, что ли. И вот в конце концов, самый конец архея приходится уже на формирование следующего суперконтинента под названием Кенроленд. Вот это еще более крупная группировка, куда входят части кротонов, в том числе будущей Евразии. То есть появляется тот участок, который становится один из кротонов Сибири. Появляются китайские участки таких вот платформ. И, наконец, появляется тот участок, который мы называем континент Балтика, вот, который тоже составной, вот, по крайней мере, в строении щита кристаллического, который мы называем Балтийским, там тоже достаточно много коллизионных зон. И получается, что в кучку-то, да, сначала собралась сама Балтика, а потом, в конечном счете, образовался этот самый Кенроленд. И вот само это название, вот оно объединяет тоже вот несколько таких вот африканских названий. Вот интересное наблюдение. То есть у нас самые древние участки земной коры, которые относятся именно как раз к континентам южным. Там, получается, земная кора континентального типа у нас древнее. И вот когда как раз существовал этот Кенроленд, сформировалось, по всей видимости, самое первое крупное оледенение на тогдашней планете. По всей видимости, континент тогда был покрыт по большей части льдами. Во всяком случае, этот момент, он отмечается одним из существенных несогласий. В геологическом языке это перерыв очень крупный в горных породах, которые тогда формировались. Ясное дело, что мы имеем дело с породами очень сильно метаморфизованными. Но, тем не менее, признаки несогласия все-таки они хранят. И вот, что происходит дальше. Дальше уже протерозой. И вот где-то вот в интервале от 1,5 миллиардов лет назад, где-то до 1,8, что ли, у нас формируется
палеоконтинент под названием Нуна, который, как вы догадались, уже больше по площади. Вот. И включает на себя уже новообразованные участки земной коры континентального типа.

происходит чуть более миллиарда лет назад, когда собирается континент, который сейчас называется в палеогеографии Родиния. Слово, предложенное американцем Марком Макменоменом, от русского слова «родина». И вот эта вот родина, большая-большая, вот она омывалась единым таким океаном под названием Мировия. Тоже от русского слова, от слова «мир». И вот Мировия существовала тоже недолго, какие-то там сотни миллионов лет. И в конце концов, следующая сборка уже происходит, ну, скажем так, вблизи рубежа Вент-Кембрии под названием Панотия. И вот это самое Панотия, вот, это вот еще один такой этап, да, когда континенты у нас образуют вот такой вот гигантский участок земной коры. И в сущности это был предпоследний, наверное, раз, вот, когда континенты у нас собирались в какой-то единый массив. И вот из этого сел какое наблюдение. Получается, что механизм тектоники литосферных плит был запущен достаточно давно, но не сразу. По всей видимости, все-таки начало архея – это время довольно-таки энергичной дифференциации вещества внутри тела планеты. Поэтому как только у нас эта самая дифференциация появляется на ядро, мантию и все прочее, вот этот механизм начинает запуск. Что нужно для этого сделать, чтобы этот механизм заработал? Ну, конечно, нужен там температурный градиент. Когда у нас ядро окончательно разогрелось до этих самых 5-6 тысяч градусов, вот, наверное, с этого момента и можно говорить об этом. И вот начинаются конвективные потоки в верхней мантии, вот, которые начинают собирать континенты в одном месте, в том случае, если вертикальные потоки вещества в мантии начинают это дело все растаскивать, это все в разобранном состоянии, в конце концов, оказывается. И вот, наконец, палеозоя у нас приходится формирование Пангеи, с которым мы, в сущности, и начали. Спросите вы, конец ли это история? Ну, конечно, нет. Вот. Еще солнышку светить долго. Тектонические процессы на планете не закончились. И поэтому в каком-то там обозримом геологическом будущем, ну, какие-то цифры называются, порядка там 200-250 миллионов лет, у нас соберется все опять в единый континентальный массив. У нас закроется Атлантика, по всей видимости, и индоавстралийская плита, она еще вожмется дальше в тело Азии, Африка уже будет представлять собой единое целое с Европой, и Антарктида там где-то до кучи там прилепится. И вот этот будущий континент называют либо Пангея Ультима, последний, что не очень оптимистично, вряд ли последний, либо Амазия. Да? Вот, опять-таки, составное словечко, в общем, догадываетесь, почему так названо. Поэтому этот процесс, конечно же, цикличный. Земля живет долго, вот, и до тех пор, пока не остановился вот этот вот механизм тектоники литосферных плит, периодически мы будем иметь дело с самыми разнообразными конструкциями разных участков континентальной коры. Но при этом надо помнить о том, что сама континентальная кора, она навсегда запоминает те коллизионные участки, где как раз у нас вот эти вот литосферные плиты сталкивались. И в некоторых случаях они наследуются. Скажем, Атлантика, вот она как минимум дважды раскрывалась у нас. Поэтому вот по этому самому шву вот, мы наблюдаем структуры не только каледонские, но и герцинские, допустим, да, более поздние, которые формировались как раз во время сборки Пангеи. Накладывается ли эта история на какие-то изменения объема самой планеты? Ну, скажем, были такие отечественные исследователи, Хайн и Милановский, которые допускали то обстоятельство, что

Земля у нас пульсирует. Соответственно, сборка суперконтинентов – это как раз эпохи сжатия. Не по Лидебамону, нет. Там другой механизм предлагается. А эпохи увеличения, да, объема земного шара за счет гравитационного разуплотнения, наверное, у нас все это дело расходится. Был еще один такой великий еретик из числа замечательных геологов. Это Уоррен Кэрри, австралиец, который по началу своей биографии был активным сторонником тектоники литосферных плит, а потом от нее отошел по разным причинам. И вот он известен, прежде всего, как автор публикации, которая свидетельствует о расширении Земли, начиная как минимум с Юры. Но у нас нет доюрской океанической коры. Принято считать, что вот она, вся доюрская океаническая кора, поглощена в результате той самой субдукции. Но у Кэрри-то какие вопросы? Ну хорошо, ребята. Вот чисто вот по теории вероятности. Вот. Почему вот именно Юроны все это дело ограничили? Неужели хоть в каком-то месте Земли не уцелел бы кусочек юрских, да, участков океанической коры? Это раз. Колоссальные у меня были претензии к механизму субдукции. Что вот раз уж у нас океаническая литосфера подвигается под континентальную, стало быть, и не очень понятно, почему у нас глубоководные желоба вообще в рельефе существуют, потому что там, по идее, должны сгружаться рыхлые океанические илы. И да, на самом деле мы мало где в глубоководных желобах видим какие-то деформированные, да, илы. То есть это, по идее, да, должна быть зона сжатия, да, вот. А там мы видим структуру, скорее напоминающую структуру растяжения, потому что по своей морфологии глубоководные желоба, они вот похожи на грабины, то есть круто падающие разломами по своим бортам. Короче, вопросы, вот они достаточно количественно накопились. Впоследствии тектоника литосферных плит сформулировала такую идею о так называемых аккреционных призмах, которые формируются как раз на фронте континентального участка литосферной плиты, которая двигается, соответственно, навстречу океанической. Вот. Это достаточно неплохо разработано, и более того, в некоторых местах это тоже недурно изучено. Вот. Но вот, как вы видите, еретические идеи не появляются постоянно. И вот, возвращаясь к тому же самому Томасу Куну, я не уверен, что мы сейчас имеем дело с окончательной моделью, несмотря на все замечательные достижения геологов, которые работали сначала в океанах, потом, соответственно, в тех пространствах, которые представляли собой бывшие океаны. Сейчас у нас Земля переживает сложные времена. У нас сейчас конец Олимпийского тектоно-магматического цикла, у нас на планете ледники, у нас низкий уровень океана. Да и сами мы некоторым образом продукт этой самой эпохи. Вот, потому что все существенные изменения в биоте, они как раз происходили вот в такие вот узловые моменты. Доживем до этой амазии, там мы посмотрим. Спасибо за внимание.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Когда мы понимаем атмосферные процессы лучше, чем метеорологи, потому что каждый, кто на обсерватории работает, он локальную атмосферу знает гораздо лучше, чем метеоролог, который большими площадями мыслит. С одной стороны, это хорошо, что мы под атмосферой, она нас от радиации спасает. Со всех других сторон плохо. Ну вот, давайте подумаем. Так видна Луна во что? В какой оптический прибор? А? Ну вот, все смотрели на Луну. Вот такие детали, в какой прибор видно?
1: Бинокль.
0: Хороший бинокль, правильно. В очень хороший бинокль, да. 12-16-кратный. И никаких проблем. Берем телескоп. Тоже хорошо. Еще лучше, пожалуй. И тоже никаких проблем. Резкость, четкость, все на месте. Ставим другой окуляр. И уже начинаются какие-то сомнения. Может, у нас грязный окуляр? Да нет, вроде чистый. А что такое? Какая-то дымка начинает проявляться. Ставим еще более... Какой? Короткофокусный или длиннофокусный окуляр, чтобы сделать увеличение побольше? Стоп. Коротко или длиннофокусный окуляр ставим?
2: Длиннофокусный.
0: Так. А ведь уже первый семестр подходит к концу. Мы почти профессиональные астрономы. Короткофокусный окуляр ставим. Отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра – это что? Тихо. Это увеличение телескопа. Но картинка сразу размывается. А почему? А вот почему. Когда делаем киносъемку, понимаем, что это не телескоп дрожит, это воздух бурлит у нас перед объективом. И никогда в самых лучших условиях мы не увидим даже на Луне, которая вот под боком от нас, детали мельче 1 километра. Ну, иногда в хороших горных обсерваториях полкилометра увидим. Вот, значит, надо думать, звезды при небольшом увеличении, хорошие точки, мелкие, а при большом увеличении, вот эта звезда в поле, в фокусе телескопа. Кошмар? Кошмар. Но обратите внимание, вот сейчас она остановилась, это, конечно, кадр остановился, а не звезда, она будет продолжать прыгать. Видите, что изображение звезды состоит из маленьких отдельных точек, которые принято называть спеклами. Это на самом деле дифракционное изображение звезды. Вот если бы не было атмосферы, объектив нашего телескопа создал бы изображение звезды вот такого размера, и оно бы не прыгало. Мельче не может создать, дифракция все равно его размоет. Но представляете, с небольшой, давайте еще посмотрим, с небольшой экспозиции у нас изображение звезды в фокусе вот такое получится. Она же еще прыгает, да и спеклы там друг от друга отпрыгивают. Каждый спекл – это элементарное изображение звезды, построенное кусочком объектива, на который приходит более или менее плоский волновой фронт, прошедший через какое-то место в атмосфере. А остальные спеклы – это свет, прошедший через соседние области атмосферы, а там воздух по-другому устроен, перемешаны холодные и теплые слои воздуха, и уже в другом месте попадает на объектив телескопа, и в другом месте в фокусе телескопа возникает изображение звезды. Значит, с этим кошмаром надо как-то справляться. Через пару лекций мы узнаем, как можно с этим справиться. А пока вот то, что нам атмосфера портит, мы видим. Атмосфера – это разные слои воздуха, имеющие разные температуры, движущиеся относительно друг друга, перемешивающиеся, турбулентные, постоянно живущие. И вот они движутся. Если объектив маленький, на него попадает один элементарный лучик, прошедший через какие-то конкретные области атмосферы. Все равно будет прыгать изображение. Оно будет небольшое, но прыгать будет и при определенной экспозиции размажет вам в фокусе звезду. А если большой объектив, он захватит сразу несколько лучей, которые через разные области преломились по-разному. Ну, вот такая еще более неприятная картина будет. Нам про атмосферу надо знать следующие пять ее свойств. Во-первых, у нее не абсолютная прозрачность, не все проходит. Даже в оптическом диапазоне, вроде бы она прозрачна, все равно. Даже в зените, когда мы смотрим, 20% света поглощается, а у горизонта 99%. Сумеречные явления. Что такое сумерки? Что такое сумерки? Это когда что?
1: Это когда солнце еще до конца не зашло за горизонт.
0: Нет, это еще день. Но а вот еще... когда солнце уже зашло за горизонт, а небо еще подсвечено. Вот это сумерки. И какие мы три типа сумерек различаем? Кто помнит?
2: Гражданские, солнце.
0: Солнце ниже 6 градусов – это конец гражданских сумерек. Ниже 12 градусов под горизонтом – конец навигационных. А что значит навигационные? Что при этом?
2: Когда можно различить на воде небо.
0: Яркие звезды, да, яркие звезды. А уже 18 градусов, это уже темнее не будет. Куда бы оно ни опускалось, темнее не будет. А почему не будет темнее? А потому что атмосфера еще и сама светится. Днем ультрафиолетовый солнечный свет расщепляет молекулы, а ночью они начинают объединяться, и молекулы, и электроны с атомами, и высвечивают, атмосфера светится сама. Рефракция. Это преломление солнечного, ну вообще световой волны, светового луча, изменение направления в процессе преодоления атмосферы. Ну и дрожание мы видели, дрожание изображения в фокусе за счет турбулентных движений воздуха. Вот, пожалуйста, в зените видим довольно слабые звезды. Это очень хорошее небо, кстати, высокогорная пустыня в Аризоне. А у горизонта видим только яркие светила, а слабые уже не видим. Попробуйте дома решить такую задачку. Наверное, уже решали. Во сколько раз толща атмосферы меньше в зените, чем у горизонта? Вот это вот в зените, а это количество воздуха у горизонта, который преодолевает свет, идущий от звезд, ну, практически уже касающихся горизонта. Вот отношение этих двух. Вы удивитесь. Потрясающее число. Огромное. Естественно, поглощение очень большое. Ну, как нам убедиться в свойствах атмосферы? А можно на нее из космоса посмотреть. Смотрим в оптическом диапазоне. Ничего себе, прозрачное, видим континенты, видим море. Да, процентов 20 под облаками покрыто, ну куда от них денешься. Но есть места, где облаков практически нет. Ну вот в Калифорнии нет, а в Андах чилийских нет. Они тут останавливаются. Хорошо, да и вообще хорошо. Почти со всей Земли видим космос, потому что мы из космоса видим Землю в оптике. Смотрим на Землю в ближнем инфракрасном диапазоне. Хуже, но еще терпимо. Калифорния видна, Анды чилийские видны, а для астрономов это какие места? Почему вот мы часто говорим про калифорнийские и про чилийские горные вершины? Там большинство астрономических приборов стоит. По крайней мере, крупнейших в мире. Потому ну, вот убедились, что в ближнем инфракрасном диапазоне это предпочтительные места. Смотрим в дальнем инфракрасном диапазоне, что видим? Ничего не видим. Видим сплошную атмосферу, а под ней ни кусочка, по-моему, ни кусочка. Да, никаких контуров, материков, ничего не видно. Для тех, кто изучает атмосферу, это замечательный метод изучения воздушных потоков. А для астрономов это конец наблюдений. В дальнем инфракрасном диапазоне с Земли в космос ничего не видно. Потому что из космоса ничего туда не проходит. Вот. Ну, строение атмосферы, я думаю, напоминать вам не надо. Мы живем в тропосфере, на самолете летаем в стратосфере. Ну, а дальше слои, куда ракеты подпрыгивают, геофизические, вертикально взлетающие. Или термосфера, это уже... практически космос, там летает МКС, но еще выше всякие спутники. Вот это хороший график, тут, во-первых, англоязычные термины, а во-вторых, четко показан ход температуры. Мы же понимаем, температура падает с высотой в том случае, если снизу ее что-то подогревает. Поэтому теплый воздух поднимается и охлаждается. Расширяется адиабатически, охлаждается. Что подогревает в тропосфере? Поверхность Земли. Солнечный свет почти целиком проходит, нагревает Землю, она нагревает воздух, он поднимается и охлаждается. Вот еще один слой, где воздух, очевидно, вот этот слой, очевидно, имеет какой-то источник энергии, потому что дальше он свободно поднимается и охлаждается. Какой источник энергии вот тут? Тоже солнечные лучи, но те, что к поверхности пройти не смогли, а застряли вот здесь. Это слой озона. Ну, здесь максимальная плотность, просто потому что плотность воздуха большая. Тут поменьше плотность, ну, так и нагревать почти нечего. В общем, где-то от 25 до 50 километров это озон, О3, поглощает ультрафиолет солнечный и тоже подогревает воздух. Дальше уже практически свободно улетают молекулы, ну или атомы, или ионы в космос. И у кого больше кинетическая энергия, тот дальше подпрыгивает. Поэтому тут рост температуры уже не связан с источниками энергии. Источники кончились. Просто быстрые молекулы выше подпрыгивают. Воздух тянется далеко. Этот снимок сделан с шаттла американского. Летал он на высоте 400-450 километров. Мы видим, что полярные сияния еще над ним. И они, правда, очень далеко тянутся, и до 600 километров. А МКС на какой высоте летает? 400-420. То есть она летает в верхних слоях атмосферы, а вовсе даже не в космосе. Ну, полярные сияния – замечательная штука. Но о них геофизики вам будут рассказывать. Смотрим, наслаждаемся. А что тут еще, кроме полярных сияний, нам разреженный светящийся газ демонстрирует? Ну, посмотрите внимательно.
2: Комета?
0: Конечно, вон комета летит. Тоже разреженный светящийся газ. Тоже под действием солнечных лучей. И это под действием солнечных быстрых частиц, протонов, тоже светится воздух. Дневных явлений в атмосфере довольно много. Они нам кажутся, что хорошо знакомы. Но кто не видел радугу? Все видели. Некоторые видели две радуги, а некоторые даже три. Кто видел тройную радугу? Молодец. Могла бы объяснить, как радуга получается вообще?
1: Там, в капельках воды преломляется свет.
0: Так.
1: И вот.
0: А почему внутри радуги светлее, чем снаружи? Обычно в школьных учебниках, там физики, даже природоведения, рисуют цветную полоску. Говорят, вот в капельке она как призма сработала. А тогда почему внутри светлее, чем снаружи? Радуга не такая простая штука. Оптика радужных явлений – это интересная область. Учили?
1: Учили, они как-то, наверное… Они же не только преломляются, они еще и отражаются, наверное.
0: Ну, конечно, они два раза, а иногда и три раза отражаются, капельки, полное внутреннее отражение. Если это не капельки, а уже замерзшие кристаллики, там по-другому, конечно, преломляется свет, и получаются явления. Радугу мы видим, когда источник у нас солнце за спиной, а капельки впереди, да? А в кристалликах преломляется намного сильнее свет, они почти все шестиугольные, и там возникает гало. Ну, вот это луна, это лунное гало. Ну, такие же бывают гало у солнца. В зависимости от того, как кристаллики льда ориентированы в атмосфере, некоторые хаотически прыгают, а длинные кристаллики, они падают и ориентируются осью своей вертикально. Мы разные типы гало видим. Вот круглое гало радиусом 22 градуса и почти горизонтальное, еще вот тут добавочное. Это модель, это численная модель, это не снимок. А вот вам, пожалуйста, честная фотография гало. Ну, там все не поместилось в кадр, сложили два кадра. Теория совпадает с практикой. Лунное гало тоже бывает. А вот обратите внимание, вот эти вот места, они более яркие, чем остальная часть гало, потому что пересекается горизонтальное и круговое. Эти места называют, ну, по-разному, по-русски их, по-моему, называют ложные солнца. по-английски, как их по-английски называют? Знаете, sun dogs, собачки солнечные. А вообще-то научное название паргелии, ну, как сопровождающие солнце, да? Или луну, вот вам, пожалуйста, moon dog. Один, конечно, дог, потому что, видимо, тут облачко с кристалликами случилось, а с другой стороны, а может, это другой, я не знаю, кто фотографировал. Прозрачность воздуха, чем выше в горах обсерватория, тем лучше, естественно, меньше над головой остается воздух. Это наша Тяньшанская обсерватория, она над Алматой, там ледовый стадион такой замечательный, Медео, с фантастическим льдом. А наша обсерватория чуть повыше, там 2-метровых телескопа стоят. Ну, была наша, стала казахская, конечно. Мы ее построили, ГАИШ. Но когда Советский Союз поделился на отдельные части, мы ее потеряли. Ну, много чего потеряли. И в Узбекистане потеряли. Ну, ладно. В общем, хорошая обсерватория. И вот, пожалуйста, вам два графика прозрачности атмосферы. 100% поглощается свет, где бы вы ни находились, на равнине или в горах. Ну, не очень высоко в горах, если это, короче, там 350 нанометров, это уже ультрафиолет, и озон его поглощает целиком. А в оптической области, ну, где-то от 400 до 650 нанометров, более или менее прозрачная атмосфера. Но все-таки смотрите, как сильно влияет высота наблюдения на прозрачность. Когда вы на горной обсерватории, там не очень большая высота, около 3 километра. Прозрачность высокая, поглощается 10% света, а на равнине 25-30% света. Есть смысл подниматься в горы. Ну а дальше в инфракрасной области молекулы уже начинают, конечно, поглощать, но все равно можно найти между полосами поглощения молекулярными окна прозрачности, и в них в ближнем инфракрасном диапазоне наблюдают довольно удачно, можно там кое-что увидеть. А это более длинноволновая область, видите, миллиметры. На очень высокогорной обсерватории сделано это наблюдение, проведено, это Мауна Кеа. Где эта обсерватория находится? На Гавайях, на острове Гавайи. Там 4 километра высота. И все равно в этой длинноволновой области мы окон прозрачности видим немного. А еще в более длинноволновые туда и не стоит даже соваться. Там вообще сплошные молекулы все поглощают. Ну, это вот примерно то же. Когда вам придется выбирать место для строительства новой обсерватории, вы будете обращать внимание, по крайней мере, на два параметра. Во-первых, вероятность облачности в ночное, ну, если вы солнце наблюдаете и в дневное время, но в основном, конечно, в ночное время. Вот замечательная карта. Синяя – это низкая облачность, красная – это высокая. Понятно, что наиболее привлекательное место – это Антарктида, конечно. И да, в Антарктиде сегодня, по крайней мере, американские, французские и китайские астрономы вовсю наблюдают. У нас там пока ничего нет. А дальше идут эти субтропические пояса, сплошная облачность. И вот вам, пожалуйста, Сахара, арабские страны. Есть там большие обсерватории? Оказалось бы, облаков-то нет над Сахарой. Все ночи идеально прозрачные. А попробуйте найти там хоть одну обсерваторию. Как-то не хочется там строить. Ну, во-первых, гор там нету. А в Израиле, правда, есть не очень высокие горы, и там наши ребята кое-что построили. Там, например, находится самая низко расположенная в мире обсерватория. Она примерно на 40 метров ниже уровня Мирового океана, вблизи Мертвого моря. И наблюдают, потому что там хороший прозрачный воздух. А вот, пожалуйста, Калифорния и Анды чилийские. Облаков почти нет там и там. Второй параметр – влажность атмосферы. Облаков может и не быть, а паров воды в атмосфере все равно может быть довольно много. Но Антарктида, как всегда, чемпион. Там вообще самая сухая атмосфера, но холодно и работать противно. И тяжело там, дорого очень все завозить. Но где перспективные места? О, замечательно, Тибет. давайте там строить обсерватории. Абсолютно сухой воздух. Есть обсерватории на Тибете? Одна есть. Индийские наши коллеги построили. Теперь кусают локти. Там почти невозможно работать. На высоте около 5 километров они построили. Хотя могли бы и на Эвересте построить. Но это сложновато. А, кстати, как Эверест называется на местном языке? Эверест – это европейское. А в переводе что означает слово «джамалунгма»? Ну-ка, переведите.
1: Не
0: помню. «Мать ветров».
1: Да, мать...
0: Понятно?
1: Да.
0: Все, можно было бы дальше не думать о строительстве обсерватории там. Поэтому там не работают. А где работают? В Калифорнии и идеальное место. Чилийские Анды. Опять мы пришли к чилийским Андам. А вот те самые сумеречные явления. Солнце под горизонтом, а еще небо достаточно светлое. И что видно? А кроме планет почти ничего не видно. Это я из своей кухни фотографировал. Но думал, что Юпитер у меня в кадре, а он оказался за пределами кадра. Жалко. Но вот он вот тут буквально на срезе. Замечательный парад планет. Планеты видны, а звезд еще нет. Атмосфера светится не только из-за того, что Солнце из-под горизонта верхние слои освещает, и там рассеянный свет мешает нам наблюдать. Она еще светится сама. Вот, пожалуйста, с МКС снят верхний слой атмосферы, который светится. Но вообще сумеречное явление – это вот мы тут, а Солнце под горизонтом, но оно еще в верхних слоях атмосферы немножко рассеивает свет. Но есть всегда сумеречный сегмент неба. Вот здесь на западе или там на северо-западе летом самый яркий. И довольно темный сегмент неба, противоположный от Солнца стороне, на востоке или там на юго-востоке. Вот там довольно темно, там уже можем наблюдать. Чем выше мы поднимаемся, тем дольше солнечные лучи будут нас доставать после захода Солнца. Вот облака, которые Солнце достает, погрузившись даже на 10, 12, 15 градусов под горизонт. Это где же должны быть эти облака, на какой высоте? Это мой снимок, я им горжусь. С балкона снимал. Это серебристые облака. Дни летнего солнцестояния, конец июня. Я живу на юге Москвы, значит, снимок сделан в сторону центра, там все фонарями подсвечено, солнце где-то вот тут вот. Оно на северо-западе зашло, через несколько часов на северо-востоке взойдет. Оно сейчас вот тут, глубоко, а облака хорошо подсвечены. Почему? Потому что они на высоте около 90 километров над землей. Где-то там 85-90 километров. Что же это за облака такие? На этих высотах вроде уже космос. Откуда там чего? А оказывается, именно на этих высотах разрушаются мелкие метеороиды, метеорные пылинки. Они примерно на этой высоте сгорают, но все равно какие-то твердые частицы от них остаются. И вот там на высоте от 80 до 90 километров слой обогащенный всякими мелкими твердыми частицами, атомами металлов, там натрий есть, об этом мы еще поговорим. Натрий – это очень хорошая штука. И там конденсируются пары воды, которые воды там уже, можно сказать, и нет. Но когда появляются центры конденсации, мелкие частицы, эта самая вода все равно конденсируется. Довольно вредная штука эти серебристые облака. Они очень красивые, да. Кто видел, кстати, серебристые облака? Молодцы, почти все. Смотрите, а летом где-нибудь в час ночи или в пол первого ночи на север, не каждый год, но обязательно раз там в 2-3 года увидите шикарное зрелище. Чем же они мешают астрономам? Ну, когда светятся, мешают, но никто и не будет в этом направлении наблюдать на север. Мы же на юг наблюдаем всегда. Посмотрите, какая у них структура. Периодическая. И вот представьте себе, если это не дни летнего солнцестояния, а какая-нибудь осень глубокая или зима глубокая, то солнце так глубоко под горизонтом ночью, что оно не подсвечивает даже такие высокие облака. И они плывут по небу незамеченными. Они очень прозрачные. Ну, Луна, ладно, она их пробьет. Где-то там у меня было изображение. О, звезда, вон она. То есть просвечивает, просвечивает. У них примерно 1% света поглощают, 1-2% света. Когда они ночью плывут по небу, вы их не заметите глазом. И были у нас в нашей практике случаи, наводишь телескоп на звезду, и звезда начинает периодически мигать. Открытие. Короткопериодическая переменная. Потом смотришь и соседнее, тоже так же мигает. Это вот полупрозрачное облако перед звездой плывет. Чтобы этого избежать, делаем теперь двух, а иногда и трехлучевые фотометры, которые одновременно наблюдают три, или, ну, обычно две все-таки, рядом расположенные звезды. И если они синхронно мигают, то можете выбрасывать эти наблюдения в архив, ну, вообще в мусорную корзину, потому что это облака проплывают перед звездами, а никакие сами звезды не меняют близко. Но красиво, согласен. Вот еще, пожалуйста, с МКС снята атмосфера глубокой ночью, слои на высоте 80-90 километров и чуть повыше еще сами светятся. А как выглядит спектр излучения черного ночного неба? Игорь Челенгарян, вы его помните, он к вам приходил в начале семестра, а будучи еще, кем он тогда был? А, студентом еще был, на БТА, он такой крутой, что его на БТА пускали. Студентам, он снял спектр ночного неба. То есть звезд вообще нет. В объективе черный кусок неба. Спектр есть, потому что небо светится. Ну, тут понятно, вот чем отличается обозначение вот этой линии магния от вот этой азота? Какими-то квадратными скобочками, да? Что такое квадратные скобочки? О чем они говорят? А оптика у вас еще не была, да? По физике. Так обозначают запрещенные линии. Что значит запрещенная? В лаборатории вы никогда не увидите эту линию излучения азота. Ну и другие атомы тоже имеют свои запрещенные линии. Почему? Это переход, который совершается с квазиустойчивого уровня, стационарного уровня. То есть электрон туда заброшен, и сидит там. Может сутки сидеть, а может 10 лет сидеть, пока упадет обратно. Но в лабораторной установке атом летает и обязательно стукнется в стенку или в соседний атом и разрядится, отдаст эту энергию возбуждения не в виде кванта, а просто в виде тепла. Такой переход второго типа. Значит, только в очень разреженной и протяженной газовой среде могут эти линии проявляться. Потому что атом летает, летает, летает, в конце концов он надоедает, он разряжается, электрон переходит на нижний уровень. Значит, это говорит о том, что в крайне разреженном газе рождаются такие линии излучения. Они запрещены для лабораторных спектров, но в космосе они как раз, как правило, самые яркие. Хорошо, а это что такое? У нас что, в атмосфере ртуть? Пары ртути? Это чем же мы дышим? Нет, конечно. Откуда та линия излучения ртути могла взяться на темном небе? А? Ртутный горизонт на БТА не используется. Нет. Сегодня в больших городах фонари ночного освещения уже, как правило, полупроводниковые, да? Диодный свет. Еще недавно фонари были такие желтовато-оранжевые. Помните еще такие фонари? Это натриевые, там пары натрия светятся. А еще до этого были фонари голубовато-беловатого такого света. Там как раз пары ртути светились. В больших городах их уже убрали. А в маленьких селах они еще остались. А вокруг обсерватории, как правило, больших городов нет, а маленькие горные селения есть. И там стоят эти древние ртутные белые фонари. И вот эта линия ртути поначалу казалась, ой, как плохо, что нам фонари соседнего села подсвечивают небо. А потом поняли, да это хорошо. Ведь когда снимаешь спектр небесного источника, звезды какой-то, Там все спектральные линии сдвинуты за счет доплеровского эффекта. Ну, звезда куда-то летит, туда-сюда. Значит, надо опереться на какие-то надежные линии. И раньше мы в спектр небесного, ну, в спектр звезды, еще впечатывали лабораторный спектр. В телескопе была либо вольтова дуга, линии железа впечатывались, либо там какая-нибудь неоновая лампочка, спектр неона. А сейчас этого не надо делать. Смотрим, о, ртуть. Она откуда? От фонаря. Фонарь стоит неподвижно относительно телескопа, значит, никакого доплеровского смещения нет. Значит, мы знаем точно длину волны вот этой ртутной линии. Все, опираясь на нее, можно потом посмотреть длину волн стальных линий. Очень удобно оказалось. Ну, вот это кусочек спектра. Ладно, как выглядит спектр, вы знаете. Рефракция. Атмосферу в первом приближении можно представить как набор плоско-параллельных слоев воздуха со все меньшей и меньшей плотностью. Ну, это, конечно, примитивное представление, но помогает понять. Идет от звезды луч. На границах слоев воздуха преломляется, доходит до нас, наземных наблюдателей. Вот в этом направлении. Значит, мы где видим звезду на небе? Вот там. А на самом деле она вот там. То есть повернул луч и сместил все небесные объекты поближе к зениту. Это рефракция. Велика ли она? Ну, если объект точно в зените, то рефракции, естественно, нет. Если на каких-то определенных высотах, есть неплохие формулы, которые позволяют по зенитному углу рассчитать разницу, насколько поднялось изображение звезды. Но это для небольших углов, там, до 60 градусов. А потом у горизонта рефракция так быстро нарастает, что у самого горизонта она достигает 35 минут угловых. Это же больше размера лунного и солнечного диска. Это значит, что когда мы видим, например, заходящее солнце, и вот оно касается своим краем горизонта, то на самом деле оно уже где? Под горизонтом. Оно под горизонтом, а рефракция поднимает его изображение над горизонтом. Поэтому день чуть-чуть длиннее ночи, потому что солнце раньше, видимое изображение солнца раньше восходит и позже заходит из-за рефракции. Довольно заметный эффект. А для тех, кто изображение звезд измеряет, положение звезд на небе, это вообще крайне важный эффект. И вот такие примитивные формулы уже не годятся, потому что рефракция зависит от высоты над уровнем моря обсерватории, от температуры воздуха, ну, в общем, от многих параметров. У нас тут рядом с нами большая столовая, вы знаете, наверное, она уже не функционирует, восьмая. Да, особенно в зимнее время теплый воздух, поднимающийся над ней, так менял рефракцию в атмосфере, что астрометристы наши учитывали этот эффект восьмой столовой. Ну вот, смотрите, как работает рефракция. Она быстро увеличивается с приближением к горизонту. Поэтому круглый объект, его нижний край значительно сильнее поднят рефракцией, чем верхний. И уже появляется эффект дифференциальной рефракции, то есть разной на разных частях изображения одного и того же объекта. И Луна уже становится не круглой, а какой-то там приплюснутой снизу. А чем ближе, это реальный снимок с МКС сделанный. А чем ближе к горизонту, тем сильнее. Вот восход полной Луны. Видите, какая плюшка. Ну и на Солнце это тоже хорошо видно, на изображении Солнца. К тому же и поглощение, вот то, о чем я говорил, у самого горизонта толща атмосферы примерно в 40 раз больше, чем в зените. Это я вам уже ответ сказал на эту задачу. В 39 раз с половиной больше, чем в зените. И, естественно, поглощение тут такое, что только красные лучи добираются до нас, а все остальное рассеивается в атмосфере. А уже на полградуса выше, смотрите, уже и желтые добрались. Ну, голубые, конечно, не доберутся. Ну, а это уже рефракция в неоднородном воздухе, когда есть слои теплый, холодный, там же, по сути, миражи возникают. Это такой короткий рассказ был про атмосферу. Потому что я хочу вторую часть лекции посвятить некоторым явлениям, с которыми вы наверняка столкнетесь, уже чувствуете, да, о чем будет разговор. Ну, об этом надо говорить. Для астрономов это совершенно необходимое знание. И, как правило, явление НЛО связано с атмосферой. Ну, по крайней мере, многие. Многие сообщения про НЛО связаны с атмосферными явлениями, поэтому о них тоже поговорим. Ну, во-первых, бум интереса к НЛО начался после Второй мировой войны. Наверняка то, о чем мы будем говорить, люди видели всегда. Но вот такой ажиотаж начался после Второй мировой войны, ну, потому что кончилась война, которая надоела уже всем. Все эти переживания, надо было сменить тему в литературе, в журнальных, в газетных, в телевизионных репортажах. И вот подвернулась как раз история. 1948 год, вышел первый номер журнала «Фейт», кстати, до сих пор он, по-моему, издается. И в этом первом номере был рассказ пилота Арнольда. Он вроде как любитель был. Он летал на северо-западе, там в штате Вашингтон, на самолете. И что-то ему померещилось такое над горами. Там гора Рейнер, или горы Рейнер. И он описал это как тарелкообразный объект. Вот сразу покажу вам. Вот эта гора. Это современные снимки района этой горы. Что он видел на самом деле? Он описал это как блюдце. Ну, посмотрите. Это вот над горой Рейнер. В наше время снято. Ну, правда, похоже на блюдца, и при желании можно сказать, что это летающие тарелки какие-то. Так что мы понимаем уже, что он видел. Ну, давайте по порядку. История началась, журналисты за это дело схватились, раструбили, и во все обсерватории, в редакции газет пошли сообщения от очевидцев. Даже классификация уже возникла внешних видов НЛО. И большинство людей, настроенных фантастикой, а фантастика в те годы была очень популярна, космическая фантастика, они принимали это за какие-то космические... Ну, желтая пресса, естественно, делала на этом свой гешефт. И никто никаких претензий к этой ерунде не предъявлял, потому что все знают, для чего желтая пресса пишется. Просто развлечь людей там в поезде, в метро и так далее. Это вот Буш-старший и рядом с ним инопланетянин. Но мы с вами говорим о реальных вещах. У нас в стране интерес вообще к внеземной жизни и в том числе к проблеме НЛО возник после публикации вот этой замечательной книги. По-моему, в 1962 году она была впервые опубликована, это ее первое издание. Иосиф Самуилович Шкловский – это самый яркий астрофизик нашей страны. Всех времен и народов. Это, конечно, очень яркий человек, был замечательный физик и астрофизик. Он вот тут преподавал нам, а теперь я преподаю вам. Я у него, кстати, диссертацию защищал. И эта книга до сих пор очень хороша. Последнее ее издание, 8-е, уже я редактировал, Иосиф Самуилович не было уже. Но она всколыхнула всех просто... честным описанием космоса и возможности связи с внеземными цивилизациями по радио, другими местами. Ну и вот к НЛО она тоже подтолкнула многих. И начались всякие приколы. Ну вот НЛО над Токио. Это просто шутка, конечно. Все понимают, что это такое. Ресторан на телебашне. Ну там облака, тут облака, а ресторан виден. Были приколы более тонкие. В газету, есть такая газета, вряд ли вы сегодня ее читаете, «Комсомольская правда», но в те годы это была самая яркая газета, правда, была очень хорошая газета. И в нее прислали вот этот снимок, где-то он на юге Москвы, в Орехово-Борисово, что нет, у теплого стана был сделан, и человек сказал, что он видел пролетающий над микрорайоном какой-то вот дискообразный предмет. Ну, в «Комсомольской правде» не дураки сидят, они быстро поняли, что это за предмет. Я недавно такой же сфотографировал у себя на окне. Тут еще понятнее, что это за предмет. Были более сложные для интерпретации сообщения. Ну, вот что это такое за лесом там опускается, как вы думаете? Что? Это шапка, брошенная над головой. Но такое впечатление, что она там за деревьями. Она тут пролетает.
3: Вот. Видно, что макушка дерева.
0: Вот, кажется, кажется. И вот эта история. Видно, что кресты на фоне какого-то небесного объекта. Да? Это, вот если это был прикол, то это была совершенно честная фотография. И она неоднократно публиковалась, я помню, в печати, там, в «Советской индустрии», в газете. Но человек честно фотографировал в Рыбинске, что ли, эту церквушку, пришел домой, проявил пленку, это на целлоидной пленке все было, и увидел то, чего не видел в кадре во время съемки. Потом ее, этот кадр, пленку отправили в институт фотографии и кинематографии, и они выяснили, что это химическое загрязнение фотоэмульсии. Надо сказать, наша пленка отечественная не очень чистая была, марки Свема, и она часто такие вещи преподносила, так что тут разобрались. В нынешнюю эпоху вы уже снимаете не на пленку, а электронными камерами, где полностью лишены возможности управлять процессом. Она сама наводит на резкость, сама включает вспышку, когда надо, полная автоматика. И вы уже не всегда точно можете сказать, что же изображено. Вот эти вот круги, как вы думаете, что это такое?
3: Это снег.
0: Снег вот такого размера?
3: Это близко снег, который падал.
0: Правильно.
3: Ну да, блики.
0: Это снежинки, освещенные вспышкой и пролетающие рядом с объективом. Они вне фокуса. Камера взяла фокус на более далекий объект. Это расфокусированный, вот даже там дифракция видна, это я вот увеличил этот снимочек. Да, понятно. А вот у вас ночная съемка какого-то сталелитейного завода. А что в небе над заводом? Летающие прожекторы?
3: Возможно, это...
0: Это довольно интересное явление. Вот оно как раз и называется блик. И мы об этом будем говорить через одну лекцию, как вообще об оптике будем говорить. Но я вам покажу, блики бывают часто. Довольно темный фон, яркий источник света, и вот побежали какие-то паразитные изображения. Блики. Что такое блики? Как они появляются? По какой причине? Или вот космонавты на Луне фотографируют, а в небе над Луной летают летающие тарелки. И теперь мы понимаем, это блики. Не все тогда понимали. Публиковали эти кадры с интерпретацией, что это вот над Луной тоже летают НЛО. Небо темное, блики хорошо видны. Как они получаются? Откуда? Какая оптика дает, а какая не дает бликов? С этим будем разбираться. А теперь по поводу небесных фотографий. Кто чаще всех смотрит на небо? Астрономы. Значит, они чаще всех видят НЛО. Вот снимок, который сделали мы. Мы с моим однокашником Сережей Шугаровым в Крыму фотографировали там по программе «Сверхновых неба», приехали, проявили фотопластинки, тут вот в ГАИШе у нас фотолаборатория внизу, смотрим на одной пластинке, ну, вроде понятно, это звезда, это звезда, это звезда, это что?
3: Галактика,
0: это что? Таких галактик не бывает. А что это? Взяли другую фотопластинку, снятую в следующую ночь, но примерно это же область неба. Та же самая штука, но уже вот тут. Я стал считать, с какой скоростью она перемещается, на какой орбите движется. Получилось где-то между Луной и Землей. Хорошая орбита, кстати, нормальная для изучения Земли. Ну а потом выяснили, у нас вне поля зрения была яркая звезда Вега. Вот тут вот примерно. Это ее блик, блик от яркой звезды. А теперь скажите мне, какой это был телескоп, рефлектор или рефрактор? А что так тихо?
2: Рефрактор.
0: Рефрактор. Да. А что такое рефрактор? Чем он от рефлектора отличается? Ну, тихо.
3: В рефракторе у нас линза.
0: Так.
3: А в рефлекторе...
0: Правильно, правильно. А блики возникают в зеркалах или в линзах?
3: В линзах.
0: В линзах. По какой причине? Об этом детально поговорим. Еще одна история. 2010 год. В интернете... совершенно жуткая волна новостей. К Земле приближается НЛО, а даже армада НЛО. Почему это так всколыхнуло публику? Действительно, сенсация была. Потому что это реальный астрономический снимок. Позитивный, но снимок. Часть большого паломарского обзора неба. Паломарский обзор – это изумительная вещь. С 1949 по 1952 год в Калифорнии на обсерватории Маунт-Паломар впервые перефотографировали весь небесный свод. Ну, все, что из Калифорнии видно. Впервые сделали широкоугольную камеру, там камера Шмидта, и мы получили впервые снимки всего неба одним телескопом. Это уникально. Вот повернитесь, посмотрите, что там у той стенки. Железные шкафы. Вот там заперт паломарский обзор. Это, ну, конечно, копии американских негативов. Американцы потом сделали копии и разослали во все крупные обсерватории, институты мира. И мы это получили, это и полвека этим пользовались, и дрожали над этим. Потом его отсканировали и в цифровой форме выложили в сеть. И люди нашли какую-то странную штуку на одном из снимков. Мы интерпретировали это как летающую тарелку. Ну, а мы-то знаем, как паломарский обзор сделан. Я тут же пошел, посмотрел на эту фотопластинку, координаты есть.

0: единственный цвет имеет голубой и не имеет красного. Так не бывает. Начинаем смотреть дальше. Ну, вот эта вот пара пластинок. Находим на этой же фотопластинке еще одну штучку на голубой, на красной отсутствует. И понимаем, что это грязь на фотоэмульсии. Тоненькая текстильная ниточка, там 2 мм примерно размером. И тут какая-то ниточка 1,5 мм размером. Из 1500 фотопластинок фирмы Kodak, а это лучшая в мире партия фотопластинок, Kodak специально для страны, специально для этого обзора делал пластинки. На 1500 пластинок, только на одной голубой пластинке, в двух местах затесались вот эти грязнульки. На наших фотопластинках, на каждой вы найдете такое. У нас вот 1000 фотопластинок, отечественных, и ГДРовских, там, немецких. Почти на каждой такая грязь есть, мы просто не обращаем на внимание. А тут обратили, потому что единственное. Я все это дело описал в интернете, выложил, ну, как сейчас говорят, пост, но не было там никаких постов, просто информацию. И все, и сенсация за несколько дней сошла на нет. Люди разобрались. И наша с вами миссия, это если мы понимаем, в чем дело, объяснить остальным, как на самом деле происходит. Еще одна интересная история. Американцы были на Луне, прилетели, опубликовали снимки. И вот на одном из снимков журналисты обнаружили край летающей тарелки. Там за бугром базы НЛО. Этот снимок вообще годами ходил по публикациям разным. Ну как же, то ли нос ракеты, то ли край летающей тарелки. Я пошел, взял соседний, то есть та же гора, снятая через пару дней. Солнце уже по-другому ее освещает. И вот смотрите, там просто склон горы, которая не освещена солнцем, в тени. Эта гора, прямые солнечные лучи падают, на эту прямые, это в тени. На высококонтрастных отпечатках она не видна. И сложилось впечатление, что там край летающей тарелки. Я думаю, любой фотожурналист прекрасно понимал происхождение этого снимка. Тоже не дураки. Но сенсация получилась, газету покупали, книжки даже были на этот счет написаны, их покупали. В общем, эта сенсация была хорошо продана. Еще одна сенсация уже 2014 года. Тогда Google впервые выложил фотокарту полной Луны и видимого, и обратного полушария. Ну и кто-то поползал по карте обратного полушария и сообщил, что на обратной стороне Луны в одном из кратеров база НЛО. Вон там фонари горят, цепочка огней, явно искусственного происхождения. И пошла сенсация, и пошли публикации. База НЛО на обратной стороне Луны действительно выглядит совершенно неестественно. Ну, не может такого быть. Прямо как на проспекте фонари, да? То есть они спрятались, естественно, на обратной стороне Луны, чтобы мы их с Земли не увидели. Но там у них темно, и они вот освещают свой кратер фонарями. Надо было разбираться. Во-первых, я выяснил, а откуда у Гугла эти фотографии? Их сделал японский спутник Кагуя, очень хороший спутник, летал долго вокруг Луны, фотографировал ее, фотографировал классно. Но радиоканал для передачи снимков со спутника на Землю был довольно слабый, и их приходилось сжимать файлы. Как мы это сегодня делаем? Мы TIFF переводим в какой-нибудь JPEG, да? TIFF-овский кадр, он просто вот попиксельно передает информацию, которую фотоаппарат схватил, там, матрица. А потом, чтобы раз в 20 сжать объем файла, мы его переводим в формат JPEG или там GIF. А как это делается? Знаете?
1: Может, усредняются там соседние пиксели?
0: Изображение кусочка поверхности раскладывается в ряд Фурье. Ряд Фурье – это набор синусоидов разной частоты. И мы же видим, что на большинстве мест очень мягкие переходы. Ну, вот здесь, ну, где-нибудь вот здесь. Очень мягкий, от яркого к темному постепенно происходит переход. Поэтому гармоники низкой частоты в этих синусоидах имеются.

0: смысл. А высокочастотные гармоники не нужны, они ничего не передают, у них амплитуда очень маленькая. Им нечего передавать, там нет резких границ светлого и темного. Поэтому, когда вы JPEG-овский файл делаете, он для начала все изображение по двум координатам в ряд Фурьера складывает, а потом видит, высокочастотные гармоники все равно никакую амплитуду не имеют, почти ноль. Он их выбрасывает, оставляет только низкочастотные гармоники. И они хорошо передают перепады, такие мягкие переходы от яркого к темному. Но вот здесь очень резкий переход. Граница темного и очень яркого, она резкая. А JPEG уже выкинул все высокочастотные гармоники. И тогда низкочастотные оказываются не убитыми вот этой вот высокой частотой, а не в состоянии. И возникает, ну как бы сказать, артефакт. Искусственное поярчание вот этих мест. Ну, кстати говоря, разбиение вот на эти, это просто сканирование. Это сама матрица, естественно, передает. А вот переходы яркий-темный, это то, что высокочастотные гармоники в ряду Фурье убили бы вот это вот, так сказать, мягко, показали бы склон от яркого к темному, как естественное продолжение изображения, а GIF не может, JPEG не может это передать, и возникают вот такие артефакты. Но если это здесь, в этом кадре, значит, везде должно быть. Берем другие области, в каждом кратере база НЛО обнаруживается. Вот они, эти самые артефакты. Ну вот, сколько хотите, вы их найдете. Как только контрастный переход, так возникают фонари вот эти вот. Я это дело опубликовал, и сенсация за там, дней 5 просто ушла из сети, потому что люди разобрались. Но для этого вам самим надо сначала разобраться. Луна. Луна вообще часто бывает причиной сообщений про НЛО. Например, Луна видна на дневном небе. Мы-то знаем, что она ровно столько же на дневном, сколько и на ночном бывает. А публика, непросвещенная в области астрономии, думает, что днем Луна не может на небе быть. И у нас были сообщения о дневной Луне, как об НЛО. Или Луна у горизонта. Странное такое, скорее, психологическое явление. Она кажется большой. Все это замечают. Луна у горизонта кажется какой-то огромной. На самом деле она такая же, как в любом другом месте на небе, даже чуть меньше. Рефракция ее сжимает. А подумайте, Луна от наблюдателя дальше когда бывает? Когда она в зените или когда она у горизонта? Конечно, когда у горизонта. Тут до нее расстояние равно от центра Земли до Луны, а тут мы на один радиус Земли к ней ближе. Но это мелочи, конечно, 1/60. Это какое-то психологическое смещение в нашей голове. Мозг почему-то интерпретирует Луну у горизонта, а еще цвет необычный у нее. А наш институт в советское время был обязан отвечать на все письма жителей, связанные с астрономическими явлениями. И у нас вот такая куча писем всегда лежала у ученого-секретаря ГАИШ, в основном от подмосковных старушек. Они наблюдательные, говорят, что-то из-за кустов поднялось красное и огромное, объясните, что это такое. Смотрим по времени восход Луны. Но есть еще одно явление, которое, кажется, я первое описал. И попытался дать интерпретацию, но я не знаю, насколько она правильная. Эффект полета Луны. Вот представьте себе, облачное небо, и вы вообще ничего не видите, летят низкие облака, летят. И вдруг на фоне облаков проносится какой-то яркий объект. Вы не успеваете даже посмотреть на него, он опять исчез. Что это пронеслось? Это стала заметной и вновь исчезла за облаками Луна. Почему наш мозг интерпретирует это как полет Луны, а не полет облаков на фоне неподвижной Луны? Тут надо думать. Я думаю, что это какой-то такой атавизм в нашей голове. который когда-то помогал нашим предкам выживать. Вот представьте себе, вы идете, вы древний человек, тут камыши или там лес какой-то, и вдруг между камышами или деревьями что-то мелькнуло. Это глаз увидел, а мозг интерпретирует и передает вам впечатление. Он может это интерпретировать так. На неподвижном фоне что-то переместилось. Либо что-то было неподвижным, а фон поехал. Какая интерпретация поможет вам выжить? Первая, конечно. А вдруг там тигр в камышах? И любые вот такие сочетания фона и небольшого объекта мозг интерпретирует однозначно. Это объект на неподвижном фоне переместился. В данном случае фон перемещается. Я уже знал про это. Я уже в книжке об этом написал. Выхожу из ГАИШа, боже мой, что-то промелькнуло. Потом остановил свой мозг и понял, что это облака летят, а луна на месте стоит. То есть это очень сильное врожденное чувство. Ну, Гало, о нем мы уже поговорили, я просто показываю вам, какие удивительные. Это честный снимок где-то в Мурманске, по-моему, шикарно. Да, у нас так не бывает. Красиво. Ну вот, а эти самые сандоги, доксы, в общем, ложные солнца, они иногда вводят в заблуждение вполне просвещенных людей. Профессор, биолог, дама с биофака МГУ прислала мне эту фотографию, говорит, гулял там вот в этом саду, говорит, что-то странное. То она не могла интерпретировать, что это рассеянный солнечный свет. Пришлось объяснять. Венера. Венера очень часто бывает причиной сообщений об НЛО. Причем, как правило, они почему-то от полицейских приходят. Неоднократно публиковались такие новости. Полицейский гнался за летающей тарелкой. Оказалась Венера. Ну, видимо, работа у них такая. А Венера действительно видна на очень светлом небе, когда ничего другого не видно. И кажется, что это не может быть ночным объектом. Еще день. Солнце еще вот только-только за горизонт опустилось, а Венера видна. Ну, про облака мы же поговорили, больше не будем говорить. Теперь про настоящие летающие тарелки. Вот про настоящие. Прямо корабли пришельцев. Вот настоящая летающая тарелка. Или что это? А что это такое, если не летающая тарелка? А это? Это уже понятнее становится. А вот это? Нет. Это называется либо кумулятивные облака, либо уединенные по латыни лентикулярные. Ну, лентикуляр – это чечевицеобразная, такая, ну, линзообразная. Посмотрите, какие острые края у этого облака. Все облака размытые, а это прям такое, вот, как на заводе сделанное. Иногда они целыми эскадрильями летают. Это у нас в Крыму, а над горой, как гора называется?
1: Не видела, кстати, такое.
0: Аюдак. Медвежья гора. Че, кто-то был в Артеке, что ли? Ух
1: нет,
0: ты!
1: Просто там
0: ух ты, в Артеке были, да. Здорово, я не был в Артеке никогда. А это какая гора? А, ну я там написал, да. А вот тут не написал, это какая гора? Та же самая, да, Фудзияма. В чем же дело? Почему над горами появляются такие облака? А, и над нашими, не только на Фудзияме. Вот это наша любимая гора. Какая? Эльбрус. Да, у нас там все обсерватории в предгорьях Эльбрус. Смотрите. Течет воздух вдоль поверхности Земли. Воздух, богатый парами воды. Наталкивается на гору, взмывает вверх. Попадает в холодные слои. Ну и сам расширяется адиабатический. Там холодно. И выпадают капельки жидкой воды, то есть появляется вот туман, это самое облако. Потом он переваливает, идет ниже, опять нагревается, и капельки превращаются в водяной пар, который не видим. Когда ваш чайник кипит, из носика вырывается сначала невидимая часть пара, а потом конденсат вы видите уже в виде клубов таких белых. Это уже капельки воды. На Камчатке то же самое. Гора Райнер, вот эта вот любимая. Ну, там, где астрономы на горах, там часто такие НЛО возникают. Вот лентикулярное это самое облако. Правда, красиво. И похоже на какое-то искусственное сооружение. Вот это, этот самый американский вариант летающей тарелки. Вот. Иногда даже вершин гор незаметно. Они где-то могут быть за горизонтом. Перед вами вроде бы плоское место, равнина, а лентикулярные видны. Это уже другое явление. Это уже облако, но возникшее не потому, что подпрыгнул воздух в холодные слои, а по другой причине. Когда внизу был теплый и богатый парами воды воздух, а его накрыл слой холодного воздуха, возникает неустойчивость. Холодный воздух плотный. Этот теплый менее плотный, и возникает неустойчивость. Холодный воздух переворачивает часть теплого, ну или прорывается сквозь него, потому что он более плотный. Вот, прорываясь вниз, он попадает в область, богатую парами воды, и конденсирует их. Вот. А это обратная ситуация. Это у нас в Москве, там на юго-востоке есть ТЭЦ, градирни, из которых пары поднимаются. Это богатый парами воды воздух устремился на Октябрь, Москва, холодный воздух, и там сконденсировался. А это холодный прорвался вниз. И это холодный прорвался вниз. Тоже такие тарелкообразные явления создаются. Ну вот. Неоднократно были сообщения о том, что зависло НЛО, и с нее мощный прожектор ударил в поверхность Земли. Там солнышко заходит за горизонт, рассеянный его свет, НЛО и столб света. Об искусственных объектах. Ну, Монгольфьер, он и есть Монгольфьер. Его никто ни с чем не спутает, летает он невысоко, и мы понимаем, что это такое, и никогда никаких сообщений. Насколько я знаю, про НЛО, связанных с Монгольфьерами, не было. Но есть другого типа воздушные шары, накачанные каким-то легким газом, водородом или гелием, и они летают сами по себе и довольно высоко. Вот история очевидцем, которой я был. Август 91 года, Белый дом. Помните, что тогда было? Историю. Конец советской власти, начало новой, в общем, новой власти. Да, тогда Ельцин, который был за демократию, и его окружение засели в Белом доме, а еще коммунистическая власть пыталась их оттуда выкурить. А мы, значит, демократически настроенные люди, это я был аспирантом, нет, я уже был сотрудником, ну и там и студенты были, в общем, демократическая молодежь, мы соорудили баррикады вокруг Белого дома и защищали его. Если бы пошли танки, ничего бы не сделали, но танки не пошли. В общем, мы его защищали. А два дня прошло, спало это напряжение, танки ушли. И мы уже радостно стали. Я пошел, семью привел, жену и ребенка, и ходили вокруг, я с фотоаппаратом был. Смотрю, летает аэростат, а на нем впервые подняли российский флаг над Москвой. Аэростатик был привязной, ну, просто его тут привязали к земле, он надутый, по-моему, водородом был. И так летал, флагом махал. А на следующий день в Подмосковье, из Подмосковья стали приходить сообщения об НЛО. Оказалось, что веревочка-то лопнула, и его носило вокруг Москвы. Он, конечно, высоко поднялся, уже понять, что это такое, трудно было. И мы с радостью вот читали эти газетные сообщения, что над селами летает НЛО. Иногда аэростаты так высоко поднимаются, что вообще понять, что это такое, невозможно. Я тоже был свидетелем один раз этому. По-моему, в 10 классе, у нас там выпускной был, 10 класс учился, мы тогда жили в Волгограде. Я вышел из школы, лето, яркое солнце, голубое небо, и весь город стоит, подняв голову. Я тоже поднял, смотрю, над городом маленькая серебристая сигарка. Никогда ничего подобного я не видел, люди не видели. И она медленно плывет над городом, такая еле-еле заметная форма у нее, но все-таки видно, сигарообразная. Ну, типичная летающая тарелка. Я бегом домой, а у меня уже самодельный телескоп был, посмотрел аэростат. А без телескопа, я думаю, там в Волгограде, кроме как у меня, ни у кого не было телескопа. Все были уверены, что это НЛО. Иногда шары бывают очень большими, 100-120 метров диаметром. И когда они поднимаются на 25, на 30, до 50 километров над землей, тут у вас уже внизу глубокая ночь, а там солнце еще их подсвечивает. Кстати, астрономы часто такие запускают с телескопами. Потом телескоп обрывается, эта нить, он на парашюте падает на землю, а эта штука еще выше взмывает, и там в стратосфере совершенно не понять, что это такое. И видно его с площади там в 1000 квадратных километров. И это было неоднократно было причиной сообщений об НЛО. Были совершенно замечательные, связанные с аэростатом, эксперименты, когда еще мощных ракет не было. Были такие легкие геофизические ракеты, которые высоко не умели подпрыгивать, а хотелось. И тогда вот этот товарищ Джеймс Ван Аллен, если знаете, радиационные пояса в англоязычной литературе называются пояса Ван Аллена. Он на первых спутниках. Вообще-то не он открыл, а у нас на физфаке их открыли, но опубликовал он впервые. Ну, тоже молодец. А он еще до эпохи космических полетов пытался эти свои легкие геофизические ракеты повыше закинуть. А как? Он их привязывал к воздушному шару, шар вытаскивал ее на высоту там, 25 километров, и ракета оттуда стартовала. И когда это было по ночам, а ночную атмосферу тоже надо исследовать, но представьте себе, на высоте 25 километров на фоне черного неба вдруг стартует ракета. Это видел почти весь юг Соединенных Штатов Америки. И, конечно, валом просто шли сообщения об НЛО. Просто видно по датам запуска этих ракет и по датам, значит, сообщения об НЛО, что это они были. Летательные аппараты, ну, так сказать, нижнего полета, самолетного. В годы Второй мировой войны очень много экспериментировали с разными типами самолетов. Особенно много немцы экспериментировали, у них очень грамотные инженеры были. И они пытались сделать вот такие тарелкообразные самолеты, типа летающее крыло. Оказалось, что это не очень удачная идея, они плохо управляемые, и заглохла эта идея. Но потом, после войны, пошли всякие слухи, что им это удалось, что они сделали вот такие аппараты, и много-много было разных фейковых сообщений. Но оказалось, что идея не такая уж плохая. И в наше время пытаются делать такие летательные аппараты, но немножко другого, гибридного типа. Они смесь аэростата с самолетом. И вот один раз, я в основном рассказываю то, чему сам был свидетелем. В Саратове, кто у нас из Саратова или Саратовской области, нет таких?
1: Нет.
0: Жалко. Там был очень хороший авиазавод. И он прямо в черте города, чуть ли не в центре города был. Сейчас он уже не работает. И там придумали вот такой вот летательный аппарат, который был и снабжен там, баллонами с легким газом. Они ему создавали какую-то плавучесть, и крылья у него были, он такой самолета-аэростат. И они его так и не сделали полноразмерный, но сделали довольно большую летающую модель, ну, чтобы посмотреть. Я был как раз в эти годы на этом заводе, там читал лекции, и мне его показывали в цеху. А оказывается, они его сделали радиоуправляемым, он летал над заводской территорией. А вокруг-то город. И когда эта штукенция летала над заводом, представьте себе, весь город видел летающую тарелку. Энергия «Буран» – замечательный космический проект нашей страны, который, к сожалению, был реализован, но так и не поработал. Очень плохо, хороший был проект. В процессе его реализации делали это все в Москве и Подмосковье. А запускать надо было на Байконуре, в Казахстане. Значит, надо было как-то вот эту штуковину, и вот эту штуковину, и все это перевести из Подмосковья, и даже из Москвы, в Казахстан. А как? По железной дороге это невозможно. Возили вот так. Значит, как его назвать, летающий космический корабль, его на борту там МРИ какой-то тяжелого, самолета таскали. А еще более крупный, вот этот вот бак с водородом и кислородом жидким, его возили на борту вот такого самолета. Вот такая штукенция летала. Ну, когда вы это с близкого расстояния видите, вы, конечно, удивитесь, но поймете, что это такое. А я, значит, как-то раз летом выхожу на балкон, смотрю, летит какая-то колбаса. Схватил фото. Между прочим, это была середина 80-х, и слово «колбаса» тогда как-то вот есть хотелось очень. Колбасы не было. А тут летит. Я схватил фотоаппарат, сфотографировал, так и не понял, что это такое. Ну, потом, конечно, была идея, конечно, что это вот к шаттлу. Тогда вообще про наш шаттл никто ничего не писал. Полная была секретность этого дела. Но, видимо, ни у одного у меня была такая иллюзия насчет колбасы, потому что через несколько дней в журнале «Крокодил» появилась вот эта штука. Вот. Тогда, в советское время, все космические эксперименты были сугубо секретные. Никогда ни о чем публике не сообщалось. А публика-то видела. Вот как-то раз любитель астрономии из Тольятти прислал мне вот эту фотографию. Говорит, вышел на балкон, хотел небо наблюдать. Смотрю, какие-то три шарика. Не понимаю, что это, объясните. А он аккуратно все описал. Время, место, высоту над горизонтом, азимут. Грамотный любитель астрономии. Я тоже не понимал, что это такое, хотя были предположения, но точно объяснить не мог. Ты же не знаешь, на каком расстоянии это от тебя. 200 метров или 200 километров, или вообще непонятно что. Через несколько месяцев моя тетушка, она еще была тогда жива, из Новороссийска, она еще помнила меня подростком, увлеченным астрономией, и все время из местных газет вырезала заметки на темы, связанные с небом, и присылала мне в конвертах. Ну, я благодарил ее за это. И вдруг в очередном письме маленькое сообщение из местной новороссийской газеты. «Три шара над городом». Думаю, три шара, где-то я это... Ага, вот на этом слайде. Смотрю, время совпадает, а направление, конечно, не совпадает. Где Тольятти, а где Новороссийск. И тогда методом пеллинга ты понимаешь, где это произошло. Ну и мои подозрения подтвердились. Это было над Капьяром. Капустин Яр. Слышали такое? Капустин Яр – это первый советский космодром. Он между Волгоградом и Астраханью, в нижнем течении Волги, там в степях. И тогда стало понятно, что это такое. Это активный эксперимент в космосе. Геофизическая ракета подпрыгивает примерно на 350-400 километров. Там разбрасывает и взрывает просто пакеты с натрием или с солями натрия. И он в ультрафиолетовых солнечных лучах начинает ярко светиться, желтая линия натрия. И потому, как быстро расплывается этот шар, как он перемещается, геофизики меряют плотность атмосферы на этой высоте, скорость ветра на этой высоте, температуру по спектральным линиям. Это нормальный, активный эксперимент. Почему они были секретными? Что тут такого секретного? Никто не понимал. Но раз это было с военного космодрома сделано, то это было секретно. А публика-то по всей стране почти это видела. Ну, тогда я вот описал это дело в журнале. А мальчик продолжал уже, когда это было, в 88-м, 90-м году он еще одну фотографию сделал. Он уже понимал, что это такое. Интересно, стал ли он астрономом? Варламов. Не помню такое имя среди профессионалов, но явно наблюдательный человек. Еще одна причина НЛО, тоже связанная с космосом. Спутники. Все мы видели пролет искусственных спутников, особенно когда МКС летает. Видели?
1: Да.
0: МКС такой фонарь. В то время, конечно, не было таких вот грандиозных. Летали маленькие спутники, их с трудом было видно на темном небе. Но было два спутника, Эхо-1 и Эхо-2, гигантского размера. Эхо-1 был 30 метров, а Эхо-2 40 метров в диаметре. Как такое запустить? А это был надувной баллон. Его запускали в сложенном виде, а потом в космосе надували. А он снаружи алюминированный, и он использовался как зеркало для отражения радиоволн. Межконтинентальная радио- и телевизионная связь. через них. Оказалось, что эта идея не очень, но представьте себе такой серебристый шар, освещенный солнцем, у вас над головой в ночном небе. Я их видел. Эхо один не видел, эхо два видел. Его видно сквозь облака. Он такой яркий. Вот это тоже было причиной сообщения об НЛО. Впервые в Советском Союзе в открытой печати появилось сообщение вот об этом явлении. С тех пор оно называется Петрозаводское явление, потому что умолчать было невозможно. Видели под утро в Ленинграде, в Ленинградской области, в Карельской ССР, в Петрозаводске вот такую медузу светящуюся. Довольно быстро мы сформировали такую комиссию по расследованию этого дела. Ну и выяснили, что это был не совсем удачный запуск ракеты с наших северных подводных лодок там в Северном море. Но на ночном небе это выглядит довольно эффектно. Вот посмотрите, это взлет ракеты, когда она уже высоко поднялась, воздух рассеянный, собственно, воздуха уж почти нет, и реактивная струя не вниз идет, обжатая плотной атмосферой, а разлетается в разные стороны, и такая вот медуза получается. Вон, это начало полета, дальше ракета улетает, вот она сейчас здесь, вот эта медуза там видна. Или вот замечательно выглядит пролет над... Есть у нас уральские ребята в группе, нет? Никто с Урала не приехал? Вы что, все москвичи, что ли? Понятно. Вот над Екатеринбургом пролетает ракета, выпущенная с Северного космодрома из-под Архангельска. Тоже очень шикарно, да? Красиво. А вот это, конечно, лучшее НЛО, которое было создано руками человека. Знаете, как получилось? С подводной лодки в Северном море, с нашей подводной лодки, был экспериментальный запуск ракеты «Булава», твердотопливная ракета. У нее прогорел двигатель, и она пошла вот так чу-чу-чу-чу-чу-чу крутиться, и вот эту вот замечательную красоту над Северной Европой изобразила. Фантастика. Вот это удача, действительно, такой снимок сделать. Иногда уже летающие в космосе объекты взрываются. Ну, как правило, это последние ступени ракет-носителей, которые с остатками топлива еще там в баке что-то остается, а потом солнышко это нагревает, и бак разрывает, получается взрыв. И потом вот этот вот результат взрыва, он еще продолжает по орбите двигаться, и мы это дело наблюдаем. Иногда наблюдаем на фоне Солнца и Луны. Вот скажите мне, почему человек в данный момент решил наблюдать Солнце? Чтобы самолет заметить на его фоне?
2: Говорит, что прохождение...
0: Конечно, прохождение Венеры. Наблюдал по диску Солнца. А тут еще прохождение самолета. Ну, все понимают, что это такое. Или вот это. Ну, какое же это НЛО? Это наш самолет. Удачный кадр сделан. А вот это что такое? На Луне такого нет. А это что? Извините, надо было закрыть. Действительно, это МКС. И уже трудно понять, что это такое. Она же не у Луны, она тут, рядом с нами. Ну, вот так отобразилось на фоне Луны. Но были загадочные для непросвещенных случаи. Например, вокруг Луны, когда летали корабли «Аполлон», иногда на фоне лунного пейзажа пролетали какие-то НЛО, как тогда говорили. А что это на самом деле было? А это летает постоянно вокруг любого космического аппарата. Это замерзшие капельки ракетного топлива, замерзшие выхлопы воздуха, который стравливается из космического корабля, замерзает, он иногда инеем покрывает место выброса, ну, там такое отверстие дренажное. И нам рассказывал космонавт Георгий Гречко, как он подшучивал над своими коллегами. Кто-нибудь из коллег смотрит в иллюминатор на Землю, а Гречко рядышком так по обшивке постучит, станции, оттуда льдышки маленькие отлетают и медленно проплывают на фоне земной поверхности перед иллюминатором. Они маленькие, блестят, и человек не знает, что это такое. Ой, что я видел, а Гречка сидит и хихикает. Он очень такой веселый был человек. Так что и тут понятно. Наконец, а что это я вам Юрия Мильнера показываю? Знаете про такого? Нет? А между прочим, наш человек с физфака МГУ. Правда, в отличие от нас с вами, он уже долларовый миллиардер. Но он по-прежнему наш физфаковский выпускник, правда, живет в Калифорнии. И он несколько очень хороших проектов на свои миллиарды. Ну, правда, не на миллиарды, он сотни миллионов долларов на это тратит, но все равно спасибо. И один из его проектов, я советую вам вообще с этим человеком познакомиться поближе. Да, особенно девушкам. Он придумал один проект, который уже в наше время, вот буквально в ближайшие десятилетия, обещает посылку межзвездных исследовательских зондов. Миллер хороший физик, он понимает, тяжелый аппарат никуда не пошлешь. Это малюсенький космический исследователь, буквально с ноготь, привязанный к световому парусу. Размером там 2 на 2, 3 на 3 метра маленький. Но на него будет лазерный луч мощный давить с Земли и за несколько минут разгонит почти до скорости света. Эта штука быстро куда-то унесется. Раз мы придумали такое, значит, кто-то другой тоже мог придумать такое для исследования других планетных систем. И вполне вероятно, что в нашу Солнечную систему тоже нечто исследовательское от других цивилизаций вылетает. В этом ничего криминального нет. Это может быть. Как это заметить? Вот такую штучечку. На самом деле вылетает. С 2017 года мы уже убедились, что в Солнечную систему чужие объекты вылетают. В 2017 году это был астероид Оумуамуа, замечательный. А в 2019 году что было? Там вот вслед за Оумуамуа летит комета кого? Борисов. Да, а кто такой Борисов? Сотрудник ГАИШ, между прочим. Знать надо своих друзей, однополчан. Сотрудник ГАИШ. Ребята, первую межзвездную комету открыл сотрудник ГАИШ с помощью самодельного телескопа. Телескоп вот такого диаметра, хоть и самодельный. Гена Борисов умеет делать телескопы. Ну вот, комета ладно. А Оумуамуа, как выяснилось, очень похож на космический корабль. Он тонкий, вытянутый. Это, конечно, не фотография, это рисунок художника. Но мы убедились по тому, как менялся блеск этого объекта, что он очень тонкий и очень длинный, несколько сот метров в длину, то есть типично вот похож на вот это. Так что надо быть начеку. Да, большинство сообщений об НЛО – это фейки, но надо быть начеку, мы профессионалы, мы должны селектировать то, что мы понимаем, и оставлять то, что не понимаем, и изучать. Вот с этим самым Оумуамуа история еще не кончилась. Подозрение к тому, что это космический корабль, до сих пор не закрыто. Ну, конечно, более вероятно, что это естественное тело. Но вот таких астероидов в Солнечной системе, а мы их уже больше миллиона обнаружили, такой формы ни одного нет, таких вытянутых. Как он такой получился вообще, непонятно. Я вам пару книжечек рекомендую. Очень хорошая книжка. Платов и Рубцов, они грамотные геофизики, которые работали в комиссии по расследованию НЛО, нашей отечественной комиссии. Ну и убедились, что такое большинство сообщений об НЛО. Грамотную книжку написали. Вторую грамотную книжку я написал. Тоже хорошая книжка, можно ее читать. А вот буквально позавчера в сети появилась замечательная инициатива. Большая группа вполне профессиональных людей предлагает любому желающему, то есть это такой вот City Science, такой народный проект, поискать пришельцев. Каким образом? Очень красивая идея. Если они прилетели, то, естественно, Земля должна была их заинтересовать. То они должны были выйти на орбиту вокруг Земли, ну и исследовать ее с орбиты. Можем ли мы сегодня обнаружить такой космический аппарат? То у нас столько всего на орбитах вокруг Земли, особенно вот спасибо Илону Маску, что там непонятно, кто наш, кто не наш. Но до 1957 года, до первого спутника, ведь ничего на орбитах не было вокруг Земли. А астрономы тогда фотографировали небо. У нас вон фототека, десятки тысяч фотопластинок, сотни тысяч фотопластинок по всему земному шару, Гарвардская обсерватория, наши, другие. Там небо сфотографировано. А искусственных космических аппаратов до 4 октября 1957 года не было. Давайте на них посмотрим. И вот все они уже отсканированы. Мы сейчас заканчиваем сканировать наши. Вот там рядышком кабинет, где мы это делаем. Все это выложено в сеть. Давайте смотреть старые фотопластинки до октября 1957 года. И, может быть, на них мы найдем околоземные космические аппараты. Красивая идея, вполне научная, и не грех к ней присоединиться, кстати, овладеть техникой виртуальной обсерватории. Виртуальная обсерватория, кстати, один из ее создателей, Олег Бартунов, вот за этой стеной работает. А это Всемирный банк астрономических изображений. Все отсканированные фотопластинки связаны, ну, они, конечно, в разных... На разных серверах лежат, но вы можете, заказав какую-то область неба в какой-то период времени, получить из любой обсерватории снимки этой области и их исследовать. Такая виртуальная всемирная обсерватория. Где-то она тут упоминается. Не вижу, где только.

8 ноября 1972 года в знаменитом аукционном доме Друо в Париже состоялись торги века. С молотка уходила коллекция современного искусства и мебели, собранная легендарным кутюрье Жаком Дуссе. В 70-х годах 20 века имя родоначальника высокой моды было практически забыто, так же, как и имена его клиенток – аристократок, актрис и куртизанок. Никто не помнил и о коллекции современного искусства, которую Жак Дуссе собирал в течение 17 лет, с 1912 года до самой своей смерти. Парижскую студию Кутюрье украшали кубистические полотна Пабло Пикассо, живопись Анри Матисса, Амедео Модильяни и Джорджо де Кирико, скульптора Марселя Дюшана, а также уникальная мебель Пьера Леграна и Эллен Грей. Все говорило о том, что коллекционер, несомненно, обладал изысканным вкусом и даром предвидения. К моменту проведения того памятного аукциона состоятельные парижане увлекались антиквариатом. Особым успехом у покупателей пользовались произведения искусства и мебель 18 века. Теперь же для оценки коллекции Дуссе пришлось срочно вызывать из отпуска единственного эксперта. Только он смог определить истинную стоимость шедевров. Коллекция Жака Дуссе разошлась по музейным собраниям всего мира и во многом изменила течение истории искусств. Из забвения вернулись имена многих художников и дизайнеров начала 20 века. Им были посвящены выставки и монографии. Но самое главное, стиль, царивший в Европе и Америке между двумя мировыми войнами, наконец-то, полвека спустя, обрел официальное название. Его окрестили стилем ар-деко, что в переводе с французского означает «декоративное искусство». Если в США этот термин использовали с 1950-х годов, то в Европе в ходу были разные варианты. Стиль называли стилем «золотых 20-х» и «ретро», и особенно часто стилем 25. Ведь именно в 1925 году в Париже состоялась международная выставка современных декоративных и промышленных искусств. На ее экспозиции в течение нескольких месяцев показывалось все самое прогрессивное, что было создано в искусстве и промышленности после окончания Первой мировой войны. Зрители знакомились с новинками архитектуры, дизайна и техники, любовались оригинальными решениями интерьеров, одежды и ювелирных украшений, вдыхали новые запахи, созданные парфюмерами. Точную дату рождения стиля ар-деко искусствоведы называть не берутся. Некоторые считают, что он появился в начале 20-х годов и исчерпал себя к 1929-му, началу эпохи Великой депрессии. Другие утверждают, что стиль 25 жил гораздо дольше. Он царил почти четверть века между двумя мировыми войнами, сменив предыдущее направление в искусстве стиль модерн, называемый во Франции ар-нуво. У модерна и ар-деко немало общего. Подобно другим значимым художественным стилям прошлых эпох, они проникли буквально во все сферы искусства: в архитектуру, живопись, скульптуру, мебель, декор интерьеров, прикладной дизайн, книжную и печатную графику, сценографию, моду и ювелирное искусство. Если модерн ценил единичные изделия, то ар-деко обращался к массам. Модерн состоял из текучих растительных линий, вдохновленных живой природой, а стиль ар-деко опирался на четкие геометрические формы. Творцы, создающие произведения в стиле модерн, думали прежде всего о красоте предмета, тогда как создатели ар-деко заботились о его функциональности. Стиле модерн строили частные особняки и доходные дома, а символом ар-деко стали многоэтажные небоскребы, самый знаменитый из которых – Chrysler Building в Нью-Йорке.
Как утверждал известный французский художник Шарль Дюфрен, искусство 1900-х годов относилось к области фантазии, в то время как искусство 1925 года к области разума. Если модерн был исконно европейским стилем, то арт-деко тяготел к экзотике. Одним из источников вдохновения для него стали спектакли русских сезонов Дягилева. Они покорили не только Париж, но всю Европу и Новый Свет оригинальностью постановочных решений. Невиданные экстравагантные театральные костюмы повлияли не только на моду, но и на живопись и другие сферы искусства 20 века. Под впечатлением экзотичных танцев звезды парижских кабаре чернокожей танцовщицы Жозефины Бейкер художники и дизайнеры с увлечением разрабатывали в своих произведениях этническую тему. Сенсационные раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году поддержали интерес людей к древним культурам. Ступенчатые структуры зданий и мощные пилоны, свойственные архитектуре ар-деко, отсылают воображение к древнему Египту.

Пожалуй, главным импульсом к рождению стиля арт-деко стал технический прогресс. Он подарил миру новые скоростные виды транспорта – автомобиль, аэроплан, океанский лайнер. Не случайно арт-деко иногда называют стилем пакет-бот. Именно в этом стиле были оформлены два знаменитых французских корабля – «Иль-де-Франс» и «Нормандия». В Америке же часто используют такой термин аэродинамики, как «стримлайн», то есть «линия обтекания». В форме предметов стиля арт-деко можно узнать силуэты фюзеляжа самолета или капота автомобиля. Транспортные ассоциации вызовет и мебель. Диваны напомнят о сиденьях автомобилей, барные стойки о вагонах-ресторанах, кровати об откидных спальных полках в поездах, кресла имитируют шезлонги и зоны отдыха на корабле. Функциональность и практичность стиля арт-деко удивительным образом сочеталась с его роскошью. Не случайно его родиной считается Франция, а плод жизни в стиле люкс. После лишений Первой мировой войны художники и дизайнеры с наслаждением использовали дорогие оригинальные материалы, как искусственные, так и натуральные. Архитекторы проектировали стены из стекла, скульпторы ваяли из слоновой кости и бронзы, модельеры шили из шелка и крепа, богато украшая свои изделия декором. Дизайнеры мебели использовали ценные породы дерева, латунь, натуральную кожу и шкуры животных. Ювелиры щедро вставляли рубины, бриллианты и изумруды в оправы из золота и платины. При всей своей любви к великолепию, арт-деко сумел проявить себя и в тех странах, чье экономическое положение исключало всяческую роскошь. На Парижской выставке 1925 года представительница СССР, модельер Надежда Ламанова, получила первый приз за дизайн одежды. Ее идея отличалась оригинальностью. Платье прямого силуэта, типичное для моды 20-х годов, было выполнено из простых вышитых полотенец. И все же самым революционным завоеванием арт-деко являлись не небоскребы и аэропланы, не мебель и не скульптура, а принципиально новый стиль жизни. Воплощением символа той эпохи стала женщина «Ля Гарсон», женщина-мальчик. Она носила короткую стрижку и яркий макияж, курила, водила автомобиль, увлекалась спортом, танцами и солнечным загаром. Она могла надеть днем мужской костюм, а вечером элегантное платье, впрочем, лишь подчеркивающее ее спортивную фигуру. Современная женщина не отягощала себя узами брака и была свободна в выборе партнеров. Также свободно она овладевала и чисто мужскими профессиями – архитектора, дизайнера, пилота, ученого. Именно этих женщин, символов стремительно несущегося времени, динамичных, экстравагантных, бесстрашных, свободных, запечатлела на своих полотнах польская художница Тамара Лемпицка, которую по праву называют «королевой арт-деко».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

В 11 сериях этого цикла я рассказала обо всех находках, которые дали начало новым видам в антропологии. То есть тем находкам, которые антропологи считают чем-то уникальным, претендующим на собственный видовой статус. И кажется, что это исчерпывающая история, что понятно, какая последовательность сопровождала наших с вами предков, и понятно, какие были тупиковые веточки, по крайней мере, многие мы нашли, если не все. Однако довольно-таки неожиданным было то, что в 21 веке ученые продолжили делать находки, в том числе открывать новые виды. Самая нашумевшая и самая крупная находка 21 века – это, конечно, Homo naledi. Сделана она в 2013 году экспедицией Ли Бергера, который целенаправленно в Южной Африке искал древних гоминид каких-то. Не факт, что с надеждой на обнаружение нового вида, но, тем не менее, Южная Африка заслуживает пристального внимания все еще. И в пещере Rising Star за очень узким ходом шкуродером в пещере были найдены 1500 костных фрагментов человеческих. Они принадлежат к одной и той же группе, то есть это какая-то близкородственная популяция. Это миниатюрные достаточно люди, они изящно сложенные, они маленькие, с небольшой достаточно головой и небольшими относительно челюстями. И сама

0: настоящая.
1: Как ее называли тогда, военная форма, был столь же популярен и практичен, как и князь Потемкин, который со своей за 100 лет до этого потемкинской формой, тоже, можно сказать, обогнал свое время и сделал то, что было удобно солдату, в чем было удобно идти на штурм Измаила, в чем было удобно совершать все военные победы суворовской поры. Сразу хочу сказать, что кое-кто из офицеров того времени до такой степени с негодованием воспринял реформу военной формы Александра, что даже демонстративно вышел в отставку. Поскольку офицеры выходили в отставку с правом пожизненного ношения военной формы, то сохранялась старая, красивая, той поры еще золото, с пуговицами, погонами и аксельбантами военная форма предыдущего царствования. И вот офицеры говорили, мы эту мужицкую форму новую носить не будем, мы лучше будем в старой. Я считаю, что наша армия немного потеряла, лишившись какого-то количества этих франтов, которые ставили красоту золотых элементов мундира выше чести служить в российской армии. Сам государь, мы сегодня будем больше говорить о нем как о личности, уже как о правителе, будучи профессиональным офицером, а офицер в царской армии должен носить военную форму всегда на публике, надписи об этом не знают. Почему они на портретах всегда в форме? Потому что в штатском, в халате ты можешь быть только в частной жизни, дома у себя за закрытыми дверями. Если ты выходишь на публику, неважно куда, в театр, на скачке, просто гуляешь по Невскому, то, будучи кадровым офицером, Александр, кадровый офицер, ты обязан быть всегда в мундире. Государь, тем более, уже покрупнев существенно, набрав вес в парадном мундире, на известных картинах он изображен, он всегда производил суровые впечатления. И репутация у него была такая суровая, знаете, не человека, а глыба. Когда после его смерти выдающийся наш скульптор Павел, или Паоло, как его называют, Трубецкой, победил на конкурсе на проект памятника Александра Третьему, у него было две финальных версии. Одна известная – Александр Третий на коне, и этот памятник был установлен на площади Николаевского вокзала. А вторая версия была нереализованная – Александр Третий на троне. На троне он фактически представляла себя как бы кусок камня, такую глыбу. Нереализованный макет этого памятника хранился в миниатюрной версии в запасниках Русского музея. И когда в прошлом году мы решили установить памятник Александру Третьему во дворе Гатчинского музея, то на конкурсе победила группа молодых художников, взявших за основу как раз проект Паоло Трубецкого. Они его несколько модернизировали, на мой взгляд, сделали его еще лучше, и получился высеченный из камня, из единой глыбы Александр III. Сейчас этот памятник, который открывал Владимир Владимирович Путин, находится во дворике Гатчинского музея. Зайдите, посмотрите. Он действительно очень точно передает типаж Александра. Так и кажется, что Александр встанет с кресла, расправит плечи и скажет, а все-таки у России лишь два союзника. Это армия и флот. Почему? Потому что все боятся нашей громадности. И действительно, глядя на громадную фигуру нашего императора, ее побаивались. Воевать для этого с Россией было совершенно не обязательно. Александр III, что традиционно для всех романов XIX века, не был бездельником. Он был очень работящим царем. Вообще бездельники у нас закончились, наверное, на веселой Елизавет, любившей потанцевать, меняя платье. Вот с тех пор все Романовы работали. Больше всех работал, как мы знаем, дед Александра, Николай, у которого рабочий день, как правило, был по 14 часов. Ну и Александр III часами не вставал из-за стола, разбирая бумаги, выслушивая доклады, проводя совещания. По настоянию императрицы и врачей он даже дал слово, что не будет работать дольше, чем до 3 часов ночи. И приказал, чтобы ему постоянно напоминали о времени. Если Александр в 3 часа не прекращал работать с документами, то камердинер должен был повторно доложить ему, после чего, несмотря на его протесты, насильно потушить свет. Как и отец его, и дед, и двоюродный дед Александр I, он был аскетом. Аскетом были, опять же, все Романовы, начиная с Павла.

Но он ходил в заштопанном пальто. Его штаны имели не одну заплатку. Очень не любил новую одежду. Вообще не любил тратить средства, императорские средства, на какие-то личные бытовые удобства. Это может показаться копеечной экономией, но это не так. Потому что на самом деле такой стиль скромности в одежде, в быту, в кушаньях, в расходах на слуг, в расходах на экипажи, задавал моду при дворе, соответственно, моду в столице и моду везде. Если руководство ездит на яхтах, то и все ездят на яхтах дорогих. У руководства роскошный выезд, то и другим не зазорно иметь золоченые кареты, запряженные четверками и более лошадей. Александр показывал, что в быту надо жить скромно. Из всех слабостей, да не было у него никаких слабостей, развлечения – рыбалка. Вот много времени он проводил на рыбалке. Ну, отдыхал таким образом, можно сказать, медитировал. Любил поэзию, очень любил Пушкина, любил Толстого, вообще любил стихи. Я говорил вам, что он отлично играл на трубе и на разных духовых инструментах. Ну вот любимый композитор у него – Петр Ильич Чайковский. Вообще, хоть раз в неделю старался поиграть на трубе вместе с оркестром. Александр создал русское духовое общество, объединявшее всех любителей духовой музыки. И это духовое общество, возрожденное, живет в нашей стране и сегодня. И существует благодаря подвижнической работе руководства нашего музыкального, главного федерального музея музыки имени Глинки. Это был образцовый семьянин. Мы, повторюсь, ничего вообще не знаем о каких-то его интрижках, любовницах. То есть такое ощущение, может быть, так оно и было, их просто не было вообще. Очень заботливый отец, который старался побольше времени проводить со своими детьми. Времени-то у него свободного так особо и не было. Он не любил балы, он резко сократил количество официальных балов, которые давала императорская фамилия, что, в свою очередь, резко сократило расходы императорского двора. А все сэкономленные таким образом средства направлялись на благоустройство, на ремонты дворцов, покупку произведений искусства, на создание коллекции. Так что вместо развлечений мы получили с вами сейчас замечательные музеи, замечательные коллекции классического искусства. Его традиционный вечер – это ужин, партия в карты где-нибудь с домашними, чтение. Он с детства очень любил читать, причем любил читать исторические романы Лажечников, Загоскин. Считал, что исторические романы способствуют подъему чувства патриотизма, любви к истории. Всячески пропагандировал историческое чтение. Когда ему предложили потом возглавить русское историческое общество, он с большим удовольствием согласился. И вообще много времени уделял поддержке исторической науки. Он резко сократил затраты Министерства императорского двора, ликвидировал несколько так называемых внутренних имперских канцелярий, секретариатов. Единственные расходы, на что ему не удавалось сократить, это появившиеся дополнительно при нем расходы на государственную охрану. Если его деда Николая практически не охраняли, так охрана царя была абсолютно формальной, декоративной, то, к сожалению, после убийства отца появился прообраз современной ФЦО, появились у императора телохранители, специальные полицейские чины, которые окружали его везде, и говорят, вот он рыбачит там в одиночестве на пруду, а в кустах рядом охрана. Никуда было от этого не деться. Я рассказывал вам, что Александр III неплохо рисовал в молодости и передал любовь к живописи своим детям. Но вот он всю жизнь покровительствовал художникам. Он причем любил разные художественные направления. Ему нравились и сторонники классицизма, и передвижники. Он даже пытался их всячески между собой помирить. Это были две совершенно непримиримых школы живописи того времени. Но, в общем, он был в этом отношении человек с хорошим художественным вкусом. Хотя отдельные авторы вызывали у него раздражение. Вот, например, наш знаменитый художник-баталист Верещагин почему-то к нему Александр относился крайне отрицательно.
Он даже довольно жестко выражался по поводу его произведений, считая, что Верещагин буквально наслаждается кровавой стороной, жестокой стороной войны. А мы знаем, что Александр, побывав на турецкой балканской войне в молодости, считал войну отвратительным явлением, был большим пацифистом. И при Александре ни один государственный музей Верещагина не закупал. Ну, что надо сказать, никак не мешало творчеству художника. Как бы царь плохо не отзывался о том либо ином авторе, это никак ему не мешало творить, продавать свои картины и быть успешным. Например, известно, что Александр III очень резко отзывался о Льве Николаевиче Толстом, как об общественном деятеле. Говорил о том, что учение Толстого, толстовство – это возмутительно, это богохульство, нигилизм. Но при этом, как писателя, Александр Толстого очень ценил, несмотря ни на какие толстовские публичные противостояния с властью, а их было много, никто не смел великого писателя тронуть пальцем. Александр собрал феноменальную коллекцию предметов искусства. Со временем Гатчинский замок превратился буквально в склад сокровищ, которые не помещались в царских дворцах, занимая постепенно и галереи Зимнего дворца, и Анечкова, и других. В конце концов, собранная Александром обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур, была после смерти передана в учрежденный в память об отце Николаем Русский музей. Затем коллекция частично рассылалась в регионы, и многие региональные музеи наши, например, Саратовский музей Радищева, также содержат значительную часть александровских даров, александровской коллекции. При нем в моде в Европе появился русский стиль, стиль а-ля Русь. Это касалось и одежды, и танцев, и даже бороды, и причесок, и, безусловно, музыки. Говоря об его увлечениях, в Гатчинских прудах специально разводили рыбу, и он проводил много времени за рыбалкой, что любопытно, его любовь к рыбалке разделяла его супруга, датчанка Мария Федоровна. Вот такая, понимаете, идеальная жена. Вместе с ним рыбачила, говорят, даже насаживала ему червяков на крючки. Не жена, а мечта любого рыбака. При этом Александр проявлял свой удивительный педантизм во всем. Вот, например, он вел тщательный учет всей вылубленной рыбы. У него в дневниках хранится, сколько ёршиков он поймал, лещей, карасей, в какой из них он все это тщательно записывал, считал все свои удочки, блесны. Вот таким был патологическим в этом отношении педантом. Большой любитель русской бани. Ну, какой же русский царь не любит русской бани? Баня была устроена для него специально в подвале Анечкова дворца в Петербурге. Парился Александр по-русски, с веником. Ну и потом везде, во всех местах, где он жил, включая ту же Гатчину, он обязательно просил организовать ему постоянную баню, куда часто ходил. Несмотря на такую строгую внешность, вот человек с большим чувством юмора и ироничного отношения, в том числе и по отношению к самому себе, есть известный анекдот, который вызывает много споров любителей истории, потому что его в разных вариациях рассказывают как об Александре III, так и об его деде Николае. Значит, суть анекдота следующая. В какой-то из столичных кабаков зашел солдат и, напившись, фигурирует даже фамилия этого солдата, Орешкин. Он там как-то неуважительно стал высказываться в адрес государя. А в кабаке висел портрет царя. И когда ему сделали это замечание, мол, как же так, вот, ты посмотри, в присутствии портрета государя-императора, то сказал, плевать я хотел на портрет государя. Солдата забрали, и по статье о неуважении к царскому величеству осудили на 6 лет то ли ссылки, то ли каких-то принудительных работ. Поскольку речь шла об оскорблении царского величества, то приговор поступил на утверждение императора. Император, прочитав это дело, долго смеялся, начитал следующую резолюцию. Орешкина отпустить, дело его прекратить, передать, что я тоже плевать на него хотел, портретов моих в кабаках более не вешать. Так вот, этот анекдот рассказывается и о Николае, и о Александре. Анекдоты – это меткий жанр. И они абы как
на пустом месте не возникают. Я как-то читал другую замечательную историю про то, как Александр, гуляя по Гатчине, увидел некий забор сооруженный недалеко от дворца. Ну и поинтересовался, а что за забор? А что свита, бегущая рядом, сказала, ну вот тут забор, мы тут что-то копаем, строим. Эх, некрасиво, помотал головой Александр и пошел дальше. На следующий день идет в обратную сторону, забора нет. А куда дели забор, спрашивает Александр. Сказали же, некрасиво, мы снесли. Александр удрученно пожал плечами. Чё не скажешь, из всего сделают высочайшее повеление. Вот это вот жизненная история, которая повторяется при любом у нас правителе, тоже, на мой взгляд, довольно хорошо характеризует Александра. В 1888 году Александр поехал вместе с родными и семьей на юг, в Крым. И его поезд, это известная история, разогнавшись выше требуемой скорости, потерпел крушение недалеко от Харькова. В этот момент царская семья обедала в вагоне-столовой. Вагон перевернулся, упал. Вагон был бронирован с тяжелой крышей. Крыша рухнула, рискуя раздавить всех, кто находился в этот момент в столовой. Это были члены его семьи, собравшиеся за обеденным столом, и еще несколько приближенных. Могучий император держал на собственных плечах всю эту тяжеленную металлическую крышу. Держал до тех пор, пока каждый из находившихся в вагоне не смог то на коленях, то ползком выбраться из перевернутого вагона. Можно сказать, что он спас жизнь всем, кто там находился. Это чудовищное перенапряжение подорвало его здоровье. Если до этого он вообще ничем не болел, то буквально вскоре после этого эпизода начал болеть постоянно, болеть тяжело, все время жаловался на тяжелейшие боли в пояснице, в спине. Неожиданно начала прогрессировать болезнь почек, наследственная беда Романовых. Спустя буквально несколько лет он скончается в 1894 году. Диагноз показал, что вопреки распространенным мифам, никакого злоупотребления алкоголем император не имел. В советское время эта тема неоднократно продвигалась. Байки распространялись про то, как он в чай наливал себе вместо чая коньяк, потому что якобы его жена спиртную у него отбирала, наливал коньяк, бросал туда лимон, болтал все это ложечкой и таким образом стаканами коньяк пил. Или что какая-то была у него особая фляжка, которую он прятал за голенищем сапога, чтобы никто не видел, и при первом удобном случае при ней пристраивался. Знаете, все эти анекдотические истории полностью опровергаются результатами врачебного заключения. Смотрим на документы. Я процитирую. 21 октября Ливадия. Диагноз болезни Его Величества Государя-Императора Александра Александровича, приведший к его кончине. Хронический нефрит, поражение сердца, сосудов и геморроидальный инфаркт в левом легком с последовательным воспалением. Подписано Лейден, Захарьин, лейб-хирург Гиршев, профессор Попов, лейб-хирург Филейминов, министр двора Воронцов-Дашков. Целый консилиум. Печень у него была абсолютно нормальная, здоровая. Гроб с телом императора был доставлен в Петербург, торжественно захоронен в Петропавловском дворце. Я вам рассказывал, что наш великий историк Василий Ключевский произнес речь на заседании Императорского исторического общества и, в частности, сказал: «Государь, который сосредотачивал в своих руках многосложные нити управления необъятной империи, направлял, сдерживал разносторонние течения нашей и международной жизни». Речь была весьма комплиментарная, что неудивительно от историка в отношении государя, который так любил, ценил историю и делал все для развития науки. Но имело большие последствия. Вызвало целый политический протест студентов Московского университета. Когда Ключевский появлялся на лекции, студенты начинали его освистывать. На кафедру был положен текст речи Ключевского с вклеенным листочком, где была напечатана басня фон Визина «Лисица-казнодей».
заканчивавшаяся словами «Знатному скоту льстят подлые скоты». Были выпущены листовки с резким осуждением его лекции. В общем, либеральная интеллигенция, молодежь историка захейтила. К сожалению, большому никому не приходило в голову ведь собрать этих студентов, поговорить с ним по-человечески, рассказать о реформах Александра, показать другую сторону медали. У нас же по-простому администрация университета прибегла к репрессиям, почти 60 студентов исключили, в ответ начались новые протестные сходки студентов, требующих отменить решение об исключении. Тогда вызвали жандармерию, полицию, еще несколько десятков арестовали, и еще несколько десятков исключили. Потом кого-то выслали из Москвы. Ну и, в общем, в итоге всего этого, я не думаю, что Ключевскому стало легче, а режим обрек еще сотню-другую своих искренних врагов, обиженных, причем из числа активных молодых людей. Каждый раз говорю, не надо репрессировать молодежь по мелочам. Надо с молодежью разговаривать, надо убеждать, надо встречаться. Если вы уверены в своей правоте, доказывайте ее. А исключить и выслать для этого ума много не нужно. До 17 года был как бы официальный режим почитания Александра. Общественность продолжала поругивать. А в советский год Александр III – это однозначно отрицательная фигура. Я еще раз процитирую вам советский учебник истории. Александр III – человек ограниченный, ниже среднего ума, ниже средних способностей, ниже среднего образования. Он был крайним реакционером. От министров требовал, чтобы они не задавались избыточными фантазиями и паршивым либерализмом. В России установился режим террора, полицейских преследований, беспощадного подавления революционного движения. Александру III было установлено несколько памятников после его смерти. Самый известный Паоло Трубецкого на Николаевском вокзале тогда еще. У него была, наверное, самая необычная судьба. При жизни этот памятник, сделанный по заказу царской семьи, не всем понравился. Понравился он главным образом вдове Александра III. Остальные посчитали, что как-то слишком натуралистично. Тут же появились издевательские стишки, поскольку там такой грузный, тяжелый, натуралистично очень сделанный Александр сидит на таком же грузном, тяжелом, мощном коне, на большом, тяжелом постаменте стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, ну и так далее. Памятник стал объектом таких литературных издевательств. После же революции его поместили буквально в клетку железную. Сначала забили досками, потом доски отодрали. Сделали клетку. На постаменте наш великий пиет Демьян Бедный в 19 году выбил стихи. «Мой сын и мой отец при жизни казнены». К этому моменту, вы понимаете, речь шла уже о казни. И сына Александра Николая. «А я, пожал, удел посмертного бесславия. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавия». Ну и подпись «Пугало». Этот памятник потом, какое-то время сняв с постамента, таскали на специальном помосте по городу в качестве пугала в клетке. Кому-то это казалось невероятно остроумным. Затем его перенесли во внутренний двор Русского музея, оставили там. Во время блокады Ленинграда музейные работники самоотверженно пытались спасти памятник. Сначала его попытались как-то закопать в землю, но не получилось, очень тяжело. В общем, его обложили землей, досками так замаскировали. И в памятник попал артиллерийский снаряд немецкий. Город подвергался интенсивным обстрелам. Но это был единственный памятник, который попал в снаряд. Ну, Александру Третьему все было нипочем. Снаряд лишь отбил какой-то кусочек металла, бронзы. Ну, собственно, и все. Император устоял. Потом памятник перенесли во двор мраморного дворца, где он и находится по сей день. Я не очень люблю высказываться на эту тему, но в Петербурге было целое
движение в последние годы, собирались подписи, было собрано тысячи и тысячи подписей в пользу того, чтобы вернуть, наконец, государя-императора на то место, где он и был установлен в самом начале, то есть на площадь Московского вокзала, бывшую Знаменскую. Там сейчас находится памятник, связанный с памятью о Великой Отечественной войне, и для этого мемориала вроде бы есть другое, более подходящее и более знаковое место по пути к Пискаревскому кладбищу. Это, безусловно, дело граждан города, где ставить какие памятники. Но я могу сказать совершенно точно, что все-таки нахождение знакового памятника императору Александру где-то там в скромном дворике мраморного дворца, честно говоря, это неуважение к нашей истории. Надо не торопиться, подумать, опросить граждан, рассказать правду, рассказать всю эту историю. Но все-таки надо отказываться от этой практики сноса памятников. Памятник ведь для того и ставится. Он же от слова «память». Он для того и ставится, чтобы мы сохраняли память о нашем прошлом, память о нашей истории, память о наших достижениях и память о наших ошибках, чтобы их не повторять. Сносить памятники – это последнее дело. Мы как-то подзабыли с вами, что русский музей в Петербурге, в основе собрания которого личная коллекция, собранная Александром III, это раньше был императорский музей имени Александра III. Мы подзабыли с вами, что исторический музей в Москве, которому невероятно покровительствовал Александр III, тоже приобретал для него коллекции, способствовал его развитию, это музей, ранее называвшийся музеем имени Александра III, и не случайно там на центральном входе скульптура императора. Мы подзабыли с вами, что Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, наш привычный пушкинский в Москве, в основе которого коллекция, создававшаяся Александром III, это музей, который до революции назывался Музеем изобразительных искусств имени Александра III. Я не могу в этой связи не рассказать вам еще одну замечательную историю. В прошлый раз мы говорили о том, что именно при Александре III русский военно-морской флот стал третьим по мощи флотом в мире впервые. Это был флот самых современных кораблей, бронированных линкоров, броненосцев. Поразительная история. Один из кораблей императорского флота был назван в честь императора Александра. Он оказался в числе последних кораблей, который покинул после гражданской войны Советскую Россию и находился в Безерте. Это был флагман флота Врангелевской армии. Когда в конце концов, в результате сложных переговоров между Советской Россией и Францией, Франция пошла, ну, по сути, на ликвидацию флота нашего белого движения, именно на этом корабле последним был спущен Андреевский стяг русского императорского флота. Этот флаг был бережно сохранен капитаном корабля. В течение нескольких поколений его передавали из рук в руки. И каким-то образом к началу 21 века он оказался в Австралии, в Русской Православной Церкви, где он хранился у алтаря, как реликвия, как последний флаг последнего корабля русского императорского флота. Следили за этим флагом потомки наших эмигрантов, прихожане этого храма. И вот в 2014 году Российское военно-историческое общество получило письмо из Австралии от наших эмигрантов. Суть письма была следующая. Мы долго ждали, когда Россия начнет возвращать себе былую славу. К нам вернулся Крым, к нам вернулся Севастополь, к нам вернулась святая русская земля, откуда отчалил императорский флот и его последний флагманский корабль, корабль, с которого последним был спущен русский военно-морской стяг. Теперь, наконец, пришло время, когда мы можем вернуть этот флаг обратно в Россию. Мы получили эту уникальную реликвию. Она была бережно отреставрирована в НИИ реставрации. И спустя несколько месяцев торжественно передали эту реликвию президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который, в свою очередь,
вернул ее на хранение в музей военно-морского флота в Севастополе, где этот флаг и сегодня находится. Тогда же президент сказал, что согласно старой русской военно-морской традиции, корабли бессмертны. И если один корабль списывается или погибает, то этим именем должен быть назван следующий корабль. Тогда же был заложен, по-моему, атомный подводный крейсер под именем Александр III. И, насколько я знаю, в ближайшее время он будет введен в состав военно-морского флота России. Так что Александр III в этой своей реинкарнации у нас бессмертен. В памяти же он остался как Александр III миротворец. Расширенные имена наших императоров иногда носили такой церемониально-художественный характер, который все-таки более был официозным, чем народным. Там Елизавета кроткая, Александр I благословенный. Но Александр III миротворец стало и официальным, и таким массово-народным прозвищем нашего государя. Потому что действительно Александр не лез ни в один чужой конфликт. Он любил говорить, что, процитирую, «все эти Балканы не стоят жизни одного русского солдата». Он старался вовсю использовать арсенал мирных средств. Дипломатии, сдержки, противовесы, иногда угрозы. Но войн не начинал. При этом без войн территория Российской империи за счет естественного своего расширения границ, развития, постепенной кооптации земель на юге и на востоке увеличилась почти на 500 000 квадратных километров. Это территория современной Франции. Единственный военный конфликт, в котором непосредственно участвовала наша армия, это была защита Кушки в 1885 году. И то тогда русские войска оборонялись. Именно тогда на самой южной точке Российской империи и позднейшего Советского Союза произошло столкновение нашей регулярной армии с афганцами. Но на самом деле это были никакие не афганцы, это были маджахеды, выражаясь современным языком, под командованием английских офицеров. По сути, это было столкновение России и Британии. Мы защищались, Кушку удержали, но и тогда хватило благоразумия правительству Александра с Британией договориться о разграничении зон интересов. Все, что к северу от Кушки, это была российская зона интересов. Все, что к югу от Кушки, Афганистан, Пакистан и далее, британская зона интересов. С той поры, кстати, и появилась знаменитая поговорка курсантов военных училищ. Как ты не учись, а меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют. Крайняя точка Союза. В целом, при Александре беспрецедентный рост экономики, рост благосостояния населения, фактически задушен терроризм. Александр III оставил страну с крепкой экономикой, чего не было никогда раньше. Он оставил бюджет, наполненный деньгами, и бурно развивающуюся промышленность. В стране огромными темпами росло население, в стране развивались наука и культура, собственно, именно тогда наука и культура вышла в нашей стране на мировой уровень. Замирились Кавказ, замирилась Польша. На первый взгляд, казалось бы, он оставлял империю в гораздо более прочном состоянии, чем принимал ее после гибели своего отца. Но напрашивается вопрос, а почему же тогда так долго он не был самым любимым из императоров? Все же при нем казалось было хорошо и успешно. За что его не любили при жизни, после смерти? Я думаю, ответ здесь очень прост. Это оказался первый государь в нашей истории, который постепенно, но решительно поменял вектор культурного движения нашей страны. Мы ведь всегда раньше брали за образец какую-то европейскую или даже общеевропейскую модель, идею. А это был русский царь, который сформулировал: Россия... Да, Россия – это Европа, но это не только Европа. Россия – это отдельная цивилизация. Да, из Европы надо брать самые лучшие технические достижения, но надо творить свое. Надо исходить из опоры на нашу историю, нашу культуру, наш суверенитет и нашу самобытность. Как говорил министр иностранных дел Франции той поры Эмиль Флоранс, Александр хотел, чтобы Россия стала, наконец, Россией. Перестала равняться то на Голландию, то на Францию, то на задворки англосаксонского мира.
Итоги царствования Александра III порождают другой, более масштабный вопрос. На протяжении всего XIX века во главе русского государства стояли разные, но каждый раз сильные фигуры. И весь этот век – это движение вперед. Это, казалось бы, достижение вершины русской истории. К концу царствования Александра III империя достигла не только зенита геополитического военного могущества, но и максимальной степени стабильности и экономического процветания. Менделеев предсказывал тогда, что к 2050 году, через 150 лет, население России составит 800 миллионов человек. Это будет самая густонаселенная и самая экономически развитая держава в мире. Что потом пошло не так? Что случилось с нашей страной? Нам казалось, что Александр III вылечил и болезнь терроризма, как-то замерил окраины, в Польше вроде все тихо, и в Финляндии более-менее тихо, и ни с кем мы не воюем, и экономика процветает. Что пошло не так? Почему при Николае последующие десятилетия страна рассыпалась? Современные историки либерального толка говорят, что это последствия неправильного лечения русских болезней. Это последствия избыточной консервативной политики Александра. Надо было, мол, давать больше свобод, парламент, всеобщее избирательное право. Все это попытался сделать потом Николай, но лучше ведь не стало. Я сознательно оставляю следующее и последнее царствие Николая II за рамками нашего цикла рассказов о русской истории. 20 век, к сожалению, стал для нашей страны трагическим, и говорить о нем мы не будем. Не будем, потому что это слишком близко к нам. Это вызывает слишком большие эмоции, слишком много споров. Мы не можем пока еще обсуждать историю революции, предреволюционных лет, я уже не говорю больше далее, советскую историю, не переходя от эмоций к спокойному рассудку, к взвешенным оценкам. Все это слишком близко, слишком горячо, проходит через каждую из наших семей. Поэтому здесь мы поставим точку в нашем цикле и дальше не пойдем. Но это не значит, что вы должны перестать изучать русскую историю. Читайте, думайте, спорьте. Знание истории позволяет нам понять, что с нами происходит сегодня. И хорошее знание позволяет нам спрогнозировать, представить и предвидеть, что с нами будет завтра. Еще раз спасибо вам за внимание к русской истории. Спасибо за внимание к нашему циклу. Ну и надеюсь, когда-нибудь до следующих встреч, если будет время. Всего вам доброго.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну что ж, давайте продолжим наш разговор о беспозвоночных животных, об их экологии. И сегодня у нас на самом деле тема очень интересная.

который воспарил над Арктикой на аэроплане. Следуя совету Амундсена, он всегда брал с собой продовольствие на 10 дней, винтовку и лыжи. И с ним еще был ведь механик Кузнецов, которого не так просто было найти, потому что желающих отправиться в рискованную экспедицию не находилось. Во Франции тоже искали, но напрасно. Так вот, несмотря на то, что его аэроплан был перегружен, он все-таки не разгружал вот этот запас НЗ именно по совету Амундсена. И самолет он выбрал Фарман, тоже по совету Амундсена. Он специально ездил покупать его в Париж. Там его испытал, потом его разобрали, сложили в коробочки и по воде уже доставили, я думаю, в Архангельск. Но я не уверена. Там погрузили на судно экспедиционное и отправились на Новую Землю. Вот там его собрали и осуществлялись полеты. Всего 5 раз он вылетал, но никогда не приземлялся на льдины. И первыми летчиками, которые смогли это сделать, были, опять же, наши русские летчики Чухновский и Бабушкин. Они приземлялись на лед во время спасения экспедиции Нобеля как раз в 1928 году. Вы чувствуете, как все пересекается? То есть Нагурский искал экспедицию Седова и Брусилова, а Бабушкин и Чухновский спасали Нобеля. И эти связи, они постоянно возникают. Мне уже иногда хочется вот вместо этой карты сделать вот эту карту, как в детективах делают, с красными ниточками от одного к другому, и тут была бы уже густая паутина. Небольшое отступление про Нагурского, просто про него невозможно не рассказать. Этот удивительный человек, к сожалению, не смог найти никаких следов экспедиции, ни одной, ни другой, но он сделал потрясающие выводы, очень разумные, из своих этих полетов. И он изложил их в подробнейшем отчете. И все абсолютно его рекомендации были впоследствии исполнены. Например, он подтвердил догадку, предположение Амундсена о том, что удобно с аэроплана осуществлять ледовую разведку. Ведь зачем Амундсен купил аэроплан для МОД? Чтобы он поднимался и смотрел, где разводье, и направлял уже судно туда, где льды ему не препятствуют. Вот, Нагурский это подтвердил. Второе. Когда он поднялся над Новой Землей, он сверил очертания береговой с карты и увидел много неточностей. То есть он предложил уточнять и делать новые карты сверху. Также он увидел, что в хорошую погоду прекрасно видны мели. И можно, глубину, конечно, нельзя понять, но мели можно отметить на картах. В конце концов, он предложил на самом северном острове земли Франца Иосифа, на острове Рудольфа, сделать экспедиционную базу и аэродром, и уже оттуда совершать вылеты к Северному полюсу. И, наконец, он считал, что все аэропланы должны быть красного цвета, если они работают в Арктике. И вот это все буквально шаг за шагом и было осуществлено. В 1917 году Нагурский был сбит во время боевых действий и упал в Балтийское море. Он считался погибшим, и его матери в Польшу отправили соответствующее письмо. Однако после 2 часов в холодной воде его спасла, как ни странно, русская подводная лодка. Доставили его в госпиталь в Риге. Там он узнал, что мать его скончалась. И только немножко оправившись, он поехал в Польшу на похороны. Тут началась русско-польская война, и он уже не мог вернуться, но он скрыл свое воинское звание и стал заниматься какой-то сельской механизацией, чем-то сугубо мирным, чтобы не участвовать в военных действиях против России, которую он считал своей родиной. И о нем ничего не было известно. И в Большой советской энциклопедии было написано, что вот скончался он в 1917 году. Но в 50-е уже годы он присутствовал на докладе одного известного польского исследователя, который как раз и упоминал Нагурского, что, к сожалению, он погиб, а он так много сделал. И он потом подошел к нему и сказал, вот я Нагурский. И после этого его настигла слава и в Польше, и в СССР. И он поехал в СССР в 1956 году и встретился там со вдовой Седова, которого он разыскивал в 1914. Вот такие бывают завихрения в истории. Однако вернемся к Амундсену. Итак, он совершенно правильно посоветовал Нагурскому приобрести Фарман. И сам он тоже его купил.
Однако тут была же Первая мировая война, и он пожертвовал этот самолет

0: норвежскому правительству. И остался опять без аэроплана. А также Нагурскому было известно, как и всему миру, что в 1914 году Амундсен получил удостоверение пилота. И это было первое в Норвегии удостоверение гражданского пилота. То есть он собирался и сам тоже пилотировать аэропланы. Ну, потом мы возвращаемся к тому, что вам уже известно, что в 1922 году на деньги Стортинга, выделенные на ремонт его судна МОД, он взял и купил «Юнкерс». И мне пришло в голову, что, может быть, он считал, что имеет на это право, потому что «Фарман»-то он подарил, поэтому почему бы теперь не купить взамен «Юнкерс»? Поэтому он, наверное, не сильно терзался сомнениями, когда решил именно так воспользоваться деньгами. Амундсен в своей автобиографии утверждает, что уже тогда, в 22-м году, испытывая этот самый «Юнкерс», он предполагал не достичь Северного полюса, который был уже тогда достигнут, а он хотел перелететь с материка на материк. Но в том случае с Аляски в Северную Европу. Ну, я не знаю, был ли так на самом деле, потому что книгу-то он писал уже постфактум. И вот в 1924 году, когда он был в полном отчаянии, в Нью-Йорке сидел в отеле почти без денег, его накрыло счастье. Позвонил ему Линкольн Элсворт и предложил спонсировать следующую экспедицию. Вот, собственно, на этом мы в прошлом ролике и остановились. Конечно, Амундсен был счастлив принять это предложение, и они отправились с Элсвортом выбирать самолеты. Решили, что это будет Дорньеваль. Дорньеваль – это были немецкие самолеты, но после Первой мировой Германии было запрещено на ее территории строить такие серьезные машины, и поэтому их производили в Италии. И вот Амундсен с Элсвортом отправились в Рим на переговоры. Тогда они познакомились и с Нобеле, и с Муссолини, который с 22 года был уже премьер-министром Италии. И тогда уже они могли почувствовать, что новый итальянский режим очень хочет присоседиться к полярным подвигам. Муссолини предложил им подарить третий гидроплан с условием, что экспедиция пройдет под итальянским флагом тоже. Конечно, это было отвергнуто. Ну и в итоге купили два гидроплана и перевезли их на Шпицберген. Еще Муссолини предлагал взять итальянцев в экипаже, что тоже было отвергнуто. Экипажи были уже сформированы. На одном Дорньевале должны были лететь Амундсен, Риссер Ларсен пилотом и Фейхт механиком, а на втором Элсворт, Дитриксон и Омдель. Дитриксон пилот, Омдель механик. И вот, когда они уже довольные и счастливые, на Шпицбергене праздновали отвальную, Риссер Ларсен сообщил новость, что, оказывается, итальянское правительство собирается продать дирижабль номер один и вроде бы по сходной цене. Тут все ужасно обрадовались, потому что они понимали, что на дирижабле гораздо удобнее и до полюса, и через полюс, потому что дирижабль более грузоподъемный, и хотя менее управляемый, но он может взять на борт больше людей, больше топлива. И было бы здорово, конечно, на дирижабле попробовать, но они стоили бешеных денег. Дирижабли строили тогда в США, Германия, вот мы знаем цепелины, Япония, если не ошибаюсь, и Италия. И США не просто даже строили дирижабли, а они тоже собирались на Северный полюс отправиться. Это не было каким-то таким изобретением. И уже стоял, так сказать, на приколе дирижабль, готовый отправиться к Северному полюсу. И Амундсен ужасно уже переживал, но тут случился сильный ветер, и дирижабль этот как-то немного повредился. И вот государственные мужи Соединенных Штатов посчитали и поняли, что машину за 2 миллиона долларов, тех миллионов долларов, не стоит отправлять на Северный полюс, если эта машина даже от небольшого ветра так повреждена. Ну вот, и дорога Амундсена была уже опять открыта. А они же видели этот дирижабль, Элсворт и Амундсен, когда были в Италии. Это небольшие полужесткие дирижабли. И спроектированы они были Нобеле. И этот дирижабль был уже очень и очень БУ. На нем было совершено неисчислимое множество полетов над Европой, и все успешные. И, в общем-то, как пишет Амундсен, если бы они знали, что дирижабль так доступен, они бы и даже не стали на аэропланах, на гидропланах никуда лететь. Но тут решили уже не отказываться от этой экспедиции и считать ее рекогносцировкой. Я сомневаюсь в этом. Мне кажется все-таки, что Амундсен лелеял надежду достичь Северного полюса. Я вам напомню, в какой обстановке все это происходит. Вся Норвегия ополчилась на Амундсена за то, что он растратил государственные деньги не на то, что нужно. Он весь в долгах, все его полощут его имя, клевещут. В прессе постоянно он в негативном контексте упоминается. И он, конечно, очень сердит на соотечественников, которые так быстро с его национального героя вот смешали с грязью. И, может быть, для того, чтобы им отомстить, сохранить какую-то загадку, он отказался брать радио с собой. То есть никакой связи у них не было с Большой Землей. И вот два гидроплана со Шпицбергена отправляются в сторону полюса. Все газеты об этом пишут, все об этом знают. И потом от них нет вестей. Неделю нет вестей, две недели нет, три недели нету. Все уже начинают не на шутку беспокоиться, думать, не организовать ли уже экспедицию спасательную. Рвут на себя волосы, думают, зачем? Зачем мы были так жестоки с Амундсеном? Наверное, он этого и добивался. Что ж произошло? Не долетев буквально 2 градусов до Северного полюса, одного самолета отказал мотор. И они вынуждены были приводниться. К счастью, там была чистая вода. Только они приводнились, но один самолет, понятно уже, что его придется бросить. Но тут эта полынья стала замерзать стремительно. И все 6 человек еле-еле выдрали изо льда второй гидроплан, чтобы не остаться тут вообще ни с чем. И дальше 24 дня они по много часов в день выравнивали себе взлетную полосу, чтобы попытаться без воды, а по льду, вот на этой лодке летающей, разогнаться и, может быть, взлететь и вернуться. Но это был их единственный шанс спастись. Продовольствие у них было на 3 недели, поэтому пайки были скромные. Но, тем не менее, чудом не разбившись о торосы, они смогли взлететь и уже не стали рисковать, двигаясь опять там, к Северному полюсу, а им бы добраться уже было до Земли. Развернулись, и спустя 24 дня появляется Амундсен, жив-здоров, невредим. И народ так был рад этой хорошей новости, что все живы, никто не погиб, что он вернулся. В общем, это был триумф. Амундсен потом сам удивлялся, почему-то все так обрадовались и восприняли это возвращение как какую-то фантастическую победу. Но, тем не менее, он был вознагражден за все свои страдания, утешен. И в таком прекрасном настроении Амундсен и Элсворт стали готовить следующую экспедицию. Еще важная вещь. Пока там они 3 недели расчищали себе взлетную полосу, они занимались еще другими вещами. Например, они мерили глубину Северного Ледовитого океана только что изобретенным эхолотом. Вот, измерили ее. То есть это было полезно, конечно, для науки. Да, а вот еще интересная подробность. Действительно, вылетело 2 гидроплана, а вернулся только один. А из 2-го гидроплана, прежде чем его бросить, перелили топливо в тот, который был здоровенький. И это мне немножко напомнило тактику обращения с ездовыми собаками. Это в духе Амундсена. Вскоре после возвращения Нобеле был вызван Амундсеном и Элсвортом в Норвегию. И прямо дома у Амундсена прошли первые переговоры. Всем было понятно, что Нобеле – это самая лучшая кандидатура на капитана воздушного судна. Это даже никто не обсуждал. А Нобель приехал подготовленный. И первым его предложением было вот что. Давайте итальянское правительство подарит вам дирижабль, но экспедиция состоится под итальянским флагом. Это было сразу же категорически отвергнуто. Стали говорить о цене. И оказалось, что дирижабль стоит в переводе на доллар 75 тысяч долларов. Элсворт готов был дать 100. Поэтому все ужасно обрадовались, что 25 тысяч осталось на другие нужды. Как я уже говорила, большие дирижабли стоили миллионы, а тут всего лишь 75 тысяч. Большая удача. Потом стали обсуждать гонорар Нобеля. Он запросил 40 тысяч лир золотом. Окей, это было одобрено. И после этого Элсворт и Амундсен отправились в Рим, чтобы подписать купчую. И там они жили какое-то время, общались с Нобели, с Муссолини, и тут начались какие-то первые странности, которые в конце концов привели к полному разрыву с Нобели. С первых же шагов Нобели стал понемножку прибирать себе все больше и больше значения в этой экспедиции, не желая мириться с ролью нанятого пилота. Например, он стал просить себе прибавку к гонорару. Он стал рассказывать, что вообще-то его собирались пригласить в Японию, а ему пришлось отказаться и потерять свою выгоду. Поэтому давайте еще 15 тысяч золотых лир добавим. Ну, хорошо, пришлось добавить, потому что отступать-то уже поздно. Потом он стал настаивать на том, чтобы его имя тоже стояло в названии экспедиции. То есть раньше это была Амундсена Элсворта, а теперь она Амундсена Элсворта Нобеля. И агент, которого, ну, который такой медиатор между Нобелем и Амундсеном, уговорил Амундсена согласиться, потому что у итальянцев, понимаете, национальное чувство гордости, там, ну, у них вот молодое государство, наконец-то у них какая-то своя государственная история началась. Я напоминаю, да, что и Италия, и Норвегия не были самостоятельными государствами много-много лет. Италия была, например, там, частью Австро-Венгерской империи. А тут, наконец, жизнь налаживается. Поэтому им очень важно, чтобы имя Нобеля тоже стояло в названии экспедиции. Ну, рассчитывали на, том, что, на то, что ну, потом все забудут это и будут называть ее все равно экспедицией Амундсена. Ну, кто такой Нобель? Ну, кто его знает? Никому не интересно. Пришлось и на это согласиться. А знаете, в этой книжке Амундсен описывает некоторые подробности, о которых он не писал в своей итоговой книге после самой экспедиции. Он пишет это для того, чтобы дать понять нам, что за человек был Нобеле. Нобеле его ужасно бесил уже с самого начала. Это была какая-то несовместимость темпераментов северного и южного. Например, Амундсен описывает такой смешной эпизод. Они с Элсвортом решили, нет, с Рисер Ларсеном, вот с Рисер Ларсеном, они захотели поехать в Остию, к морю. И Нобель вызвался их на своей машине туда отвезти. Амундсен, между прочим, был очень высокого роста и крепкого телосложения. Его называли последним викингом. А Рисер Ларсен был и того больше. Он был настолько богатырского телосложения, что он не умещался на сиденье, поэтому сидел сзади один на двух. И вот эти, значит, здоровые такие дядьки страшно испугались, когда Нобель стал вести машину, потому что на каждом крутом повороте он вместо того, чтобы сбросить скорость, наоборот нажимал на педаль газа и, рискуя перевернуться, еле-еле вписывался в поворот. И Амундсен оглянулся на Рисера Ларсена и увидел, что этот храбрец и богатырь сидит, вцепившись просто побелевшими пальцами во все, что можно, и с такими вытаращенными глазами. И по-норвежски Амундсен сказал ему: «Мы не сделали ли ошибку, пригласив этого человека пилотировать наш дирижабль?» Ну, худо-бедно доехали они до берега и уговорили Нобеля на обратной дороге так себя не вести. А Рисер Ларсен сказал: «Знаешь, дорогой Руаль, вот бывают люди, которые на земле очень нервно себя ведут, а вот в воздухе они, наоборот, чувствуя опасность, прям собираются, принимают правильные решения и совершенно спокойны». Ну, Амундсен поверил, подумал: «Ну, ладно, хорошо, я в этом ничего не понимаю». Однако потом оказалось, что он был очень прав, Амундсен. Но был еще вот смешной эпизод. Кроме Нобеля было еще 5 итальянских механиков, которые, ну, как бы следовали за дирижаблем. То есть они его все время обслуживали, их решено было тоже включить в состав экспедиции. Дирижабль нужно было доставить на Шпицберген. Амундсена и Элсворта этот путь совершенно не интересовал, поэтому они отправились поездом на место, чтобы там построить эллинг для этого дирижабля. А Нобель должен был провести его над всей Европой и туда же прибыть несколько позже. И, конечно, это превратилось в общенациональное торжество. Это был просто какой-то триумф древних императоров римских. Все было в цветах, полная площадь народу. И до этого Нобели предупредила всех норвежцев, норвежскую часть команды, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, никаких специальных костюмов, каких-то личных вещей, потому что каждый грамм важен, дирижабль не должен быть перегружен. И поэтому норвежцы в своей обычной повседневной одежде взбирались в гондолу. Не то итальянцы. Оказалось, что для всех пошиты специальные костюмы. Все были в красивых кожаных полярных куртках. В общем, они всячески демонстрировали свою вот эту полярную тему экспедиции. Народ был в восторге. Тем более Нобели. При полном параде. Он был тогда еще полковником, потом он стал генералом после этой экспедиции. И вот все это выглядело как итальянская полярная экспедиция. Но, к счастью, хоть дирижабль назывался Норвегия, немножко напоминая о тех, кто вообще все это затеял. Весь этот путь над Европой превратился тоже в триумф Нобеля. Остановка была, между прочим, в Гатчине под Ленинградом. Об этом Амундсен и Элсворт заранее договорились. Они ездили специально в Ленинград, чтобы все это подготовить. В Гатчине был такой авиагородок. И там все было готово для приема дирижабля. И несколько дней дирижабль там стоял, команда вся сошла на землю, и посещали Эрмитаж, потом было специальное заседание Академии наук в честь этой экспедиции. В общем, оказывали большие почести. Мало того, еще было загружено продовольствие, в общем, какие-то полезные предметы для экспедиции. Я точно не знаю, какие, но наша страна тоже очень помогла этой экспедиции. И кроме этого, было достигнуто соглашение с метеостанциями на всем побережье нашей страны, чтобы они снабжали регулярными сведениями экспедицию, чтобы они понимали, где там какие ветра, туманы и так далее. И для этого даже производились специальные метеорологические исследования, специально для этой экспедиции. Интересно, что среди тех, кто вел эти переговоры, был и русский человек Геннадий Алонкин, я его упоминала в прошлом ролике, который служил переводчиком. И он тоже должен был отправиться потом вот в этот межконтинентальный полет. И еще там был один человек, Густав Амундсен, который племянник Амундсена, и именно он потом в отчете написал главу, посвященную пребыванию дирижабля в России. Тогда Нобели впервые оказался в СССР и тоже пользовался там большим интересом. Молодая Советская Республика тоже хотела дирижабли, хотя они еще и до революции уже были, их уже и при царском правительстве начали строить, но тут очень хотелось не отставать от прогрессивного человечества. Поэтому очень Нобели интересовались. Ну вот настал день, когда Норвегия наконец-то отправилась в сторону Шпицбергена. И там буквально через несколько дней после того, как Норвегия оказалась на месте, назначен был вылет. Но Амундсен это описывает тоже как какую-то неудачу Нобеля, потому что он не мог решить, то ли сейчас вылетать, то ли позже, то ли когда, и ходил, махал руками. И, наконец, уже в последний момент решили, что да, все запрыгнули в гондолу. Густав Амундсен не успел запрыгнуть в гондолу, поэтому никуда не полетел. А Геннадий Алонкин, который должен был быть связистом, не полетел, потому что у него тут страшно разболелось ухо, у него началось воспаление. С больным ухом быть связистом невозможно. Поэтому его срочно заменил другой человек, норвежский. Но тоже до последнего момента не могли решить, брать его или нет, потому что ну, вес имел большое значение. Например, из-за того, не взяли Бегоунека. Франтишек Бегоунек собирался в этой экспедиции участвовать, а потом Нобеля его с собой взял. Но Бегоунека не взяли, а Бегоунек, он хороший парень. Его в кино играет Висбор. Он нормальный это, чешский парень, он физик, и он должен был поехать. Отправиться тоже. Ну, ему сказали, знаешь, мы можем взять твои приборы, снять там показания, тебе их передать. И это все. Этот прибор отдали Мальмгрену. И Финн Мальмгрен вел для себя всякие замеры и для Бегоунека. Ну, то есть, как говорится, в будущее возьмут не всех, ну, вот в этот раз не повезло. А и дирижабль отправился. Ну, полет протекал достаточно ровно, и экспедиция очень даже благополучна. Ну, не очень даже, но, в общем, целая невредимая до Аляски добралась. Но Амундсен описывает всякие подробности, довольно забавные, как вел себя Нобелем. Он страшно нервничал. Еще до того, как подняться в воздух, он потихонечку подходил к Крису Ларсону и спрашивал, что будет, если вдруг придется высадиться на лед? Не бросят ли норвежцы итальянцев погибать? Потому что итальянцы совершенно не приспособлены к таким условиям. Но Крис Ларсон был, конечно, ошарашен, как ему такое в голову пришло, и успокоил, сказал, нет, нет, никогда, уж погибнем так все вместе. Но видно из всего, что Нобелю было очень страшно. И несколько раз он неудачно поворачивал штурвал так, что дирижабль терял управление. И спасал все это дело Крис Ларсон, который тоже прошел курс управления дирижаблями и соображал, как надо действовать. Но самый смешной момент был, когда пролетали над полюсом и договорились сбросить в этом месте норвежский и американский флаг. Но Нобелю уговорил, чтобы итальянский, хотя бы маленький, тоже сбросили. Ну, хорошо, ему сказали. Сначала норвежский, потом США, а уж потом Италия. Хорошо. Но надо было взять очень маленькие флаги, потому что, ну, вес. Поэтому все скромно. И Амундсен описывает, как они с Элсвортом достали свои флажки размером с носовой платок и скромно их опустили над Северным полюсом. И вдруг Нобелю, как в мгновение волшебной палочки, достает откуда-то огромный итальянский флаг, как одеяло. Такой огромный, что они не могут выпихнуть его в люк, оно не пролезает. Уже Северный полюс остался позади, когда, наконец, вытолкали этот флаг. Он распластался и стал прилипать к дирижаблю и полз по нему. И все с ужасом видели, как он приближается к винтам и думали, что все, сейчас все застрянет, и они рухнут здесь. К счастью, просто по случайности этого не произошло, и флаг этот где-то там опустился. Амундсен с Элсвортом были ошарашены, но они стали просто хохотать в голос над ним. Но Нобель сохранял серьезное лицо. Это было для него очень важно. Потом сообщили, конечно, что и Северного полюса достигли, и дальше долетели, и более-менее благополучно опустились, но, правда, немножко повредили там Норвегию, но ладно. Все равно Нобель молодец, посадку совершил. Все это было на Аляске, мало кто там знал об этой экспедиции, особенных никаких оваций ожидать не приходилось, ну и ладно. И вот недели две, наверное, жили в одном небольшом поселении. В это время Элсворт и Амундсен должны были срочно написать отчет и отправить его телеграфом в «Нью-Йорк Таймс», потому что с «Нью-Йорк Таймс» они подписали контракт об эксклюзивном информировании обо всех этапах экспедиции, и отчет тоже сначала отправляют туда. И текст этого контракта опубликован в книжке тоже. И там черным по белому написано, что они не только пишут отчеты и вовремя отправляют, но отвечают за то, чтобы никто другой из членов экспедиции ничего никуда не сообщал больше. Что же случилось? Как только Нобель узнал, где находится телеграф в этом поселении, он туда отправился и начал писать во все итальянские газеты все, что он считал нужным. Это привело к ужасному скандалу между Амундсеном и «Нью-Йорк Таймс», потому что условия контракта были нарушены. Я не знаю, как они это все замазали, что все-таки Нобель получил гонорар за эту всю информацию. Но Нобель получил крепкую выволочку за это и на какое-то время успокоился. Потом он совершал такие вроде бы мелкие, но очень много говорящие о человеке поступки. Например, он жил в одной квартире в домике с Крисом Ларсоном, по милости Криса Ларсона, которому его знакомый тамошний, как ни странно, он у него там был, предложил две комнаты. В одной был вид на море, а в другой нет. И Крис Ларсон оставил свои вещи в комнате с видом на море. Ему, как норвежцу, было это очень приятно. Потом он пригласил к себе и Нобеля, который не знал, куда поселиться. Ну, Крис Ларсон из вежливости его пригласил. И потом они пошли с Амундсеном в какой-то кабачок посидеть, поговорить. И когда Крис Ларсон вернулся, он обнаружил, что вещи его вышвырнуты в другую комнату, а в его комнате отдыхает Нобеля. Ну, суровый северный человек Риссер Ларсон промолчал, ничего не сказал и удовольствовался той комнатой, которая ему осталась. Я к чему это рассказываю? Что всякие мелкие, на первый взгляд, детали создают все-таки картину личности Умберто Нобеля. При всех его заслугах как инженера, он был человек неуравновешенный, по всей видимости. И в отличие от Амундсена, который был, безусловно, честолюбив, Нобель был просто тщеславен. Он вел себя часто мальчишески и очень недостойно, ну, не по-мужски. И Амундсену это очень не нравилось. Но он и представить себе не мог, что вот этот жалкий, с его точки зрения, человек будет претендовать на славу этой экспедиции. Этого просто никто не ожидал. Это было как гром среди ясного неба. А именно этого, это Нобели и собирался сделать. Причем он достигал этого любыми методами. Например, вот такой тоже был случай. Вся команда экспедиции должна была из этого небольшого поселения отправиться в Сиэтл на пароходике. Поскольку Нобеля не велел брать с собой лишнюю одежду, то и Амундсен, и Элсворт, собственно, герои этой экспедиции, которые не только герои, они придумали, но и оплатили, извините, из собственных денег. Амундсен тоже и зарабатывал лекциями, и добывал у спонсоров, то есть там была его значительная финансовая доля в этой экспедиции. Вот эти два человека были в совершенно обычной повседневной одежде. Вот в этом маленьком поселении они пошли в рыбацкий магазин какой-то и купили себе, ну, по крайней мере, чистую, но очень простую одежду. И в таком виде они и взошли на палубу пароходика этого. А Нобель себе ни в чем не отказал. И когда они в Сиэтле выходили из кают уже на палубу, чтобы сойти в город, Амундсен и Элсворт с удивлением увидели, что Нобели в парадной военной форме. Вы знаете, что итальянцы вообще очень любят красивую форму, и поэтому полковник просто блистал, он был великолепен. И вы можете себе представить, когда люди в городе Сиэтле смотрят на кораблик, и они видят, ну, каких-то двух дядек, и вот этого красивого мужчину в парадной форме, кого они принимают за главу экспедиции? Так оно и случилось. Опустили трап, и вот они втроем спускаются, и им навстречу выпускают милую девочку с букетом цветов. Как вы думаете, кому она дарит этот букет? Конечно, Умберто Нобели. И есть даже фотографии, где девочка Нобели, и у нее за спиной такой скромный Амундсен в фетровой какой-то кепочке, в твидовой. Ну, об этом что говорить, тут и так все понятно. Дальше началось еще хуже, потому что Нобеля в Сиэтле приветствовали с такой помпой, которая Амундсену и в Норвегии не снилась. Потому что Сиэтл – это город итальянской диаспоры. А в те годы итальянцев очень дискриминировали в США, и они с этим боролись. Вот у кого произошел там национальный подъем, так это у них. Они вообще не видели никакого ни Амундсена, ни Элсворта, тем более. Для них существовало только Нобели. Поэтому именно его возвращение было буквально триумфальным. И пока они через всю Америку добрались в Европу, уже и радость-то поостыла. И когда Амундсен вернулся в Норвегию, уже не было такого воодушевления. То есть он своего триумфа в полной мере и не получил. Но хуже всего было не это, а то, что Нобель разъезжал с лекциями об этой экспедиции и сообщал всем, что идея ее принадлежит великому дуче Муссолини, и что это вообще итальянский проект. А Амундсен вообще был пассажиром, он просто сидел на табуреточке весь полет, и от него ничего не зависело. Амундсен сам рассчитывал поехать с лекционным туром по Соединенным Штатам и заработать денег, потому что их всегда не хватало. А тут он уже ехал по следам Нобеля, и никто особенно ему не радовался. Ни ему, ни Элсворту. Все было очень спокойно и буднично. А Амундсен действительно просидел весь полет на табуреточке. Но не потому, что ему делать было нечего, а потому что его задача была сидеть и наблюдать. У всех остальных были свои технические задачи, а Амундсен, как глава экспедиции, он должен был смотреть, нет ли какой-то земли неоткрытой, каких-то там аномалий внизу, то есть он должен был быть глазами экспедиции. Вторая причина, почему он сидел, а не стоял, как все остальные, потому что табуреточка была одна единственная, там в дирижабле не рассядешься особенно, он был болен. У него было серьезное онкологическое заболевание, он от него лечился в Америке. Конечно, он это не афишировал, никому не рассказывал. И в своей вот автобиографической книге, которую он написал в 26-м году, в конце 26-го и издал в 27-м, он бодрится и пишет, что он готов состязаться с 25-летними. Такой он крепкий и молодец. Но на самом деле все было не так блестяще. В общем, Нобель вел себя некрасиво. Амундсен не мог этого вытерпеть. Он вступал с ним в перепалки. Одни газеты публиковали выпады Нобеля, другие – ответ Амундсена. И это все перерастало в отвратительный международный скандал. Амундсен называл Нобеля представителем полутропической расы и плохо отзывался об итальянцах вообще. В то время как отношения Норвегии и Италии, ну, вообще-то были нормальными, потому что, например, Италия первой признала Шпицберген принадлежащим Норвегии. Это была спорная территория вообще-то. Вот. В конце концов, все это вылилось в какую-то склоку и уже стало напоминать скандал между Куком и Пири, которые спорили за открытие, за достижение Северного полюса, ну, там, примерно десятилетием раньше. И потом начали Амундсена упрекать в том, что он просто из зависти вот унижает молодого и талантливого исследователя. Амундсену это все было очень обидно, потому что он не мог всему миру рассказать то, что он потом написал в своей книге «Кто такой Нобель?». И вот он был очень этим подавлен. И его последняя, как он считал, экспедиция принесла ему разочарование. А он решил уже завершить свою карьеру полярного исследователя. И как-то он поговорил с Нансеном на эту тему, всю свою горечь излил, и Нансен ему посоветовал написать отдельную книгу, объясняющую вот все спорные ситуации в его жизни. Потому что ему надо было объясниться и с англичанами, и за северо-западный проход, и за южный полюс, и с итальянцами по поводу Нобеля. Ему нужно было это все излить. И он написал эту книгу, которая оказалась настолько желчной, что не исправило положение, а наоборот ухудшило его. И Амундсен, в общем-то, был таким, не таким уж прям национальным героем, как он того, возможно, заслуживал. Он был подзабыт уже, и так из вежливости к нему обращались какие-то там исследователи молодые. Ну, в общем, уже не звезда номер один, уже тут наступали ему молодые на пятки. Да, но худшее-то ждало его впереди. Самым страшным ударом было то, что Нобеле осмелился готовить свою собственную экспедицию на дирижабле, уже под названием «Италия», без Амундсена. Вот это было ударом. И он консультировался с Нансеном, с Отто Свердрупом, все его охотно консультировали, все ему рассказывали, а он все записывал, исследовал потом всем этим инструкциям, и, кстати, правильно очень сделал это, спасло жизнь ему и некоторым его соратникам. Он пригласил в свою экспедицию Франтишка Бегоунека, которого Амундсен не взял, не нашел ему места. А вот Нобеля нашел. И, между прочим, взял его вместо папского, ну, представителя Папы Римского. Зато он взял 100-килограммовый дубовый крест католический, который надо было на полюсе сбросить. Ну, хотя бы отделался вот от папского посланника. Взял Бегоунека, а пригласил Фина Мальмгрена тоже. Это шведский ученый, вам напоминаю, он тоже был в экспедиции на Норге, на дирижабле Норвегии. И тут он тоже согласился, а почему бы нет, второй раз не побывать на Северном полюсе. И тут уже и шведская пресса стала писать об этой подготовке. А уж что творилось в Италии, и представить невозможно. Нобель стал уже генералом после экспедиции с Амундсеном. И вообще имел большой авторитет. Дали ему такой же точно дирижабль. И, в общем, все было готово. Взял он тех же самых механиков, которые были на Норге. Однако есть другая сторона медали. Почему его отправили? У Нобеля, как нетрудно догадаться, было очень много врагов с его-то характером. И очень много недоброжелателей и завистников. И есть версия, что его отправили туда, чтобы просто от него избавиться, чтобы убрать его с арены, с политической арены в Риме, чтобы он там не занимал чужое место, не путался под ногами, не мешал другим серьезным людям. Отправили его на Северный полюс. Нобель позиционировал свою экспедицию, в отличие от экспедиции Амундсена, как настоящую научную. Ну, И правда, научным результатом экспедиции Амундсена было что-то совсем незначительное. Опровергли существование Земли Крокера, если не ошибаюсь. Там в полярных водах было много таких земель, которых кто-то где-то видел, зафиксировал это, но потом при взгляде сверху обнаружил, что нет, это были льды или мираж, нет такой Земли, так что все карты исправили. В общем, это и все. И вот Нобеле триумфально отправляется из того же Эллинга на Шпицбергене к Северному полюсу. Через некоторое время приходит сообщение, что да, достигли Северного полюса, сбросили католический крест, итальянский флаг, выпили шампанского, все прекрасно. Об этом всем знает Амундсен. Вы можете себе представить, что он чувствует, что этот Нобель без него собрал экспедицию, добрался до Северного полюса, весь мир его приветствует, все рады, никто не вспоминает никакого Амундсена уже. То есть ему все удалось и без Амундсена. Я думаю, что ему было очень-очень досадно. Но жизнь идет своим чередом. Амундсен все-таки выполняет роль почетного полярника. И вот 26 мая он присутствовал на торжественном обеде в честь двух американских летчиков, которые смогли от Аляски перелететь через Северный полюс и долететь до Норвегии. Звали их Уилкинс и Эйльсон. И это было уже не первое их чествование, они уже и дома у Амундсена побывали. И вот он сидит на этом приеме, и тут вдруг хозяина приема, который был одновременно и хозяином самой популярной норвежской газеты «Aftenposten», зовут к телефону. Через некоторое время он возвращается с серьезным лицом и говорит: «Мне сообщили, что дирижабль «Италия» пропал. Вероятно, он потерпел крушение». Представь себе, Амундсен. Амундсен это слышит. Потерпел крушение. В связи с этим министр обороны Норвегии спрашивает, может ли господин Амундсен сейчас прийти к нему на совещание по поводу спасательной операции. Что отвечает Амундсен? Немедленно, отвечает он. И с этим чувством триумфа, я думаю, он отправился к министру обороны. Что он мог думать? Я же говорил, что он не сможет. И во-вторых, я возглавлю спасательную операцию. Я докажу всем, что никакой я не старый завистник, а что я благородный полярный исследователь. Это я так сочиняю за Амундсена. И на этой вдохновляющей ноте мы сегодня и закончим. А в следующий раз я расскажу, как вышло на самом деле. Разбудил вас сегодня рокот мотора аэроплана. Пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А что?
1: Где цитата?
0: Ты потом вставишь, да, черно-белым? Тима, есть вещи, да, а теперь немного цитат. Я не могу своими словами это пересказать. Во-первых, я прочитаю, что сказал Амундсен. Это был разговор с Нобелем. Я, в конце концов, потерял последнее терпение при обнаруженном Нобеле ребячестве и полном отсутствии здравого смысла. Когда он закончил свою речь напыщенной фразой: «Я отдал экспедиции свою жизнь, я нес всю ответственность за полет, мной овладела ярость. Этот глупый фантазер, этот влюбленный в военную форму итальянец, 6 месяцев тому назад столько же думавший об арктической экспедиции, сколько о том, чтобы сменить Муссолини на посту премьер-министра, стоял теперь передо мной и выкрикивал мне в лицо такую наглую ерунду, мне с моими 30 годами работы по исследованию полярных стран, и желал быть на равной ноге с нами во всем, что касалось выработки плана и осуществления трансполярного полета. Да еще городил идиотскую чушь, будто он отдал всю жизнь экспедиции и нес за нее ответственность. Это было свыше моих сил». Сильно сказано, да? Знаете, Амундсен, он долго держался и в прессе не говорил прямо, что он думает о Нобеле. И ему смелости придало публичное высказывание другого, весьма авторитетного полярника по имени Петер Фрёхен. Вы погуглите, кто это такой, и вы поймете, что о нем вообще стоит отдельный ролик снять. Так вот, Петер Фрёхен, он был датчанин.
1: Слушай, расскажи все-таки, кто это Петер Фрёхен.
0: Петер Фрёхен – знаменитый полярник, антифашист. Больше ничего не расскажу.
1: У него была жена, которая размером с протез, мне кажется.
0: Это была маленькая еврейская красавица. Он был антифашист, и поэтому он расстался со своей предыдущей женой, которая была лояльна к фашистам. А, кстати, Фрейхена-то посадили, фашиста. Он каким-то чудом еще убежал. Спасся и эмигрировал в Америку. И там уже в Америке, когда он был членом географического общества, он вот очень поддержал Тура Хейердала, который пришел туда чего-то просить для Кон-Тики. Продовольствие всякое там. Вот. И Петр Фрейхен сказал: «Дорогой, дорогой Тур Хейердал, я бы очень хотел отправиться с вами. Я, к сожалению, старый, и у меня всего одна нога. Поэтому только и не отправляюсь, а то бы навязался вам». Ну так вот, Петр Фрёхин. Цитата вот из этой прекрасной книжки. «Вероятно, своего рода утешением могло послужить заявление датского полярного исследователя Петера Фрёхина, сделанное по случаю визита Нобеля в Копенгаген, куда тот приехал за советом к Кнуду Расмуссену, что у него нет никакой веры в квалификацию итальянца как ученого. Фрёхин прямо заявил, что считает Нобеля паяцем». Амундсен, вероятно, воспринял это как поощрение и сказал то, что он на самом деле думает, в интервью такой-то газете. То есть серьезные ребята сразу раскусили Нобеля.
1: Разбудила вас цитата человека, который сделал зубило из...
0: Звук зубило. Облет.
1: Это мы оставим для той серии.
0: Да, это класс просто. Так, ну кто же, давай подумай.
1: Разбудила вас, можно было поучиться у чувака, который воровал корабли и менял паруса вокруг земли. Знаешь, это далеко не все планы и под силу, что типа, да-да-да, я исследую, обязательно исследую Баренцевую дыру. Нам так
0: И ведь кому, ты понимаешь? Нансену и королю.
1: Да, просто типа парни все поймут. Да и в Антарктиду. Так, сожрем собак и назад.
0: Назад пешочком.
1: Да, назад пешочком.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст» и астроном Владимир Сурдин. Начну с самой приятной новости. Астероид 2024 YR-4 не ударит по Земле. Правда, приятно? Ведь последние дни мы только и делали, что увеличивали вероятность столкновения с Землей с этим маленьким астероидом. Ну, не такой уж он и маленький. Примерно 50 или 60 метров размером. Открыли его в самом конце 2024-го. Открыли случайно, он уже пролетел мимо Земли, так сказать, в хвост посмотрели. Посмотрели и ахнули. Это околоземный астероид. Он каждые 4 года пролетает мимо Земли, более или менее близко. В этот раз пролетел не очень близко, вдвое дальше Луны, на расстоянии примерно 820 тысяч километров. Но это в этот раз. А через 2 оборота астероида и 8 оборотов Земли по орбите, то есть в 2032 году, в конце декабря, он должен намного ближе подойти к нашей планете. А вот насколько близко, об этом астрономы не сразу узнали. Дело вот в чем. Сначала была вероятность столкновения в 1%. И это было довольно много. 1% – это та граница, начиная с которой астрономы обязаны оповещать всех своих коллег и важные государственные структуры о том, что есть вероятность глобальной катастрофы. И они это сделали. Все мощнейшие телескопы стали смотреть на этот астероид. Он улетал и все дальше и дальше находился от Земли, поэтому в работу включались все более крупные и крупные телескопы, которые еще могли его достать. Крупнейшие на Земле. Например, телескопы VLT, Very Large Telescope, это 4 гигантских 8-метрового диаметра телескопа в горах Чили. И выяснилось, что столкновение с вероятностью не 1, а 2% произойдет. Мир поежился. А через несколько дней астрономы сказали, что нет, вероятность удара по Земле возросла до 3%. И тут уже было не до шуток. Прошло еще несколько дней, и астрономы, смахнув пот со лба, сказали, вероятность столкновения менее 0,1 доли процента. Да как это так? Вы нас пугали-пугали и вдруг сказали, что ничего страшного не произойдет. Давайте объясню. Астрономы вовсе не хотели никого пугать. Они делали свою работу. Они это мы, астрономы. А дело вот в чем. Давайте представим, что вот это положение нашей планеты. Ну, планета у нас не маленькая, обведем ее кружочком. Вот это Земля. А вот точка, в которую целит астероид. Это он знает, куда целит. А мы, наблюдая его со стороны, еще не до конца знаем, какая же у него траектория. Тут дело вот в чем. Лететь-то ему долго, и даже если сегодня мы точно измеряем его положение и скорость полета, понять, где он пролетит через несколько лет, нелегко. Ну, вспомните, когда у вас в руках, например, пистолет, и вы стреляете, воздушный пистолет, и вы стреляете в мишень. Маленькое дрожание руки приводит к тому, что пуля не попадает в центр, а начинает разлетаться вокруг мишени. И чем дальше от вас мишень, тем больше облако разлета, облако рассеяния вашей пули. Это понятно. Каждое маленькое отклонение угловое вызывает очень большое линейное отклонение. Вот такая же история с астрономическими наблюдениями. Поэтому сначала, когда астероид был открыт, область неопределенности была вот такая огромная. В ней сама Земля занимала небольшую часть. Астероид мог ударить в любую точку этой области, а Земля занимала всего 1% площади этой области. Поэтому и было объявлено вероятность столкновения 1%. Наблюдения продолжались. Астероид двигался. часть его орбиты становилась нам все более и более понятной, а значит, расчеты на 32-й год все более и более точными. И через несколько дней мы уже могли сказать, что область столкновения, которую мы обещаем, прогнозируем, уменьшилась. Область уменьшилась, но Земля-то осталась по-прежнему такой же, как была, и она уже в этой области занимала большую часть. Поэтому было объявлено о 2% вероятности столкновения. Но наблюдения продолжались, и мы еще точнее определили область попадания астероида, но Земля в этой области занимала еще большую долю площади. И вот вам уже 3%. Продолжая наблюдение, мы уточнили положение, точку, через которую пролетит астероид, и Земля вышла за границы этой области и уже не занимает в ней практически ничего. Ну, осталась там 0,1 доля вероятности. Это практически ноль. Таким образом, постоянно продолжая наблюдение, подключая все более мощные инструменты, астрономы сузили область, через которую в 1932 году должен был пролететь астероид, и Земля из этой области вышла. Вот так получилась практически нулевая вероятность столкновения. Ну, правильно ли мы сделали, что предупредили многие организации об этом предстоящем событии? Конечно, правильно. Предупредили многих, в том числе и организации, которые планируют запуск космических аппаратов на ближайшие годы. Некоторые из них уже вполне могут побороться с этим астероидом. Друзья, скоро 8 марта. Праздник всех женщин. Мам, бабушек, ну и, конечно, любимых жен. Я решил подготовиться чуть заранее и заказал цветы на Florist.ru. Сервис доставки цветов и подарков Florist.ru передаст ваши поздравления тысячи городов. От Москвы до Дубая. Для своих любимых я заказал вот эту корзину разноцветных тюльпанов. На сайте Florist.ru можно заказать букет из самых разных цветов и добавить к подарку воздушные шары, конфеты и даже плюшевого медведя. А если букет не понравится, сервис заменит его. Очень удобно. Не имеет значения, в каком городе и как далеко вы находитесь. Просто откройте сайт, выберите букет, и вот уже курьер везет цветы и подарки вашим любимым. К каждому букету прилагается открытка с пожеланиями. А оплатить заказ можно банковской картой любой страны и даже в рассрочку по карте Халва. Если вы плохо разбираетесь в цветах, вам поможет служба поддержки. Она работает круглосуточно. Специально для вас я приготовил промокод СУРДИН. Он действует до середины апреля и дает скидку в 15% на любой заказ, хоть на первый, хоть на повторный. Промокод и ссылку на сайт Florist.ru я оставил в описании. До 8 марта осталось совсем ничего. Не забудьте поздравить любимых с праздником и подарить им улыбку. Florist.ru. Здесь живут цветы. Нам, землянам, нечего бояться. А вот тем, кто в 1932 году окажется на Луне, а туда собираются в ближайшие годы и китайские, и американские астронавты, да, может быть, и российские тоже, им будет о чем подумать. Дело в том, что в прицельную область, которую сегодня определили астрономы для пролета астероида, попадает Луна. Велика вероятность того, что астероид 2024YR4 ударит не по Земле, а по Луне. Вот так точно он прицелился в спутник нашей планеты. А я как астроном рад этому, потому что я уверен, в 1932 году на Луне уже будут сейсмографы. Старые не работают, но мы доставим туда новые. И хороший удар по Луне вызовет звон лунного шара, и звуковые волны помогут нам просветить лунные недра. Так что мы скажем спасибо этому астероиду, если все-таки он ударит по Луне.

0: либо притормозил, либо ускорил свой полет и пришел в намеченную точку встречи либо раньше Земли, либо позже, то есть промазал по нашей планете. Вы думаете, астрономы об этом не знают? Конечно, знают, и уже рассчитаны многие орбиты, которые надо астероидам изменить, чтобы они не попали по Земле. А вот как это сделать? Оказывается, этим инженеры тоже давно уже занимаются. Было даже несколько космических экспериментов по влиянию на небесные тела. Вот я выписал себе. Я насчитал их всего три. Два из них были, ну, как бы непреднамеренные, с другой целью. Первый удар по небесному телу произвел американский аппарат Deep Impact. Deep Impact – глубокий удар. Глубокое соударение, я бы сказал. А это было, когда он подлетел к комете Темпель-1 и попытался посмотреть, что же у нее там внутри. Вы, конечно, знаете, что комета – это большой космический айсберг. Но он вовсе не похож на тот айсберг, который плавает у нас по океану. Наши белые, ледяные, а вот кометное тело снаружи покрыто довольно темной, минеральной, похожей на асфальт корой. Многократно пролетая мимо Солнца, комета испарила верхний лед, а грязь осталась. Знаете, на что это еще более похоже? На мартовские сугробы. Жители больших городов знают, в марте, когда сугробы подтаяли, вся грязь городская, которая за зиму скопилась на этом сугробе, осела и покрыла сугроб черной корой. Вот примерно так же выглядит комета. Нам эта кора не очень интересна, нам бы посмотреть, что там под ней. Поэтому Deep Impact, подлетая к ядру кометы Темпель-1, выпустил вперед небольшой ударник. Ну, как небольшой? Во-первых, масса его была примерно как у небольшого автомобиля. 364 килограмма. А во-вторых, летел-то он довольно быстро, со скоростью 10 километров в секунду. И он попал по ядру кометы. Трудно было не попасть. Размер ядра 6 километров. Он попал, ударил, и в результате образовался кратер диаметром 200 метров. Представляете, 200-метровый кратер. Глубиной примерно 40 или 50 метров, и из него вылетело первозданное чистое вещество кометы, а летевший за ударником основной научный аппарат изучил это вещество, спектр, и даже немножечко попробовал его, так сказать, на зуб. Таким образом, первый удар по небесному телу был произведен не с целью изменить ему орбиту, а просто с целью попасть, расколоть кору и вынуть оттуда первозданное вещество кометы. Это удалось.
1: Расскажите о нем.
2: Он надежный.
3: Он дает гарантии.
2: Он заботливый и современный.
1: А кто он?
2: Фит-сервис.
3: Фит-сервис.
2: Фит-сервис.
4: Автосервис Фит-сервис. Безупречный сервис для автомобиля и автомобилиста.
0: Дальше. Больше. Хаябуса-2. Японский зонд, который подлетел к астероиду Рюгу несколько лет назад. У него задача была, в общем, похожая. К астероиду уже раньше подлетали, к другому, но брали вещество с поверхности астероида. А поверхность довольно сильно модифицирована, изменена потоками радиации космической. Нам это не очень интересно. Нам бы посмотреть, из чего астероид внутри состоит. И вот Хаябуса подлетел к астероиду Рюгу, завис над его поверхностью и выпустил ударник, маленький реактивный снаряд. Тот разогнался и ударил по поверхности астероида, выкопав таким образом ямку. Не очень глубокую, несколько метров глубиной, но потом научный аппарат вернулся к этой ямке, присел к ней и копнул из нее чистое астероидное вещество. Потом он привез его на Землю. Это был уже второй удар. Ну, кратер не очень большой получился, 7-метрового диаметра, глубиной, по-моему, 1-1.5 или 2 метра, но этого было достаточно, чтобы вынуть оттуда чистое астероидное вещество. Ударник был не очень большой, прямо скажем, 2-килограммовая ракета небольшая, и скорость удара 2 километра в секунду, он разогнался до этой скорости. Но все-таки удар состоялся. Это был второй удар по маленькому небесному телу. Ну а третий удар уже нанесли, желая изменить орбиту. Вы помните, это было тоже недавно. Американский аппарат DART подлетел к двойному астероиду. Там основное тело Дедим назывался, а его небольшой спутник Диморфос. Ну, По большому бить было бесполезно, его не свернешь с

0: с орбиты. А вот маленький спутник можно было чем-то ударить и посмотреть, как же его орбита изменится. Это, в общем, было не очевидно, как именно. Мы даже не знали толком, какова структура астероида, что будет в результате удара. Углубится туда ударник или отскочит. Ну, это маловероятно, конечно. Астероиды довольно рыхлые, так и оказалось. Будет ли выброшена часть вещества самого астероида и сыграет эффект реактивного двигателя? Все это надо было проверить. Проверили. Дарт подлетел, выпустил ударник небольшой, и тот со скоростью 6 км в секунду, хорошая скорость, ударил по Дидиму. И что вы думаете? Период его орбитального движения изменился на 33 минуты, на полчаса. То есть это реально изменилась орбита небольшого небесного тела. Ну, можно сказать, Дидим не такой уж большой, 150-метрового размера, но так и нам угрожают. Как правило, не гиганты, не километровые астероиды, а вот такие 30, 40, 50, 100 метров. Кстати говоря, тот, который в ближайшие несколько месяцев угрожал Земле, астероид 2024 YR-4, он имеет размер 50 метров, то есть даже меньше Дидима. Могли бы мы свернуть его с опасной траектории таким ударом? Могли бы. Если бы заранее обнаружили и намного раньше, чем он подлетает к Земле, послали к нему такой ударник, тогда он мог бы либо притормозить движение астероида этим ударом, либо ускорить, и то, и другое хорошо, и он бы пришел в точку столкновения либо раньше, либо позже Земли, и таким образом промазал мимо нее. Так что в истории космонавтики уже состоялось 3 удачных эксперимента по изменению орбиты небесного тела путем прямого удара по ней. Это называется кинетический метод. Ударил и свернул его с опасной траектории. В дальнейшем такие опыты будут продолжаться, мы накопим достаточный материал, чтобы понять, что происходит в результате каждого удара. Между прочим, за Диморфосом очень внимательно следили из борта космического аппарата и телескопами с Земли, выясняя, как же именно этот удар, каким образом повлиял на движение маленького астероида. Знаете, что выяснилось? В основном реактивным методом, то есть во время удара значительная часть вещества самого астероида была выброшена, нагрета и ударной волной, выброшена и сыграла роль ракеты, сыграла роль реактивного двигателя. Это очень интересная небесно-механическая задача. Буквально на днях появились новые статьи, в которых обсуждалось, каким образом надо, с какой стороны, по какому астероиду бить, чтобы удар наиболее эффективным получился и выбрал и вызвал наиболее сильное изменение движения астероида. Научимся и будем защищать Землю.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Как видите, все реальные эксперименты ограничиваются тем, что мы просто болванкой ударяем по небесному телу. Кто-нибудь скажет: а если эта болванка будет не просто куском металла или небольшой ракетой, а атомной бомбой, наверное, еще более эффективным окажется удар? Наверное. Но дело в том, что международные договоры запрещают выводить в космос ядерное оружие. Конечно, если Земле будет угрожать реальная опасность, и уже никакой небольшой ударник не справится с крупным астероидом, наверное, эти международные законы будут на время приостановлены, и, послав атомный заряд, мы более эффективно сможем изменить траекторию астероида. Но тут надо сильно подумать. Нельзя его расколоть. Облако осколков будет еще более опасным, за ним не уследишь. Надо так взорвать ядерный заряд, чтобы он сыграл роль реактивного двигателя. Для этого надо, и расчеты такие были, не углублять заряд внутрь тела, чтобы не разорвать его на куски, а взорвать атомную бомбу или водородную, в общем, какую-то мощную бомбу рядом с астероидом, с той стороны, которую мы хотим нагреть гамма-лучами от ядерного взрыва и которая, испарившись, сыграет роль реактивного двигателя. Часть вещества астероида нагреется и улетит в одну сторону, а в результате этого импульса основная часть астероида немножко двинется по орбите быстрее или медленнее, это уж как небесные механики нам расчет сделают и скажут, что лучше, ускорить его полет или затормозить. Может быть, вы скажете, что лучше в бок его толкнуть? Нет, это неэффективный метод. Если вы толкнете астероид в бок, он почти не изменит свою орбиту. Его надо вдоль движения либо тормозить, либо ускорять. Тогда за длительное время он существенно сильнее промажет по Земле, чем если просто толкнуть его в бок. Он чуть-чуть отклонится, но будет продолжать лететь тем же путем. Ну, эти расчеты давно уже сделаны. Они очень надежны, да и удар по астероидам тоже уже достаточно отрепетированы. А вот использование ядерных зарядов пока новое направление. Наверное, надо было бы поэкспериментировать и с ними. Но для этого надо, чтобы страны договорились и лояльно относились к тому, что одна из них выведет на орбиту вокруг Солнца атомную бомбу. Это может быть опасно. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Тем, кто с интересом следит за сообщениями астрономов о приближении к Земле опасных астероидов, я хочу порекомендовать, и мы дадим ссылку, время от времени смотреть на сообщения международной сети оповещения об астероидной опасности. Есть такая международная сеть, у нее есть постоянная рубрика «Какие астероиды в данный момент считаются наиболее опасными?». Опасность того или иного астероида выражается в двух международных шкалах – Туринская шкала астероидной опасности и Палермская шкала. Они немножко по-разному устроены, но, в общем, обе они гарантируют вам полезную информацию о том, насколько опасен тот или иной астероид. Если вероятность удара превышает 1%, то уже начинается международное шевеление. Астрономы друг другу и всем международным организациям оповещают об этом предстоящем событии, и все напрягаются. Считается, что если опасный астероид имеет размер более 30 метров, то это уже серьезный повод задуматься и начать подготовку к такому событию. Произойдет оно на самом деле или нет, но лучше быть готовым к нему. Это так вот решено. 30 метров, давайте умножим 30 на 20, и получим диаметр кратера, который этот астероид оставит при ударе о Земле. Примерно полукилометрового диаметра, может, чуть больше, кратер. Ну, а землетрясение будет нам несколько десятков километров разрушать все постройки, выброшенные в стратосферу в результате взрыва. Пыль и гарь от этого события, они, в общем, повлияют, могут на полконтинента изменить жизнь миллионам и миллионам людей. Поэтому 30 метров считается уже достаточно опасным. Я думаю, что и меньшие астероиды иногда могут быть опасными. 2013 год, Южный Урал, Челябинск. Тогда астероид, летевший в атмосферу Земли, имел размер примерно 15-17 метров. Отнюдь не 30, всего лишь 15-17. Она делала столько шума, и, в общем, многих людей поранили стекла, вылетевшие из окон их домов. Ну, к счастью, никто не погиб, а очень даже и могли бы. Так что 30 метров, безусловно, это опасность. Можем ли мы такие 30, 50, 70-метровые астероиды увести с опасной орбиты? Да, можем. Эксперименты, которые провели вот в течение последних лет, три удара по ядру кометы и астероидам, показали, можем. Но если размер астероида будет более 100 метров, тут уже придется применять ядерные, термоядерные заряды, и пока такого опыта у нас нет. А если более 300 метров, то, наверное, никакая наша ядерная техника уже не поможет. И тогда надо полагаться на точность астрономических расчетов, они достаточно точные, которые укажут нам место удара по Земле, и организовать эвакуацию людей с этой территории. А если удар будет по морской территории, ну, море-то большую площадь занимает на нашей планете, чем суша, то по всему периметру этого моря или океана с берега эвакуировать людей, потому что гигантская волна цунами накроет все побережья, а может быть даже неоднократно обернется вокруг Земли. Это будет большая проблема, но беречь человеческие жизни еще важнее. астрономы идут в первых рядах тех, кто сообщит нам о грозящей опасности.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. 6 сентября 1522 года спутники Магеллана вернулись в Европу. Они изменили представление о мире, о шарообразности и, что существенно, о размере Земли. В переводе на язык современных экспериментов они вот что сделали. Они не только открыли эффект, наличие которого утверждала теория, но и измерили его величину. Их возвращение принесло парадокс. Они потеряли день. Сейчас, когда на планете проведены часовые пояса и линия смены дат, мы хорошо понимаем, почему Элькано и другие вернулись в четверг, точно зная, что у них на корабле среда. Но тогда это выглядело парадоксально и к тому же влекло серьезные идеологические последствия. Правильно или неправильно определяли они наступление Святой Пасхи и других церковных праздников. Новые открытия, расширяющие наш мир, порой показывают относительность или условность того, что нам кажется в нем незыблемым, а иногда ставят нас перед парадоксами, которые провоцируют некоторых на неспровержение основ науки или на заявление о ее аморальности или разрушительности для установленного порядка вещей. А ведь потерянный день сегодня может испытать на себе всякий, кто готов в 10 вечера в среду сесть на самолет в Лос-Анджелесе, провести в самолете ночь и прилететь в Окленд в Новой Зеландии утром в пятницу. Есть ли смысл негодовать по поводу исчезнувшего четверга? То же самое, в конце концов, случается и с другими парадоксами. Давайте смотреть открытыми глазами на мир. Выяснив, как он устроен, мы куда быстрее доберемся из точки А в точку Б. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета Вячеслав Альбертович Дубынин. Здравствуйте. И доктор филологических наук, профессор филологического факультета Московского государственного университета Дмитрий Борисович Гудков. Здравствуйте. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения. Порой опять гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. Обольюсь слезами над вымыслом, зная, что это вымысел, зная, что это все неправда. Или буду плакать в кино, зная, что это актеры, которые по 10 раз переигрывали эти сцены. Почему? Кажется, что человеку нужна искусственная реальность для того, чтобы как-то поддерживать свое существование в реальной реальности. Мы обсудим это, но сначала посмотрим сюжет.
1: Итак, свершилось. Человечество долго ходило вокруг да около, то ли не решаясь озвучить этот термин, как в некоторых первобытных племенах было табу на произнесение вслух имен особо могущественных богов, то ли недооценивало его значение. Зато мы и важность поняли во всей полноте, и проклятие от нарушения табу не боимся, свободны, короче, и во весь голос говорим «виртуальная реальность». Дальше больше. Пытаясь дать определение ее, много всего накручиваем, в том числе лишнего. В основном из-за вековой привычки действовать в русле современности, ее последних увлечений, наворотов, того, что в каждый данный исторический момент нам кажется важнее всего. Но история не застывшие болота, извините за набившую оскомину сравнение, бурная река, и, как еще древние говорили, все течет, все изменяется. Добавим «расширяется», «добавляется», «сокращается», «ужимается». Посему даем современное определение виртуальной реальности. Подчеркнем «современное». Это искусственная реальность, электронная реальность, компьютерная модель реальности, созданный техническими средствами мир, представляемый человеку через его ощущения, зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности производится в реальном времени. Это основное. Далее можно долго рассуждать о вещах, хоть и важных, но не основополагающих. К примеру, что объекты этой искусственной реальности ведут себя похоже на поведение аналогичных объектов материального мира. Пользователь может воздействовать на эти объекты. Часто в развлекательных целях в виртуальных мирах позволяется больше, чем возможно в реальной жизни. Можно летать, погружаться в глубины океана, забираться на высочайшие вершины и даже в сказках побывать, в фантастических мирах. Каждый сам может продолжить этот близкий к бесконечности ряд в соответствии с силой воображения. Вам это ничего не напоминает, нет? Тогда извольте послушать. Согласиться или поспорить — вопрос действительно дискуссионный, но... Не удивляйтесь. Виртуальная реальность стара как мир. Но чтобы спор пошел в корректном направлении и без лишних эмоций, напомним, что вначале мы говорили о том, что современные определения виртуальной реальности излишне, мягко говоря, модернизированы в соответствии с требованиями текущего момента. С модой в науке, короче говоря. А то, что эта самая мода существует в этой самой науке, доказано давно. Попробуем снять модные одежды. Уберем все термины, так или иначе связанные с информатикой, компьютеризацией, электроникой. И получается, что виртуальность – это искусственная реальность, модель реальности. Мир, передаваемый человеку через ощущения, в основном зрением и слухом. Впрочем, не только. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений производится в реальном времени.
0: Вы согласитесь со мной или нет сразу, что 10 лет в школе каждого из нас учат погружению, ну, 8 лет, как только начинаете литературу, там, может быть, 6 лет. В школе в течение 6 лет нас учат погружению в виртуальную реальность. Чтение литературы – это нереальная реальность. Это вымышленная реальность.
2: Ну, по-моему, это начинается с первой сказки, которую ребеночку читают, и какая-нибудь там репка – это такая же виртуальная реальность, как и сложная компьютерная игра. Так что можно брать гораздо более ранние сроки.
0: То есть мы всю жизнь где-то рядом с нами, вот здесь вот, находится виртуальная реальность. И почему она нам нужна?
3: Учитывая, что как только человек начинает говорить на языке, то есть из биологического существа превращается, собственно, в человека, он тут же входит в виртуальную реальность. Что такое язык?
0: Что это?
3: Язык, ну, это знаковая система, понимаете, которая, конечно, каким-то образом отражает окружающий наш мир, нас мир, но отражает его неадекватно. Это совершенно очевидно. Ну, в всяком случае, не до конца адекватно, давайте так я скажу. Вот. И человек, существо специфическое, он живет в двух мирах. Он живет в реальном мире, живет то, что принято называть семиосфера, то есть в мире знаков, базовой знаковой системы.
0: Человек живет в мире знаков.
3: В том числе, конечно.
2: Ну, мы, физиологи, называем это речевая модель внешнего мира. Она формируется в определенной зоне нашего мозга, и получается, что... Ну, конечно, в более таком жестком смысле виртуальная реальность, в таком компьютеризированном, да, это разные вот девайсы, которые посылают нам звуковые сигналы, зрительные, и мы там через джойстик что-то можем нажать. Но, в принципе, можно сказать, что виртуальная реальность – это то отражение мира, которое формируется у нас в мозге, и это отражение может быть отражением вовсе нереальных ситуаций, ну, а, скажем, там, сказки «Колобок».
0: Сна, вот. Сна, который я... видел, внушение, которое вам кто-то сделал.
3: Вы знаете, я-то просто как лингвист здесь должен сказать. Понимаете, языки ведь по-разному членят и классифицируют окружающий наш мир. Да? Если мы будем говорить, например, о чувственных объектах, ну, в английском языке нет слова «нога». Да? Там «foot» и «leg». Да? Но то же самое в испанском, кстати. В английском языке нет деления на голубой и синий. Это мы говорим о чувственном воспринятии.
0: Но там других цветов такая туча, что...
3: Да, попробуй... но у нас тоже. Там вопрос в том, что мы говорим о чувственно воспринимаемых объектах. А как только мы начнем касаться таких вопросов, ну, например, как, не знаю, совесть, судьба, грех и другого подобного рода абстрактные имена, которые, ну, по мнению такого крупного современного лингвиста Анны Вишбицкой, они вообще не переводимы на другие языки. Ну, вернее, переводимы очень-очень условно.
0: Да.
3: Вот. Но говорить при этом, что вот русский язык правильно членит мир, да, а английский неправильно, или наоборот, согласиться, это абсурдно. Да? Но при этом...
0: Да.
3: Значит, это ни один из языков адекватно мир не отражает.
0: Правильно. Значит, когда вы говорите, что ребенок, начинающий говорить на языке, дает языковую картину, через язык выражает языковую картину мира, язык выражает, я тогда понимаю вас чуть по-другому, что язык отражает содержание его какой-нибудь там ассоциативной коры.
4: поправьте меня, какого участка мозга, что язык, с помощью языка он выражает язык не состояние мира,
2: язык это инструмент для отражения мира. Инструмент
4: для отражения, мира,
2: который ребенку дарят родители.
4: Нет, мой вопрос такой, для отражения мира или для отражения состояния собственной головы, какой-нибудь там карты возбуждения.
2: Ну, это уже следующий уровень. Вначале ведь ребенок не вводит такие сложные понятия, там, как совесть, долг, честь. Да, все гораздо проще. Там зайчик, мишка, мячик. То есть все начинается с очень конкретных объектов, как бы первого уровня, конкретных предметов, действий, признаков.
4: Ой, я думаю, что целостный мишка это уже год. А ребенок в 6 месяцев еще не воспринимает мишку как целостный объект. Он воспринимает какие-то. Я не уверен, что целостность это.
2: Вы знаете, в тот момент, когда появляются именно первые речевые центры, это вот, как правило, целостный зрительный объект с определенными контурами. Но он не вообще мишку воспринимает, а вот этого конкретного мишку, который рядом с его кроваткой. А вот уже на следующем уровне в этом мишке вдруг появляется, скажем, коричневый цвет, который обобщает кучу других коричневых объектов, или там две лапы. Вот. То есть это более сложные события, которые случаются на втором, на третьем году жизни. А вначале все удивительно конкретно.
4: Каждая ассоциация – это некоторое формирование чего-то, какой-то
2: нейронной сети. Новой связи между центрами, да, в нашем мозге.
4: И виртуальная реальность что? А сказки, вот эти вот истории, сказки, какие-то иногда дурацкие с нашей точки зрения, да?
2: Мы потом была бы эмоция, как-то. И это
4: они
2: прекрасно.
4: Что? Смысл, цель какая? Я понимаю, что так люди завели эти сказки и все время рассказывают их детям. Это нужно для чего? Без этого что? Беда? Ребенок не разовьется?
3: Ну, да.
4: Да, наш мозг не разовьется.
2: Без этого не так интересно. Вы знаете...
4: Нет, интересно мне совершенно все равно, интересно или нет.
2: Нет, это огромная, важнейшая программа. Для нашего мозга новая информация – это суперзначимо. И все игры с виртуальной реальностью, они основаны на том, что я узнаю что-то новое. Вот, и это положительные эмоции, и мы знаем химию мозга, которая стоит за этими положительными эмоциями. Есть там такое замечательное вещество под названием дофамин, которое выделяется, когда мы узнаем что-то новое или сами что-то новое придумываем. Вот когда Архимед бежал и кричал «Эврика», у него в мозгах бурлил дофамин.
4: Сейчас, когда я лечу на каком-то файтере, сидя за компьютером, и ныряю откуда-нибудь, куда-нибудь, у меня дофаминовый выброс в голове.
2: Конечно, происходит. Это же новые ощущения, новизна. Мы очень зависим от новизны. Когда маленький ребенок плачет, вы его конфеткой не всегда утешите, а новой погремушкой почти всегда.
4: Почему?
2: Потому что это значимо. Потому что врожденно наш мозг настроен на новую информацию. Потому что для мозга даже животного, даже не очень высокоразвитого, очень важно увидеть новое в окружающей среде. Здесь что-то зашевелилось, здесь что-то зазвучало. Надо срочно собирать эту информацию. И мозг на очень ранних стадиях эволюции начинает быть повернут на новизну, на узнавание нового. И поэтому так интересны сказки, которые ведут нас в другие миры. Так интересно мнение другого человека, который дает новую систему.
4: Поэтому рождаются тексты иногда совершенно кретинские с какой-нибудь точки зрения, потому что они дают что? Какой-то другой взгляд на вещи, ведут к чему-то новому?
3: Человек – существо играющее, да, как известно Хейзинга, крупный такой философ нидерландский, назвал «homo ludens», да, человек играющий. И языковая игра, в том числе игра всевозможная, фантазийная, с текстами, там, сказками и прочее, это необходимая составляющая человеческой жизни, потому что вы понимаете, каждый из нас, ну, такой великий филолог Якобсон, великий филолог 20 века, одно из важнейших функций языка, ну, там их 6 выделял, неважно, он говорит, это поэтическая функция. Да? То есть поэтическая функция – это не значит не просто писание там стихов или романов.
4: А да?
3: Каламбуры, пожалуйста, вот. Придумывание новых слов, которые каждый из нас занимается чуть ли не каждый день. Понимаете? Те или иные какие-то интересные языковые обороты, которые мы себе придумываем. И...
4: Нам это по кайфу, извините.
3: Да.
4: Причем
3: да.
4: В смысле слова.
3: Переделывать
4: все слова
3: по
4: кайфу, потому что дофамин выделяется.
2: Да, я недавно читаю «День святого Ламантина». И мне смешно.
4: Уже смешно.
2: Конечно.
4: А игра? Это что? Игра тоже необходимая часть человеческой жизни. Это что, погружение? У каждой игры, не знаю, там от преферанса до пейнтбола, да, своя собственная реальность. Я погружаюсь в нее, живу в ней, там свои законы, и что мне от этого? Тоже дофаминовый выброс в голове.
2: Ну, во-первых, новая игра – это уже здорово. А во-вторых, если вы играете и в этой реальности чувствуете себя уверенно, побеждаете – находите какие-то там новые эмоции, ну вот, пожалуйста, параллельно существует.
3: Игра здесь может понимать максимально широко, игра может не предполагать какого-то выигрыша, да, это, грубо говоря, просто некое занятие, но вопрос в том, что функции игры-то, они, опять, лучше не к лингвисту задавать вопросы, они вообще бесконечны, на самом деле, их там, в том числе обучающие, элементарно, да, то есть, ну, ведь специалисты, наверное, скажут, что все-таки животные, дети, да, детеныши животных, да, бесконечно прекрасно играют, но для них это, вот у меня там, извините, два молодых кота дома живут, это вот бесконечная игра идет, и я прекрасно понимаю, что в этой игре они обретают некие необходимые для жизни свойства. Да?
4: Значит, я подвожу маленький итог, он такой, наш мозг устроен так, что нам на протяжении всей жизни необходима вот эта параллельная реальность, связь с ней разнообразна через язык. Может
2: параллельная
4: быть,
2: новая реальность. Вот я бы добавил новая
4: реальность.
2: Важно,
4: что там все время, конечно, возникало что-то.
2: А новое. Если это уже знакомая параллельная реальность? Ну нет, давайте-ка мы новую книжку почитаем. Это мы уже читали.
4: А сюжет? Мы смотрим следующий сюжет и возвращаемся к обсуждению.
1: А что же вытекает из модернизированного, а скорее архаизированного определения виртуальной реальности? Кажется, остается все главное, но не только. Хотя многое остается общим. К примеру, объекты виртуальной реальности ведут себя близко к поведению аналогичных объектов в материальной реальности. В развлекательных целях позволяет себе больше, чем в жизни, и это касается любых фантазий. Повторяться не будем, суть одна. Оставим открытым вопрос, творился ли виртуальный мир в первобытных пещерах? Мало, очень мало знаем о том, насколько богат был язык далеких предков, их подражательные способности, фантазии, наконец, и острота эмоций. Кратко вспомнили исключительно из уважения. Но «Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве» настолько сильное впечатление производили на слушателей, куда там современным стрелялкам. Осмысленны они были, информативны, эмоциональны. За великое единение Руси ратовали с такой силой, что созданные в воображении рассказчиков и переданные слушателю образы сыграли в великом деле становления и укрепления мощи державы не меньшую, чем княжеские дружины. Право же не маяковский автор идеи, облаченный в мысль о том, чтобы к штыку приравняли перо. Мастерство сказателей и рассказчиков приравнивалось де-факто к искусству воевод. И, конечно же, не только на Руси. Скорее всего, повсеместно. Пример приведем. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Длинный-длинный список ушедших на Троянскую войну кораблей приводится в начале Илиады, и поэт уже с первых страниц, не очень-то отмеченных литературными изысками, во власти виртуальной реальности. Скоро он будет размышлять о причинах гнева Ахиллеса, переживать за Гектора, разговаривать с Патроклом, Пелеем, братьями-аяксами. Как отнесся к Елене, укатившей от мужа за море вместе с Парисом. Судя по тому, что поэт много стихов посвятил прекрасной даме, вряд ли сильно осуждал ее. Вот вам виртуальная реальность. Без компьютеров и интернета удержимся от противопоставлений. И хотя очень хочется напомнить, что человеческий мозг многократно превосходит любой компьютер, не будем отдавать по обсуждаемому вопросу первенство ни тому, ни другому. Для миллиардов вдумчивых читателей мир Илиады и Одиссеи вполне реален. Виртуально, конечно. Но так это только плюс.
4: Про виртуальную или про не знаю какую реальность. На самом ли деле Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит? В какой реальности он там жил? Это, понимаете, все знают, что он там жил.
3: Это не имеет никакого значения абсолютно. Вообще, да, равно как не имеет значения, существовало ли и существует ли Бейкер-стрит.
4: Вот нет, это... а прикол в том, что Бейкер-стрит существует.
3: Ну и хорошо. Понимаете, Бейкер-стрит, существующая в Лондоне, и Бейкер-стрит, существующая у Конан Дойла, это совершенно разные вещи. Есть понятие художественный образ. Понимаете, когда Лев Толстой пишет «Войну и мир», и там присутствуют реальные исторические персонажи, там Кутузов, Наполеон и так далее. Конечно, это никакой не Кутузов и не Наполеон. Если мы начнем изучать историю по Толстому, придумали, тем более по Александру Дюма, ну, или по Виктору Гюго, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, историю надо изучать по научным трудам историков,
4: специалистов соответствующего области. Я просто вижу в том, что вы говорите сейчас опасность, что вы пойдете в такую крайность, что Наполеон был только один, он настоящий, и никаким другим способом написанный воспринимать не
3: может. Нет, я сейчас говорю не об этом. Я просто говорю о том, что литература создает художественные образы. Понимаете, это инструмент литературы. И художественный образ, и реальный человек, ну, бессмысленно их сопоставлять. Даже если, извините, последний фраз, даже если, понимаете, в... Скажем так, есть некий прототип, да, и этот образ достаточно близок к прототипу.
4: Я понимаю, что-то другое. Я, кажется, понял вас, что вы говорите. Например, то, что как отличают героя от лирического героя. Да? Автор книги сейчас, выставляет себя таким образом, это не он.
3: Даже если я пишу свой максимально личный дневник, только для себя, не для публикации, не для чего-то другого.
4: Не для Фейсбука.
3: Не для Фейсбука. Вот я сам беру тайную тетрадку, по ночам, когда все спят, что-то там записываю.
4: Да.
3: Понимаете, стараюсь быть максимально искренним. Это все равно буду не я. Это все равно будет образ меня, придуманный мной.
4: Тогда что такое вы?
3: Ну, я это просто гораздо сложнее и диалектичнее, чем то, что будет в этой тетрадке.
4: Ну, это хорошее приближение.
2: То, что мы можем выразить с помощью речи. Ну, мы стараемся к этому приблизиться, и великим писателям это порой удается. Но в принципе, ведь наблюдая за другим человеком и живя с ним, например, порой в одной семье, годами, десятилетиями, мы все равно не знаем о нем всего. И у нас в головах такая же его виртуальная модель, как и модель, там, скажем, Наполеона в романе Толстого. Понимаете? Весь мир, вот то, что мы называем речевая модель внешнего мира, она в любом случае модель. Здесь ключевое слово – модель. То есть мы стараемся какие-то существенные свойства окружающего мира перенести в нашу голову, и наша голова так устроена, наш мозг так устроен, но все отобразить мы все равно не можем.
4: Мы запускаем модель мира в голове, в том числе мы запускаем там модели окружающих
2: людей.
4: И вы говорите мне, что мы общаемся с этими моделями, и я продолжаю вашу мысль. Скажите мне, как только я заврусь, что часть глупостей, конфликтов и так далее происходит из-за того, что эта модель не совсем
2: конечно,
4: точно описывает...
2: Конечно. Ну, вы знаете, вот классическая ситуация, о которой психологи часто говорят. Вот вы знаете очень хорошо какого-то человека, и, в общем, неплохую модель его составили, и хорошо с ним общаетесь.
4: Хорошо знаю, это и означает, составил неплохую модель, да?
2: Да, абсолютно верно. А дальше, скажем, по ходу жизни вам попадается незнакомый человек, но внешне очень на него похожий. И вы моментально начинаете с ним общаться так же, как общаетесь со своим знакомым.
4: Это описанный психологический
2: казус, да? Переносит этого человека в эту речевую модель. А он совсем не такой, у него другой темперамент. И в вашем мозге возникает этот самый когнитивный диссонанс и фрустрация, ну потому что опа, а не работает. И вам приходится ментальным усилием говорить себе, это не Вася, это совсем незнакомый Петя. Надо по-другому.
4: Булгаков, который описал возникновение театрального романа таким образом, что у него в голове жили люди, которые начали между собой разговаривать и отказывались прекратить это, пока он не положит как-то это на бумагу. Значит, это продолжение той же идеи, только у писателя он запускает каких-то совсем виртуальных людей или что? Как это получается? Он обобщает с вашей точки зрения, как выглядит писатель тогда? Это человек, который запускает лишние модели, больше моделей, чем ему...
2: Лишние модели, больше,
4: чем нужно, чем нужно для общения с окружающими.
2: Он создает свой собственный мир. И вот в этом смысле особенно интересна фантастика. Ну, наиболее показательна фантастика, потому что есть фантастические эпопеи, ну, скажем, Херберт, Дюна, да, или там, скажем, у Дэна Симмонса Гиперион, вот, когда люди придумывают целую вселенную. Живут в ней десятилетиями, пишут том за томом, и эта вселенная становится все интереснее и интереснее. Для нас, для читателей, мы придумываем кучу историй. И, кстати, появляются подражатели, которые пишут дополнения к этим вселенным.
4: Нет, в голове у писателя что творится?
2: А он создает,
4: что у него запущено, с вашей точки зрения?
2: Он создает вот эту модель, свою собственную личную модель мира. Он становится сам творцом.
3: Вы знаете, опять же, с моей точки зрения, это свойство человека как такового. Да? Потому что, ну, во-первых, я знаю, что точно это делал я, это делал мой сын и так далее. Мы придумывали некие кондуиты Швамбрания. Вот, пожалуйста, детская книжка. По-моему, все этим занимались. Я придумал некую страну. даже помню, как она называется, там, в возрасте там, от 6, наверное, до 10 лет меня это сильно интересовало. Mm-hmm. Я рисовал ее карты, у меня там какая-то история, я придумал и прочее. Но это ладно, это все-таки дети. Я приведу еще один замечательный пример. Я несколько лет назад оппонировал диссертацию одну, очень любопытную. Там молодая женщина, она изучала конланги. Конланги, это искусственные языки, существующие в интернете. Существует общество конлангеров. Оно вот несколько лет назад объединяло более 20 тысяч человек. Это люди, вы попробуйте язык придумать.
4: Говорящие.
3: Люди, придумывающие языки. И они придумывают сначала какую-нибудь планету, условно говоря, Харт, там, я не знаю, как угодно ее назовите. Да? Вот. Потом они придумывают язык, на котором говорят на этой планете. В подавляющем большинстве случаев это, конечно, достаточно примитивные языки. То есть кто-то ограничивается просто вообще придумыванием нового алфавита. И считает, что если вот записать там тот самый английский язык другими графическими знаками, то это будет другой язык. Кто-то идет несколько дальше.
4: Можно же и всячески исхитряться. Какие-нибудь странные
3: грамматические формы. Я не буду говорить, но есть люди, которые натурально продумывают все уровни языка, от фонетики там, до синтаксиса и там, построения текста.
4: Зачем?
2: Возможно, в этом мире им чего-то не хватает. Да. То есть, если человек уходит в свою виртуальную реальность, и, скорее, чтобы самому с ней играть, может быть, ему не хватает сигналов из реального мира. Или порой люди так устроены, что для них их внутренние процессы, мы таких людей интровертами называем, да, они не менее важны, а порой более важны, чем внешние сигналы. И им интересно перебирать вот те камушки памяти, которые накопились, и эмоции накопились у них в мозге, и собирать из них что-то новое.
4: Сейчас. Человек так устроен, говорите вы, что для него важно, более важно или внешние сигналы, или его внутренние сигналы. Что значит более важно? Что мозг получает большее подкрепление?
2: Положительных эмоций, конечно.
4: Мозг получает подкрепление, которые просто в виде того, что нейроны лучше питаются, да?
2: Нет, положительные эмоции.
4: Положительные эмоции.
3: Я не уверен, что положительные. Понимаете, когда человек придумывает стихи, не уверен, что это положительные эмоции. Но вы спрашиваете, зачем? Великий русский поэт Гавриил Романович Державин, да, который писал стихи, да, довольно развернутые, там вот оды у него были и прочее. Он делал это просто так, потому что ему это хотелось. Он, особенно на раннем этапе своего творчества, он себя как поэта не воспринимал. Он был, крупный достаточно чиновник так далее, и вот считался вот государственным служащим, и именно в этом себя выявлял. Стихи он писал там буквально на салфетках, там, понимаете, на каких-то обрывках бумаги, их, в общем, в принципе, написав, там, бросал. Люди иногда пишут очень мрачные и упаднические стихи, но все равно получают от этого какое-то удовольствие.
2: Они отрывают, эту поэтическую сущность от себя и в каком-то смысле освобождаются.
3: Вероятно,
2: Я лично больше люблю, конечно, оптимистичные стихи, но они как-то реже пишутся.
4: Оптимистический момент в том, что сейчас происходит, сюжет, и мы тем самым движемся вперед.
1: На всякий случай оградим себя от возможных нападок. Фанаты виртуальной реальности особо подчеркивают, что ее не следует путать с дополнительной реальностью. Коренное различие видится в том, что виртуальная конструирует новый искусственный мир, а дополнительная лишь вносит отдельные искусственные элементы в восприятие мира реального. Трудно не согласиться. Только при чем здесь литература, создавшая великий виртуальный мир? Она сконструировала его в сознании миллиардов, наделила психологически достоверными характеристиками, увлекательными сюжетами, всеми красками мира. Позвольте, возражает виртуальный оппонент, но ведь нельзя без интерфейсов, без гуглов, без электроники, короче. В качестве возражения таким спорщикам только бородатый анекдот можно привести. Голосующий машину прохожий вопрошает с пристрастием водителя. Таксист ли он, и почему на машине шашечки не нарисованы? В ответ получает резонный вопрос. Вам шашечки нужны или ехать? Виртуальные литературные герои живут самостоятельной, порой непредсказуемой жизнью. Пушкинская Татьяна, к удивлению Александра Сергеевича, выскочившая замуж без спроса поэта. Лермонтовский Печорин совершил целый ряд поступков, которых он сам от себя не ожидал. Другой жанр? Пожалуйста. Демон того же Михаила Юрьевича. Вот уже противоречие на противоречии. Впрочем, важнее другое. Приходилось ли вам видеть электронных героев из классической литературы? Их мало, но они есть. И как вам электронный Онегин по сравнению с Онегином, вашим Онегином, существующим в вашем сознании? Все ясно? Уверены, любой электронный герой во всем уступает вымышленному из нашего внутреннего по существу виртуального мира, включая святая святых компьютерных игр с их навороченными монстрами и прочими персонажами. Яркость и убогость соседствуют, тесно обнявшись. Выдумки никнут перед воспоминаниями о лучших образах фантастической литературы, начиная от Жюль Верна, Уэллса, Иды Ефремова, Стругацких, Беляева, Брэдбери, Лема. И все они в виртуальном воображении человечества. Яркие и убедительные, отмеченные индивидуальностью, непредсказуемостью. Вот о ком можно сказать без всяких натяжек «настоящие». Нынешний год объявлен годом литературы, в которую на почетных правах входит и великая русская литература. Оставляя все при ней, комплименты, восторги, бесконечную благодарность за основной вклад в культуру, в развитие цивилизации, думается, что причисление ее к лику виртуальных богатств не обидит, наоборот, возвысит. Ведь без всякого преувеличения можно утверждать, параллельно с нашей цивилизацией существует другая великая цивилизация, где гении и злодеи, герои и подлецы, высоты человеческого духа и падение в низины подлости, где сквозь тернии к звездам, где добро и зло, и где все-таки надеемся, чаще побеждает прекрасное. Счастливы люди, живущие в этих двух мирах, реальном и виртуальном, при условии соблюдения разумных пропорций, без перекосов в сторону либо того, либо другого. Получается именно то, о чем Александр Блок так просто написал. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен.
2: Хочу серьезно возразить против того, что здесь происходит, поскольку мне кажется, применять понятие виртуальная реальность к тем моделям, которые возникают у нас в мозге, благодаря как бы речевому входу, именно чтению книг, да, это неправильно по сути. То есть мы передергиваем термин. Все-таки виртуальная реальность, этот термин возник прежде всего на сенсорном уровне. То есть мы вместо, там, не знаю, реального Нотр-Дама показываем картинку Нотр-Дама. Мы вместо реальной, скажем, музыки, да, симфонического оркестра, ну, скажем, в наушниках у нас что-то звучит. Вот тогда мы используем понятие виртуальная реальность корректно.
4: Мозг настроен на создание моделей мира, в том числе речевых. И это результат эволюции, да, которая, да, заняла, да, столько-то времени, привела к тому, что мы сейчас имеем. С другой стороны, за какие-то жалкие 10 лет, неважно, хоть 10, хоть 100, эволюционно нулевой период, значит, взрывным образом развиваются действительно то, что вы запишете, технологии, то, что вы готовы сейчас записать в виртуальную реальность, и они попадают в наш мозг. И что с ним происходит? Эволюционно с ним такого не происходило. Он не готов к такому потоку того, что я могу устроить на экране компьютера или надев шлем виртуальной реальности на себя. И он дуреет. Почему ему это продолжает нравиться? Плохо ли ему от этого? Хорошо ли ему от этого? От того, что на него обрушилось то, что в процессе эволюции ни разу в таком количестве
2: Давайте
4: не появлялось.
2: Давайте я попробую объяснить. Вот когда мы работаем сразу с речевыми моделями, и, скажем, герои романа обсуждают понятие долга, чести, любви, вот тогда входы идут сразу в речевые центры, причем на высокие уровни обобщения. И это очень серьезная работа мозга, головы и все такое прочее. А когда вам вместо реальных сенсорных сигналов, да, там, скажем, показывают кино, это же виртуальная реальность, кино.
4: А, кино виртуальная
2: реальность. Да, да, вы входите в это сенсорного уровня, то есть вы входите на самый первый уровень речевой модели. И, к сожалению, очень часто на нем остаетесь. И вот такая виртуальная реальность, она не позволяет завершить серьезную обработку информации. И, например, Евгений Онегин, который в мультике нарисован, он вдруг обретает конкретный там цвет одежды, черты лица, и все останавливается на сенсорном входе, на первом уровне. А наш Онегин, который после Пушкина-то возник, он сидит где-нибудь на третьем, четвертом уровне.
4: В том, что вы говорите, в том, что вы говорите, я усматриваю для себя новое для меня.
2: И жуткий разрыв
4: новое для меня идея, в том, что вы говорите, я усматриваю для себя, что роль речевого входа, как вы выражаетесь, крайне велика.
3: Мы сегодня переживаем, с моей точки зрения, пятую коммуникативную революцию. вот, за историю человечества. И куда и к чему она приведет, сказать очень сложно. Ну, понятно, первая революция – это появление языка. Угу. Вторая – это появление письменности. Да. Категорически меняет всю человеческую историю. Да. Понимаете? И, там, и всю психологию, всю работу мозга человеческого.
4: Не так сильно, как первая, но все равно очень
3: сильно. Это, понимаете, меняет всю структуру памяти. Да. Меняет всю структуру человеческого общества. Да. И так далее. Потому что письменное и бесписьменное общество – это абсолютно разные культуры. На эту тему очень много написано.
4: Это вторая.
3: Да. Третье – это, ну, Гутенберг – это изобретение книгопечатания. Да. Ну, в Китае раньше, там, в Европе, я имею в виду, да, понятно, 15 век. Вот. Но это меняет все. Это меняет все социальное устройство, это меняет всю систему образования. Это, опять же, меняет всю наше сознание. Это меняет содержание книги. Угу. Понимаете, потому что рукописная книга и печатная книга – это две совершенно разные книги. Я тебе могу долго говорить. Вот. Четвертая революция – это телеграф, телефон, радио.
4: Да, практически, быстрая коммуникация.
3: Практически
4: далеко.
3: Одновременно появляется, чуть позже телевидение. Вот, практически вот это вот, да, расстояние перестает иметь значение, да, аудитория огромная, это тоже меняет все. Понимаете, собственно, появляется массовый человек, появляется понятие массовой коммуникации и прочее. А то, что мы сегодня переживаем, то есть появление мобильной связи, интернета, да, это нечто совершенно другое. И к чему это приведет, я не знаю. Совершенно другой тип чтения.
4: Что значит, к чему приведет, вы не знаете? Вы говорите так, как будто вы что-то опасаетесь. Или вы предвидите большие перемены.
3: Понимаете, в чем дело? Я могу сказать одно. Вот я работаю, я работаю с студентами, а жена моя 20 лет в школе проработала. И я вижу в силу разных обстоятельств, но в том числе и этого. Конечно, с моей точки зрения, резкое падение коммуникативной компетенции современных молодых людей. Потому что я могу сказать, что значительное количество современных школьников просто не может написать элементарный текст на 3-4 страницы, как я провел это.
4: Потому что смс-ки пишут короткие.
3: В том числе. Потому что мы это обсуждали с коллегами, и одна из них выразил такую точку зрения, с ней сначала спорил, думаю, сейчас имеет смысл согласиться. Мы жили в эпоху линейно-текстового мышления. Да?
4: Да.
3: То есть мы брали книгу и читали слева направо, да, сверху вниз, при нашей графике, да, перелистывая со вниз справа налево. А когда мы читаем текст в интернете, это что-то совсем другое.
4: Ну, совершенно иное. Вы хотите сказать, что мышление становится гипертекстовым вообще?
3: Да.
4: Восприятие гипертекстовым?
3: Да.
4: И что, мозг не справится с этим или что?
3: Может справиться, я просто не знаю, куда это приведет. Вот что я хочу сказать. Понимаете, когда Гутенберг создавал первый печатный станок, он не думал о французской революции.
4: Нет.
3: Вот в чем дело. И не об английской и так далее. А это непосредственно связанные вещи, понимаете? Он не думал о том, что появится национальное государство. А это непосредственно связанные вещи. Он не думал, что появятся национальные языки. А это вот точно уже следствие изобретения книгопечатания. Ну, и я могу долго на эту тему говорить. Не знаю. Попов, создавая радио, не задумывался о массовой пропаганде. Вот в чем дело. И мы сегодня говорим о виртуальности.
4: А Попов и Герц представить себе не могли, что частоты будут продавать на аукционах.
3: Ну, вот. Вот, собственно, что я хотел сказать.
4: Последний сюжет.
5: На виртуальность претендуют и другие виды интеллектуальной человеческой деятельности. Театр, к примеру, кинематограф. Есть и другие, но этих двух вполне достаточно для иллюстрации еще одной, как нам кажется, важной проблемы. Какой-то рок витает. Как бы помягче выразиться, некая враждебность. Не в смысле конфликтов, доходящих до драк, и они случались, что греха таить, но улаживалось. Более того, сотрудничество намечалось. Так откуда же вековое стремление уничтожить друг друга? Появился кинематограф, уничтожен он якобы театр. Появилось телевидение, кинематограф уничтожит. А уж на книгу шли и идут атаки со всех сторон, причем обостряются по нарастающей. Можно спорить, в равной ли степени все они обладают умением выстраивать виртуальные миры. То есть, насколько убедительны они для человеческого ума, вопрос дискуссионный. В лучших гениальных фильмах, к примеру, экранный герой несравненно более интересен, чем его прототип. И за Чапаева мы принимаем актера Бабочкина, и в то же время поток серости на большом экране. Репутация портится. Но ведь и книг никчемных более чем достаточно. Примитивные детективы, поток слезливых женских романов. Но им не удается запачкать ни Пушкина, ни Шекспира, ни Лермонтова, ни Толстого, ни Блока. Иммунитет у литературы получше, что ли? Так и великий и ужасный интернет. Кто виноват, что его наиболее технически продвинутую виртуальность, его неоценимую пользу для образования, повышения грамотности и эрудиции столь сильно сумели подмочить сомнительные сайты, тупые стрелялки, и коль дело коснулось иммунитета, вот у кого он слабоват.
1: Виноват ли он в этом? Скорее нет, чем да. Мы все виноваты. Техника, как известно, в руках дикаря, груда металла. Хай-тековская техника опасна. Электроника, близкая к категории интеллектуальных явлений, при бездумном обращении с ней непредсказуемые беды может принести. Со времен Исаака Ньютона единая наука, натурфилософия, начала рассыпаться на различные отрасли. Физику, химию, биологию, геологию и так далее. Важный этап сыграл определенную пользу для более детального изучения природы. Но потом мешать начало разнообразие. Физик, к примеру, перестал понимать физика. Вот почему полным ходом идет великое объединение наук. Это во благо. Но не начать ли, по их примеру, аналогичный процесс в виртуальностях? Как вы слышали, виртуальность была всегда. Ее порождали легенды, устные шедевры, передаваемые из поколения в поколение. Подлинным прорывом была книга. Свой вклад внесли театр, кинематограф, телевидение. И все это, несмотря на определенные претензии, великие деяния человечества, приносящие огромную пользу в разобщенном виде. А если так и хочется прокричать... Просьба без ненужных аналогий. Виртуальные реальности, объединяйтесь!
4: Про то уровень поступления информации в мозг, о котором вы говорите, у этого вопроса есть вот какой аспект, который мне раньше не приходил в голову. Различные условности в различных видах, ну, скажем, искусства, да? В кино одно, в театре другое. Нас смущает смешение условностей в поздней античности, когда приговоренный к смерти умирал на сцене или Муций Сцевол сжигал себе руку и так далее. Это что? Это что за рубрикация этих вот вымышленных миров по степени похожести и по степени условности, которые в них приняты?
3: Если можно, я начну с полуанекдотического случая. Вот. Когда мне было лет 5, папа мне сказки на ночь рассказывал. И у нас был какой-то бесконечный сериал про Ивана Царевича и Серого Волка. Он продолжался все время. И как-то папа...

0: автомат там будет
1: правильно.
0: А с точки зрения модели реальности, которая живет в мозгу, с точки зрения того, что Вячеслав Альбертович мне объясняет, это что? Что это разный? Вот это волк.
2: Это разные электрические системы.
3: Это в разных моделях разные принципы их устройства, разные принципы взаимодействия, логики, связи разных элементов.
0: А откуда мозг знает? Откуда мозг знает и что он балуется разными моделями так?
3: Чего мы его тоже учим, начиная опять же со сказки «Репка», да, что в волшебном мире вот происходят вот такие-то события. И смотрите, русские волшебные сказки складываются у нас в один виртуальный мир, да, а какие-нибудь там толкиновские сказки в другой.
0: Ну, а сказки братьев Гримм
3: вообще, да, начнут читать. А братьев Гримм, да, какие-то...
2: Русские народные сказки реальные тоже.
0: На самом деле,
2: да, прошу прощения.
0: Афанасьев тоже тот
3: еще. Да. Вот, и получаются разные миры, которые порой не соприкасаются, а порой могут соприкасаться. Например, вы прочитали какую-нибудь патриотическую литературу, сформировали что-нибудь такое, ну, там, не знаю, мальчишки-бальчиши, все так. Вот. А потом раз, и этот принцип переедет в вашу другую виртуальную реальность, соответствующую, ну, реальному миру. И вы вдруг станете более патриотичным человеком. То есть, возможно, и такие переносы. Если ваш мозг не запротестует. Вот в случае телефона-автомата он запротестовал, а в случае патриотической литературы он очень даже запросто может это перекинуть. Если взрослые скажут, ну вот, ты же видишь, да, мальчишки-бальчиш это делает.
2: Но мозг, мне еще кажется, понимаете, он же тоже приспосабливается. Он приспосабливается, осваивая новые языки, в кавычках говоря, то есть новые семиотические системы. Возьмем кино. Помним, да, первый показ «Братьев Люмьер», когда весь зал бросился от идущего поезда. Дальше, когда впервые появился человек по пояс, зал хохотал, почему вы обрезали там. Понимаете, когда появляется монтаж, люди тоже как-то не понимают, а что это такое и прочее. То есть язык кино развивается, да, и мы сегодня это совершенно нормально и спокойно воспринимаем. То же самое с литературой, понимаете? То же самое с театром. Когда первый раз нас ведет в театр, выбегает там баба-яга и кричит, куда зайчик побежал, и мы грозно кричим вот в ту сторону, наоборот. Потом мы начинаем догадываться, что вообще кричать не надо, и что это вообще не баба-яга.
0: Почему, тем не менее, с детства, поняв, в общем, как, что баба-яга на самом деле, то, что там происходит, почему мы абсолютно взрослыми людьми плачем над кино, книгой и так далее? Что за ерунда? Почему мы плачем над книгой? Это вымышленные персонажи. Что происходит в голове? Мне нужно с точки зрения модели головы, раз уж...
3: Вы знаете, получается как? Вот если этот виртуальный придуманный мир мы уже всерьез в себя впустили, да, то и считаем, что там, не знаю, некий персонаж страдает внутри книжки или там внутри какой-нибудь там сериала, вот он для нас становится, ну, таким же реальным, как наш сосед. И тогда начинают работать так называемые зеркальные нейроны, которые вставлены в наш мозг, и мы реально сопереживаем. Это такая достаточно модная, ну и такая полезная физиологическая тема, эффективная.
0: То есть, физиологическая. Зеркальные нейроны, мы вообще концепция понимаем друг друга.
3: Их два типа. Благодаря одному типу мы повторяем движение, ну, скажем, один зевнул, и все начали зевать. А второй тип зеркальных нейронов, он заточен на сопереживание, чтобы испытывать те же эмоции, которые испытывает рядом находящийся. Вот. И вот если для нас это родной персонаж, мы страдаем вместе с ним и радуемся вместе с ним. И это нормально, это серьезная врожденная программа. И для создателя параллельной реальности, скажем, кинематографиста, это высшее достижение, да? Если зал плачет, значит, его мир приняли всерьез.
0: Значит, согласитесь ли вы, что компьютерная игра апеллирует к высокому уровню восприятия, если после гибели героя в этой компьютерной игре играющий начинает плакать?
3: Если умерло Тамагучи и ребенок кончает жизнь самоубийством, нет, да, нет. Такое тоже бывает, описано в литературе.
0: Нет,
3: да?
0: Да,
3: там японская девочка, которая не покормила Тамагучи, покончила с собой, ну, потому что зверушка умерла. Ужас! А вот в том-то и дело, что наш мозг способен даже всякую фигню принять как вполне реальную реальность, да? То есть даже вот это существо, вот это вот Тамагучи, да, заключенное в маленькой железячке, вдруг становится самым дорогим.
0: Почему тогда мы в целом относительно успешны в реальной реальности, если, конечно, я уже ни в чем не уверен теперь, если, конечно, таковая есть?
2: Нет, таковая есть, конечно.
0: Но это я не знаю. У меня есть только модель ее в голове и больше ничего. И у вас.
2: Не будем впадать в солипсизм, да, вообще.
3: Хотя очень хочется. Нет,
2: да. Знаете, очень хочется. Наш преподаватель по философии, когда учился в аспирантуре, говорил очень хорошо, что, знаете, я не знаю ни одного солипсиста, который бы прыгал под КамАЗ с криком, а это он мне.

0: кажется. Понимаете, это только модель у меня в голове. Вот понимаете, как-то вот мы это отличаем. Вот не знаю, как-то взаимодействую, потому что...
1: Мне просто теперь это кажется нетривиальным достижением.
0: Вы понимаете, на самом деле мы же действительно переключаемся с... Ну, я все о своем говорю. Понимаете, у нас огромное количество знаковых систем, в которых мы живем. Мы очень легко и свободно переключаемся из одной системы в другую. И, соответственно, если мы психически, социально здоровы...
2: Да, если это не шизофрения. Да, да, вот шизофреник уже не переключается. Да. Он там и живет, в этом мире.
1: Собственно, в этом примерно диагноз и состоит. Да?
2: Ну, если развернутая галлюцинация, то человек, в общем-то, совершенно в ней. И для него там коридор, который сжимается и выросли зубы, так же реален, как для нас вот эта студия.
0: А потом, понимаете, здесь вопрос, до какой степени. Я вот то, что вы говорили, у меня все время вертится в голове одна очень любопытная вещь про виртуальный. Футбол. Да? Вот социальный феномен.
2: Да, да?
0: Спорт, собираются сотни тысяч людей, ну, десятки тысяч людей на стадионе. Да? Там миллионы у экранов телевизора. И люди, понимаете, вот 11, вернее, 22 там потных молодых человека, гоняющих кожаную сферу, да, с тем, чтобы ее загнать там вот в определенную рамку. И это... становится не личным делом вот этих вот 22 молодых людей. Да.
2: Ради это, Бога, что, это что действительно
0: а это
2: важно?
0: Это что важно, понимаете, это то, о чем все говорят. Потом, извините, ну, опять же, масса случаев, вы говорите, с собой люди кончают. Кончают. Жуткая история была известна, вот сборная Колумбии там неудачно выступила на чемпионате мира, и один игрок забил гол в свои ворота. Он приехал в Колумбию, его убили там просто-напросто. Вошел в бар болельщик, объяснил, что вот какой он негодяй, он опозорил страну, ну, его убили. Ну, то есть, такого рода истории вообще довольно много. Это извините, у нас там болельщики, когда друг друга режут ножами.
1: Футбол, как это... за пределами этого поля существует весьма виртуально. С одной стороны, и с другой стороны, из этого виртуального он иногда обрушивается неконтролируемым
0: образом. Идет отождествление, понимаете, себя,
1: вот,
0: себя да. Вот с этим. Вот. Более того, это происходит на самом уровне. Мы выиграли там чемпионат мира, условно говоря, слава России. При чем тут вообще? Как это связано? Понимаете, с моей жизнью, с жизнью России и так далее. Нет, мне очень приятно, что не выиграли чемпионат мира.
2: Не выиграли.
0: Ну, в хоккей выиграли, скажем, ладно. Ну, знаете, это частное дело вот этих вот, ну да, молодых спортсменов. Вот. Это никак не говорит ничего о стране, с моей точки зрения.
2: Вы знаете, я в детстве плакал, глядя футбол. Да, мы с бабушкой болели за ЦСКА. Это было классно.
0: Плачу.
2: И когда ЦСКА, не помню, в каком 70-м году.
1: Вячеслав Альбертович, как нам объяснил Вячеслав Альбертович, такие у нас головы, да, вот такая у нас
2: да,
1: голова.
2: Да, главное положительная эмоция.
1: Такой у нас мозг, он имеет
2: если
1: склонность к этому.
2: Для нас это важно, мы можем получать положительные эмоции из чего угодно, там, из выращивания гладиолусов, из гуляния с собачкой, вот, ну или, например, из спортивных побед наших
1: так, очень коротко, какой лучший способ мозгу получать положительные эмоции, с вашей точки зрения? К чему бы вы... Вот если бы вы могли вот так щелкнуть пальцами, и значительная часть людей стала бы получать необходимый мозгу положительные эмоции каким-то способом, что было бы в вашем списке?
2: Ну, виртуальная реальность, конечно, была бы, потому что она позволяет очень интенсивно организовать входные сенсорные потоки. Но все это должно быть, ну, скажем так, в разумном количестве, а главное не мешать информации подниматься на более,
1: высокий уровень.
2: И вот мозга. На уровне очень интенсивного входа виртуальные технологии, в том числе образовательные, это прекрасно. Но если этого слишком много, мозг как бы заклинивает. И не хватает сил и положительных эмоций для того, чтобы трудиться по-настоящему.
0: Ну, я вообще не уверен, что человеку так уж необходимы положительные эмоции. Во многом знания есть многие печали. Знаете, замечательный фильм 8,5 Федерико Феллини. Там главный герой, страдающий такой высокий интеллектуал, который играет Марчелло Мастрояни, он там все не понимает, что, почему ему плохо. Ему, если помните, там устраивают встречу с кардиналом. Встреча происходит в бане. Сидит кардинал, замотанный в простыню, с таким очень худым птичьим лицом интеллектуальным. И входит Мастрояни, он в костюме. Ну, в бане в костюме, это все равно, что на улице голый, конечно. Он чувствует себя очень неудобно, и он говорит, что вы пришли, спрашивает у кардинала. Говорит, я несчастен, отец мой. А почему вы должны быть счастливы, спрашивает у кардинала. Кто вам сказал, что человек рожден для счастья?
1: А по счастью, жизнь организована так, что нам в некотором смысле доступно лучшее из двух миров. Мир, который вокруг нас, и мир, который мы можем создавать внутри себя. Давайте к каждому из этих миров относиться с должным вниманием. Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Доброе утро. Я рад, что вы поменяли такой хороший погожий денек на возможность посидеть в закрытом помещении, обменяться свежими патогенными штаммами. Хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется.
2: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый.
3: Первый. Я боюсь, он будет онлайновый.
4: Потому что когда мне рассказывают, что вот мы все слишком согреемся, у нас будет метан, мы все умрем, мне грустно.
5: Моя лекция скорее для тех, кто сомневается.
6: Это существо явно имеет все признаки разумного пингвиноида.
7: Это все ложь, она убежала, вы ничего не докажете.
8: Кто пришел на научно-просветительское мероприятие впервые? Кто сегодня услышал что-то новое, неожиданное?
9: Будучи скептичными к гомеопатии, покупали один из вот этих препаратов когда-нибудь. Такие люди есть.
10: Ну неужели настолько уже все ясно в вопросе происхождения жизни?
11: Когда я смогу пообщаться с искусственным интеллектом?
12: Скажите, хотели бы вы иметь собственного клона в качестве эксперимента?
8: А у меня есть.
13: Если ВИЧ видели, если он существует, может быть, он не вызывает СПИД.
14: Вот что известно на самом деле от мегалодона. Вот самая частая находка.
15: Череп дилофозавра в натуральную величину.
16: Я не могу излагать свое мнение, да, то есть я должна вам предоставить какие-то результаты исследований или консенсус.
8: Нас стали бояться, это отлично.
17: Что говорит на этот счет официальная история?
18: Прокопенко – это орудие массового поражения.
8: Выйдите на сцену за таким замечательным призом. Кому достанется книга «Ученые скрывают»?

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Надеюсь, вам понравился трейлер, который вы сейчас увидели. Да, совсем скоро уже начинается форум «Ученый против мифов». Он 13-й по счету, он связан с Хэллоуином. Будет много таких очень крутых тем, на мой взгляд. Будут и мистические, должно быть очень круто. Об этом мы тоже сегодня немножко поговорим. И напомню о том, что сегодня, как вы уже знаете из названия, у нас постскриптум. И у нас, естественно, есть гость, которого вы все любите. Но сначала я представлю второго ведущего. Это Саша Соколов. Александр, здравствуй.
1: Привет, Виталий. Привет, друзья. Рад вам.
0: И сразу, не отходя от кассы, что называется, Иван Семьян. Иван, привет.
2: Друзья, привет. Будет отличный вечер, я уверен.
0: У нас у всех есть, я надеюсь, определенное чувство юмора. Ваня очень умеет красочно отвечать на ваши вопросы, так что я думаю, что будет сегодня веселый, насыщенный и очень познавательный вечер. Очень на это рассчитываю. И также напомню, что постскриптум – это, по сути, ответы на ваши вопросы, которые были заданы после окончания конкретно форума «Ученые против мифов». И в данном случае эта лекция Ивана Семьяна была на форуме «Ученые против мифов Z». Доклад назывался «Русские города 4000 лет назад. Похождение славян-ариев на Южном Урале». Ну, собственно, Ивана Семьяна, я думаю, что представлять не обязательно, все прекрасно знаете. Тем не менее, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ евразийских исследований ЮУРГУ, реконструктор древних технологий. Ваня, еще раз тебе привет и спасибо огромное, что ты с нами сегодня.
1: Да, и я хочу еще добавить, что видео выступления Ивана уже набрало больше 150 тысяч просмотров, и там много комментариев, причем эмоционально окрашенных, я бы так сказал. Иван, наверное, сам почитал, посмеялся или поплакал, задумался.
2: Да.
0: Да, что из этого? И то, и другое.
2: Все, вся палитра эмоций.
1: Да. Вот, но прежде чем перейдем, собственно, к ответам на вопросы, наверное, несколько коротких объявлений, да, Виталий?
0: Да, конечно. Друзья, пока вы наливаете чаек и готовитесь к просмотру этого, я надеюсь, очень интересного стрима, расскажу о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты и проект anthropogenesis.ru, и лаборатория научных видео. У нас есть странички на Патреоне. Если вам нравится данный конкретный стрим, то вы всегда можете поддержать его, отправив вопрос по ссылке, которая есть в описании, которая сейчас появится в чате к этой лекции. Ну и можно использовать, например, суперчат для того, чтобы также задавать вопросы. И вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. Ну и еще один немаловажный фактор, даже не один получается, а сразу три. Это лайк видео, подписка на канал и не забудьте нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Тогда, во-первых, ваши любимые каналы будут выше ранжироваться в выдаче поисковика Гугла. Ну и, соответственно, в целом видео будет более популярным. Так что, милости просим, сделайте эти, в общем-то, достаточно простые вещи. Как говорил YouTube Classic, вам не сложно, мне приятно.
1: Да, не стоит также забывать о том, что у нас есть призы за лучшие вопросы. Каждый раз наш уважаемый гость выбирает авторов двух лучших вопросов. Они получают чаще всего футболки форума «Ученые против мифов». И, кстати говоря, вот уже не на предыдущем, а на предпредыдущем стриме у нас гостем была Елена Сударикова из Дарвиновского музея, и она выбрала авторов двух лучших вопросов. Это Денис Залетаев с вопросом про палеопротеомику и Евгений Гусев с вопросом про витрины, которые Елене не нравятся. Вот Денис и Евгений, если вы нас сейчас смотрите, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате этого стрима, и узнайте, как вы получите заслуженные футболки за то, что вы задали такие классные вопросы. Вот так.
0: Да, ну еще давай скажем тогда, что ссылка на регистрацию на форум «Ученый против мифов 13» сейчас будет в чате. Если вдруг вы еще не с нами, то заходите по этой ссылочке, регистрируйтесь. Трансляция бесплатная, вы можете посмотреть ее как угодно. Ну, а если будет желание поддержать «Ученые против мифов», данный форум 13, то тоже есть такая опция. Так что будьте с нами, смотрите. Я надеюсь, что на следующей неделе вам понравится. Собственно, осталось-то действительно всего одна неделя. Всего-то ничего.
1: Да уж, это будет для нас горячая неделя.
0: Вот, ну. Уже вполне себе горячая, на самом деле. Уже идет подготовка полным ходом, так что да, да.
1: А мы переходим, да, к вопросу.
0: Если все налили себе чайку, заварили пельмешков и готовы, в общем, с нами провести какое-то время. Да, да, да. Что там, пельмешки?
2: Да.
0: Внезапно да, на пельмешки. Ну хорошо, погнали с вопросами тогда. Первый вопрос от Фила. Велесова книга является сборником сказок, с этим я согласен на 100%, но вопрос для меня до сих пор открыт. Какие боги из этих мифов могли быть у славян? Мог быть Перун или Велес, Мара та же, наверняка часть славян поклонялись этим богам, иначе какая-то информация о них не дошла бы до наших дней. Такой вопрос.
2: Отличный вопрос. Я бы даже хотел начать с того, что и хочу обозначить сразу в самом начале нашего стрима, чтобы максимальное количество людей не считало меня каким-то оппонентом, ну, скажем, смотрят нас сейчас неоязычники, да, или равноверы. Я хочу, чтобы они смотрели этот стрим, потому что я хочу поделиться биографическим фактом и сказать о том, что совершенно нормально считать Велесову книгу чем-то интересным, увлекательным, и на определенном этапе моей жизни я ее читал как вполне себе серьезный источник. Когда я учился в старших классах, как раз была очень популярна Велесова книга, книга «Птицы Гамаюн», был такой автор Асов, который писал про там Буса, Белояра и всякое такое. Я это читал в некоторых моментах с подозрениями, но мне было чертовски интересно. И только уже в университете я, в общем-то, разобрался с тем однозначно, что это, ну, скажем, фальсификация, да, более поздняя, что-то просто в фольк-хистори. Но в моей жизни был период, когда я очень серьезно относился к этим книгам, достаточно серьезно. Поэтому это совершенно нормально. Даже если вы не считаете, что Велесова книга – это книга сказок, просто изучайте этот вопрос, погружайтесь, изучайте археологию и историю. Теперь, что касается славянской мифологии. Конечно, существовал Перун, существовали верования Перуна, существовали верования Велеса. Славянская мифология исследователями многими изучается и реконструируется. И праславянская, и мифология славян, уже разделившихся, южных, восточных, западных. И что важно обозначить, что очень часто говорят о том, что вот, дескать, мифология ведь греков или римлян или, ну, скажем, скандинавов, она так хорошо известна, все понятно, как же обидно, почему же притесняется наша славянская мифология и говорят, что ничего не известно. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, опять же будем изучать источники, мы увидим, что и в мифологии таких, казалось бы, в очень известных темах, в мифологии античности, в греческой мифологии, в римской мифологии очень много спорных, дискуссионных вопросов, очень многое неизвестно. Мы видим, что пантеон первоначальный, который там был у греков, у ахейцев, скажем, он очень сильно отличался от того, который в классический период существует. Что в классический период были заимствованы многие боги. Если мы посмотрим на скандинавскую мифологию, мы увидим, что пантеон скандинавских богов, который воссоздан, он воссоздан в значительной степени искусственно. И что на самом деле были очень развитые локальные культы различных богов. И в этом смысле ситуация со славянской мифологией, она ничем не отличается. О славянских богах есть упоминания хронистов, как правило, европейские хронисты, византийские авторы, есть корпус источников арабских, раннесредневековых, есть, естественно, церковные источники, как правило, это связанные с борьбой, с поучениями против язычества. И все это является вот такими древними нарративами историческими. Также, конечно, есть археологическая часть и большой-большой ресурс – это этнография, да, и народная традиция. Там тоже есть что подчеркнуть. Люди это изучают. И можно точно говорить о том, что существуют праславянские божества, которые были общие, Перун, Велес, те самые. Они были противниками. Перун был богом неба и грома, классический индоевропейский бог-громовник. Велес был богом подземного мира, богом скота. Он упоминается, и Перун, и Велес, допустим, в договорах между Византией и Русью. И известно, что эти боги были общими, но были для всех славян. Но были и божества, которые были локальными, божества, которые, культы которых развились позднее. Например, у западных славян Святовид, Чернобог, у восточных славян заимствованный Хорс, Семаргл. Есть вот такие различия. Поэтому тут очень зависит, какой мы период рассматриваем. Пытаемся мы реконструировать праславянскую мифологию или мы смотрим более поздние пласты. Но так или иначе, безусловно, у славян великолепная мифология, и ничем индоевропейская языческая религия славян не уступает ни скандинавской, там, ни какой другой. Это можно и нужно изучать, и множество авторов об этом писали и пишут. Топоров, Иванов, Гаврилов, ну, то есть, в общем, большое количество, можете посмотреть, современной литературы очень много по этому вопросу. Так что я, в принципе, даже думаю, что мы приложим в описании, я потом пришлю какие-нибудь ссылки, если кому-то будет интересно.
0: Отлично. Вот. Отлично, спасибо. О чем мы спасибо говорим Наталье Судариковой, которая поддерживает наш стрим. Наталья, спасибо огромное за поддержку и за то, что смотрите. Евгений Бекшинаул прислал тоже нам донат и пишет: Иван, в лекции про Аркаим вы обозначили его площадь как 16 тысяч квадратных метров. Можете указать что-то равное для сравнения? Ну, например, между ГУМом и Мавзолеем влезет или он не залезет на, там, или он залезет на дедушку Ленина?
2: Я думаю, что там даже, наверное, два Аркаима влезет. То есть он на самом деле не такой уж большой. Ну, во всяком случае, полтора точно. На самом деле он не такой большой. Он большой для этой территории, для того времени, для вот этого евразийского пояса бронзового века. Он очень существенный. Но смотря с чем сравнивать. Конечно, если мы его будем сравнивать с городами Ближнего Востока того времени, то это, в общем, не очень большое поселение.
0: Спасибо.
1: Спасибо. И спасибо также говорим мистеру Хаски за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос от Артура Гордюка. Гордиюка, наверное. Он спрашивает. Первое. Синташта – это докерамическая культура или керамика у них уже была? Второе. Что мы знаем о торговле медью со стороны Синташты? Существует ли исследование о том, куда могла продаваться эта медь? Насколько древность использования этой меди коррелируется с древностью добычи в других месторождениях меди? Такой вот вопрос.
2: По поводу первого пункта. Синташта, безусловно, культура керамическая. Керамическое производство там было достаточно развитое, орнаментальная традиция очень развитая, очень интересная, сложная. И орнамент является как раз важным источником информации, вообще важнейшим в археологии, который позволяет культуры определять их родство, локализовать культуры, но и также дает нам информацию в том числе о в какой-то степени о мифологии, образах мифологических, потому что это и неандровая символика, это и солярная символика. Горшки были лепные, не гончарные. Гончарного круга они не знали, они лепили шнуровым налепом, но у них, правда, была такая смекалочка. Они брали сосуд основу, то есть у них была такая, или какой-то предыдущий горшок, или они брали деревянную болванку. На эту болванку они ткань стелили сверху, так обматывали ее, и потом сверху начинали налеплять глину. Потом они снимали, вынимали эту ткань, и у них получался почти готовый уже горшок такой формы. То есть его не нужно было заново формировать. И вот эти отпечатки ткани мы в археологии видим на внутренней поверхности горшков. И по ним очень хорошо изучать, какая была ткань, какое было качество плетения, какое было переплетение. Поэтому керамика, да, в Синташте очень важный источник информации. Касательно второго вопроса о металле. На сегодняшний день большинство исследователей придерживается точки зрения, что Синташта, безусловно, обеспечивала хорошо себя металлом, и металла достаточно много в Синташте. Но вряд ли торговля металлом была какая-то существенная на большие территории. Таких свидетельств у нас убедительных нет. Для более позднего времени для позднего бронзового века времен срубной культуры. Вот у нас в Оренбурге, недалеко от нас, есть рудник Каргалы. Могучий рудник с километрами древних шахт бронзового века. И он, этот рудник начал разрабатываться в предыдущее синташтинскому ямное время. Во время синташты он, судя по всему, там никто не работал по каким-то причинам. И только в последующее время там опять начинается массовая добыча металла. И вот оттуда металл ходил очень далеко, вплоть до Средней Азии, до Причерноморья. Есть анализы на эту тему. Поэтому конкретно в синташте нет, но металл из этого региона в бронзовом веке ходил далеко.
1: Спасибо. Евгений Ефимов пишет. Спасибо за стрим. Иван, а почему у вас все же молот Тора на шее? Почему он у Храмцова, понятно, но вы ни по географии, ни по периоду к германскому пантеону не касаетесь?
2: Вот хороший вопрос. И на самом деле это амулет, который мне подарил мой очень хороший, дорогой друг, доктор Стюарт Прайер, который занимается раскопками англосаксов в Британии. И этот человек, благодаря которому, в частности, благодаря нему я захотел стать археологом, потому что он археолог и археолог-экспериментатор. Ну и так исторически сложилось, что меня многие ассоциируют с бронзовым веком, с синташтой в частности, и действительно это моя профессиональная тема. Но на самом деле есть такой биографический факт очень важный, что я начинал свою исследовательскую деятельность студенческую, увлекаясь по славянам, по вятичам, по роменской и борщевской культурам. Я хотел быть медиевистом, я думал, что я буду заниматься вот ранним средневековьем, славянами, эпохой викингов сначала и всем таким. У меня был военно-исторический клуб по раннему средневековью, он и сейчас здравствует, им управляет Антон Суворов, он же Держимир Игоревич. Привет, Антон, если он смотрит стрим. И поэтому это очень памятная для меня вещь, я ее люблю, она у меня ассоциируется с моими друзьями и моими интересами. И одна из причин, по которой я вообще стараюсь не комментировать темы, в которых я не разбираюсь, но одна из причин, по которой я посчитал для себя возможным рассуждать о древних славянах, в частности, и о мифах о древних славянах, она заключается как раз в том, что славянами я занимался, пускай на студенческом уровне, и эту тему я очень люблю, поэтому молот Тора у меня, потому что мы на фестивалях, как известно, реконструируем, помимо славян, даже в основном реконструируют ребята варягов, реконструируют варяжскую культуру, элитарную культуру воинскую раннего средневековья, которая была распространена в том числе в Древней Руси. Поэтому этот молот, он очень для меня важен и связан с моей биографией. Вот так.
0: Спасибо. И следующий вопрос прислал к нам Михаил Т.Н. Записывают ли казахские коллеги наших людей синташтинской культуры в древние тюрки, так же, как наши, объявляют их славянами?
2: Конечно. Ну, как же иначе-то, ну, естественно. Но тут о чем надо сказать, что, опять же, конечно, в основном это делают те, кто занимается какими-то псевдоисторическими исследованиями, так сказать, исследованиями, какой-то пишет псевдоисторическую литературу. И однажды мне очень понравилось, есть у меня хороший знакомый Арман Нурмухамбетов, он ведет программу на казахском телевидении и часто приглашает творческих людей, людей от науки. И однажды к нему пришел гость в программу, который написал книгу о том, что «Илиада» — это казахский эпос. И у него там были какие-то аргументы. Один из аргументов был в том, что в казахском языке есть слово «быстроногий», и ну, как-то, видимо, оно не составное, а как-то одним словом звучит, хотя у меня была пятерка по казахскому, но я это слово, к сожалению, не знаю. И этим словом вот обозначался Ахилл, это у него был один из аргументов, почему это казахский эпос. И Арман говорит, так, ну, вроде и в русском есть слово, быстроногие, может, это тогда русский эпос. Вот. И хочу сказать, что, конечно, есть много людей, которые очень любят тюрков и в каменный, и в бронзовый век погрузить, но, естественно, серьезные исследователи, они не считают, что люди, которые жили в бронзовом веке в Казахстане, были тюрками. Они все, казахские коллеги, говорят о том, что это индоевропейцы.
0: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. И целый Брянск собрал нам донат. Спасибо огромное. О-о. Соседа обвинили в поджоге стога сена. Допускаете ли вы, как вариант события, вмешательства Перуна?
2: Конечно, конечно. Кстати, в Брянской области, и об этом писали в комментариях, там есть славянские клады. Вот. Поэтому привет, Брянской области.
0: Отлично. Дальше.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Вячеслав Чурюкин. И пишет, если он такой умный, Вань, это к тебе относится, пусть объяснит, почему древнеславянский язык на 80% совпадает с санскритом. Ну, я, кстати, хочу сказать, что у нас есть видео выступления Светланы Бурлак как раз на тему совпадения древнеславянского с санскритом. Там она этот вопрос подробно рассматривает, но, может, и Ваня что-то добавит.
2: Ну да, я тоже хотел сослаться на Светлану Анатольевну, сказать, что у нее просто там исчерпывающе и очень доказательно все продемонстрировано. Но я только добавлю, что это крайне часто встречающийся миф, и действительно, если мы, и там вот та ссылочка, по которой вот, которая там прикреплена, мне присылали, так сказать, вот эту подборочку вопросов, и я проходил по ссылке, и я посмотрел, и там учительница индийского, значит, индуска, учительница рассказывает детям про санскрит, и она рассказывает про числительные. И числительные действительно похожи. И они похожи, ну, так же, как в большинстве индоевропейских языков. Ну, может быть, где-то на слух немного больше, но я вас уверяю, что с литовским больше похожего, чем с русским, например. Ну, а если мы послушаем речь, то мы не поймем вообще ничего. Если мы прочитаем, мы тоже не поймем вообще ничего. Откуда это взято про 80%, я тоже не знаю. Вот у нас много проектов с сербскими, черногорскими коллегами, и приходится, ну, то есть с удовольствием, не то что приходится, с удовольствием я читаю некоторые сербские там новости, еще что-то, книги по археологии, по истории пытаюсь читать. И там, да, там я могу сказать, что большую часть я понимаю, но это еще и потому, что я очень любил в университете древнерусский язык, у нас был предмет, у меня всегда там по нему была хорошая оценка, и вот этот опыт, он немножко позволяет использовать этот опыт для понимания слов. То есть какие-то слова, которые у нас являются или ушедшими, или архаичными формами, там отворено, затворено, там вельми, еще что-то, оно тебе понятно, из-за этого ты можешь читать. Но и там встречаются очень часто слова, которые ты просто не понимаешь. Если мне скажут, что с сербским там 70% очень близких слов, я еще могу поверить. Но с санскритом, ну это смешно просто.
0: Спасибо.
1: Это не то, чтобы смешно, так, но я бы просто рекомендовал взять какой-нибудь текст на санскрите, пусть даже транслитерированной кириллицы, и попытаться понять, что там написано.
2: Да.
1: Вот не какие-то, кстати говоря, примеры, подсовываемые уважаемыми там неоязычниками, как, например, действительно числительные, которые, ну, совпадают вообще.
2: Там, ну, или отдельные слова там.
1: Во многом, да.
2: Вот у нас свекр в латыни свекрус. Вот, очень похоже.
1: Вот, а взять какой-то какой-то простенький текст и попытаться понять, что там написано. Вот Бурлак это предлагала, кстати. И, кстати говоря, если вы возьмете древнеславянский какой-то текст, вы, в принципе, там, ну, может быть, не все, но что-то поймете. С санскритом я сильно сомневаюсь, сильно сомневаюсь.
2: Не поймете ничего вообще.
1: Вот, и это факт как раз. Следующий вопрос задает Дмитрий К. И он пишет, а с чего Елена Глинская наполовину литовка? Это он, это вопрос был в комментарии к видео, где Иван приводил этот пример там, лица. Елена Глинская, а с чего Елена Глинская наполовину литовка? Родословие Глинских еще тот дискуссионный вопрос, то ли от Мамая, то ли от Олега Гориславича. Кто из них был литовцем? Можно сказать, что Глинские были литвинами, но не литовцами.
2: Ну, я считаю, что это имеет право в комментарии, конечно, на существование. Действительно, население называли литвинами. Это были как сами литовцы, так и славянское население Великого княжества Литовского. Но я возражу, что в историографии род Глинских называется знатным литовским родом всегда, во-первых. И во-вторых, если мы посмотрим источники того времени, то форма литовский люд, литовский мужик, она упоминается. Поэтому тут никакой, в общем, ошибки нету, что она литовского происхождения. Но вообще, говоря к сути моего примера, это не имеет ничего общего с сутью, которую я хотел изложить. Потому что я говорил о том, что мы не в нацистской Германии, чтобы говорить про эталонные славянские лица. И славяне очень существенно различались по своему антропологическому типу на всех этапах существования. Если мы посмотрим антропологов Алексеевых, то мы в этом убедимся, их работы. Поэтому даже если бы мы знали точно, у нее вот там наполовину сербское происхождение, наполовину кто считает, что ордынское, кто-то считает, что славянское, но это не важно. Важно, что нельзя говорить об этносе человека по его типу его лица, типу его черепа. Это просто не верно.
0: Спасибо. Следующий вопрос с донатом. Спасибо огромное, Ксения. Ксения Дмитрий Селест пишет. Добрый вечер, Иван. Синташтинская культура исчезла или трансформировалась со временем в другую?
2: Синташтинская культура трансформировалась. Да, можно сказать, что это миф. Есть почему-то у людей тоже такой укоренившийся миф, что синташтинцы куда-то исчезли. Что они куда-то уехали все и никого там не стало у нас в степях. На самом деле, конечно, она трансформировалась. Трансформировалась она в петровскую культуру, но на сегодняшний день даже похоже, что они друг на друга накладываются. То есть синташта, она немножко предшествует, а потом появляется Петровка одновременно, и потом Синташта исчезает, и Петровка продолжается. И впечатление, что это одни и те же люди, которые меняют свой уклад. Петровская культура. Потом из Петровской появляется Алакульская культура. Ну и, то есть, там наследуемость прослеживается, никуда она не исчезла. Изменился несколько тип хозяйствования, изменился там погребальный обряд, они, культура трансформировалась по разным причинам, но нет, культура не исчезала.
0: Спасибо. Так, и следующий вопрос. И также спасибо большое за поддержку нашего стрима. Оркус Ганимед, наверное, так. Привет из Латвии. Приятно вас видеть. Отдельное спасибо Ивану. Всегда приятно вас слушать. От меня вопросы, от констатации факта. Спасибо
2: за поддержку. Спасибо. Приятно тоже для вас рассказывать. Спасибо.
0: Так, и Гранатиус 25. Можете рассказать о шигирском идоле? В СМИ вокруг него напустили столько РНТВшники, будто ученые не знают о том, откуда он взялся. Врут, конечно, но все-таки.
2: Прям захотелось посмотреть, что РНТВ сняли про шигирского идола. Посмотрите на этот профиль славянского мужчины.
1: Это может вызвать шок.
0: Да-да-да, но начинать надо с этого.
1: Шигирский идол на самом деле не шигирский и не идол.
2: Там еще должна быть фраза «Это изменило все». Мне кажется, это важно. Ну вот, о шигирском идоле. Шигирский идол – это идол, который датируется эпохой мезолита, 11-м тысячелетием. Этот идол важен потому, что является очень древней и, возможно, древнейшей деревянной скульптурой, но, во всяком случае, такой крупной точно. У нас в палеопарке стоит его копия, ну, не стопроцентная, но очень близкая. Он важен потому, что он показывает нам мировоззрение и мир, духовный мир такой глубокой древности. Мы видим, что уже в эту эпоху у людей были совершенно выраженные антропоморфные представления о божествах, о высшей силе. У него очень интересные детали. У него открыт рот, что интерпретируется как то, что он живой, он говорит или он просит есть. Такой очень интересный художественный элемент. Конечно, он достаточно прост по своим формам, но для той эпохи можно сказать, что очень сложен, потому что там много каких-то орнаментов, деталей и очень-очень важный памятник именно для реконструкции мировоззрения прошлого.
0: Спасибо. И дальше мы идем с вопросами. Вопрос задает Владимир The Red. Послушал пункт по оружию. Так как считаю, что сфера своего научного это сфера своего научного интереса. Ответ вашего эксперта, мягко говоря, очень ангажированный, максимально поверхностен. Что значит специализированное оружие? Неудивительно, что у славян многие формы были взяты у соседей. Это иное время и большой культурно-технологический обмен.
2: Да. Есть целый корпус комментариев. Люди возмутились тем, что я, скажем, как им показалось, принижаю военные способности славян. Но я хочу заметить, что я нигде не говорил о том, что славяне были там плохими воинами или у них не было оружия. Конечно, было. И более того, я боролся с конкретным мифом и тезисом в этой позиции. Просто когда обычно человеку говорят славянский, воин, что люди представляют? Мы можем загуглить, что люди представляют. Люди представляют Добрыню Никитича из сказки, в мощного такого, в позднесредневековых доспехах. И он еще обязательно должен быть таким сильным, чтобы он мог там этих кочевников вот так вот ломать просто руками, и вообще невероятной мощи человек. Вот что представляют, когда говорят славянский воин. А я уж не говорю про то, что это сразу вам будет полный пакет там и часто и какая-нибудь Великая Тартария, и как мы Китай победили, и китайскую стену построили, и вообще самый мощный. То есть я говорил только о том, что славяне не выбивались в этом смысле из общего исторического процесса. То, что не были славяне какими-то уникальными супервоинами. И славяне, естественно, в разные эпохи, в разных регионах воевали по-разному. Потому что военное дело – это, в принципе, не атрибут этничности, это очень адаптационная вещь. Если ваши соседи агрессивные, вы тоже будете агрессивным. Если соседи не агрессивные, ну, вы не очень агрессивны. Если соседи сильно превосходящие по силе, вы ищете какие-то способы борьбы с ними, кроме прямых столкновений. Я говорил о партизанской войне. В партизанской войне нет ничего порочащего воина. Вот сейчас на Netflix должен выйти сериал про варвар. Пожалуйста, германцы партизанскими методами разнесли римлян. Что они плохо воевали? Прекрасно они разнесли римлян. И поэтому, да, может быть, людям, которые разбираются в этом вопросе, могло показаться, что я недостаточно подробно раскрыл этот вопрос. Потому что, естественно, у славян было вооружение, естественно, на Западе, где славяне с германцами, с раннесредневековыми германскими государствами, да, они сталкивались, там были конфликты, там были крепости. Славяне колонизировали Балканы, и пусть и ослабленную Византию, но они громили вместе там с готами, с гепидами. Да, такое было. Но что очень важно, какая мне еще была важная мысль, там вот спрашивают, что значит специализированное вооружение. То и значит, что есть народы, некоторые, которые разработали какие-то уникальные военные решения. Там Македонская фаланга, Римский легион. Да, конечно, римляне перенимали оружие у галлов, там и кольчуги, и шлем гальского типа они использовали. но у них был легион их разработка. Вот у синташтинцев это видно, что они закладывают определенные тенденции. Колесница самая ранняя. Это топор, клевец, сложные луки. Это метод степного боя дистанционный, мобильный. И этот метод, он потом исторически виден, как это во всадничество трансформируется потом и более поздних, с похожим набором вооружения лук, топор, чекан. Вот я говорил об этом, что, в общем, у славян таких новшеств, каких-то принципиальных, которые заимствовали другие народы, не было. И это одна из причин, по которой мы не можем их выделять как особенно превосходных воинов, превосходных относительно остальных. То есть они в военном отношении ничем не превосходили другие народы того времени. А в некоторых случаях были достаточно мирными. Но мирными в каком смысле? Вот у многих славянских племен не было укрепленных поселений. И не надо воспринимать тоже это как какой-то минус, что как вот у них нет крепостей, что они плохие воины. Дело в том, что в эпоху великого переселения народов, ну и во всей последующей волне после великого переселения, если вы построите укрепление, вам нужны для этого ресурсы, вам нужны люди, вам нужны силы. Это укрепление, если враг достаточно могуч, его возьмут. Вы этим укреплением, вы его ставите на возвышенности, на открытом пространстве, там, где должно стоять укрепление, вы показываете, иди сюда, я поставил укрепление, попробуй его взять. И, конечно, его захотят взять, потому что там есть ресурсы, там есть как минимум люди, которых в рабство можно взять. А если ты живешь маленькими общинами по 30 человек в лесу, в маленьких хуторках, то тебя уже не так соблазнительно искать, грабить, и тебе легче встать, уйти и перейти. Это тоже тактика. Вот, пожалуй, достаточно об этом.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Так, значит, вопрос задает некто серпом по сердцу, который пишет: а я вот ни разу не родновер, не потомок гиперборейцев, но странно как-то, славяне по лесам несколько веков ныкались. За несколько веков можно было придумать и боевое оружие. Вот это продолжение, Вань.
2: Да, это
1: вот. Если принять все это на веру, то славяны были либо абсолютно тупые, либо идейные пацифисты.
2: Ну вот я замечу, что я никогда и нигде не говорил, что славяне были абсолютно тупые и идейные пацифисты. И более того, вот мы сейчас с нашими балканскими коллегами, с черногорскими, мы разрабатываем как раз музейную экспозицию, посвященную тому, как славяне Балканы захватывали, и делаем реконструкции вооружения в том числе. Вот. Ну, это, опять же, так, к прошлому вопросу, наверное, мы ответили.
0: Спасибо. Дальше. Саша. Продолжишь?
1: Дальше мы говорим спасибо Юлке за поддержку. И Ян Павлов спрашивает, а почему у славян не зародилась письменность? Каких условий не хватило? Или, может, она таки была? Иначе как без письменности ввелся учет?
2: Бухгалтерский, наверное. Ну, определенные способы, конечно, фиксации могли быть. То есть вот то, что называют чертами, резами, узелками и так далее, там, могло использоваться. Но ничего удивительного в отсутствии письменности нет. Более того, я замечу, что даже те же самые скандинавы, которые прославились своей рунической письменностью и руническими камнями, они ее ни для какого учета не использовали. Они ее использовали для создания магических и всяких ритуальных и памятных изваяний. И все эти, скажем, источники, которые мы знаем, они записаны-то уже монахами, а не самими скандинавами вот этими рунами. Ничего там удивительного нет. Потом, если мы говорим о родоплеменном обществе, а мы говорим о родоплеменном обществе, там это совершенно тоже не обязательно. Люди имеют мощную устную традицию. Как раз можно вспомнить ту же самую... Очень хороший пример, это зороастрийские жрецы, которые огромные объемы информации передают устно из поколения в поколение, в течение многих поколений. И когда уже записали эти гимны, то, ну, в общем, удалось сопоставить, и даже человек может не знать письма. Сопоставление показало, что очень точно передается информация. В бесписьменном обществе устные способы передачи информации, они очень мощные. Письменность нужна там, где есть уже государство. Славяне, они находились на, вот по мнению антрополога Крадина, на вожжеском этапе развития. То есть есть род, да, есть объединение родов, племя, ну там два рода могут быть, может 8, может 10. Племена могут объединяться в племенные союзы, ими может управлять вождь, но это еще не государство, это государственный уровень развития. Письменность там не нужна. Но касательно письменности, надо сказать, что как только появляется раннее государство у славян, там и возникает запрос на письменность очень быстро. И мы можем посмотреть княжества, там, те же самые балканские, которые были близки к византийскому влиянию, княжества Дукля, например, вот они, ну, очень быстро переняли византийскую книжность. Моравы, Великая Моравия, да, это территория современной Чехии, частично Словакии, они самыми первыми получили именно славянскую письменность. Они и позвали Кирилла Мефодия, которые нам создали письменность, и у них она появилась, ну, немножко раньше, в начале второй половины IX века.
1: Спасибо. Вопрос задает Хватбукс. Так что ли? Сравнивать одежду Крайнего Севера и Центральной полосы неправильно. Также неправильно сравнивать рацион питания. Как в Сибири или на Урале что-то выращивать? И в наши дни эти регионы считаются зоной рискованного земледелия. Все зависит от внешних условий, а не от культуры поселения.
2: Да, тут почти все правильно вот в этом изречении. И ну, за исключением того, что все-таки не все зависит от внешних условий, и когда славяне действительно добрались до Урала в виде русских колонизаторов, они почему-то сразу начали хлеб выращивать. И ничего их не остановило, что рос он похуже, все равно они занимались земледелием и занимаются. И в Сибири занимаются земледелием. И в Хабаровском и Забайкальском крае занимаются земледелием, потому что славяне земледельцы. Вот, но, конечно, справедливо о том, что там, да, в течение долгого времени может измениться окружение и материальная культура может измениться. Но мы-то говорим о том, что есть прямые наследники у этих культур, в частности у славян, вернее, прямые предки, которые нам известны археологически в Европе, они похожи на славян, а синтоштинцы на славян не похожи. Вот предки славян в бронзовом веке, они уже, в принципе, похожи на своих потомков, ну, в общих чертах, по укладу, по той зоне, в которой они живут, развиваются, по типу поселений. Это может быть там чешенецкая культура, например, и может унитецкая отчасти. Ну, то есть это еще те времена, когда, опять же, говорить даже о балтославянах, скорее всего, еще рано. Но там они похожи, а вот здесь они вот совсем не похожи. Они похожи на будущих, будущее иранское население, ираноязычное, а на славян они не похожи. Вот об этом и речь.
0: Спасибо. Так, Элен и компания, видимо, Элен Си. А когда славяне начали строить избы для и как выглядит... Избы для... И как выглядят ранние храмы? Избы для кого-то?
2: Для Бога.
0: Наверное, да. Что-то такое.
2: Ну, тоже жилища славян существенно, конечно, раз...